0: То есть с формальной точки зрения Джордано Бруно еретик. Он не был христианином. Он нарушил определенные правила поведения монаха, и в этом смысле он подлежал суду.
1: В рамках принятой системы. Вы говорите, что в рамках принятой системы, не с современной точки зрения, а в рамках той системы, Галилей был уже тогда осужден несправедливо.
0: Да. Да. Именно это я и говорю.
2: Я бы хотела продолжить вот это сравнение науки со спортом и спортивным движением. И хотела бы также проследить, как изменилось спортивное движение со времен Кубертена вот до наших времен. Ведь когда спорт был в Древней Греции, он имел ритуальное значение, судя по всему. И вот эти спортивные состязания, они проводились сначала для того, во многих культурах, минойской, например, для того, чтобы выбрать царя-жреца. Mm. Вот царь должен был быть самый ловкий, самый сильный, самый смелый. И вот в минойскую эпоху, вот в этом самом лабиринте, да, который известен на Крите, там проводились состязания с быками. И там были очень сложные, по-моему, надо было перепрыгнуть каким-то образом через быка разъяренного и так далее. И вот человек, который мог это делать, становился, видимо, царем-жрецом. А вот в Олимпийских играх спорт, судя по всему, тоже был посвящен богам. Там не было, и это было скорее вот мотивация самоактуализации, я так думаю. То есть действительно вот эта вот и телесная радость, и достижение, это было посвящено Богу, и благодарность за это, за вот эту радость. А что мы видим сейчас? Да и когда Кубертен к этому как бы обратился, он, возможно, имел в виду вот это право там, радоваться жизни, вот, свободе. Кстати, вот что еще интересно, ведь женский спорт возник тоже где-то в конце XIX века, и императрица последней Австрии имела гимнастический зал для себя. И это было очень необычно. То есть женщины не занимались спортом. Эмансипация женщин была связана со спортом. В этом плане спорт был свободой. Да, и то, что Кубертен к этому обратился, это, в общем, знаменовало вот какую-то новую степень свободы человека. И мы видим, во что это выродилось сейчас. Да, эти допинги, соревнования монстров, как некоторые говорят, уже не homo sapiens, а люди превращают себя в монстров. Это уже не красота тела, а наоборот, нарушение. Все это уже совершенно не то, да, что хотелось.
1: Но с другой стороны, и во времена не буквально классической Греции, но в следующие за ними объемлемые Римом, мы же слышим все-таки хлеба и зрелищ, а не хлеба и знания. И мы слышим хлеба и зрелищ, а не хлеба и саморазвитие. А все-таки зрелищный элемент в силу человеческой природы одерживает верх, имеет тенденцию стать наиболее ярким, пробиться на поверхность. И мы ведь начали с того, что нам неплохо бы элементы этого внедрить в науку, взяв все лучшее, что мы можем взять из спорта, оставив, разумеется, за бортом все уродливое, и внедрить в науку лучшее, что мы можем для ее зрелищности.
2: Но еще лучше самому принимать в этом участие. Не просто смотреть, как там кто-то бежит, да, а бежать самому, удовольствие будет больше. Конечно, тотализатор на спорте – это очень увлекательно, да, но гораздо здоровее, да, самому держать.
1: Идеи тотализаторов мы еще не успели обсудить.
0: Но, да.
1: Тотализатор на науке. Для этого, к сожалению, понимаете как? Ведь придется же кому-то начинать немножко разбираться в научных проблемах, чтобы более-менее обоснованно сделать ту или иную ставку, не попробовать ли вот такую вот идею, не предложить изменить законодательство и разрешить тотализаторы, но только в отношении научных исследований. Может оказаться, что это через 20 лет приведет к невиданному, небывалому в истории расцвету
2: науки.
1: Может
2: быть, если 90% суммы от тотализатора пойдет ученому.
1: Мы за?
2: Тогда да.
0: Ну, я думаю, что да. Угу. Я думаю, что за, поскольку, по крайней мере, это поможет пропагандировать и актуализировать очень многие премии, помимо Нобелевской. Потому что вот Нобелевскую премию мы знаем, но есть же и много других. Например, та же Абелевская премия, по-моему, гораздо менее

0: известно.
1: Дается математика.
2: Вы знаете,
1: дается
2: мне кажется, математика. Что все-таки премия ученому должна быть как благодарность ему. Вот. И вот в этом
1: зарплата?
2: Это само собой.
1: Зарплата как благодарность или как?
2: Нет, зарплата как поддержание жизни каждого человека. Она ему нужна на достойном уровне. А вот как особая благодарность – это премия. И в этой связи я считаю глубоко несправедливо, что Перельману так не дали никакой премии. Не дали в такой форме, чтобы он мог ее принять. Судя по всему, та форма, которая в нашем современном мире существует, дачи премий, она унижает человека и ученого. Я уверена в этом.
1: Ну, большинство людей все-таки гордится.
2: Ну, так более того, бывают такие некрасивые отношения между учеными из-за вот этой Нобелевской премии. То есть такие выходят на поверхность дрязги. Разве это правильно? И поэтому я считаю, что надо найти форму.
0: Интересная мысль. Я как-то не думал с
2: вот
0: этой стороны.
2: Вот спортсменам мы вручаем, ну, государство вручает машины, квартиры. Вот. А ученый, который сделал вклад, ну, несоизмеримо больше, да, в будущее, в благо всех, каждого из нас.
1: Итак, это одно предложение, как сделать так, чтобы наука развивалась как олимпийское движение в его лучшие годы. В его лучших и наиболее высоких идеалах, освобожденное от всего вот этого наносного, всего, что мы не очень сейчас, что нам не очень нравится. Еще ваше в заключение ваше предложение по поводу того, как сделать так, чтобы наука как одна из областей деятельности в обществе таким же образом благоденствовала, привлекала к себе внимание, расцветала и вела нас куда-то вперед. В фокусе общественного внимания до нужной степени. Кроме, значит, мое предложение это сделать тотализатор. Вот. Может, мы отдельно соберемся и обсудим.
2: Замечательная идея. И чтобы каждый член общества мог участвовать, да. Вкладывать в то направление, которое ему нравится.
1: В заключение. Другие замечательные предложения.
0: Ну, вообще, если говорить о том, что труд ученых прежде всего должен поощряться государством, то...
2: Обществом. Через государство.
1: Угу. Мы не обсудили частные пожертвования, но это уже... У нас уже нет возможности.
2: Государство – это что? Это наши деньги. Да, поэтому мы хотим кого-то отблагодарить. Государство просто от нас, да, это делает.
0: Ну, есть премии, которые вручают некоторые общественные жюри, есть премии, которые назначаются государством. И те премии, по крайней мере, которые назначаются государством, должны проходить в какой-то торжественной обстановке, сравнимой там с вручением Оскара.
1: Ага, значит, следующая идея, мы соединяем...
2: Еще у меня есть идея замечательная.
1: Давайте.
2: Что нужно? Нужно снять вот эти бюрократические формы оформления грантов. Вы не представляете, сколько это съедает времени. Мой коллега, с которым мы работали
0: по
2: гранту...
0: Почему же мы не представляем?
1: Хочу пожать вам руку. Представляю.
2: Вот, сказал, что достаточно вот один день походить по этим инстанциям, бухгалтериям там и прочие всякие, ставить печати и подписи, и ты 3 месяца лишен способности абстрактно мыслить.
1: Итак, убираем бюрократию, заводим Оскара и...
2: Тотализатор.
1: Ну и если получится, если разрешит законодательство, то тотализатор. Я благодарю вас. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Когда технологии CRISPR-Cas и аналогичные поступят в широкое применение и станут неотъемлемой частью учебного процесса, лабораторные, практикумы и так далее. Ну, хотя бы в университетах.
1: Этот вопрос не совсем относится к теме моей лекции, однако я по случаю знаю на него ответ. Технология CRISPR-Cas, она дешева, она довольно-таки легка в применении, поэтому она, в принципе, подходит для того, чтобы давать ее студентам на практикумах, но, к сожалению, пока что она невоспроизводима в достаточной степени. То есть, когда дается задача студенту на практикум, предполагается, что результат выполнения этой задачи зависит исключительно от рук студента, от того, как он хорошо прочел методичку и правильно обращается с оборудованием. К сожалению, система CRISPR-Cas9 в настоящий момент результат ее действия зависит от множества факторов, в том числе от случайности, и таким образом, именно как студенческий практикум, ее давать нельзя. Однако любой студент, во всяком случае Московского государственного университета, который хочет поработать с этой системой, вполне может это сделать, если он придет в соответствующую лабораторию. Это как бы не что-то закрытое, не что-то недоступное для простых студентов.
0: Действительно ли в России эпидемия СПИДа и гепатита С? Если так, то почему ни на одном федеральном канале ни слова об этом? Если это не так, кто и зачем распространяет эти слухи?
1: Ну, даже по российским источникам у нас сейчас более 1 000 000 зараженных ВИЧ-инфекцией в стране. Если это не эпидемия, то я не знаю, что вообще, в принципе, можно назвать эпидемией. Представьте, 1 000 000 человек. А почему об этом нет никакой информации? Ну, сложно сказать. Периодически эта информация появляется, в основном к 1 декабря, когда у нас день защиты, день борьбы с ВИЧ-инфекцией, со СПИДом. Тогда эти данные обычно просачиваются в СМИ, но в норме их действительно не так много, как хотелось бы, как нужно. Именно поэтому нам приходится делать такие лекции. Что касается статистики, тут вопрос очень спорный. Дело в том, что Россия является членом множества международных организаций, в том числе UNAIDS, это международная организация по борьбе со СПИДом, с ВИЧ-инфекцией в мире. И по правилам этой организации Россия должна в определенной форме предоставлять в нее отчетность ежегодно. К сожалению, последние много лет Россия такую отчетность не предоставляет, поэтому данные Роспотребнадзора и данные международных организаций расходятся. Однако международные организации собирают статистику и проводят обсчеты, собственно, открыто, прозрачно, поэтому им все-таки чуть больше доверия, чем Роспотребнадзору, который что-то там внутри себя посчитал.
0: Вот вы сказали, раздавать одноразовые шприцы наркоманам. Недавно вышло интервью Ройзмана на канале Светова. У него есть на эту тему инфа из первых рук. Наркоманы в Екатеринбурге пользуются одноразовыми шприцами, но им это не помогает от распространения СПИДа. Как раз у них эпидемия. Стали выяснять. Наркоманы свои одноразовые шприцы набирают из одной посуды с наркотой и через нее заражаются. То есть раздача шприцов абсолютно бессмысленна. Одноразовые шприцы у наркоманов и так есть. Они в аптеках стоят дешево. Лет 10 уже.
1: Ну, что тут можно сказать? Собственно, руководствоваться в данном вопросе так называемым здравым смыслом, это было бы немножечко ненаучно. Когда мы хотим понять, оказывает ли какое-то явление влияние на какое-то другое явление, нам нужно собирать статистику и смотреть на цифры. И если говорить о цифрах, то уже посчитано, что если наркоманам раздаются шприцы бесплатно, это снижает риск заболевания здорового, свободного от ВИЧ наркомана от наркомана с ВИЧ-инфекцией на 50-70%. Также, например, в США посчитали, что у них за 12 лет действия программы замены шприцов количество ВИЧ-инфицированных наркоманов снизилось с половины, с 50%, до всего 17% всего сообщества наркоманов. Это что касается прямого действия данной программы. Есть еще действие косвенное. Дело в том, что если государство начинает вводить у себя программы, так называемые программы снижения вреда, частью которых является раздача шприцов наркоманам, то такая страна просто обязана вывести людей, употребляющих наркотики, из-под действия Уголовного кодекса. Сейчас это выглядит довольно-таки странно. То есть у людей есть довольно-таки разрушительная, вредная привычка, от которой им надо избавляться каким-то образом, лечиться. Но государство вместо того, чтобы их лечить, их сажает. Чтобы начать раздавать шприцы, государство должно перестать относиться к таким людям, как к уголовникам, начать относиться к ним, как к людям, а собственно, сами наркоманы, в свою очередь, выйдя из подполья, попадают под внимание врачей, начинают получать медицинскую помощь, обследоваться и так далее. То есть в данном случае всем становится лучше.
0: Хороший доклад. Сделайте такой по онкологии. Мифов там тоже неимоверное количество. И перекись водорода, и фитотерапия, и грибы ядовитые, и так далее, и тому подобное.
1: Да, меня уже несколько раз просили сделать доклад по онкологии. Собственно, я планирую его сделать к следующему форуму «Ученые против мифов». По-моему, он имеет номер 8, и состоится он 6 октября 2018 года в Москве.
0: Доклад вообще роскошный. Но про самый частый миф, с которым сталкиваешься в интернете, не рассказали. Терапия не лечит СПИД, а наоборот убивает. Расскажите об этом.
1: Как мне кажется, самая интересная черта вот этого конкретного мифа состоит в том, что никто из тех, кто его поддерживает, никогда не называет конкретные лекарственные препараты, которые, собственно, убивают людей. Подумайте на секунду. Вы знаете, навскидку, хотя бы одно лекарство, которое нацелено на лечение ВИЧ-инфекции? Я думаю, что практически никто не знает ни одного названия. Давайте попробуем пробежаться по побочным эффектам тех лекарств, которые, собственно, применяются для такой терапии. Так, классический препарат Зидовудин обладает такими побочными эффектами, как ограниченная миелосупрессия, анорексия, рвота, боль в животе, слабость и бессонница. Из всего этого может быть непонятно только миелосупрессия и анорексия. Анорексия – это означает, что человек начинает худеть, а миелосупрессия означает, что у него в крови пропадают клетки крови, ответственные за воспаление. Абакавир – второй препарат. Может вызывать аллергию, вызывает утомляемость, расстройство желудочно-кишечного тракта, кашель, понижение артериального давления, гепатомегалию, то есть увеличение печени, панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы, и ацидоз, то есть закисление крови. В общем, звучит довольно-таки страшно. Но давайте для сравнения попробуем прочесть побочные эффекты того же аспирина, ацетилсалициловой кислоты. Головокрушение, тошнота, анорексия, диарея, эрозия язвы ЖКТ, кровотечение желудочно-кишечного тракта, нарушение функции печени и почек и тромбоцитопения, то есть уменьшение в крови количества тромбоцитов. Это те самые маленькие частички, которые отвечают за свертывание крови при повреждениях. Надо понимать, что у любой терапии есть побочные эффекты, у любого лекарства. Когда врач назначает терапию против вируса иммунодефицита человека, они могут проявиться у любого человека. В этом случае необходимо сменить схему, поменять препараты и подобрать такую, при которой этих побочных эффектов не будет совсем, либо они будут легко переносимы. Это всегда, собственно, и выполняется. То есть ни один врач не отпустит человека с терапией, если она вызывает у него диарею, слабость и анорексию.
0: ВИЧ передается через жидкости и кровь. Что если я буду пить что-то из одного стакана с инфицированным, при том, что у меня, а возможно и у него, кровоточивость десен, либо просто какие-то микроранки во рту?
1: Тут надо понимать, что есть такая штука, как кровяное давление. Есть артериальное давление, которое меряют при помощи тонометра, есть венозное давление, которое сильно меньше, но тем не менее все-таки положительное. Когда у вас есть некое повреждение ваших сосудов, то кровь из них постоянно вытекает. То есть для того, чтобы, собственно, загнать вирус из раствора вам в кровь, необходимо все-таки как-то попробовать, какое-то некое дополнительное механическое воздействие. Плюс, если вы пьете воду из одного стакана с ВИЧ-инфицированным, вероятность того, что там будет этот вирус, она, во-первых, крайне мала, особенно если человек принимает терапию, и у него неопределяемая вирусная нагрузка. Но даже если у него есть проблемы с вирусной нагрузкой, все равно вирусов в этот стакан попадет крайне мало, и вероятность того, что он вас заразит, настолько близится к нулю, что шансов у вас, в общем-то, никаких и нет.
0: Интересно, почему презервативы только на 80% снижают вероятность? Все-таки вирусы могут проникать через поры латекса? Или по статистике каждый пятый презерватив дырявый?
1: Я предполагаю, что не изучал этот вопрос специально, но предполагаю, что причины, почему презерватив не дает 100% защиты, это примерно такие же, почему презерватив не на 100% защищает от нежелательной беременности. То есть презерватив может в ходе полового акта соскочить, он может порваться и так далее. И вот эти все случайности, они кумулятивно дают вот эти самые 20%. Заметьте, это не шанс заразиться при сексуальном контакте 20%. Это шанс 20% от того 1%, который, собственно, есть при сексуальном контакте.
0: Сегодня книги по заговору пишут люди с медобразованием, участвовавшие в программах по борьбе со СПИДом или в научных работах. Они спорят на другом уровне и с абсолютно другими аргументами. Например, тестирование ВИЧ – косвенное, диагноз ВИЧ ставит туберкулез, воспаление гланд, почечная недостаточность, грипп и другие острые вирусные инфекции, вакцинация от этих инфекций, герпес, малярия – всего в списке 23 болезни. Здесь я знаю ответ. Но быстро пролистав пару книг настоящих медиков, понял, что у меня нет столько времени, чтобы найти в интернете ответ на все вопросы. Нужен грамотный специалист.
1: Ну, смотрите, довод о том, что ВИЧ детектируется косвенно, он постоянно сквозит в, собственно, риторике ВИЧ-диссидентов. На самом деле это не так. Есть список так называемых ВИЧ-ассоциированных заболеваний. Это, например, кандидоз ротовой полости или саркома Капоши. Когда врач обнаруживает эти заболевания, у него есть... Ну, он должен заподозрить ВИЧ-инфекцию. Однако диагностика ВИЧ-инфекции занимает некоторое время, а заболевание в настоящий момент уже есть и угрожает состоянию человека. При таких заболеваниях показано назначение антиретровирусной терапии до диагностики ВИЧ-инфекции. То есть назначается терапия сразу, после этого человека пытаются у него диагностировать ВИЧ-инфекцию. Если диагноз не подтверждается, то терапию тут же отменяют. Если же диагноз подтверждается, человека уже как бы начали лечить его и продолжают лечить его дальше. Когда же речь заходит непосредственно о диагностике ВИЧ-инфекции, то применяются вполне себе прямые методы. То есть сам ВИЧ диагностирует при помощи метода под названием иммуноферментный анализ. С его помощью в крови пациента определяют антитела к вирусу. Наша иммунная система устроена таким образом, что там не могут появиться антитела к тому, чего не было в крови. Соответственно, если вирус побывал в крови будут антитела. Если вируса в крови нет, то и антител не будет. Это что касается диагностики. Ее, в принципе, можно тоже назвать непрямой. То есть это как бы не вирус обнаружили, мы обнаружили какие-то там антитела, которые производятся нашей иммунной системой. Но при этом, когда встает вопрос не есть ли вирус или нет, а сколько этого самого вируса, то есть когда начинают считать вирусную нагрузку, а это происходит сразу же после диагностики, то в крови считают уже не антитела, а количество геномов вируса иммунодефицита при помощи метода полимеразной цепной реакции. То есть если геномов вируса, а значит и самого вируса в крови нет, то этот тест покажет так называемую неопределяемую вирусную нагрузку. Это идеальный исход для людей, принимающих правильную терапию на протяжении достаточно долгого времени. Поначалу у ВИЧ-положительных людей нулевой неопределяемой вирусной нагрузки не бывает никогда. То есть мы всегда можем найти у таких людей геном вируса в крови.
0: Вот вам высказывание только нескольких медиков, чтобы вы поняли, что глубина проблемы намного больше уровня третьего класса школы. Имеется слишком много недостатков в теории, которая говорит, что есть ВИЧ, вызывающий СПИД. Мы давно наблюдаем за ВИЧ-положительными в течение 9, 10, 12 лет и более, и они находятся в хорошем состоянии, их иммунная система в отличном состоянии. Мы так и не нашли ВИЧ в Т-лимфоцитах. Роберт Галл, американский ученый в области инфекционных заболеваний и вирусологии, один из первооткрывателей ВИЧ, разработчик диагностики и исследования СПИДа. Все упускают самое главное. Все оригинальные работы Галла по ВИЧ разбиты в пух и прах. Они научно несостоятельны. Наверное, все это ставит под вопрос всю гипотезу ВИЧ, не так ли? Потому что эта гипотеза полностью базируется на тех работах. Питер Дюйсберг, профессор молекулярной клеточной биологии Калифорнийского университета, практикум здорового образа жизни.
1: Апелляция к работам Галла, она довольно-таки широко распространена среди ВИЧ-диссидентов, поэтому всех смотрящих это видео я прошу запомнить одну простую вещь. Господин Галла не открывал вируса иммунодефицита человека. Вся теория ВИЧ стоит не на работах Галла, работы Галла имеют к ней отношение, но не являются в ней определяющими. Вирус иммунодефицита открыл француз по имени Люк Монтанье, который работал в Институте Пастера, и который одновременно с Галла начал поиск вируса, вызывающего новое заболевание, СПИД, который незадолго до этого был обнаружен. Господину Галла не повезло два раза, почему он, собственно, стал такой известной фигурой. Для начала это, собственно, человек, который открыл такие вирусы, как ретровирусы. Именно поэтому мировое сообщество на момент, когда, собственно, встал вопрос, что же вызывает СПИД, относилось к нему как к мировому эксперту и оказывало на него довольно-таки серьезное давление. Второе невезение господина Галла заключалось в том, что пациент, которого он изучал в поиске своего вируса, был болен не только вирусом иммунодефицита человека, но помимо этого был заражен и тем вирусом, который, собственно, до этого на протяжении многих лет изучал Галла. так называемым Т-лимфотропным вирусом человека. Он тоже заражает лимфоциты, но в отличие от вируса иммунодефицита человека не убивает их. В связи с этими двумя невезениями от господина Галла потребовали ответа, и он сказал, что вирус синдром приобретенного иммунодефицита вызывается некой аберрантной формой заранее до этого известного Т-лимфотропного вируса человека. Это было неверно, и это очень легко и непринужденно показала группа господина Монтанье из Франции. Им повезло опять-таки тоже два раза. Во-первых, первый пациент, которого они нашли, был заражен только вирусом иммунодефицита человека, и, соответственно, они сумели его выделить, проанализировать и написать о нем. А во-вторых, второе везение их заключалось в том, что второй полученный им пациент был болен как вирусом иммунодефицита человека, так и тем же самым Т-лимфотропным вирусом человека, который до этого обнаружил Галла. И Люк Монтанье смог не только показать существование ВИЧ, но и показать ошибки Галла, которые тот менее чем через год после своего изначального заявления признал. И с тех пор, собственно, Люка Монтанье считают первооткрывателем вируса иммунодефицита человека. Он получил в 2008 году Нобелевскую премию за это открытие и, собственно, является главным исследователем этой области.
0: Фотографии. Вот эти фотографии вирусов, бактериофага или того же бешенства. Я их видел еще 20 лет назад. И не можем рассмотреть. Тут уже в атомы через микроскопы заглядывают. А вирус увидеть сложно. И наделать фотографий достойных не могут.
1: Ну, насчет того, что наделать фотографий достойных не могут, это неправда. У нас очень много хороших, качественных фотографий вируса иммунодефицита человека. Можно просто погуглить, и вы их в большом количестве найдете. Дело в том, что моя задача, когда я подбирал именно эти фотографии, было подобрать максимально похожие друг на друга фотографии для того, чтобы провести вот эту свою викторину во время лекции. То есть показать несколько фотографий и попросить людей определить, где на них находится ВИЧ. Именно поэтому я подбирал вот такие фотографии. Что же касается апелляции к атомам, дело в том, что атомы и вирусы фотографируют немножечко разными методиками. Дело в том, что атомы намного прочнее, чем вирусы, поэтому для них есть специальный метод, называется атомно-силовая микроскопия. Для вирусов этот метод совершенно неприменим, потому что они разрушаются еще на этапе пробоподготовки и превращаются в те же самые отдельные молекулы, которые мы, конечно, можем с помощью этого метода сфотографировать, но это, конечно, будет не вирус, и показывать нам будет, можно сказать, нечего.
0: Если ВИЧ так сложно передается, вероятность передачи такие мизерные. Почему, как было сказано в начале, он в нашей стране вырос с 2015 года на 60%? Если вероятность заболеть при секс-контакте меньше 1,5%, если за год количество заболевших возрастает наполовину, то это значит, количество опасных контактов катастрофически огромно. Получается, что каждый больной вступает за год в связь со здоровым от 30 до 1200 раз?
1: Тут есть два момента, которые необходимо учесть. Во-первых, есть суммирование вероятности. Если у вас есть вероятность в 1%, что что-то произойдет, то если вы попробуете 365 раз произвести то же самое, то эта вероятность вырастет, разумеется, ну не до 365%, но довольно-таки существенно и приблизится к вполне себе 100%. Это первый момент. Значит, второй момент, что вероятность заразиться в 1% от ВИЧ-инфицированного при половом контакте, это если это уже давным-давно ВИЧ-инфицированный человек, который, быть может, там лечится, но не достиг неопределяемой вирусной нагрузки, или, может быть, не лечится, но все еще не болен СПИДом. Дело в том, что в течение нескольких недель сразу после заражения ВИЧ-инфицированный человек намного опаснее, чем весь последующий период для окружающих. В его крови появляется вирус и размножается там абсолютно бесконтрольно. Иммунная система его еще не обнаружила и не взяла под контроль. И пока этот период длится, вероятность заразиться от такого человека во многие десятки раз больше, чем в последующем. И довольно-таки часто передача ВИЧ-инфекции от нового ВИЧ-положительного человека к ВИЧ-отрицательному человеку происходит именно вот в этот короткий период максимального всплеска вируса. В моей лекции можно видеть график, который отражает этот всплеск.
0: Как быть с макрофагами, которые перемещаются по всему телу, даже через костную ткань? Не проходят через плаценту к плоду и не распространяет там вирус? А смешение крови происходит типа только во время родов?
1: Тут опять-таки есть два момента. Во-первых, макрофаги, которые сидят в этих самых тканях, они на самом деле никуда особо не ползают. Они образовались в этих тканях, ну, приползливые эти ткани, в самом начале зародышевого развития человека, и сидят там всю его жизнь, особо никуда не дергаясь. Лишь изредка один или два из них отправляются в лимфоузел, чтобы донести информацию о инфекции, которая поразила эту ткань. Но в норме они сидят там постоянно. Это первое. А второе, плацента – это довольно-таки серьезный барьер, разделяющий ребенка и мать. Дело в том, что для организма матери ребенок – это некий чужеродный объект с совершенно другими белками, который в норме ее организм должен был бы воспринять как полноценного паразита. Плацента, одна из задач плаценты, состоит в защите ребенка от иммунной системы матери. И если уж что через плаценту и пройдет, то точно не иммунные клетки.
0: Неудивительно, что у людей возникают подозрения к ВИЧ. Столько шума вокруг него и столько бабла на него выделили, как ни на одну другую инфекцию. Хотя существует целый ряд болезней, которые окрестили забытыми. Только вот жизни они каждый год уносят миллионы. Чем СПИД важнее лишманиоза или геморрагической лихорадки?
1: Во-первых, своим распространением. У лишманиоза есть вполне определенные ареалы, где он, собственно, распространен. Как правило, это бедные страны с низким уровнем жизни. ВИЧ же распространен повсеместно, и практически любой человек, любого достатка, любого социального статуса, любого образа жизни может стать ВИЧ-положительным в какой-то момент своей жизни. Во-вторых, от лишманиоза у нас есть вполне определенный набор лекарств, который предоставляет, ну, как бы финальное решение. То есть лишманию можно вылечить. И раз ее вылечив, о ней можно забыть, пока снова не заразишься. С ВИЧ пока, к сожалению, такое не работает. То есть у нас нет лекарства, которое могло бы вылечить вирус иммунодефицита человека. Третий момент – это то, что в отличие от лишманиоза, который вызывает довольно-таки неприятное, но все-таки в большинстве своем не смертельное заболевание, от которого можно вылечиться, ВИЧ вызывает СПИД. А СПИД – это смертельное заболевание, которое может убить человека. Лишманиоз я взял в данном случае лишь в качестве примера. Со всеми другими забытыми заболеваниями, так называемыми забытыми заболеваниями, в принципе, можно сказать примерно то же самое.
0: Но ведь иммунодефицит вызывается не только ВИЧ. Его могут вызвать еще и иммунодепрессанты или радиотерапия, ведь так?
1: Да, это действительно так. Подавить иммунитет можно многими различными способами, как при помощи физического воздействия радиации, так и при помощи воздействия химического, то есть при помощи лекарственных средств. Однако это подавление иммунитета будет обратимым. То есть в тот момент, когда мы перестанем воздействовать на человека тем, чем мы на него воздействовали, иммунитет у него быстро или медленно, но восстановится. Как правило, это происходит довольно-таки быстро. То есть иммунитет восстанавливается в течение недель. Но с вирусом иммунодефицита человека такого не происходит. Когда человек заражен вирусом иммунодефицита человека, его иммунитет начинает медленно, но неуклонно снижаться. И если мы оказываем на человека воздействие, то есть начинаем давать ему антиретровирусную терапию, это снижение иммунитета останавливается или даже обращается вспять. Но стоит нам прекратить воздействие, и иммунитет начинает падать вновь.
0: Вирус появился в 20-е годы 20 века. Инкубационный период у ВИЧа максимум 20 лет. А что же он тогда только в 80-е бахнул? Арифметика не сходится. И почему же тогда мы все не вымерли? Опять не сходится.
1: То, что он появился в 20-х годах 20 века, вовсе не значит, что его могли бы обнаружить в 20-х годах 20 века. Появился он как местное заболевание у охотников, в окрестностях города Киншаса в Конго. И на тот момент на него просто банально не обратил никто внимания. Даже когда через там, 5-10 лет после первичного заражения эти охотники начали умирать, сходу никто не мог просто выделить это как отдельное заболевание, тем более решить, что оно опасно для всего мира. Спохватились в 80-х годах, когда вирус уже распространился настолько, что игнорировать наличие схожих симптомов у групп людей из разных регионов, с разным опытом жизненным, с разной историей, было уже невозможно.
0: А можно у ВИЧ-зараженных взять здоровые лимфоциты, клонировать их и возвращать хозяину по мере необходимости, чтобы человек не умер?
1: К сожалению, такой подход не сработает. Дело в том, что большая часть лимфоцитов, которые у здорового человека находятся в крови, находятся в так называемом наивном состоянии. То есть они еще не встречались со своей инфекцией. И когда человек заболевает, нужна где-то неделя, чтобы из этих наивных лимфоцитов отобрать те из них, которые могут справиться с инфекцией, размножить их и использовать в борьбе с этой инфекцией. Если мы возьмем ВИЧ-инфицированного человека, отберем у него лимфоциты, размножим их, заморозим, будем хранить, и когда он заболеет, например, гриппом, ему их введем, то из-за большой вирусной нагрузки, которая будет у такого человека, они просто не успеют отомраться, размножиться, познакомиться с инфекцией и начать с ней бороться. Вымрут раньше. Однако это не совсем нерабочая методика. Дело в том, что да, с одной стороны, просто вливать ВИЧ-инфицированному человеку его же лимфоциты – это бесполезно. Но с другой стороны, если мы эти лимфоциты модифицируем таким образом, чтобы они были невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека, то есть сделаем, по сути, из них такое ГМО. Ограниченное, то такие лимфоциты, будучи добавлены в кровь, станут невосприимчивы к вирусу и выживут. Обычно, правда, идея основная не в модификации лимфоцитов, а в модификации костного мозга, из которого эти самые лимфоциты возникают. Если костный мозг такому человеку, ВИЧ-инфицированному человеку, заменить на такой модифицированный, то у человека в макрофагах вирус останется, однако, собственно, его лимфоциты будут к нему устойчивы, и СПИДом он никогда не заболеет.
0: Я бы хотел спросить. ВИЧ – это вирус. Вирусы любят мутировать. Насколько любит мутировать ВИЧ, и может ли он выработать защиту от наших лекарств?
1: ВИЧ, как и любой вирус, мутирует. Это действительно так. И он действительно может выработать защиту от наших лекарств. К возникновению бактерий устойчивости к антибиотикам привело бесконтрольное применение антибиотиков во всех отраслях жизни. Есть так называемые принципы эффективной химиотерапии, которые относятся к препаратам против рака и к антибиотикам, которые направлены в том числе на предотвращение возникновения устойчивости к этим препаратам у тех агентов, там, у раковых клеток или у бактериальных, которые мы пытаемся при помощи этих препаратов убить. В случае с препаратами от ВИЧ проблема устойчивости к ним существует. То есть к самым старым препаратам, которые применялись еще на заре антиретровирусной терапии, у вируса уже есть определенный уровень устойчивости. Однако пока что это не главная проблема. Всемирная организация здравоохранения признает перспективу того, что может возникнуть устойчивость к многим препаратам. Однако лишь в 2017 году превентивно, еще, в общем-то, до возникновения проблемы, был создан комитет по борьбе с устойчивостью вируса иммунодефицита человека к препаратам, которыми мы его лечим. Так что проблема может возникнуть, но сейчас пока что она не возникла, ее возникновение довольно-таки далеко.
0: А что за другие вирусы, которые заражают иммунные клетки? Мононуклеозный Эпштейн-Барр, что ли?
1: Ну, к ним относится, например, тот самый Т-лимфотропный вирус человека, который я упоминал, когда рассказывал о работах Галла. То есть вирусы, которые в качестве мишени предпочитают лимфоциты. Или макрофаги, или еще какие-то клетки. То есть так же, как ГАИ предпочитает, например, клетки эпителия легких. Но особенность большей части этих вирусов, которые существуют с нами давно, состоит в том, что они не убивают те клетки, которые они заражают. Вирусу вообще не очень выгодно убивать клетку, которую он заразил. Намного выгоднее встроиться в нее, заставить ее работать на себя и на протяжении многих лет в ней существовать, заставлять ее производить новые вирусы. Так поступает, например, вирус герпеса. ВИЧ, как новый для нас вирус, он еще с нами не подружился, мы еще взаимно друг к другу не адаптировались в ходе долгих лет эволюции, поэтому он действует, ну, по сути, разрушительно для себя, убивая те самые лимфоциты, в которые он попадает.
0: А какая стоимость терапии, ну, в месяц?
1: Это зависит от той схемы, которую назначит врач. Самые базовые схемы, их вообще считают по стоимости не на месяц, а на год, стоят около 30 тысяч рублей, ну, собственно, в год. Если человеку базовая схема не подходит, необходимо менять какие-то препараты, цена в этом случае может дойти до 500 000 рублей в год. Однако тут надо понимать одну вещь. Как член многочисленных международных организаций, Россия обязалась всех ВИЧ-инфицированных людей, вне зависимости от той схемы, которую пациенту необходимо применять, наша страна обязалась предоставлять людям препараты бесплатно для того, чтобы достичь, собственно, неопределяемой вирусной нагрузки у большинства пациентов.

практически любым блестящим предметом, солнечным зайчиком, все делается очень просто. Видите воздушную цель, которая вас ищет, ловите зайчик, ставите вот так вот рогатку, цель загоняете посередине, а зайчик направляете на пальцы. Вот тогда ваше вот это вот стеклышко, оно будет сориентировано в направлении наблюдателя. То есть вот здесь у вас вертолет, а зайчик у вас попадает на пальцы. Ну, мушка-целик. Все, до 25 километров, в принципе. И обязательно должно быть движение. Если это будет статично, ну, мало ли там что, какая лужа отблескивает, попали под такой, так сказать, угол, который видит. Если идет движение, блестит, то, соответственно, значит, это кто-то там где-то каким-то образом сигнализирует. Ну, у меня все. Вопросы, если таковые есть. Значит, про зиму. У зимы есть одно неоспоримое преимущество. Если вы передвигаетесь ногами, вы оставляете за собой след, потому что там есть снег. То есть тут однозначно возврат по собственному следу. Что бы ни было, все равно возврат по собственному следу. Это единственная путеводная нить Ариадны, которая у вас существует. Попытка обойти собственный след, она обычно заканчивается тем, что вы начинаете тропить, потому что лыжни нет. А сил у вас нет. Вы как бы целый день что-то делали. То есть очень быстрая потеря сил, ну и, соответственно, дальше начинаются уже все неприятности. Только по своему следу. Значит, в автомобиле, если предстоит поездка длительная, и при этом существует вероятность какой-нибудь чрезвычайной ситуации, то к этому надо подготовиться. Во-первых, надо посмотреть прогноз, в первую очередь, что там будет. Во-вторых, иметь, как минимум, если вы едете один, там запас мусорных пакетов, будем так говорить, спальник, одеяло, и очень бы хорошо иметь газовую горелку с посудой, а лучше вот эту систему персональную, типа Альпинпота, Джетбойла или еще чего-то такого. И запас газа, как минимум, там один или два баллона. То же самое, пусть лежит. Я не говорю там про лопату, про все остальное. А почему? Почему мусорные пакеты? А мусорный пакет — это способ гидроизоляции ног. Вы едете в обычной своей обуви. Если вы вдруг встали, вас начало заносить на этой дороге снегом, и вы никуда проехать не можете, вы выходите из машины, начинаете делать какие-то действия, пытаться ее откопать, все, вы в ботинках, в обычных. Обычный ботинок, сразу снег, тает, все, мокрые ноги. Мокрые ноги – это обморожение. Это однозначно, так сказать, потеря комфорта, и это обморожение. Каким образом это все дело загидроизолировать? Просто берете пакет, на одну ногу, на другую ногу, замотали, все, у вас ботинок, можно уже лазить по снегу. Недолго, но еще. Значит, горелка и либо система для приготовления пищи персональная. Это вода. Это горячая вода, которая будет согревать организм изнутри. Снега вокруг навалом, накипятили себе пол-литра, выпили, даже если вы просто горячей воды попьете, все равно это будет как прогревание. При условии того, что греть машину без толку, как показывает практика, бензин жгется, а никакого эффекта не получается. Почему спальник-одеяло? Потому что спальник-одеяло, в отличие от кокона, позволяет залезать в него в одежде. Он обычно шире. Ну, вот представляете, да, вот этот конверт? Вот. То есть, и у него идет вертикальная молния, и вот эта вот горизонтальная. Он как... Получается дырка. То есть, его можно открыть, залезть, ноги оставить наружу. Можно закрыть полностью, залезть туда с обувью. То есть, он позволяет человеку в одежде каким-то образом расположиться достаточно комфортно. Если у вас больше двух человек, то два спальника одеяла. Потому что сочлененный спальник одеяла дает возможность для ночевки трем человекам. Обычно вот зимой, когда мы ходили в походы там, еще на станции иных туристов, берешь два спальника, сшиваешь, состегиваешь, все, получается братская могила на троих. Все, вы уже

0: своих пассажиров на заднее сиденье, просто тупо запихиваете в этот спальник, и они сидят. Обувь снимают, сидят, ножки поджали, сидят, греются. В автомобиле и в палатке, например, если ночевать, температура одинаковая. Ну, как бы автомобиль может быть там более теплоизолирован, в отличие от палатки. Палатка-то еще две тряпочки, автомобиль все-таки там что-то есть. Поэтому там 3-4 человека в машине, не включая двигатель и прогрев, они каким-то образом ее там надышат для того, чтобы просидеть и дождаться. А дальше то же самое. Связь, обозначение и все. Если вы закопались на трассе, стойте и ждите. Лучше вот периодически делайте себе горячее питье какое-нибудь там, возьмите с собой чай, потому что это не на себя, эта машина и везет. То есть подготовьтесь. И можно зимовать вполне. То есть до того, как придет шнек или там тяжелая поисково-спасательная техника, вы, по крайней мере, не убьетесь. Вот та ситуация, которая сейчас была зимой, когда там они обшивку жгли, там еще что-то происходило. Ну, я вот этого не понимаю. Если сжечь обшивку, можно просто задохнуться. Это не даст тепла. Никакого. Тепло дает теплоизоляция. Положи два спальника, и вот тебе закутался в этот спальник, и сиди, дыши в него. По крайней мере, обморожения не будет. Это не будет комфортно, но не будет обморожения. Загидроизолируй ноги, и все. Вот такие вот совсем, чтобы вот, так сказать, посконные, взять какую-нибудь тряпочку, то есть там что-то, какой-то корешочек, ну вот, я не буду советовать.
1: А у вас никогда такого
0: нет? Не, а я просто делаю по-другому. У меня вот есть с собой постоянно вот такая вот упаковка, где у меня лежит две таблетки. Одна от головы, другая от жопы, как я ее называю. Они разного цвета, я их перепутать не могу. Вот либо я их в киндер-сюрприз кладу. Вот они у меня постоянно с собой. У меня заболела голова от чего-то. Дымом я передышался в лесу, например. Я ее достал, таблетку выпил, и все.
1: А без, если таблетки нет, что будете делать?
0: А?
1: А если таблетки нет, вот что без таблетки? Какой-то, знаете, способ? Вот,
0: дышать.
1: Ну, дышать?
0: Да.
1: Дышать.
0: Я пробовал точки. Вот. То есть такая военно-полевая акупунктура. Угу. Ну, когда-то у меня получалось. Когда-то не получалось, когда-то я один раз я просто аутотренингом удавил себе головную боль. Но сказать, что вот, ребята, вот сделайте вот такую вот асану, и у вас все пройдет, я так не могу. Обычно химия лучше всего. Либо, если вы дымом надышались, то свежий воздух побольше, тогда потихонечку. Что такое головная боль? Это спазм сосудов головного мозга. Соответственно, нужно этот спазм убрать. Каким-то образом, шапку одеть, чтобы голова согрелась, чтобы как бы кровь пошла, движение какое-то сделать, там, выйти из загазованности. Если вы попали там в полосу, например, там, лесного пожара, надышались, это все, вышли, умыться, убрать сам фактор, который ведет к сужению сосудов.
1: Ясно, спасибо. А второй вопрос вот по поводу, возможно, каким-то натуральным способом развести огонь? И вот много мифов.
0: Значит, возможно, и производят, но для того, чтобы натуральным способом производить огонь, нужно тренироваться постоянно. Я вот на сегодняшний день не могу похвастаться постоянством разведения этого огня.
1: А какой самый простой способ?
0: Трение, деревяшка, палочка, лук. Крутите. Вот. Есть описанные методики, они в интернете есть. Есть куча всяких фотографий. Есть там алгоритмы подбора деревяшек и всего прочего. Но это способ, которым нужно постоянно заниматься. Даже разводить костер при помощи огнива, все равно это сразу не получается. То есть этим нужно вот... Поставили себе цель научиться разводить огонь при помощи подручных средств, там, двух палочек. Значит, вы все лето сидите на даче, эти палочки подбираете, пока не находите вот этот вот алгоритм. По-другому не получится. Нет такого, что я потерялся, я взял две палочки, потер, у меня зажегся огонь. Не бывает такого. Это навык, который приходит после тренировок. Это абориген может это сделать, потому что он всю жизнь это делает. А обычному человеку это нужно делать постоянно.
1: Ясно. И третий вопрос. Вот проходят ли какие-то турниры или соревнования вот по тому, о чем вы рассказывали? И если да, вы принимали ли в них участие? Как это выглядит вообще? Насколько?
0: Нет, я не принимал. Соревнований таких я не знаю. Если они будут проходить, я, в принципе, не представляю, так сказать, алгоритм. Хотя есть, в принципе, идея по поводу подобных соревнований, вот, но там достаточно сложная система должна быть оценки результатов. Не, у меня проходят тренировки где-то 2 раза в год, в основном осенью. Сейчас, наверное, мы весной будем вводить вот тренировки по выживанию в школе ТРОЛС по определенной методике, когда группа идет маршрут один день, маршрут где-то от 8 до 10 километров. Приходит на место предполагаемого ночлега, расходится, удаление от каждого участника минимум 150-200 метров, и участник в одиночку ищет себе вот это место, оборудует убежище, проводит ночь, потом в 6 утра я их всех обхожу, собираю, они все смотрят, как все происходило, ну вот фотографии они есть, как бы это все с тренировок. И каждый делает для себя вывод, как он вел себя, что нужно было делать, вот, в какой последовательности это все делать. То есть вот таким вот образом.
1: Спасибо.
0: А соревнования... А в чем соревноваться? Кто выживет?
1: Или я кто, не знаю, мне просто
0: кто,
1: казалось,
0: что... Кто с какой да. скоростью это все сделает или выполнит задание? В принципе, можно сделать, но... Мне кажется, что это не имеет никакого смысла, ни практического, ни теоретического. Практический смысл имеет тренировки. Постоянные. Да. Даже вот пусть это будет по деталям. Вот тренировка разведения огня при помощи огнива. Вот просто так для себя, там, шашлычок, с детьми поиграть, посмотреть, попробовать. Там, тренировка сделания костров, потому что костер разводить его тоже надо уметь. Нужно понимать, как, где, чтобы его не перевалить, чтобы правильно подобрать. А вот дождик идет, а давай-ка я попробую сделать из мокрых дров. То есть вот это вот. Вот это имеет практический смысл. Потому что это может пригодиться, с одной стороны, с другой стороны, это просто интересно.
2: А насколько может быть полезна каталитическая грелка?
0: Будем так говорить, что обычно каталитическая грелка, вот буквально там в четверг, в пятницу я был в Кавее и как раз разговаривали по поводу этих грелок, начинает зажигаться тогда, когда уже человек замерз. Он вдруг вспоминает, что она есть. А там надо зажигалкой щелкать, чтобы это все поджечь. Поэтому если ее использовать заранее, до того момента, когда что-то произошло, она работает. Но опять же, ее нельзя класть горизонтально, она должна стоять вертикально, все остальное. Я стараюсь применять химические грелки, у которых алгоритм очень простой. Зубами оторвали... Вытащили пакет, размяли, она начинает работать. Вот они, в сплаве продаются, там, 6-часовые, 11-часовые. Есть американские грелки. Вот, сплавовские они нам через раз работают. Вот 11-часовые у нас работали. А? Ну, на тело тогда. Значит, они должны быть как-то в карманах. Я вот не пробовал. Американские работают... У них вот этот граббер выпускает эти химические грелки, причем для ступней, для пальцев, для рук. Все, зубами порвал, вытащил, помял, она работает.
3: Нет, просто вот сплавовский забыл просто во внешнем кармане в куртке. Mm-hmm. И когда замерз, решил погреться.
0: Не включилось?
3: Не, она включилась дома. Ну, когда я за сигаретами полез и понял, что у меня куртка горячая. То есть, да, хорошо, она отлично вообще грела, вот тут просто вот у меня куртка была мокрая.
0: Вот, кстати, по поводу зимы и вот автомобиля. Есть специальные греющие жилеты, их можно купить, это компания Kiptex. Вот, а жилеты апробированные, они греют, американский жилет, он греет 8 часов. Одевается прямо на одежду, тут просто реально такой слюнявчик, как бы закрывает грудь и спину, вот. Плоская упаковка формата А4, под вакуумом сделан, запаян. Вот. Сколько он стоит, я не знаю, ну совершенно спокойно, там, Kiptex, рыжий гусь у них такой на эмблеме. Вот его использовать в качестве такого запаса, который валяется в машине, тоже, в принципе, возможно, потому что, ну, он не портится, это во-первых. Во-вторых, он места не занимает, а в-третьих, если действительно приперло, то, по крайней мере, там женщин и детей можно согреть. То есть ты его вскрыл 8 часов, а если его засунуть в спальник, то это, соответственно, еще больше получится. То есть создастся какая-то такой микроклимат. Кстати, случай зафиксированный в Америке. Поехала семья на джипе в горы. Джип перевернулся. Они попали в циклон. Связь у них не работала. Потом они поймали, значит, один столбик откуда-то, дали сигнал. Приехали спасатели, обнаружили всю эту семейку, сидящую в машине, с признаками гипертермии. То есть это не переохлаждение. Это наоборот, так сказать, со знаком плюс. То есть они были разгоряченные слишком. Стали выяснять, каким образом. Оказывается, отец семьи, когда понял, что они попали, он снял запасное колесо, положил его в багажник, развел костер рядом, накидал в костер камней. И вся, пока вся семейка сидела в этом, он, значит, калил эти камни, а потом просто кидал в ступицу, в диск. И получил себе печку в машине. То есть спасатели приезжают, они там чуть ли не в трусах сидят. Циклон, все, снегом занесено. Казалось бы, полдеи должны были умереть. Вот сработало же у человека мозги. Все, видимо, нашел какой-то карман ветровой, каким-то образом это сделал, грел эти камни, так сказать, и прогревал машину. Чем не способ? Голова, голова, голова. То есть в ситуации вот все, я попал, дальше включается система, и вы начинаете постоянно-постоянно что-то делать, постоянно-постоянно что, чем-то заниматься, что-то там придумывать, делать, настолько захватывает, что ты вот так вошкаешься, вошкаешься, вошкаешься, а потом так, опа, а, уже спать пора, раз, поспал, чуть-чуть встал, ты все время двигаешься. Тогда нет никакой лазечки, куда проникает там паника какая-то.
4: Не совсем прямой вопрос, да, вот по теме. Я, скажем, обычный турист, да, и вот бывает там хожу в лес, да, там и летом, и зимой. Вот, что произойдет вот с человеком, да, ну, если вы знаете, да, здоровый, скажем, мужчина, да, ну, вот он промок зимой, да, и, ну, нету костра, да, вот что, в принципе, будет с человеком, он так быстро умрет, замерзнет, да?
0: Точно. Ну, если он не будет ничего делать?
4: Не-не-не, если он, ну, если старается он двигаться,
0: старается что-то делать,
4: и, он... если он, да, хочет жить в целом.
0: Ну, максимум, что у него может произойти, это он все-таки, так сказать, получит обморожение. Вот. Но не умрет это точно.
4: Ну, вот, то есть я смотрел, да, там, Баженов голый бегает там по лесу зимой, все, все нормально, да? Там, вот... Да, это не, ну, насколько это реально, да, и, ну, скажем, высушить одежду на себе, да, зимой, опять же, ну, нормальную спортивную такую более-менее зимнюю одежду, да, насколько это реально, там, ну, условно, там,
0: примерно. Значит, 10, для того, чтобы высушить 15. На себе одежду, нужно, нужна постоянная физическая нагрузка. Вот, это первое. Второе, нужно себя обезопасить от снега. То есть, если вы будете бегать по сугробам, она никогда не высохнет, потому что вы будете разгоряченным, на вас будет попадать снег, он будет таять, и одежда будет только намокать. То есть, прежде чем заниматься физической нагрузкой, нужно протоптать вокруг себя поляну, либо там пробить эти тропиночки, а после этого заниматься этими вещами. В принципе, как вариант, если на вас надето правильно подобранная спортивная экипировка, она позволяет это сделать. Каким-то образом высушить, потому что в основном это синтетические ткани, они достаточно гидрофобные. Вот. И при разнице температуры, а температура тела человека там порядка 37 градусов, вот, и температура окружающей среды, там, грубо говоря, там, минус 10, минус 15, за счет этого влага будет от тела исходить, и она будет, так сказать, человек будет потихонечку высыхать. Вот. То, что там популярные телеведущие бегают по лесу, как бы, ну, ради бога, можно побегать. Я ему не верю ни на йоту, в принципе. У меня полевого стажа там больше 25 лет. Я могу ткнуть пальцем в карту и сказать, где я был, когда это было и что это дело происходило. Где был популярный телеведущий, я не знаю. А бегать под камеру, ну, я работал на телевидении, я знаю, как это делается. Верь в Бога, верь в себя. Там ошибка. Там надо писать credo in deum, как потом выяснилось. Переписывай.
5: Здрасте. Спасибо за лекцию, было очень интересно. А у меня возникло два вопроса. На начальных слайдах была разница между тренированным человеком и нетренированным человеком, как мы бежим по лесу, угу. Медленнее кто-то быстрее. И у меня возник вопрос, как можно стать тренированным человеком, если не обязательно участвовать в курсах по выживанию, то есть какие-то, может быть, самостоятельные упражнения. Это первый вопрос. А второй вопрос про лисиц и прочих зверей. А действительно никто не приходит, потому что показывают же обычно вот в фольклоре там поляна, волки, ты лезешь на дерево, все плохо, дальше ты умираешь. Потому что падаешь с дерева, волка.
0: Сначала про тренированных и нетренированных. Значит, тренированный человек в лесу – это две составляющие. Составляющая физическая и составляющая тактическая. Физическая составляющая – это человек, который просто может быстро двигаться и бегать. Соответственно, вот ради бога, с утра до вечера все марафоны – обычный спорт. Тактическая составляющая – это передвижение по сложному рельефу. Если хочется научиться двигаться по лесу, любой лесопарк со сложным рельефом. Вот просто вот так вот бегаем, всяко разно. Потому что в лесу нет ровных поверхностей. Лес, он очень редко бывает комфортным. Комфортный лес – это сосняк с низким подростом, достаточно ровной поверхностью, но и то, там все равно есть ягодники, есть мхи, лишайники, и все вот это так в дырях. Например, на Колыме даже пешком идти сложно по лесу. Потому что там постоянно ямы до полуметра, и кустарник вот такой где-то с полуметра. Ноги заплетаются, попадаешь сюда, а уже бежать по нему и двигаться очень сложно. То же самое и в наших, так сказать, лесах. Это ветровалы, завалы, это подрост, кустарник и все остальное. То есть, если есть физическая подготовка нормальная, но при всем этом есть понимание, каким образом ты двигаешься, вот, то тогда скорость будет увеличена. Потому что я иду, я знаю, куда я иду. Я ловлю там глазом ориентиры, мне все равно. Если я вижу завал, я этот завал обхожу на скорости. То есть, я как бы, я понимаю, я уже подходя к завалу, я намечаю себе путь обхода. Вот это вот тренированный человек, вот за счет этого скорость не падает. А обычный человек, он идет раз в дерево, а куда мне пойти? Он начинает его обходить, он теряет свое направление. То есть, соответственно, он дерево обошел, пошел куда-то влево ушел. Здесь надо еще за счет того, что надо понимать, как это все происходит. Значит, что касается там лис, зверей и прочего. Волки. 5 лет назад, по-моему, зимой. Беру ночник, иду в поле, там приехали ребята, сказали, что кабанчик в поле. Очки ночного видения, где-то 2 часа ночи, выхожу, все прекрасно, все видно, идет следовая цепочка. Думаю, наверное, точно кабанчики. Снимаю лыжи, проваливаюсь выше колена. Понимаешь, что это явно не кабанчики. Иду по следовой цепочке и вижу отпечаток на насте. Прям вот такой нормальный, хорошая волчья лапа. Вдоль опушки леса идет наша лыжня, по которой мы ходили. Вот волки вышли от реки, 1.5 метра не дошли до лыжни, встали, сделали кольцо, своим шагом ушли обратно. Он не придет. В принципе, волк не придет, даже если это голодный год, там и все остальное, в пределах.
5: А почему он не придет, и почему все тогда говорят то, что не приходят?
0: Ну,
5: или это просто как-то так повелось, но на самом деле это не происходит, чтобы, в наших условиях?
0: Для того, чтобы вот волк приходил, антропогенный фактор должен быть сведен к нулю. Во всем фольклоре, когда рассказывают, что волки на кого-то напали, это у нас какие года? Это у нас... Тройки, сани-розвальни, и от деревни до деревни 100 километров езды. Вот тогда да. А сейчас антропогенный фактор, это все, это везде соляркой пахнет. Поэтому он, не выйдет он. Их до сих пор ловят окладами, растягивают флажки вот так вдоль леса, и все. И вот на моей памяти вот этот сезон, вот у меня товарищ занимался всю зиму отстрелом волков. Вот один раз ушел материк, перешел через флажки, матерый самец. Все остальные во флагах сидят. Флаг, веревочка и тряпочка. А тут человек живет, костер горит, так сказать, и все остальное. Нет. Медведей у нас очень мало. И то же самое, антропогенный фактор. Медведь, он сам по себе любопытен. И близорук. То есть, как бы вот, если он запах не чувствует, ему интересно, он встает на задние лапы, не то чтобы испугать, а лишь чтобы разглядеть. Да, что-то, и это происходит в светлое время суток. В темное время суток зверь нюхает и слушает. Если он видит, то есть нюхает чужой запах и слышит чужие звуки, он в принципе не пойдет. Потому что все хотят жить, включая медведя.
5: Так, у меня возник вопрос, на самом деле очень быстрый, учитывая, что у вас очень большой опыт в подобных вещах. А вы же смотрели фильм «Выживший»?
0: Наверняка, да, смотрел. Да?
5: И какое у вас мнение по поводу происходящего в этом фильме? Насколько вы считаете это реальным или нереальным, все, что там было?
0: Вот в этой же аудитории читал лекцию мой товарищ Миша Кречмар по поводу «Медведя». Я вот сидел там, я ему задал вопрос: «Миша, расскажи мне». Он сказал: «Атака медведя снята правильно. Неизвестно откуда, очень быстро». Ситуация, так сказать, стандартная. Медвежата, медведица, вот, а так она даже убивать не стала. Она его придавила, локализовала опасность. Все. Все остальное, ну, все остальное это...
5: Ну, вот это то, что он там много месяцев ползет.
0: А?
5: То, что он много месяцев ползет, ползет, и как он ползет.
0: Не, ну, Лео должен был получить Оскара. Он его получил. Его, да, этого, так сказать, героя этой книги нашли индейцы, выходили, все остальное. Самое простое объяснение. Вот под когтями у медведя, вот коготь медвежий, вот он, вот такой. Вот у него вот здесь бороздка внутри. И эта вся бороздка забита грязью. Вот, остатками того, кого он ел, и все остальное. И вот представьте, их 5 штук вскрывают человеческий организм. Это 100% заражение. Соответственно, о чем можно говорить, если его подрали до дырев? Как бы здесь, ну, так, в принципе, зато Оскара получил. Я был очень рад. Я специально 2 раза смотрел этот фильм, потому что он мне, ну, он мне нужен как бы по профилю. Я должен такие фильмы смотреть. И болел за то, что он получил Оскар. Все остальное, оно не это. Я считаю, что это было нереально. При условии того, что он плыл долгое время, лежал. Вот, ему не оказано было никакой помощи, раны не были локализованы. Вот, они даже не промыты были. То есть он, по идее, должен был умереть от сепсиса, гангрены начавшейся, вот. Ну, а потом его бы, так сказать, гипотермия бы забила. В конце концов, он бы просто замерз. Потому что он практически не двигался и ничего не ел. Откуда энергия у человека в организме? А, ну, если так, тогда вопросов нет. Как бы, если быстро все промыли, локализовали, кровотечение убрали, характер повреждения такой, что он, по идее, просто должен был кровью истечь. Тем более, зачем второй раз стрелял, я вообще не понимаю. Придавили тебя, лежи спокойно, она же не нападает. Ушла и ушла, ну так бы зачинился. Нет, давай кого-то убивать. Убивать сразу надо. Ну вот Кречмар говорит, что вот сняли очень правильно. То есть быстро, конкретно, уши прижаты, в 2 прыжка, удар, локализация, все. И дальше она ничего не делает. Как бы вот что касается, лиса придет. Потому что лиса любопытная, бестолковая, вот, и как бы просто интересно. Она может вокруг походить в местах, обычно они приходят в лагерь в местах, где люди всегда есть. Где постоянно какие-то помойки, где есть еда выброшенная, все, тогда да. А так, ну если она не бешеная, то она не опасна. Если она бешеная, то она опасна. Если она у вас есть, вот, то ее лучше распределить на приемы пищи и как бы принимать. При условии того, что вы пошли собирать грибы, у вас не будет с собой раскладки на 10 дней. И строить лабаз, либо, так сказать, подвешивать ее, смысла не имеет. Обычно это пара бутербродов, 2 шоколадки, термос с чаем. Поэтому это все можно совершенно спокойно распихать по карманам, вот, обозначив время приема пищи. Если вы собрались в какое-то путешествие, в поход и все остальное, и пришли в зону туда, где она, где присутствуют дикие звери, тогда как бы имеет смысл. Я собирал все в мешок, вешал на лиственницу, приходил потом, мешок спускал, потом плюнул на это дело, перестал это делать. Ну, как бы у меня жил медведь за палаткой, но он был умный, я его не убил в первый день. Он, видимо, так сказать, решил меня отблагодарить, поэтому меня не трогает. Но у меня даже мясо в реке лежало. Недолго, правда, потом уехал, ну, а так не приходил. А когда у вас нет ничего, то вы ее быстрее съедите. Вот что касается запасов еды, первая тренировка я пошел, у меня был 1 литр воды и 2 сникерса. Специально себе ввел ограничение такое. Ну, я до 6 утра с трудом дожил, потому что вода быстро кончилась. Вот, сникерсы там как-то грызешь, в 6 утра уже все, как, тренировка заканчивается, поэтому, да, быстро набил себе рот аварийными пакетами, пайками и напился воды. А вот на последней тренировке уже абсолютно спокойно, у меня она даже осталась. Нет, нет. В том количестве, в котором она у вас будет, она никого не привлечет. Ну, мышь придет, если учувствует вот рядом с... А? Кто-нибудь один? Ну, запах, он короткий, ветер дунул, он понес. Бутерброд, он сильно не пахнет. Звери у нас обычно не такие голодные. То есть еда должна вонять. Тогда это привлекает. Вот конкретно, вот почему во всех стационарных лагерях, вот мы на Камчатке работаем, у нас помойка за 200 метров. Потому что это как бы реально. А вот палатка продуктовая, у нас там лежат наши запасы там еды и все остальное. Ну, она как бы нет особого такого запаха. То есть запах должен быть очень сильный. Тогда это привлечет. Но если мышь там ходит вокруг бутерброда, который вы положили на бревно, она, конечно, его съест. Но кто-то большой не придет. Здесь не та ситуация. Не те условия для этого.
4: Вы сталкивались с ним как-то, нет. Да?
0: Что, ни разу.
4: Ну, может, какая-то информация, да, вот, например, у нас в Тверской области, да, вот в деревню Лиса выходила, да, то есть всякие такие фольклорные вещи, что от летучих мышей.
0: Ну, летучие мыши селятся в определенных условиях, в определенной местности. У нас такой как бы не присутствует. Бешеная лиса, если она придет, она начинает вести себя неадекватно. Слюноотделение идет, там тявкать начинает, какая-то агрессия, все, сломай, возьмите палку и убейте ее просто. А если это здоровая, она к вам не придет.
4: Понятно. То есть, если выходит какое-то животное и начинает любопытно или как неадекватно себя вести.
0: Нет,
4: то...
0: любопытно и неадекватно – это разные вещи. Любопытно – это вот она показалась, сказать, и ушла. А неадекватная, когда начинает нападать.
4: Ну, хорошо, вот я слышал только про лис, да, что лисы и собаки, да, вот если ведут себя неадекватно, да, то, вероятно, там бешенство какое-то, ну, есть. Какие-то другие животные там.
0: Зайчики. Других я не, все остальные достаточно адекватные. Как бы бешенство на кабанов не распространяется, например. А бешеных медведей я тоже ни разу не встречал. И упоминания про это.
4: Понятно.
0: А. Ну да, я соглашусь с тобой, что стая бродячих собак, они опасны. Но опять же, все зависит от того, где. То есть, если это рядом с городом, стаи-то обычно бродят-то вокруг у человеческих поселений. Еда-то какая? Они не забираются там глубоко в лес, в тайгу, где человек может потеряться. Они все равно кружат вокруг. Я не встречал упоминания о том, что там где-нибудь там в глухих лесах Вологодской области, там, или там на границе с Ленинградской, в Вепсе, там ходили стаи диких собак и жрали кого-то. Их там волк, скорее всего, поест. То есть вот волк и собака – это два антагонизма. То есть для волка собака – это Макдональдс. Он их очень любит и бьет, и давит и постоянно. Из ошейников вынимает. Поэтому чем глуше лес, тем больше такого дикого зверья. И оно не дает возможности вот этому одичавшему там распространяться. А вокруг поселений, да, они опасны. Но там и потеряться нельзя. Вокруг поселений-то. А так, как бы, если она нападает, ну, соответственно, что? По праву сильного. Если вы хотите сделать оружие для того, чтобы защититься, вы делаете себе либо дубину, для того, чтобы бить, либо копье из палки. Никаким образом не надо прикручивать ножи к чему-нибудь, ничего. Нож должен быть на вас. Просто заостряйте палку, но обожгите ее на огне. Помните, такой фильм был американский? Нет, не «Схватка», про то, как там, на самолете там разбились. Он и любовник его жены. Вот, как он там с гризли боролся. Вот он правильно сделал. Кол. Лучше всего березовый, потому что береза достаточно жесткая. Заостряйте, как карандаш, обожгли, вот ваше оружие. Реальное оружие, которым убить можно. А вот эти все привязывания ножиков, это чушь собачья. Вы им никого не убьете, а только пораните. И дубина. Страшно стало, время есть. Пошли, сострогали, сидите, готовите это оружие. Утром проснулись, оказывается, нет никого. Ну, а тем не менее, время заняли, так сказать, не просто так. Ну все, спасибо вам за внимание.

Ранние австралопитеки – замечательнейший этап нашей истории, нашей эволюции, который, на мой взгляд, самый важный. Потому что до них были обезьяны и обезьяны, всякие какие-нибудь там кинеантропы, накалипитеки, там еще более древние проконсулы, ну, которые прямо обезьянские обезьяны. После них были уже грацильные австралопитеки, которые уже нормальные, двуногие, полноценные, с ручками и уже, по сути, почти мы, ну, только что без орудий и без мозгов. А вот эти самые ранние австралопитеки – это тот самый дивный момент, когда они слезали с деревьев и осваивали наземную жизнь. И этим они прекрасны. Ну, к сожалению, мы знаем о них не так уж прямо и много. То есть понятно, что у меня тут на столе далеко не все, что от них найдено. Вот, но такие самые, может быть, знаковые находки. Тут еще, конечно, для полной красоты не хватает орелина, но вот нет у меня слепочков его. Ну и, собственно, время вот этих самых ранних австралопитеков между примерно 7 и 4 миллионами лет назад. То есть это 3 миллиона лет, про которые мы очень немного знаем, но которые были переходом к жизни на Земле. То есть предки сидели на деревьях, вот какой-нибудь там накалипитек 9-10 миллионов лет назад. Это, видимо, еще сугубо древесные обезьяны. А чуть более поздние, уже там с 4 миллионов лет, это уже какие-нибудь афарские австралопитеки, ну там с 3,8 миллионов лет, которые уже полностью уже такой нормальные наземные двуногие. А вот эти потихоньку спускавшиеся. И происходило это, потому что происходили важнейшие перестройки экосистемы. В Африке в это время идет саванизация. И леса тропические исчезают, а саванны появляются. Ну и, собственно, животные, которые жили в лесах, частично вымирают, частично остаются в лесах, которые сохранились, а частично начинают спускаться на землю. И первый в этом смысле, самый вообще важный и прикольный, это сахелянтроп. Сахелянтропус чиденсис, наш великий предок, найденный, что очевидно, в республике Чад, с древностью 7 миллионов лет, ну там 6,8-7,2 миллиона лет назад. Ну, среднее как раз там ровно 7 получается. И особенно он прекрасен тем, что от него есть целый череп. Такой слегонца, конечно, сплющенный, перекореженный, но зато целый. Более того, к нему прилагается еще 3 нижние челюсти, на самом-то деле. Бедренная кость, правда, раздолбанная. И 2 локтевые кости. Вообще, судя по всему, исходно был найден даже, может быть, и полный скелет, потому что фотографии с места обнаружения сахелянтропа показывают этот красивый череп, лежащий посреди пустыни, и вокруг него какие-то вот обломки костей. Но что это за обломки, куда они девались, непонятно. То есть, надеюсь, их собрали, где-то они там в ящике лежат, где-нибудь в республике Чад. Но пока из них описаны только 3 косточки, ну, кроме самого черепа. Вот как раз 1 бедренная и 2 локтевые. Может быть, есть еще что-то. Ну, а сам этот сахелянтроп – это практически идеальный предок. Ну, хотя в его идеальности некоторые сомневаются, но тем не менее. Для начала у него очень маленькие мозги, примерно 400 грамм, ну там 300 с чем-то, там 370, что-то такое. И это, ну строго говоря, меньше даже, чем у шимпанзе. При этом вообще нет лба, как видно. Он такой весь приплюснутый, маленький, ну, конечно, еще деформированный. Но при этом у него очень маленькое лицо. То есть, если сравнить его с шимпанзе, ну лицо прям совсем никакущее. У обезьян такого не бывает. У него махонький альвеолярный отросток, совсем небольшие носовые косточки, челюсть, ну она, конечно, сдавленная, но все равно она очень-очень небольшая. И нижняя челюсть тоже так себе. И зубики совсем крошечные. Ну вот, то есть это такая очень нестандартная, прям скажем, обезьяна. И при вот этих очень-очень небольших размерах лица у него огромнейшее надбровье, здоровенное, и мощнейший затылочный рельеф. Огромный вот этот вот гребень, выступающий назад. И сагитальный гребень на макушке, там, где височные линии сходились и образовывали вот самый сагитальный гребень. А это как-то очень странно, потому что вот эти все черты, большое надбровье, большой затылок, мощный сагитальный гребень, это, по идее, особенности крупных приматов, ну, какой-нибудь там гориллы хотя бы. Даже у шимпанзе обыкновенных сагитальный гребень бывает редко у самцов. У самок вообще никогда не бывает, у бонобо тоже никогда не бывает. А вот у здоровенных самцов шимпанзе бывает. А это, конечно, самец, и по меркам сахелянтропа, может, даже и здоровенный, но вообще-то он мелкий, он сильно меньше, чем реальный шимпанзе. И это крайне показательно. Ну, видимо, ситуация была такая, что вот эти маленькие челюсти был ответ на как раз вызовы саванны. То есть, когда народ стал спускаться на землю, там жилось нелегко, там их поджидали первые саблезубые тигры, в это время как раз появляется древнейший махайрод,
Трурус, там какое-то дурацкое название, я никогда не могу его произнести нормально, но неважно. И вот саблезубые кошки, их уже ловили, еще там какие-то саблезубые рыси до кучи были. Вот. И можно было выжить, только согласуясь друг с другом и как бы быть расположенными друг к другу. Поэтому клыки стали уменьшаться, и челюсти стали уменьшаться, ну, чтобы друг друга особо не пугать. Вот. Но может быть, это вызвало компенсаторное увеличение надбровного рельефа, потому что все-таки как-то сигналить друг другу надо. Вот. И большой надбровный рельеф, он вообще, строго говоря, не функциональный, а тоже вот такой вот сигнальный. Большой же скелетальный гребень, видимо, говорит об изменениях в питании, потому что это развитие жевательной мускулатуры. И здесь челюсть довольно крупная, на самом деле, все-таки нижняя, ну, верхняя маленькая, нижняя довольно здоровая, а зубки-то маленькие. И, видимо, диета была какая-то сильно специфическая. Потому что жили они уже в экосистемах, где лесов и саванн было, ну, не то что поровну, но уже саванны открывались. И конкретно в фауне вот этого схелентропа, ну там, где он найден в пустыне Джураб, там есть животные открытых пространств. Ну, вот, то есть там были уже точно открытые пространства. Тем более, что это Чад, ну как бы условно Северная Африка, хотя на практике это практически центр Африки. И там саванизация это шла опережающими темпами на самом деле. Затылочный рельеф, он еще более любопытный, потому что вот этот затылочный гребень здоровенный, это явно крепление мощных спинных мышц, которые, ну, шейные, строго говоря, мышцы, да, и спинные, вот, которые тянут голову назад. Может быть, это было связано с развитием прямохождения. А тут мы смотрим на его большое затылочное отверстие. Большое затылочное отверстие, там, где спинной мозг соединяется с головным. Ну и стало быть, позвоночник по краешку присоединяется с черепом. И получается, что спина у него была наклонена. У обезьяны она будет гораздо больше наклонена, у человека гораздо более вертикально, а у него строго промежуточное положение. То есть не такое далеко назад отставленное, как у шимпанзе, но и далеко не такое вперед, как у человека, а что-то в серединке. И на вот этой вот наклонной шее уравновешивать голову было нелегко. Ну, в какой-то степени это тоже компенсировалось вот этими уменьшенными челюстями. Может быть, кстати, из-за этого они тоже уменьшались, тоже не исключено на самом деле. Вот, но надо было как-то тянуть назад. И, собственно, вот эти мышцы, которые тянут за затылочный гребень, этому и способствовали. Поэтому несуразно здоровенный гребень на маленьком черепе, который вообще, по идее, тут быть вроде как и не должно. А биомеханически логично, да, вот как бы он такой и получился. Вот. Но жили эти сахелянтропы, по сути, еще обезьяньей жизнью. И на Землю особенно-то как бы не хотели, честно говоря. А гораздо лучше это видно на следующих персонажах. Ну, тут у меня между сахелянтропом и ардипитеком вообще, по идее, еще должно быть два вида. Должен быть Оролин тугенензис и должен быть Радиптек кадаба. Но у меня просто нету этих штучек, как бы наглядно, чтобы показать. Ну, а нету их, потому что там нету красивых черепов. И от них найдена только, строго говоря, труха. Ну, такого рода там фрагменты всякие. Ну, это не они, как бы, да, но что-то подобное, там, обломки, которые отдельные зубы, там, пара фаланг каких-то, еще что-то такое. Ну, а террорина есть, тем не менее, две бедренные кости, что прикольно, ну не целые, но такие более-менее. Вот, и фрагмент плечевой кости. И вот кадабы тоже там фрагменты длинных костей имеются. И по этим запчастям мы видим, что у них формировалось прямохождение. Ну и, кстати говоря, и у сахелянтропа ведь тоже есть бедренная кость. И вот мы видим, что у сахелянтропа бедренная кость по сути еще обезьянья, но все-таки с чуть-чуть увеличенной шероховатой линией на задней стороне. А шероховатая линия на задней стороне бедренной кости – это место крепления мышц внутренней группы бедра, которые сводят ножки вместе и ставят их вертикально. То есть шимпанзе ножки в раскорячку, потому что им за дерево надо хвататься, у нас вертикальная, а у этого было что-то, как скорее, как бы еще его, как у обезьяны, но чуть-чуть как бы прямее. А у арарина, где две бедренные кости, там уже намного лучше это развито, ну и там тем более сохранность лучше костей, поэтому на многомерных анализах мы видим, что есть прямо обезьяны-обезьяны с одной стороны, которые там какие-нибудь проконсулы, шимпанзе, с другой стороны прямо люди-люди, и там же в принципе грацильные австралопитеки, а ролины впихиваются ровно в серединку, прямо идеально. То есть это тот самый приятный случай, когда мы видим, что они промежуточные по датировке, ну а ролинов датировка 5,8 миллиона лет. Вот. И они промежуточные по морфологии, то есть они вот как бы ровненько-ровненько в серединке получаются. И ручки, стало быть, у сахелянтропа есть две локтевые кости,
тот, который в руке, и они, ну, вот со стороны мизинца, и локтевые кости, они у него обезьяне, то есть практически как у шимпанзе. Там, более того, даже высчитывалось, что, может быть, он мог даже ходить на согнутых пальцах. Ну, это такой там признак сильно ненадежный, он такой условный, но тем не менее. Руки древесные, кривые, вообще ужас. И у Арарина плечевая кость тоже напрочь древесная, тоже здоровенная, массивная и по размерам сопоставимая с ножками на самом деле. И практически то же самое у Кадаббы. Вот. Ардипитек Кадаббы, ну, у него где-то такая же примерно дозировка, как у Арарина, может там чуть поменьше, ну где-то там на сколько сотен тысяч лет. И набор признаков ровно тот же. Но от него есть набор зубов. И мы видим, опять же, что размеры клыков уменьшаются. То есть у Схелянтропа еще все-таки что-то там торчит. У Кадаббы уже сильно поменьше, а у Ардипитека Рамидуса следующего еще меньше. И вот здесь самый прекрасный, конечно же, это Ардипитек Рамидус, который идеальный, опять же, предок. И вот если кого и надо было называть питекантропом, обезьяной человеком, то это его. Что приятно, от него найдено много находок на самом деле. Есть вполне фрагментарные такие, вот, в общем, еще там старые находки, которые были непонятные даже из какой-нибудь там канопои. Вот. А есть вот такие прекрасные, и в том числе целый скелет. Ну вот у меня здесь черепушка, вот. А вообще найден скелет, ну, по крайней мере 60% скелета, а 60% это практически весь, потому что право-лево, если отзеркалить, то он там почти полный собирается, там только одно поменьше сохранилось. Ну и то фрагменты есть. И уж самое классное, что там не один индивид, там много индивидов. Есть и самцы, и самки, и уже по ним мы видим, что половой диморфизм был ослабленный, то есть самцы и самки примерно равного масштаба. И опять же, признаки человеческие, те же самые две, по сути, как и у сахелянтропа. Это вот эти небольшие челюсти с маленькими клыками и еще более вертикальное положение головы. То есть, если у сахелянтропа все-таки еще все это дело наискосок ориентировано, то у ардипитека уже почти строго снизу. Ну вот я пальчики ставил, как бы, да, и видно, насколько наклон как бы различается. Ну, вот, но это такой, может, не самый научный метод, но тем не менее наглядный, надеюсь. Ну, надеюсь, понятно, какой пальчик у меня внутрь вставлен. И получается, что прямохождение у него было развито уже на порядок лучше. Но все-таки еще неполноценно. Ну и вообще, обезьяньи черты все-таки перевешивают. Ну, если вот про череп все-таки продолжать. Кроме вот этих маленьких клыков, челюстей и более-менее вертикального положения, строение это крайне архаичное. Размеры мозга вот этого конкретного черепа Арди меньше даже, чем у сахелянтропа. Тут 300 грамм практически ровненько. И, правда, эндокран еще никто не делал, слепок мозга. Ну, я даже не понимаю, почему его до сих пор никто не своял. Ну, у меня нету просто материалов по внутренней структуре, как бы я бы и рад бы сделать. А вот у кого есть оригинал черепушки, те не делают, хотя уже там давно 3D-модели, все вроде бы есть, но что-то никто не опубликовал еще. При этом мозг-то как бы небольшой. И любопытно, что у сахелянтропа датировка 7 миллионов лет, а у ардипитека 4,5 миллиона лет. Ну, конкретно вот этот скелет 4 миллиона 400 тысяч лет назад. Вот. И мозг такой же, по большому счету. То есть за вот эти там почти 3 миллиона лет, ну там 2,5, почти ничего не поменялось в строении мозга. Это крайне любопытно. То есть прогресс шел не торопясь, прямо скажем. Но все-таки шел. Потому что если сравнивать эндокран сахелянтропа, ну, видимо, у ардипитека то же самое, то он отличается от обезьяньего не размерами, а формой, структурой. Потому что у него увеличенная затылочная доля, которая нависает над мозжечком. Ну, собственно, затылочное отверстие сместилось, и мозжечок тоже уехал. Это говорит о том, что затылочная доля стала важнее, а затылочная доля отвечает за зрение. Это распознавание зрительных образов. В лесу как-то там запредельно хитро распознавать зрительные образы вообще-то особо не надо. А на земле надо, потому что там и хищники прячутся, опять же, и вообще как бы простора больше видно, и искать надо тщательнее, потому что в лесу там, ну, либо зеленые листья, или фрукты, они яркие, в принципе, там сильно много не надо напрягаться. А на земле надо искать уже какие-то корешочки, по каким-то признакам все это высчитывать, это становится актуальнее. И теменная доля увеличивается, ну и хотя эндокрана ардипитека нет, но здесь мы тоже видим, что на самом деле теменная доля-то довольно большая. Ну, по наружным чисто размерам. И это тоже показательно, потому что теменная доля – это, во-первых, ориентация в пространстве, что, опять же, на Земле гораздо актуальнее, ну, именно как бы по карте ориентирования в том числе.
И это чувствительность руки, а рука-то у них как раз освобождалась. И они уже что-то лапками щупали и что-то такое из земли там выковыривали. Вот. Но, правда, конкретно ардипитеки это делали не сильно бодро, потому что двуногость у них еще была довольно условная. Ну вот, в отличие от схелянтропа и там, этих двух последующих, от него-то костей много, и мы видим, что у него руки и ноги практически одинаковой длины. То есть он мог вполне еще бегать на четвереньках. И ладонь у него еще вполне себе ладонь ходящая на самом-то деле. Ну, ни на каких согнутых пальцах он точно не ходил, как бы. Вот. Но архаика в руке еще такая вполне себе. И пальцы кривее, чем у нас, но все-таки выпрямленнее, чем у шимпанзе. И прямее, чем у шимпанзе, это не потому, что он прогрессивнее, чем шимпанзе, а потому что у шимпанзе потом намного больше согнулись пальцы. То есть они исходно были прямые, на самом деле, у проконсула. А потом они сгибались. И вот здесь они согнулись чуть-чуть, потому что он все-таки по деревьям лазал. Вот, ну, как-то так себе. А у шимпанзе потом уже, видимо, согнулись намного больше. Ну, вот, потому что они развили вот вертикальное лазание, там, брахиацию, там, все такое прочее. Ну, вот, ну, вертикальное лазание у этого тоже, конечно, было, но брахиации, видимо, особо не было. И особенно, конечно, прекрасно его таз и нога. Потому что у человека таз низкий и широкий, у обезьяны таз узкий и длинный, а у ардипитека таз квадратный, строго промежуточный. То есть это идеальная промежуточная форма между обезьяной и человеком. Это вот то, что Дарвин прописал, и вот оно как бы и нашлось. Это просто праздник какой-то. И стопа такая же замечательная, потому что она очень хорошо сохранилась. И в стопе сочетается хватательный большой палец, как у нас на руке. Это точно для древолазания, ну, собственно, как у всех обезьян. А с другой стороны, есть уже продольные поперечные своды стопы. А продольные поперечные своды стопы нужны только исключительно для прямохождения. То есть получается, что он мог и на четвереньках бегать с опорой на ладонь, и лазать по деревьям, как обезьяна, вполне себе уже такая продвинутая, и ходить на двух ногах. Вот. Но ходить преимущественно, на самом деле, видимо, по деревьям, а не по земле. Ну, вот по земле тоже, конечно, ходил, но по деревьям, может быть, даже больше. Это вот то самое вертикальное лазание и есть. Когда обезьяна уже довольно крупная, но все-таки он там где-то метр ростом, и идет по веткам, но чтобы не упасть с тонких веток, держится руками за все, что вокруг. Ну, вот, и, собственно, вот ловкость рук развивается, а вертикальность ног тоже развивается. И вот у них это было особенно актуально, потому что это время очередных продолжающихся перестроек экосистемы. То есть, если во времена сахелянтропа это все началось, то здесь достигло определенного апогея. И вот эти примерно 4,5 миллиона лет назад экосистема Арамиса, местонахождение, где нашли Ардипитека, представляла собой, по сути дела, парк, где по разным подсчетам от 25 до 60 там, с чем-то процентов открытой местности было. Или наоборот, закрытой местности, ну там опять же в какую сторону считать. То есть кроны деревьев покрывали, условно говоря, половину территории. Ну там то ли 20, то ли 60, ну где-то там в среднем 50 где-то и получится плюс-минус. А остальное это уже открытое пространство. И в экосистеме Арамиса есть уже животные открытых пространств, какие-нибудь там трубкозубы, например. А он живет уже в совсем открытой местности, в лесу он не живет. Вот. Но лесные виды преобладают все-таки. Крайне показательно, собственно, преобладание видов в экосистеме Арамиса. Среди маломальских крупных животных это два вида всего-навсего. Это лесные антилопы, ну там древний еще вариант, но род тригелаф уже современный. И это кузерокоглобусы, это мартышкообразные, которые гверецы. И современные вот эти коглобусы – это сугубо лесные звери. Ну, кстати говоря, чуть в более позднее время как раз коглобусы переходили в том числе на наземное место обитания, еще раньше, чем мы, и даже быстрее, чем мы, но в итоге они такие вымерли. Вот. Но вот эти кузерокоглобусы – это, видимо, сугубо лесной такой образцовый коглобус. Вот. И лесные антилопы, которые живут в густых зарослях, но не в джунглях, а именно как бы в буше, в таком вот, где много веток, много каких-то колючих деревьев, там не сильно больших, но они как бы не тропический лес, прям такой лес-лес. Потому что где лес-лес, какой-нибудь там в Конго, там дукеры будут жить вот такого размера, там гораздо все скромнее. Вот. И вот этих антилоп и коглобусов каждого по 30%. То есть суммарно это там 60% вообще фауны всей. Ардипитеков, кстати, тоже не так мало. И показательная фауна птичек. Потому что среди птичек доминируют павлины африканские, ну, которые не как вот эти азиатские с длинными хвостами, там хвостик короткий, но тем не менее он павлин вполне себе. И попугаи. Причем попугаи тоже таких полуоткрытых пространств, которые как бы вроде не совсем лесные, но и не открытых пространств. И до кучи еще там же есть в этой фауне, ну там они уже не преобладают, но тем не менее их довольно много, птицы-мыши.
А это как бы совсем печалька, потому что попугаи, вот эти длиннокрылые и птицы-мыши, это прямые конкуренты ардипитекам, которые жрали фрукты, потому что они тоже фруктоядные. Но они легко перелетают с места на место. А ардипитеки нелегко перелетают. То есть раньше-то они перелетали по веточкам, а теперь вот эти половина крон, половина некрон, надо уже преодолевать по земле. А на суше, вот на земле, огромное количество хищников. То есть если во времена сахилянтропа это все еще только появлялось, то здесь этого стало уже прямо на порядок больше, вот этого зверя хищного внизу. И им было нелегко, вот, поэтому они продолжали добрить, у них продолжали уменьшаться челюсти зубами, чтобы не скандалить друг с другом хотя бы, когда вас будут гонять там какие-нибудь гиены. Ну, гиен еще, правда, не было в тот момент, но какие-нибудь амфитриониды, допустим, были. И надо быть как бы добрее друг другу и за детишками ухаживать. Если кто-то этого не делает, если там скандалит и не ухаживает, он просто помрет. И все. Классический естественный отбор, образцово-показательный. А тот, кто друг к другу хорошо относится, тот выживет и пойдет в следующий круг, как бы на следующее поколение. Ну и, собственно, вот они и пошли. Это такой очень важный момент, когда они потенциально могли иметь разную судьбу. То есть, в принципе, могли тупо вымереть, как бы, могли остаться четвероногими, потому что, в принципе, четвероногость у них еще была вполне себе, вот, а могли стать окончательно двуногими, и вот они стали. И вот этот свой свод развили до идеального состояния, большой палец уже склеился с остальными, руки немножечко укоротились, и как бы уже почти-почти человек. Вот. Но был еще последний рывок, а нам

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров. Прямиком из леса. Здравствуйте, во-первых, Дмитрий. А это смешанный лес или это какой-то там сосновый, хвойный? Вот что это такое? Для городских расскажите, где вы?
3: Здравствуйте. Я сейчас у себя на даче под Домодедово, в своем дачном лесу. Пошел проверить грибы. Прямо скажем, результат так себе, потому что жара убила сейчас все практически виды грибов. Может быть, только лисички кое-где остались. Вот тут масленок какой-то еще вижу. Вот прям я с вами сижу, и он на меня смотрит, желтенький такой лиственничный масленок, именно лиственничный. Вот, а так с грибами сейчас как-то, знаете, так плохо.
2: У нас риск потерять Дмитрия из эфира, потому что лисичка зовет. А вот скажите мне, пожалуйста, почему грибы имеют некое сакральное значение во многих культурах, на ваш взгляд?
3: Ну, я думаю, они имели сакральное значение в дохристианских культурах, в майя, в Африке. Но христианство этой сакральности грибы лишило. Но, я думаю, всегда грибы как-то восхищали людей. Вот растение, оно себе растет десятки лет и растет. А гриб, он же появляется внезапно. Особенно вот тот же гриб веселка обыкновенная, которая и в Подмосковье прекрасно растет. Она растет прямо, вот ты на нее смотришь, и она за полчаса увеличивается на 10 сантиметров. Есть даже такая теория, правда, ученые скептически к ней относятся. В свое время ее придумал Теннис Маккена. Называется это теория упоротой обезьяны, что, мол, грибы фактически наш вид и превратили в Homo sapiens. Вообще индейские племена, конечно, практиковали подобные с грибами. Грибы имели такое всегда сакральное значение, но, опять же, в дохристианскую эпоху. Хотя в средневековой Европе за практику с грибами могли запросто сжечь на костре.
2: Тогда понятно, как минимум, почему они сейчас не едят дикие грибы, но об этом чуть позже. Вот грибы находятся между растениями и животными и выделены в отдельное царство. Чем они удивляют в первую очередь?
3: В первую очередь выделены в отдельное царство не так давно, а всего лишь в середине 20 века. До этого люди, даже ученые, считали грибы все-таки ближе к растениям. Но на самом деле грибы ближе к животным.

0: они напоминают меньше всего. Конечно, они неподвижны, растут как растения. У них нет фотосинтеза, кстати, как у растений. И при этом в клетках их есть хитин, как у насекомых. Опять же, чем они удивительны? Ну, для меня они всегда были какой-то такой эстетикой. По предположениям ученых, грибов порядка 2 миллионов видов существует, а описано всего около сотни тысяч видов. Понимаете, какое совершенно невероятное соотношение. В 2005 году на речке Рок в Орегоне, в Америке, был впервые обнаружен подводный гриб. Назвали его, по-моему, Сатерелла акватикус. Растет под водой в реке. А, возможно, в наших реках также есть, кстати, подводные грибы. Но их просто никто никогда не искал. Пока найден один только вид. Споры грибов практически невозможно убить. Они могут выжить и при безумно отрицательных температурах, и в космосе. Они настолько прочны. Собственно, благодаря этому для грибов практически не существует границ. Кстати, я летал в Калининградскую область на Курскую косу. Там растет так называемый золотистый боровик. Он в свое время пришел к нам из Мексики на корнях сосны. Сперва, точнее, он пришел в Литву. Из Литвы он перебрался в Калининградскую область на Курскую косу. И сейчас там калининградские грибники его отлично собирают. Это такой невероятно красивый гриб. Чем-то напоминает подберезовик, белый подосиновик, но абсолютно золотистого цвета. Но прошлым летом я нашел его под Москвой. Кстати, недалеко от Переславля-Залесского. И просто обалдел. Один грибник мне просто, прям скажем, слил это место. Сказал, вот, ну, у меня, я все-таки немного известный в этом мире человек в грибном. И он сказал, поезжайте туда и обалдеете.
1: А они борются друг с другом за ареал обитания, вот разные виды грибов?
0: Скорее всего, конечно, да.
1: Дмитрий, а вот вы сказали, ну вот когда мы говорили о том, что грибы все-таки больше напоминают животных, но ведь существует гриб, который называется плазмодий, и, насколько я знаю, он передвигается. Я даже посмотрела в интернете, он как на медузу чем-то похож. Вы такой гриб видели?
0: Да, видел, и даже в этом лесу я его встречал. На самом деле, не совсем все-таки гриб. Сейчас плазмодий не относит к грибам, он немного от них отличается. Это такой большой, разросшийся, одноклеточный организм. То есть фактически плазмодий – это одна
1: большая клетка?
0: Такая клетка. Да-да-да.
1: Вычеркиваем!
0: Она может передвигаться за счет сокращения своих так называемых тяжей.
1: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, история нетрадиционной медицины, врачевания, поверий сохранила какой-нибудь случай излечения, я сейчас подчеркиваю, серьезных заболеваний с помощью грибов? То есть не просто там простуду или насморк подлечить с кашлем, да, а вот прям такое, чтобы был вау-эффект?
0: Ну, на самом деле, несмотря на то, что сейчас фунготерапия очень популярно, это лечение грибами, большинство препаратов на основе грибов абсолютно недоказанного действия. Да, в них есть много микроэлементов, всевозможных полезных, аминокислот и всего чего угодно. Но вот каких-то репрезентативных исследований на основе грибов практически не существует. Все больше относится к мифам. Вот та же самая чага, легендарная чага, которая растет на березах, так называемая опухоль берез, она действительно выглядит как такой черный нарост вот такого угольного цвета. Во многом ее популярность такая, что она излечивает рак, произошла от книжки Солженицына «Раковый корпус». У Солженицына действительно был рак. Он там описывает этот случай, как некий доктор Масленников из Александрова под Москвой лечил своих пациентов чагой, и они фактически не болели раком. Так скажем, Солженицын также принимал чагу, но он лечился не только чагой, там и лучевая терапия, все что угодно было. И есть под этим какие-то реальные основания или нет, известно только одному Солженицыну, да и то, я думаю, ему неизвестно. Поэтому чага, на самом деле, точно сейчас это утверждают практически все медики, не лечит рак. Может быть, как средство профилактики, ее можно пить.
1: Чага на подарки. Очень экономный вариант получается. К 8 марта на Новый год. Отлично. Завернул чагу.
0: Да,
1: и
0: килограммчик чаги дешево. То есть даже бесплатно и сердито.
1: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, почему некоторые грибы, которые собирают в России, считаются ядовитыми в Европе? И вообще там, говорят, не едят дикие грибы практически.
0: Ну, есть два типа стран. Микофильные. в основном это славянские народы, в том числе и мы. Поляки, чехи также все, на самом деле, любят грибы. И микофобные. Это в основном католические страны. И во многих странах европейских действительно грибы дикие, лесные не собирают. Хотя на самом деле есть исключения. Те же самые итальянцы просто обожают белые грибы. Французы едят не только трюфеля, но также белые грибы. На рынках в Каннах я видел целые прилавки с белыми грибами. Так что во многом это заблуждение, что европейцы совсем уж не едят дикие лесные грибы. Едят, но далеко не все виды. Они считают съедобными, в отличие от нас, только те грибы, которые можно, ну, фактически есть сырыми. То есть вот мы, допустим, считаем грузди настоящим деликатесом, но чтобы его съесть, его нужно там долго солить, мучительно, и только потом он уже будет вкусным и съедобным. Сырым груздем, конечно, отравишься. Или осенний опенок. Также его сырым есть ни в коем случае нельзя, только после термической обработки. В сыром виде он токсичен и опасен для здоровья. И европейцы считают рыжики, грузди и даже сыроежки несъедобными грибами. И действительно их не употребляют в пищу. А те грибы, которые можно... Они во многом прекрасно едят. Кстати, вот могу сказать от себя рецепт, что из белого гриба можно также сделать прекрасно карпаччо. В начале сезона, когда я нахожу первый гриб, я его вырываю, нарезаю на маленькие пластинки, еще с собой беру оливковое масло, там лимончик, перчик, поливаю, посыпаю, и вот просто так, сидя на пеньке в лесу, ем.
1: Отмечаю. А начало сезона это когда? Скажите нам, людям несведущим.
0: На деле, начало сезона обычно в конце с первых сморчков и строчков. Кстати, вот, еще про сморчки. Вот как раз сморчки во всем мире очень популярны, любимы и поедаемы. От Америки до Европы и считаются деликатесом на втором месте после трюфеля.
1: То есть я правильно услышала, что начало сезона весной, да? И в средней полосе России это после майских. Верно? А то там был перерывчик.
0: Нет. Начало сезона, вот для меня лично, как раз на майские праздники или даже в конце апреля с появлением первых весенних грибов. Сморчков, строчков и сморчковой шапочки, которые очень вкусные, и по мне так они даже вкуснее, чем наши традиционные белые грибы с лисичками. Я их просто обожаю. А у нас, у наших грибников, у российских, почему-то в большинстве своем не принято ходить в весенний лес, собирать весенние грибы. Ну, по мне так это даже очень хорошо. Меньше грибников, больше грибов.
1: Да, меньше народу, больше кислороду, как любим мы выражаться с детства. Мы прервемся буквально на мгновение и вернемся к нашим грибам.
2: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это «Передача данных». В студии Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров. Дмитрий, а скажите, коль вы упомянули трюфель, а как так получилось, что трюфель самый дорогой гриб на планете?
0: Нет, конечно, это дело только в раскрутке. Хотя на самом деле самый дорогой гриб на планете не трюфель, а кордицепс, который собирают в Азии, в Непале, в Китае, который, кстати, может стоить до 50 долларов за 1 грамм. Это такой маленький гриб-паразит. Существует, конечно, такая кордицепсная мафия, потому что гриб безумно дорогой, но он стоит фактически дороже, чем золото. И продает его до 50 долларов за грамм. То есть, представляете, это не цена трюфеля, которая может стоить, ну, в районе до 5000 долларов или евро за килограмм. А тут цена за килограмм может достигать 25-50 тысяч долларов. Так что самый дорогой гриб на планете – это кордицепс.
1: Если вы, Дмитрий Тихомиров, попадете, допустим, в тропики, то сможете там набрать съедобных грибов? Я к чему веду? Существует ли некая система признаков, известная опытным грибникам?
0: Что интересно, в тропиках вот таких вот макромицетов, ну, то есть макромицеты – это грибы с большими видимыми плодовыми телами, за которыми, собственно, мы все охотимся, меньше, чем у нас средней полосе. Потому что, ну, скорее всего, они просто не выдерживают конкуренцию с тропическими растениями.
1: Дмитрий, а скажите, как так вообще вышло, что некоторые, ну, если это известно, что некоторые грибы съедобные, а некоторые ядовитые? То есть вопрос в том, почему они стали ядовитыми? Ну, есть какой-то естественный отбор, и когда нужно защищаться от кого-то, растения или там насекомые становятся ядовитыми. А тут только часть, собственно, грибов ядовитые. И часть из них смертельна, часть только так, немножечко пугают. А часть очень вкусная. Вот есть какие-то изыскания по этому вопросу?
0: По предположениям экологов, если думать логически, то съедобные грибы выпускают свое плодовое тело для того, чтобы вот какое-то животное шло, видит, допустим, растет белый гриб или подберезовик, съело его и пошли дальше, и где-то там далеко от этого места развеяли спорами. А ядовитые грибы, так скажем, потому и ядовитые, что, может быть, они хотят, чтобы вырасти в этом месте, выпустить споры, которые подхватит лес и разнесет дальше, и никто их при этом не съел. Возможно, вот такая теория объясняет, почему один гриб ядовит, а другой гриб съедобен.
1: Слушайте, а вот это страшный яд, это какая-то мучительная смерть или незаметно просто человек умрет, или это прям ужас ужасный?
0: Это достаточно мучительная смерть и, прямо скажем, неприятная, но чем она опасна? Чем опасны токсины той же самой бледной поганки, что они действуют не сразу, а у них пролонгированные действия.
1: Дмитрий, вот какой вопрос. Все грибы активно впитывают различные вещества, и в том числе вредные из почвы. Поэтому, как я прочитала, из-за загрязнения окружающей среды некоторые из них за последние полвека перешли из разряда съедобных в разряд несъедобных, ну или условно съедобных. Во-первых, так ли это? А во-вторых, как же тогда разбираться, что перестало быть съедобным, если хочется собрать грибов? Есть тут какой-то совет дать?
0: В общем, действительно, грибы, конечно, как известно, впитывают все вредные, токсичные вещества. Хотя, опять же, если вы собрали грибы, и вы уверены, что это абсолютно экологически чистое место, какая-нибудь Архангельская область или Вологодская, куда я периодически езжу за грибами, и там точно абсолютно все нормально с точки зрения экологии. Касаемо ядовитых грибов, в середине 20 века абсолютно ядовитой и токсичной признана свинушка тонкая. К сожалению, большинство грибников почему-то у нас в это не верят. Говорят, наши прадеды, бабки, деды ели свинушку и прекрасно себе жили. И ничем не болели. Еще в 1944 году один немецкий профессор, кстати, доказал, что свинушка ядовита, токсична. Он, кстати, от нее и умер, попробовав свинушку. Можно сказать, своей смертью доказал это.
1: А вот странно получается, они впитывают в себя там тяжелые металлы, соль тяжелых металлов, ну то есть все то, что вот выбросы от городов, и при этом они выживают на Чернобыльской АЭС, там были найдены грибы около четвертого энергоблока, то есть радиация не сумела их убить. Вот как-то не бьется, с одной стороны впитывают, да, всю гадость, а с другой стороны радиация их не убивает, в космос их не убивает, низкие, высокие температуры не убивают. Что же они тогда здесь не отталкивают какие-то вещества? То есть вот радиация, это потому что, как вы сказали в начале нашего разговора, у них очень крепкая клетка, правильно?
0: Да, клетка состоит, ну, фактически оболочка хитиновая, и поэтому грибы, точнее споры грибов невозможно не переварить в желудке. Вот почему, кстати, грибы и плохо усваиваются организмом. Всего процентов 60-70, несмотря на то, что в них там много белков, микроэлементов, они действительно усваиваются достаточно плохо. Грибы достаточно молодая, на самом деле, пища для людей. Вот. И там в рацион человека они вошли сравнительно недавно. Уже после там растительной пищи и животной. Люди всегда относились к грибам достаточно настороженно, опасаясь их есть, ну, может быть, это и справедливо, вот, и познавали на собственном опыте, какие грибы ядовиты, а какие съедобны. Поэтому мы их, грибы, к сожалению, достаточно плохо перевариваем. Ну, фактически, это такая пища для там, услады наших вкусовых рецепторов, но отнюдь не для извлечения какой-то, опять же, пользы, благодаря тому, что у нас просто отсутствуют пищеварительные ферменты, которые способны полностью переварить.
1: Правда, что мухомор когда-то был съедобным грибом, а потом только стал несъедобным? Что его очерняют напрасно?
0: Нет, его очерняют, конечно, не напрасно, несмотря на то, что микродозинг, опять же, фунготерапии мухомор активно используют. Но мухомор действительно весьма опасный гриб, который содержится в мухоморе, полностью извлечь, так скажем, плодового тела мухомора. Еще одна опасность мухоморов и вообще всех таких вот как бы условно съедобных грибов, хотя все-таки мухомор ядовитый гриб, это то, что вот растут два соседних гриба. Вот один тут, другой в 5 метрах. И какая внутри них концентрация веществ, никому не известно. Даже этому мухомору. В них может быть концентрация тех же самых токсинов во много раз отличаться. Но опять же, официальная медицина это ничуть не доказала. Поэтому я бы мухоморы есть, конечно, не стал.
1: В общем, существует другая масса грибов, которые можно есть, и не будет необходимости поедать мухоморы. Дмитрий,
0: да,
1: спасибо.
0: Не надо.
1: Спасибо. Лисичка ждет. Надеюсь, она никуда не передвинулась со своего места. Желаю вам сегодня набрать хоть сколько бы то грибов, потому что жара, как вы сказали, сейчас не позволяет их набрать много. И благодарю вас от всей души за такой увлекательный разговор. Дмитрий Тихомиров, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» был сегодня в передаче данных. Спасибо.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Научная станция вызывает Землю. Как слышно, прием?
3: Привет! Сейчас ДНК из ископаемых костей уже никого не удивляет. Палеогенетики изощряются. Нас уже радовали ДНК из зубного камня, ДНК прямо из древних отложений, то есть из земли. Недавно были новости про ДНК из древних сталагмитов и даже про ДНК из древних капролитов. Ну, вы знаете, что это. И вот новость уходящего года. В список объектов, исследуемых палеогенетиками, добавилась доисторическая жвачка. На археологических памятниках Скандинавии часто находят куски такой смолы, и порой на них отчетливо видны следы человеческих зубов. То есть нетрудно догадаться, что ее жевали. Зачем? Ну, например, размягчали, чтобы что-то ею приклеить. Или в лекарственных целях. Дело в том, что в березовой смоле содержится бетулин – природный антисептик. Ну и, наконец, ее могли жевать просто для удовольствия. И вот загребущие руки палеогенетиков дотянулись до этой смолы. Оказывается, в ней неплохо сохраняется древняя ДНК. Дело в том, что смола имеет антимикробные свойства, и генетический материал, попавший в нее, медленнее разрушается. В 2012 году на датском острове Лолланд начались масштабные раскопки. Копали там стоянки человека эпохи мезолита и неолита. И вот в местонахождении Сюльтхольм археологам попался невзрачный комок смолы. Вот им-то и решили заняться палеогенетикой. А уникальность такой смолы в том, что в ней, помимо следов ДНК того человека, который ее жевал, могут сохраниться микроорганизмы из его полости рта и даже следы его пищи. Интриги добавляло то, что в этом месте человеческих останков пока что не обнаружено. Так что смола могла оказаться перспективным источником сведений о древних обитателях острова. К радости палеогенетиков, сохранность ДНК оказалась настолько хорошей, что им удалось собрать целый геном, причем сносным качеством. То есть по качеству сохранности ДНК этот образец не уступает хорошо сохранившимся зубам и костям. Еще кусок волшебной смолы удалось датировать радиоуглеродом. Ему оказалось 5700 лет. Это самое начало датского неолита, то есть как раз в это время на территории Дании стали появляться первые одомашненные коровы. Что же можно сказать о человеке, жевавшем эту смолу? Ну, во-первых, судя по отсутствию фрагментов Y-хромосомы, это оказалась женщина. Ее археологи окрестили Лоллой в честь острова. Сколько лет было Лолле, увы, неизвестно, но специалисты рассуждают, что смолу, наверное, жуют дети, поэтому, возможно, она была очень молода. И, кстати, добавим оптимизма. Если археологам попадается скелет древнего ребенка, то это повод начать причитать о его нелегкой судьбе, о том, что этот бедный отпрыск закончил свою жизнь, что он не пожил, его сгубила тяжелая болезнь или сожрал какой-нибудь древний хищник. Но в данном случае эта девочка, после того, как пожевала жвачку, могла прожить еще долгую жизнь и умереть дряхлой 50-летней старушкой. Но вернемся к подробностям исследования. Определение цвета глаз, кожи и волос по ДНК стало уже рутинной процедурой. К вашим услугам автоматизированная и доступная онлайн криминалистическая система Hyris Plex S. Согласно ей, Лола была темнокожей, темноволосой и голубоглазой. Не скажу, что неожиданно. Типичный портрет западноевропейского охотника-собирателя эпохи мезолита. Но все-таки от скандинавов начала неолита мы ждали бы чего-то чуть более светлого. Дело в том, что даже более древние люди с территории Скандинавии, по данным генетики, обладали уже светлой или, по крайней мере, промежуточной кожей. Но генетики посмотрели родословную Лолы и стало более-менее понятно. Из древних человеческих групп она оказалась очень родственна западноевропейским охотникам-собирателям, тем самым, о которых я говорил. А вот от остальных известных групп той эпохи, восточных охотников-собирателей или неолитических земледельцев, у Лолы не нашлось практически ничего. Значит, еще не добрались до этого места мигранты с юго-востока, которые принесли в Европу светлую кожу и сельское хозяйство. Но, по крайней мере, не добрались они до Лолы, ведь в руках у генетиков единственный геном с этих территорий. Значит, уже после того, как Европу заселили мигранты с востока, в Европе продолжали жить темнокожие бродяги, охотники-собиратели. Следы их до сих пор сохранились в геномах европейцев. Наконец, еще один момент – вариант гена лактазы. Судя по нему, Лола, будучи взрослой, не усваивала молоко. Ну, собственно, как и все человечество, до распространения молочного животноводства. Но ученые не ограничились человеческой ДНК. Их интересовал метагеном, то есть фрагменты ДНК различных организмов, попавшие в древнюю жвачку, в том числе бактерий и вирусов. Раньше микробиом древних людей уже пытались изучать с помощью зубного камня. Но зубной камень накапливается в течение многих лет. А в жвачке образуется своего рода мгновенный снимок. То есть набор организмов, которые жили в полости рта человека одновременно. Образец смолы содержал набор бактерий, характерных для рта человека. В том числе, например, там много стрептококков. Обнаружился в том числе пневмокок, то есть главный патоген, ответственный за пневмонию. А еще в жвачке нашелся вирус Эпштейна-Барр. Бактерии и вирусы, ладно, а есть что покрупнее? Конечно. В жвачке нашли следы утки и фундука. Судя по всему, это и есть Лолин обед. И, кстати, археологические находки подтверждают, древние жители острова Лолан лакомились орехами и утиным жарким. Вот сколько информации хранит обычный кусок смолы. Вы только представьте, мы знаем цвет волос, глаз и кожи доисторической девушки, от которой не осталось ничего, кроме куска жвачки, которую она жвала. И, кстати, знаем, что это девушка, а не юноша. Здорово, правда? Сами археологи в восторге. Ведь на различных древних стоянках не осталось совсем человеческих костей, но зато есть жвачка. И значит, теперь мы можем знать, кто там жил, чем болел и чем перекусывал. Интересно, будут ли археологи будущего исследовать ископаемую жвачку, прилипшую к подошве ископаемых кроссовок 21 века? С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки.

Добрый вечер. Выступать закрывающим всегда очень легко, да, потому что я буду говорить до тех пор, пока не скажу все, что хотел. Да, это замечательно, это изумительно, никаких ограничений нет. И я понимаю, что ковид это как бы основная тема, но честно, вот она уже вот тут вот. И я отвечу, конечно, на вопрос про маски, естественно. Есть исследования, их много достаточно. Просто вы понимаете как? Сейчас немножечко искажена картина средствами массовой информации и соцсетями. Просто потому что, ну, например, новость «маски работают». Вы можете себе представить такую новость? Это же неинтересно. А вот «маски убивают»? Или там бабушка носила маску и умерла, или там еще что-нибудь, да, что маски обкрадывают вас кислород и прочее. Это же замечательно. Это хайп, это просмотры и все остальное. Поэтому вот это ерунды навалом, а все, что касается нормальных, скажем так, исследований, этого практически нет. Особенно на русском языке. Особенно на русском языке. Да. Значит, я могу сказать, что я, например, пишу на эту тему достаточно активно и снимаю ролики, в том числе и стримы провожу, в том числе по маскам. Вот можно на портале 22 век найти мою колонку свежую. Она как раз про вот одно очень известное исследование, про которое вроде бы как говорили, что там маски по его результатам не работают, но на самом деле в нем куча всяких недостатков. И я там еще накидал ссылок по поводу масок. То есть они есть, просто они не освещаются, да, ни средствами массовой информации, ни в соцсетях. Я скажу, куда еще посмотреть. Есть ВКонтакте, эта ссылка, в принципе, читается из всех соцсетей и прочих. Конспекты Юджина, да, это, в принципе, проект Евгения Недильского, но я там тоже так чуть-чуть немножечко участвую в качестве рецензента. Огромный проект вот по всему коронавирусу на русском языке. Огромный, то есть там невероятное количество материала, вот по абсолютно всем аспектам. Он начал вести очень давно, и теперь это просто энциклопедия, можно сказать. Есть мысли сдать ее в виде книги, есть мысли сделать из нее электронную, в том числе ресурс обновляемый. Ну, в общем, то есть вот если где есть почитать, это прям вот там. И это прям всем сразу, заранее, да, потому что я понимаю, да, что ковид всех интересует, но все-таки иногда хочется поговорить на какую-нибудь другую, более приятную тему, например, о музыке, да, потому что это замечательно. Почему я, в принципе, эту лекцию стал читать? Потому что немножко, совсем чуть-чуть, да, я этой музыкой сам и занимался, то есть когда-то у меня там далеко-далеко в анамнезе законченная школа музыкальная, в том числе по классу фортепиано. Ну, многих туда сдавали, да, многие даже ее заканчивали, такое тоже бывало. Плюс, пока я здесь учился в Академии военно-медицинской, мы немножко играли, да, и в том числе и писали песни и так далее, и так далее. То есть такой вот интерес, который на всю жизнь сохраняется. И сегодня у нас тоже есть трио научных журналистов, называется 3А. И можно поискать на YouTube, есть записи того, как мы всякие различные такие хулиганские медицинские переделки поем. Итак, музыка и медицина, как вы понимаете, они связаны очень тесно между собой. Просто потому, что ну, медицина долгое время считалась искусством. Если с музыкой никаких вопросов не возникало, то с медициной, в общем-то, долгое время она именно искусством и считалась. Это сейчас в нее пришла наука, туда пришла статистика, математика и так далее, что да, действительно, она развивается по нужным рельсам. А раньше это примерно такое же было искусство, как и музицирование. И поэтому неудивительно, да, что есть достаточно много пересечений. Тут я чуть-чуть заступлю на территорию Станислава. Да, буду ступать очень осторожно, на всякий случай. И немножко процитирую его лекцию, да, что почему люди начали играть. Ну, потому что у них появилась такая возможность. Да, у них внезапно возникло свободное время. И внезапно, да, выяснилось, что если постучать по лопатке мамонта, то получится какой-то прикольный звук. Начинали, естественно, с перкуссии, да, то есть самых простейших вещей. Потом перешли вот на подобные флейты и на прочее-прочее. На этом заход на территорию Дробышевского закончен, и перемещаемся на территорию Водовозова. Здесь я все-таки чувствую более уверенно. И мы сначала, прежде чем поговорить о том, что это вообще такое музыка, да, то есть музыка — это звуки, по большому счету, нам нужно понять, какой у нас аппарат существует для того, чтобы эти самые звуки воспринимать. Звуки, как мы понимаем, это колебания воздуха. И поэтому, если в каком-нибудь фантастическом фильме мы видим, что взрывается корабль и при этом все грохочет, то есть это, естественно, как бы художественное преувеличение, мягко говоря, потому что там нечему передавать звуки, там нет физического субстрата. А здесь вокруг нас, как вы понимаете, масса воздуха, и вот через него мы эти колебания и передаем. Для того, чтобы перевести эти колебания в сигналы, которые воспринимает наш мозг, у нас существует вот такая вот интересная система.
У нас существует вот такой изумительный на самом деле, изумительный набор из трех самых маленьких косточек в принципе в нашем теле, которые эти самые механические колебания потом превратят в электрические. Ну, правда, для этого нам потребуется вот такой вот интересный орган, да, то есть улитка, в котором расположены волосковые клетки. Или кортиев орган, такой вот целиком развернутый, очень интересный и красивый, он состоит из рецепторных клеток. И эти самые рецепторные волосковые клетки, они в итоге и превращают то механическое колебание, которое передается, да, там есть эндолимфа, то есть жидкость. Получается так, что мы колебания из воздуха передаем на жидкость, и только потом эта жидкость передает эти колебания, превращает их в электрические стимулы. И эти самые стимулы потом передаются в виде импульсов по слуховому нерву, уходят уже выше, в различные центры головного мозга, где и анализируются. Причем, что интересно, у нас достаточно широкий диапазон. От 16 Гц до примерно 20 тысяч Гц. То есть это, конечно, очень много, если разложить вот так вот и посмотреть. Но нужно сказать, что основная часть у нас все-таки приходится на низкие частоты. А вот с высокими частотами у нас небольшая проблема. Дело в том, что вот этот самый кортиев орган, да, он такой свернутый. И далеко не всегда у людей просто физически наличествуют эти самые волосковые клетки, отвечающие за высокие частоты. Да, это выяснилось относительно недавно, что практически так у нас. Каждая волосковая клетка отвечает за свою конкретную частоту. Она ее воспринимает и превращает в электрический сигнал. И, опять же, если у нас нет физически тех волосковых клеток, которые распознают 20 тысяч Гц, например, то мы этот звук слышать не будем. Но вот все, что низкочастотное и среднечастотное, мы, в общем-то, слышим неплохо. Еще одна интересная засада. С возрастом мы теряем эти самые волосковые клетки, причем начинаем как раз, да, не с глубины улитки, а вот с того, что отвечает именно за высокочастотный диапазон. То есть с возрастом мы действительно можем хуже воспринимать особенно высокие звуки. Прежде чем мы поговорим о том, как мы вообще это воспринимаем, я хочу показать, как это выглядит, то есть, собственно, сам процесс. Это стало возможным благодаря современным технологиям, да, то есть мы можем посмотреть, выделить одну клетку и посмотреть, как она функционирует живьем, и все это снять на видео. То есть это еще лет, скажем, 70 или 50 даже назад было практически нереально. Сегодня мы можем посмотреть. Сразу скажу, что это не человеческая клетка, а вот этого замечательного существа, морская свинка. Ну, потому что людей все-таки более жалко, чем морских свинок, к сожалению. Так сложилось. И да, действительно получается так, что в ходе этого опыта был зарегистрирован электрический потенциал конкретный. Но больше всего мне нравится, как ведет себя эта самая клетка. Посмотрите внимательно на видео. Пока что она в состоянии покоя. Снизу электрод для снятия. А теперь смотрите. То есть получается так, что мы воспринимаем как бы несколько уровней мелодии. Мы воспринимаем отдельно ритм, отдельно мелодию и еще, если это песня, то отдельно слова. И вот это все, когда у нас в голове складывается, мы получаем некую музыкальную информацию. А у нас есть несколько характеристик у каждого звука. Ну, это, в принципе, нормально для волн, да, то есть у нас есть, соответственно, амплитуды. И амплитуда получается как? Что у нас чем выше амплитуда, тем громче звук.

можно будет чему-то терять, как музыка влияет на врачей. А здесь, конечно, ну такие, вы понимаете, да, серединка на половинку, что называется. В основном, конечно, оно публикуется, вот конкретно это исследование, оно было опубликовано в рождественском выпуске британского медицинского журнала. Они каждый год его выпускают, сейчас вот тоже должен выйти, я как раз жду, чтобы про него написать. Потому что там обычно изумительная подборка, например, абсолютно нормальные исследования с точки зрения методологии. Но с точки зрения... так сказать, цели и всего прочего, там можно просто поржать, да, то есть, ну, такие, не то что шуточные, а скорее, ну, либо легкомысленные, да, либо еще что-то в этом роде. Например, одна швейцарская группа исследователей, врачи из университета, из одного, они на Новый год собрались, взяли с собой углерод-14, пометили этим радиоактивным изотопом сыр и потом делали фондю. И потом выясняли, чем лучше запивать. Вином или водой, или там чаем, например. И они смотрели, как конкретно этот меченый углерод, да, то есть фактически что это получается, жиры, да, они разбредаются по нашему организму. Так вот выяснилось, если человек хочет похудеть, то фондю нужно запивать водой или чаем. А если наоборот, набрать массу, то нужно запивать вином. То есть вот исследование с точки зрения методологии великолепное. То есть все как положено, меченый, так сказать, углерод использован, радиоактивный. Все остальное, там все хорошо в этом смысле. Но вот описание, да, вот такое вот шуточное. Ну и здесь то же самое. То есть посмотрели, какую музыку можно рекомендовать, скорее так, для того, чтобы она играла в операционных. В зависимости от того, какого профиля врачи конкретно. Выяснилось следующее. Во-первых, что это неплохо. Это неплохо и для врача, и для пациента, даже если он находится в наркозе, да, потому что ритм он все равно воспринимает, он никуда не девается. При этом, например, для премедикации, то есть дать послушать музыку, примерно то же самое, что дать медазолам по эффекту, как выяснилось, по крайней мере. То есть это очень даже неплохо. Кроме того, люди, которые слушали музыку перед операцией, они и из наркоза выходили не так, что «А, где я, кто я?», а выходили нормально. То есть так мягко, так сказать, с радостью и прочее, прочее. А, кроме того, если люди находятся, например, в ИВЛ, на ИВЛ, сейчас это, к сожалению, актуально, и при этом еще остаются в сознании, сейчас это вдвойне актуально, да, то есть не всегда отключают сознание тех пациентов с ковидом, которые находятся на ИВЛ, а у них может возникать такая паника, потому что за них дышит машина, а человек пытается как бы в противовес ей тоже подышать. Так вот, музыка, похоже, их успокаивает, расслабляет, и действительно они потом легче как бы следуют именно этому машинному ритму. Ну и, естественно, если мы говорим о врачах, то под музыку они лучше оперируют. Но здесь есть важный пункт, если все договорились, что слушать. Потому что, как вы понимаете, бригады могут состоять из разных людей, разного возраста, разного, так сказать, там, пола, расы и прочее, прочее, а там есть свои предпочтения. Но если бригада договорилась, то все нормально. Вот действительно увеличиваются, и меньше ошибок они делают, меньше инструментария в пациентах забывают и так далее, и так далее. То есть это тоже вещи достаточно объективные. Ну и, конечно, изучалось в том числе, какую конкретно музыку ставить, да, то есть такие рекомендации прям. Опять же, повторюсь, это шуточные в основном, исключительно на такой статистике, то есть что вы слушали, так обычно спрашивали, и писали эти плейлисты, выделили, что, например, лучше всего работает, правильно работает, например, Unbreak My Heart, я думаю, что все ее слышали в исполнении Тони Брэкстон, ее называют как раз замечательной для кардиохирургических операций. То же самое разрешено для кардиохирургических операций слушать Bee Gees, Pink Floyd, Sade, Wham, ну, то есть классика, как бы. А с другой стороны, другая классика, она, оказывается, мешает. Queen мешает. Я не знаю, кому может мешать Queen, да, но вот мешает. Оказывается, так. Причем, что интересно, Killer Queen, да, особенно строго противопоказано, если в бригаде есть женщина-хирург. Непонятно почему, но вот такая вот корреляция была обнаружена. Ну, естественно, не... рекомендованы. Ну, РЭМ я не понимаю. Наверное, просто там товарищи под большим количеством наркотиков. Видимо, так были, когда писали все это. Radiohead не знаю за что. Red Hot Chili Peppers, понятно, с ними там слишком все быстро и все шустро. Действительно, можно ничего не то отрезать. House of Pain, ну, даже само название, да, как бы не катит у нас с благополучными исходами операции. Ну, вот такие вот интересные наборы. Но бывали и

0: И специальные эксперименты. То есть, например, брали пластических хирургов и давали им одно и то же задание. Чаще всего, конечно, не на пациентах, естественно, да, а на специальном тренировочном материале. И смотрели, как они шьют. То есть скорость и качество. И выяснялось, что если хирург пластический, он при этом слушал свою любимую музыку, то шил он гораздо быстрее, ну как гораздо, имеется в виду вот примерно на 7%. И точнее, то есть делал меньше ошибок. Поэтому делается такой интересный вывод, что да, действительно, это направление следует изучать, следует подбирать музыку как для пациентов, так и для врачей. В принципе, в пациентской части еще, как вы понимаете, много всего не исследовано осталось и так далее. Ну, та же арт-терапия, например, сегодня и в нашей стране пустила корни и достаточно неплохо развивается. У нас уже появилась ассоциация музыкальных терапевтов и так далее, и так далее. То есть это вещь хорошая, она реально отлично работает именно в реабилитации. Как оно работает в терапевтической части, вот с этим пока сложнее. Потому что, как вы понимаете, придумать здесь адекватный дизайн и особенно получить на это разрешение этического комитета, это прям очень сложно. Но в реабилитации там проблем с этим нет. И, в общем-то, понятно, что, скорее всего, это, да, действительно будет и отдельная медицинская специальность. У нас пока нет такой специальности, но я надеюсь, что она появится. И, в принципе, такая достаточно мощная и почти незатратная методика. Да, то есть нужно всего-навсего плейлист и все, больше ничего. Ну и какая-то звуковоспроизводящая аппаратура, либо музыкальные инструменты, если мы уже создаем некую сообщность людей, реабилитируемых и так далее, и так далее. Что еще? Отдельное, вообще отдельное большое направление – это музыка под слуховые импланты. Дело в том, что люди, которые их носят, они иначе воспринимают музыку. Да? Там обрезаются диапазоны. И у подавляющего большинства таких устройств, в общем-то, в основном фокус идет на речевой диапазон, да, на то, чтобы воспринимать именно речь. И сегодня есть целое направление, есть стартапы, достаточно такие успешные, которые переписывают существующую музыку под стандарты вот этих кохлеарных имплантов. Получается так, что для людей, которые, ну, вроде бы как не слышат основной объем музыки, для них открывают заново этот мир. То есть направлений, еще раз говорю, очень много. То есть пересечения между музыкой и медициной просто невероятно много. Ну и как я уже говорил, да, что есть ссылочка в том числе на плейлист со всякими хулиганскими песенками. Вот здесь есть трио 3А. Почему 3А? Потому что Алексей, Алексей, Аня. Алексей Поевский. Я не знаю, здесь выступал, не выступал у тебя еще?
1: Здесь.
0: Ну, в общем, если нет, то надо звать, да. Правда, он один не ездит, он чаще всего с Аней ездит вместе. Алексей, значит, у нас научный журналист, достаточно известный товарищ, в основном специализируется по нейронаукам. И что интересно, у него есть отдельная лекция «Мозг и музыка». То есть я немножечко, чуть-чуть взял оттуда некоторые факты, а он для своей лекции чуть-чуть взял некоторые факты мои. То есть мы с ним немножечко взаимозаменяемые, но рекомендую посмотреть и его, в том числе, лекцию, потому что там побольше нейрофизиологии. Я старался ее почти не касаться. А Аня просто специалист по МРТ, по лучевой диагностике, по прочему-прочему. То есть, опять же, нейровизуализатор, скажем так, врач. Да? То есть мы поем как раз песни из моей курсантской молодости, а они, так сказать, с удовольствием это дело подхватывают и так далее. То есть это еще одно направление медицинской песни, потому что, вернее, как музыки и медицины. Потому что медицинская песня – это такое отдельное явление. Ну, я понимаю, что существуют песни там и у физиков, и у геологов, да, и у юристов, насколько я даже знаю, тоже есть переделки всякие хулиганские. Но это все-таки не настолько массовая вещь. Потому что вот в той же военно-медицинской академии просто такая была традиция, что долгое время, вот каждый раз создавались группы, которые под акустические инструменты пели всякие разные самые хулиганские переделки медицинские. Ну, вот здесь можно посмотреть, как это, в принципе, может выглядеть. Часть, естественно, как бы фольклора и академии в том числе, а часть, это уже я сам похулиганил, в том числе и вот буквально совсем недавно. Потому что, опять же, музыка нам строить и жить помогает. А опять же, как я сказал, в том числе были созданы и издания медицинские, нормальные издания, научные, которые посвящены музыке и медицине. У нас пока нет. За рубежом есть, например, вот такой очень интересный, на самом деле, журнал. Он издается несколько раз в год, по-моему, 4 выпуска. И, как видите, вот просто некоторые темы. Да? То есть музыка перед сном при проблемах со сном у пожилых людей с деменцией. Техника, экономическое обоснование. Создание группы воздушной гитары для стационарного психиатрического отделения. Ну, опять же, звучит, конечно, да, как психиатрия, с одной стороны, а с другой стороны, воздушная гитара. То есть это имитация игры. Это вполне себе реальная методика, вполне себе нормальная вещь. И она действительно может использоваться в реабилитации. И она описывается. Ну и кроме того, здесь, естественно, вот в каждом журнале, что мне нравится, чем он мне нравится, что в каждом журнале есть какая-нибудь история именно из истории. Вот здесь конкретно Густав Малер и его эндокардит. Например, там очень интересно. Но, опять же, он на английском языке, на русском такое не издается. К сожалению, надеюсь, что у нас все-таки это направление будет развиваться достаточно активно, потому что здесь реально много интересного. Спасибо за внимание. Будут ли вопросы на эту тему? Пожалуйста, не про ковид.
2: Спасибо, Алексей. А на вопросы про ковид и так далее...
0: Ну, давай, сегодня. Давай мы сначала ответим на основные, как бы дадим приоритет.
2: Хорошо.
0: А про ковид все равно придется отвечать.
2: Ну, что делать? Ага. Вижу.
0: По музыке, пожалуйста.
2: Да. Про музыку и медицину. Пока по теме.
0: Да,
2: медицины.
0: Да.
3: Спасибо. Скажите, пожалуйста, людям давали слушать музыку, да, реабилитируемую?
0: Да.
3: Вот. А если бы им давали читать книгу любимую, гладить любимого кота, либо заниматься любимым делом?
0: Ну, еще раз, да, то есть арт-терапия бывает разная. Изучали, вот здесь конкретно то, что я набирал, это именно музыка. Есть рисование, есть, насчет чтения, вот, кстати, не уверен, но это должна быть деятельная вещь, то есть что-то делать руками, соответственно.
3: Да, потому что музыка или потому что
0: да.
3: любимая?
0: Вопрос мозг, такой. Мозг, мозг.
3: Потому
0: мозг.
3: Что музыка или потому что любимая?
0: И то, и то. Я подозреваю, что и то, потому что людям давали выбор. То есть им не навязывали эту музыку, им давали выбор. То есть что вы хотите послушать. Либо, например, вот на выбор несколько, так сказать, мелодий и так далее, что вам больше подходит. Не было навязывания, ничего такого не было, естественно. Я понял.
2: Я понимаю вопрос, я попробую сейчас сформулирую. Когда обычно проводят исследования, есть экспериментальная группа, где, соответственно, подают да. музыку, есть контрольная группа, и есть контрольная группа. То есть контрольная группа, которая ничего не делает, есть контрольная группа, которая подает ложные
0: контрольная
2: стимулы.
0: Группа, которая ничего не делает. С плацебо, как ты понимаешь, в этом направлении сложновато.
2: Немного.
0: Да.
2: Ну, то есть вопрос, как я понимаю, если хирургам там дать аудиокнигу слушать, музыку слушать или без музыки?
0: Не-не, изучалась либо музыка, либо нет.
2: Ага, то есть такое. Короче, да. есть куда еще развивать.
0: Да, конечно, конечно. Да, я думаю, что есть сравнительные исследования по разным видам арт-терапии, я просто не стал их сюда включать. Угу. Это я более чем уверен, что есть.
3: Просто любое любимое дело.
0: Вы понимаете как? Любое нет, смотрите. Вопрос в чем, что у людей есть разные склонности. Да. Да, то есть кому-то рисование не зайдет вообще. То есть вот если меня поставить рисовать, я наоборот буду зверски раздражительный. Но я не умею рисовать совершенно. Вот, и мне это быстро надоест. А если меня, так сказать, пустить заниматься музыкой, то меня оттуда она будет за уши вытаскивать.
2: А у меня, наверное, наоборот будет. Музыку меня пусти меня там в компьютерные игры, новые вот, играть, да. развиваться. Мне это будет приносить удовольствие, я буду скорее да, меньше да, тупеть, да, чем да. когда буду тупить.
0: То есть я думаю, что тут да? все-таки сочетание и того, что это любимая вещь, и того, что это воздействует непосредственно на головной мозг, и мы это можем объективизировать.
2: То есть развивающие, обучающиеся.
0: Или реабилитирующие, или восстанавливающие, и так далее, и так далее. Да.
2: Спасибо за вопросы. Так, паузу. Ага. Здравствуйте, как вас зовут? Задавайте свой вопрос.
4: Здравствуйте, спасибо большое, Алексей. Меня зовут Евгений. Вопрос такой. Хорошо, музыка способствует реабилитации, а наоборот, музыка как не способствующая. Были ли исследования, потому что ходит байк, что тяжелая музыка вредит?
0: Да, естественно, такие изучались. И здесь же опять, то есть насколько человек к этой музыке предрасположен. Потому что, я думаю, опять же не секрет, да, что тоже death metal, например, использовали для пыток, так сказать, в закрытых тюрьмах американских и так далее. Да, но там именно потому, что это музыка, скажем так, высокой интенсивности, что по амплитуде, что по частотам. Да, она, скажем... мягко говоря, скажем, какофонично в основном, и так далее, и так далее. Ну, опять же, тут зависит от человека, потому что, например, меня можно пытать Моцартом. Вот, поскольку я учился в музыкальной школе, и там этого Моцарта было просто невероятно, или там Карл Черни, например, да, чтобы он, в общем, был здоров и так далее, этюды там вот эти вот длительные и прочее, прочее, вот этим можно было пытать. То есть это, естественно, будет сильно зависеть от того, какой конкретно музыке человек предрасположен. То есть, да, наверное, она может, она, скорее всего, может иметь некий разрушающий потенциал, и вы правы, такие исследования проводились. То есть, мотивирующая музыка. Какая музыка максимально мотивирует, скажем, человека для физического труда, для умственного труда и так далее? Когда провели вот это исследование, ну, на англоязычной, к сожалению, аудитории, у нас этого нет. Это вот прям открытая такая книга, огромная для исследователей. Пожалуйста, исследуйте тут. Невероятно можно всего накопать. Так вот, выяснилось, что «We Will Rock You» — это самая мотивирующая вообще в принципе мелодия за все время существования, скажем так. А если помните «Who Dogs the Let, who let the Dog Out», да, наоборот, это самая демотивирующая. То есть ее, наоборот, надо ставить, когда человеку нужно как-то навредить. Но, опять же, это на определенной выборке, да, то есть на небольшой выборке, на англоязычной выборке, точнее, на англоязычной, если совсем точно говорить, то есть в Великобритании. И даже в Англии, то есть мы так мелко сокращаем все это дело. То есть там вещи, как вы понимаете, они будут очень сильно ситуационно обусловлены. То есть если то же самое провести у нас, я уверен, что музыка будет вся другая.
2: Я понимаю, почему «Who Let the Dogs Out» – самая демотивирующая музыка
0: почему?
2: И песня. Потому что все, что можно понять в этой песне, это только припев.
0: Да?
2: «Who Let the Dogs Out» – «Вуф-вуф». А дальше идет, по-моему, не на английском языке, а весь речитатив.
0: Может быть, потому что его не понимают. Может быть, не знаю, сложно сказать.
2: Обманывает ожидания. Так, ну что, у тебя давно рука тянулась?
5: У меня вопрос. Вот вы говорили, что у молодого поколения он хорошо слушает.
0: Лучше.
5: Частоты, да. Но я слышал только 14. Все остальное для меня было глухое. Может, с поколениями начинает...
0: Есть такое. Есть.
5: Улучшается частота?
0: Да, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что, да, сейчас есть исследования, которые показывают, что, да, действительно, у молодого поколения, которое вот сейчас растет, у них вот этот высокочастотный диапазон, он почему-то снизился. Есть предположение, да, что, во-первых, сейчас стало больше шума как такового, а во-вторых, сейчас стало больше персонализированного шума. То есть наушники, да, это как бы наше все на сегодня, причем не просто вот такие с амбушюрами, да, а просто именно вкладыши, то есть те, которые обеспечивают максимальный контакт и максимальную изоляцию от окружающего мира. А, кроме того, например, описаны такие вещи, как глухота рок-концерта. То есть, когда люди выходят после рок-концерта, они некоторое время не воспринимают вообще окружающую действительность, особенно если кто-нибудь попал в район колонок. Там просто физически сдувает, да, потому что, как вы понимаете, невероятно мощные звуки идут, да, там с оверрайден гитарами, там, предположим, или еще что-нибудь в этом роде, то есть, такое вот вещь. Да, действительно, это все очень активно изучается, плюс сегодня все-таки город гораздо сильнее шумит, да, если мы возьмем вот так в среднем, это и стройки, это и метро, это и транспорт, и все остальное, и когда ты попадаешь куда-нибудь, хотел сказать за рубеж, не за рубеж, попадаешь за город, да, куда-нибудь чистота, тишина, и вот то, что называется звенящая такая тишина, да, это когда в ушах начинает просто свистеть. Это вот как раз те самые погибающие, скажем так, перегруженные ваши волосковые клетки, они начинают подавать сигнал, мол, а где? Где наш наркотик? Где наш раздражитель? Где вот это вот все? Они начинают свистеть, то есть они начинают потихонечку активироваться. Так что да, здесь есть разные предположения, почему это происходит. Ну и плюс, конечно же, врожденные вещи. Вообще, в принципе, как вы понимаете, музыка, я, конечно, скажу страшную вещь, да, но это удел избранных. Потому что у человека должен быть слух, например. Если нет слуха, ну пусть хотя бы будет чувство ритма, пойдет в барабанщики, да? Вот. Если вообще ничего нет, пойдет в бас-гитару. Ладно, это как бы, да, это, извините, такой, да, из бывших жизней шутки. Вот, про басистов все почему-то так шутят, извините. И есть некоторые ограничения просто физические, что интересно. Например, мизинец. Мы все с вами развиваемся, вот у Станислава есть замечательная лекция о том, как найти на себе признаки эволюции, да, того, что вы развиваетесь дальше, вы что-то начинаете терять или приобретать. И вот одна из потерь, связанных с нашей эволюцией, это мышечное волокно, которое доходит до последней фаланги мизинца, левого в частности. Вот у меня его нет. У некоторых людей есть, то есть они способны очень быстро двигать конечной фалангой левого мизинца. Отгадайте, куда таких людей берут? Нет, бас-гитару берут те, у кого он не двигается. Ну, скрипка, совершенно верно. Человек, у которого нет этого мышечного волокна, скрипачом быть, скорее всего, не сможет. Просто потому, что, как вы понимаете, на мизинец там огромная нагрузка возлагается. И именно поэтому есть даже специальный тест, который проводится ортопедами-хирургами, ну, естественно, которые об этом знают, которые отбирают, скажем, людей в такие вот, либо в какие-то престижные, скажем так, известные музыкальные школы, да, для подготовки именно такой с дальним прицелом, скажем, на профессиональную основу. Да, конечно, человек без вот этого самого мышечного волокна, наверное, он может стать скрипачом, ну, что-нибудь поиграет, да, действительно. Но, конечно, не уровня какого-нибудь, не знаю, там, симфонического оркестра или что-нибудь в этом роде. А, и, что интересно, таких вещей много, то есть прям реально много. У нас в организме действительно, ну, у кого-то что-то есть, у кого-то что-то нет. И вот на музыку это влияет больше всего. Вот так, так сложилось. Еще вопросы?
2: Ага, вижу вопросы. Раз, два. Сейчас подойду.
6: Ну, во-первых, спасибо тоже за интересную лекцию, Алексей. Мы видели танцующую клетку. Как вы думаете, может быть, есть какие-то научные данные? Люди, которые дизритмики, ну, чтобы совсем аритмики-то вряд ли, может быть, у них клетка так вот ритмично не воспринимает информацию? Или у них она нормально
0: работает? Я понял. Значит, здесь есть разные варианты. Во-первых, то, что мы считаем дизритмией, может быть нормой для них. Пока мы не залезли в Африку, мы не знали, что существуют вот эти рваные ритмы и все остальное. И как бы для нас это было нонсенсом и какофонией. А для них все было нормально. И потом из этого вырос рок-н-ролл, собственно говоря, да, который сильно отличался по ритмике, но они его модернизировали и поставили, так сказать, на службу человечеству. Такого много, то есть очень много именно культурного компонента. И да, это тоже может быть связано с особенностями наших анализаторов. При этом возможны сбои именно на уровне оценки головным мозгом. То есть восприниматься она может нормально, а мозг оценивать по-другому. Да, то есть, как я уже сказал, у нас есть несколько, скажем так, стадий восприятия звука. То есть если сзади за нами заиграет Рамштайн внезапно, то, во-первых, мы сделаем ориентировочный рефлекс, да, то, что, опять же, о чем рассказывал Станислав, то есть мы повернемся вот так вот, да, сочетанный поворот шеи и головы в сторону источника звука. Мы сначала поймем, что это звук, причем громкий. Потом мы поймем, что это, наверное, музыка. Да, и первое, что мы услышим, там будет ритм. Это мы воспримем как бы первым. Следующим мы воспримем то, что там есть мелодия. И следующим, то, что там есть слова. Вот на любом из этих этапов может произойти нарушение. И в этом случае человек, да, у него рецепторный аппарат может быть нормальным абсолютно, но вот дальше восприятие, оно искажается. И в зависимости от того, на каком промежутке конкретное искажение, то да, там и будут проблемы. Кроме того, конечно, возможно и поражение волосковых клеток, в том числе, ну, например, стрептомицин и вообще все мицины, да, аминогликозиды, они этим и известны, что они умеют убивать волосковые клетки, причем изумительно. Да, да, да, да. И вот именно поэтому сейчас, когда азитромицин назначали всем просто поголовно у нормальных людей, которые ориентируются в рациональной антибиотикотерапии, о чем завтра будет Катя рассказывать Умнякова, у нас вот так вот дыбом волосы вставали, потому что помимо всего, да, помимо того, что у него есть токсические эффекты, помимо того, что у него есть, так сказать, аспект микробной резистентности и всего остального, у него еще и вот такой вот ототоксический эффект. Да, очень выраженный. Причем, что интересно, многие препараты, опять же, дают искажения. То есть, скажем, препараты, которые против повышенного давления, прилы, например, то же самое, либо сартаны, они могут давать тинитус. Да, совершенно верно. Да. Вот что интересно, у меня прилы давали тинитус, а сартаны не дают. То есть это вот такая индивидуализация терапии. То есть мне, ну, понятно, что с моей подачи в основном я сам себе подбирал терапию. Вот, но да, действительно, вот такая вот выраженная разница. Хотя терапевтической разницы между ними нет никакой абсолютно. Это неоднократно доказано в исследованиях. Просто это вариант индивидуализации. То есть я лучше переношу сартаны. В том числе в этом смысле, потому что постоянно что-то, когда в ушах есть кроме тебя, скажем так, еще кто-то, это прям очень плохо.
2: Спасибо за вопрос. Предпоследний вопрос, и последний будет вопрос из чатика. Ребят, кто у нас смотрит на трансляции, я видел еще вопросы про спутник ВВ и про отдельные там медицинские. Давайте мы сейчас про музыку закончим, отпустим людей, потому что мы уже перебрали по времени. И Алексей, наверное, просто в частном порядке сейчас вот на камеру ответит на там два коротких вопроса, плюс видео запишет. Такой у меня план.
0: Смотри, я могу еще минут 10 поотвечать на ковидные вопросы, если они есть.
2: Есть, да? Ну, тогда так.
0: Не, ну желательно, чтобы они были не длинные и не всеобъемлющие.
2: Хорошо. Да, кому надо бежать, куда-то будет вы, если что, сейчас не стесняйтесь, да, можно спокойно взять.
0: Это просто, чтобы потом меня не держали. Я сразу всем отвечу, и мы разошлись, потому что нам еще записывать отдельное видео. Да.
2: Отлично. Все, договорились. Если кому-то надо бежать, все, спокойно себя чувствуете, взрослые люди, никто не обидится. Угу. Ваш вопрос.
7: Алексей, у меня вот такой вопрос. Я когда-то давно читала про исследование, после которого кормящим женщинам ставили сначала классическую музыку, и это улучшало выработку
0: молока.
7: А потом им ставили что-то вроде металла, и у них, соответственно, выработка молока улучшалась. И вот я после вашей лекции задумалась, это потому что, может быть, так подобрали женщины, что им нравится классика, им нравится металл, или такие чисто психологические вещи, они... не зависит от высшей психической деятельности?
0: Нет, это все-таки, я думаю, что это то же самое искажение, потому что аналогичные исследования проводили для коров, и им ставили Моцарта, им ставили там Шопена и так далее, и у них надои просто невероятные были, а потом, когда им ставили какой-то там трэш-метал, то, соответственно, и коровы, в общем, прекращали реагировать вообще, в принципе, на доярок и стояли такие вот, вот, мол, что это было. Я думаю, что здесь имеется в виду все-таки, да, ну, есть такое понятие, как плотность, да, то есть плотность музыки, плотность звука и всего остального. Когда классика, опять же, она разная. Если женщине кормящей поставить шнитки, она бросит ребенку и идет нафиг куда-нибудь в леса на самом деле. Вот. А если, я не знаю, там еще что-нибудь такое, опять же, то есть это от восприятия очень сильно зависит. Потому что есть такое понятие, как поп-классика, да, то есть Бах, Бетховен там, и так далее, там. Если мы говорим о каком-нибудь Вивальди, да, то мы понимаем, что это явно времена года, ну и так далее. То есть есть вещи хорошо знакомые, хорошо известные, и они не стрессорные. Вот, то есть человек воспринимает это нормально, как нормальный фон. А если он никогда в жизни на этот металл, так сказать, не засматривался, да, то это громко, это и по амплитуде, и по частотам огромный спектр, да, и по восприятию, и по всему остальному, там, если особенно кто-нибудь с кримом орет, то это все, это кранты, да, то есть это именно неприятно. Это неприятно, и это как стрессорный фактор. Естественно, наша реакция на стресс в том числе сократить выработку грудного молока. То есть я думаю, именно такая вот ситуация, то есть просто вызывали стресс. То же самое с коровами, кстати, было. Потому что, что интересно, были очень догадливые ребята. Они взяли и поменяли между собой стили. То есть они взяли металлическую обработку классики и акустический металл. И вот когда поменяли, то эффект остался. То есть акустический металл коровы воспринимали благоприятно. Все нормально. То есть это nothing else matters, например. Но именно акустический вариант. Замечательно, все прекрасно. А скажем, та же, например, если мы возьмем лунную сонату, третью часть Бетховена, и сыграем металлическим коллективом, то она просто вынесет мозг, потому что это настолько сложная, да, и там такая плотность в принципе. Потому что я, например, сейчас на рояле не сыграю. Первую сыграю часть, третью не в жизни. Я ее забыл напрочь, потому что она невероятно сложная, да, то есть там огромные вот эти арпеджио и прочее, прочее. И, кстати, в металле именно поэтому она отлично звучит. Она просто современная в этом смысле. И я думаю, что это все-таки зависит от того, как конкретно ту или иную мелодию интерпретируют и исполняют. По большому счету.
2: Еще надо, конечно, учитывать фактор, как доярки воспринимают музыку. Если под Моцарта и Баха они там неплохо, а под скрим...
0: Не-не-не, доили потом. Ага. То есть сначала давали музыку, а потом запускали доярок.
2: Главное, чтобы они не слышали.
0: Да.
2: Чистота была соблюдена.
0: Да-да-да, чистота эксперимента, само собой.
2: Вопрос от Ксении 1704. Если новое поколение перестает слышать некоторые частоты в силу шумных городов, наушников и так далее. Может ли это привести к тому, что человечество со временем частично оглохнет?
0: Теоретически может. А почему нет? Не, ну правда, мы же в какой-то, на каком-то направлении развиваемся. Если нам эти волосковые клетки нафиг не нужны, ну не исключено, что они через некоторое время просто перестанут появляться. Наверное, так.
2: Окей, последний вопрос про музыку и посмотрим, что там есть ковидные. 15 лет играю на... Это ковидные вопросы. 15 лет играю на гитаре, никогда не учился, услышал про мизинец, испугался, проиграл.

0: Это немножко другая, да, это немножко другая нагрузка. Поэтому гитара в данном случае не противопоказание, в этом ничего страшного нет.
1: Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Значит, я прочитаю вопрос, как он есть, там уже как отреагируешь, так отреагируешь. Алексей Водовозов признает, что зря гнал на маски в начале пандемии.
0: Начнем с того, что я не гнал на маски. Да. То есть я рассказывал о том, что... Даже здесь рассказывал о том, что маска находится на нескольких категориях людей. Первое – на больном. Второе – на ухаживающем за больным. Третье – на медработниках. Но за это время у нас как бы появилось новое понимание того, что такое больной. Конкретно... применительно к ковиду. Потому что здесь выяснилось, что огромную роль играют бессимптомные носители. То есть это не больные, их иногда называют бессимптомные больные. Мне хочется вот так взять человека за волосы и немножко побить об подоконник. Ну, правда, уже достали. Потому что достали. Не бывает бессимптомных больных.
1: Сделайте
0: есть бессимптомный
1: майку,
0: носитель. Да, да, есть бессимптомный носитель. Что интересно, это четкий эпидемиологический термин. Просто потому, что такие есть, например, там, при шигеллезах, при там, прочие, при тифозной мэри, вспоминаем, она бессимптомный носитель. И так далее. То есть есть очень четкая достаточно история и понимание. Так вот, выяснилось, что этих бессимптомных может быть там примерно до 40%. То есть, ого, какая цифра. Первый. Второй момент. То, что применительно к ковиду, долгое время не было понятно. Сейчас, наконец, просчитали примерно, да, что где-то за 2 дня до клинической манифестации человек становится точно заразен. Он начинает выделять коронавирус, и причем в боевой, и в боевой форме, и в боевом количестве. То есть это доказано, это показано, соответственно, это модифицирует наши знания, скажем, о тех же масках. Да? То есть это не то, что мы изначально говорили, не надо их носить. Мы говорили, что нужно носить в определенных ситуациях, во-первых, и во-вторых, правильно. Да, то есть вот это вот последнее, правильно, она осталась до сих пор, потому что подавляющее большинство носит абсолютно неверно. Вот я на тебя посмотрел, по-моему, ты носишь что-то не так. Либо это маска такая левая.
1: Все плотненько.
0: Не-не, я к тому, что завязки должны крепиться снаружи. А у тебя они почему-то снутри.
1: И вот эти вот штучки должны смотреть вниз.
0: Ну, это ладно, это как бы не важно. Главное, что сверху вот эта полоска, она должна быть сверху, металлическая.
1: Она сверху, да.
0: Вот, все, то есть это верх. А вот право-лево, тут уже начинаются варианты. Ну. Да, потому что, да, вот. То есть вот это вот тоже тонкости, то же самое. И когда проводится исследование на тему того, что маски помогают или не помогают, у меня всегда возникает первый вопрос. А как вы убедились, что маски носили правильно? Потому что если маска носится в виде, так сказать, подгузника на подбородок, ну, извините, она не работает в таком варианте. Она работает только если меняют как положено, да, если она действительно нормальная или там даже тканевая. То есть дошли до того, что сказали, черт с вами, носите тканевые. Только опять же, ее же нужно стирать каждый день, ее нужно гладить после этого, а это как бы далеко не все этим заморачиваются. Поэтому вот там по ссылке, которая была на QR-коде, там есть в том числе песня про масочку. Вот, такая актуальная. Да, вот здесь.
1: Спасибо за вашу работу, пишет Ростислав Глузман. Я скоро в зал дам возможность задать. Сейчас там просто раньше вопросы пришли, я их сейчас добью и пообщаемся вживую. Заранее вопрос Алексею Водовозову. Маме 64 года, астма и лишний вес. Стоит прививаться спутником 5В или иной вакциной? Можно обойтись без прививки, а побочные эффекты?
0: Ну, я скажу так, что при таком наборе патологии побочные эффекты от ковида перевешивают многократно возможные побочные эффекты от, скажем, того же спутника, потому что для него максимум, что зарегистрировано, это сутки температуры. То есть сутки такого ОРВИ-подобного состояния, да, действительно, может подниматься до 38-39, может, то есть не обязательно. Есть некоторые люди, которые вот, так сказать, на меня посмотрели и сейчас побежали делать прививки у нас и в Москве, и в Московской области. Часть людей действительно сутки прям занемогла, включая Сергея Белкова, скажем. А часть просто вообще никак не отреагировала, да, ну так чуть-чуть плечо поболело, у меня также было. И все на этом. То есть такая достаточно индивидуализированная реакция. Но, опять же, ничего страшного, за 50 лет существования аденовирусов в медицине, они активно используются с 71 года, ничего криминального за ними не нашли. А вот за коронавирусом криминалка водится. Причем очень такая непредсказуемая. Поэтому вот сейчас до 65 лет прививают. Как раз успевают. Поэтому я думаю, что при возможности лучше привиться. А я не знаю насчет остальных, я не скажу. Да, насчет остальных вакцин спутником можно.

0: Не в курсе, Алексей Ведосов является
1: участником,
0: участником
1: да.
0: эксперимента проверки вакцины, испытаний
1: да,
0: вакцины.
1: На людях.
0: На людях, да. Он же кролик.
1: Да.
0: Так, все, с интернетом я доразобрался. Давайте ваш вопрос. Я вижу, что больше рук не тянется. Наверное, мы на этом тогда и завершим сегодняшний вечер.
2: Если можно, два задам подряд, они связаны с коронавирусом, один с музыкой.
1: Да.
2: Во-первых, пение и ковид, потому что, мне кажется, бредом, то, что говорят, что оперным там особо как-то, ну, что это плохой фактор для ковида, то, что для церковных хоров, если вы сталкивались с такими, не сталкивались совсем,
1: нет,
2: если прокомментировать, а тут говорят, что это очень опасно и плохо. И вот,
1: а как... что именно опасно? Быть певцом?
2: Нет, я услышала, я не поверила в это, что поскольку человек дышит очень хорошо глубокой диафрагмой, то ковид для него как-то наиболее опасен, глубоко заходит, но...
1: Нет, смотрите, то есть если это хор церковный, и там есть несколько человек с, или бессимптомных носителей, или уже больных, то это будет фактором риска. Потому что, да, действительно, это будут очень глубокие вдохи, это будет прокачивание через все легкие, да. Но имеется в виду как профриск? Нет. Как профессиональный риск? Нет, нет. Это, иначе, смотрите, у нас бы были пловцы, например, тоже рисковыми. Причем очень рисковыми. У них, ого, какая жизненная емкость легких, там по 6-7 литров бывает у товарищей, да? А у обычных там по 3, по 3,5 и так далее. Так что нет, нет.
2: Спасибо. И второй вопрос. Если исследования все-таки есть про маски, и ведется такая активная пропаганда везде, куча денег, почему же нет ссылок на исследования? Почему не писать рекламе?
1: А вы понимаете... А как вы себе это представляете?
2: Просто ссылочка.
1: Зачем?
2: Сейчас все есть. А чтобы я поверила?
1: Ну, вы понимаете, можно же написать, что исследование провел Токийский университет. Или дать ссылку интернету. Ну, кто по ней пойдет? Вы. Вот вы пойдете, пойдет еще кто-то. Их немного таких людей. А для остальных то, что имеются ссылки, это то же самое, что их нет. Абсолютно, да? То есть они воспринимают... Нет, вы понимаете, они воспринимают это немножечко на другом уровне. Именно на эмоциональном. И поэтому основные посылы, они делаются на эмоциональном уровне. Рационально воспринимают слишком маленькое количество народу, чтобы давать ссылки для всех. А для желающих они находятся легко. Но я еще раз повторюсь, что есть перекос. Особенно в русскоязычном интернете у нас практически нет ни переводов, ни чего остального. Как я уже почему и сказал, что возник этот вот, проект про коронавирус на конспектах Юджина. Именно потому, что у нас дефицит нормальной, адекватной русскоязычной информации. Да, конечно, можно послать на сайт ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, там есть русскоязычный раздел, там все про маски есть. Как их надевать, как их носить и так далее, и так далее. И ВОЗ сама по себе является источником, но опять же не для всех. Потому что многие говорят, а, знаем мы, там коррупция, куплено все, Big Pharma и все остальное. Опять же, да, то есть это зависит от этого. Еще раз, ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения на русском языке. Огромное количество информации по маскам. Невероятное количество. То есть там и с мифами, и со всем остальным. И нужно понимать, что там каждое слово подтверждено исследованиями. Да? То есть они не просто так сели, а давайте мы что-нибудь придумаем. У них также изменялась позиция. То есть они также корректировали в зависимости от того, какие накапливались научные данные и так далее. То есть да, она, конечно, медлительная организация в этом смысле. Это, конечно, минус. Но плюс в том, что она в итоге встает на научные рельсы и по ним дальше едет, уже разогнавшись и не останавливаясь. Это плюс.
0: А главное, там еще очень понятно написано. Для
1: там есть инфографика, там да. есть видео. Причем все либо с субтитрами, либо переведенное на русский язык.
0: Отличная
1: я не понимаю,
0: научно-популярный сайт.
1: Да, согласен.
0: Вопросы раз, вопросы два,
1: вопросы
0: три. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо, Алексей, за выступление. Спасибо всем зрителям трансляции.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Следующий наш киногерой тоже своей популярностью во многом обязан Стивену Спилбергу. Я имею в виду фильм «Челюсти».
2: Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Государственного Дарвиновского музея.
1: Друзья, проголосуем. Если на вас, так сказать, пытается напасть акула, то кто считает, что надо лупить ее по носу со всей силы, даже не щелкнуть, а врезать ей? Так, по-моему, Лара Крофт так делала. Второй вариант – ткнуть пальцем ей в глаз. Это же очень неприятно. Кто так считает? Ну, вот, рука есть. Притвориться мертвым. Как вам? Вот. Притворяйтесь мертвым, и все будет отлично. Как можно быстрее уплывать. Ну и последний вариант – значит, все бесполезно сожрет. Спасибо.
3: Я всех очень рад видеть. Сегодня действительно хотелось бы мне поговорить про акул. Ну и, как все, наверное, знают, самый известный фильм, в котором показаны акулы, это, конечно же, «Челюсти». Да, благодаря Спилбергу акулы стали, с одной стороны, очень популярны, но, с другой стороны, как раз-таки Спилберг сделал акулам такой странный подарочек. То есть популярность есть, но в то же время все их как-то ненавидят, не любят, и, в общем, ничего хорошего не получается. Но зато, конечно же, кинематографисты тут же активировались. Ну, шикарно, появился новый суперзлодей, причем, который живет в реальном мире. Но хочу сказать, что после этого кинематограф стал двигаться, но раз у нас прогресс в кинематографе, то, конечно же, появились акулы-мутанты суперразумные, безусловно, куда уж без них. Хотите фильм про какую-нибудь древнюю акулу? Вот вам «Мэг-монстр глубины» вам в помощь. В общем, акулы плавают теперь по всем экранам кинотеатров. Но и даже в мультфильмах все-таки акулы иногда появляются. Справедливости ради стоит это заметить. Хотя вот в мультфильмах как раз там образ акул не всегда однозначный. Иногда они бывают более дружелюбные, иногда они даже немножечко что-то соображают. Но как бы там ни было, вернемся к кинематографу. Итак, вот образ такого страшного кровожадного убийцы – это вот то, что навевает нам современный Голливуд. Но так ли это на самом деле? Ну, на самом деле, конечно, очень обидно, что все акулы воспринимают настолько однобоко, потому что акулы – это очень большая группа, и выглядят они очень по-разному. Вот, например, ну, как вы себе представляете акулу? Я думаю, что, наверное, вот так. Это что за сомик? А, это не сомик, это же акула-выбегонг. Вот видите, даже некоторые ковровые акулы так странно и своеобразно выглядят, что в них акулу распознать довольно сложно. Ну, понятное дело, что классическое представление об акуле вот такое. То есть это вот какой-то большой, злобный хищник. Ну и представление это сложилось довольно давно. Люди давно встречаются с акулами. И мало того, что давно встречаются, и до сих пор как-то вот бороться с ними толком не умеют, как вот показал этот наш опрос. То есть вообще непонятно, что делать, если такой хищник нападает. Мы вроде бы цари природы, а тут, понимаете ли, какая-то непонятная тупая рыбина нас сжирает. Но это как бы очень неприятно, очень странно. И поэтому, конечно же, акул демонизируют всеми возможными способами. И они овеяны просто множеством самых разных мифов. Ну и в том числе есть такой довольно известный миф о том, что если вы нечаянно где-нибудь поранили ладошку, то в воду вам ходить нельзя, потому что даже если это бассейн, все равно возьмется откуда-нибудь акула и приплывет, и вас сожрет. Без вариантов. Но давайте разбираться, так это или нет. Для начала давайте выясним, насколько вообще чувствительное обоняние у акулы. То есть может ли вообще акула почуять каплю крови там, на расстоянии, скажем, пару километров? Ну, на самом деле, на первый взгляд, причем даже не только обывательские, а на первый взгляд ученых, действительно может. Обоняние у акулы шикарное. И даже если посмотреть на обонятельные рецепторы, окажется, что у акулы гораздо больше, чем у какой-либо другой рыбы. То есть действительно акула, по идее, должна обладать каким-то феноменальным обонянием. Но это по идее, никто это не проверял. И вот в 2010 году два студента, Триша Мередит и Стивен Каджиора, решили наконец проверить, так это или не так. Ну, что они сделали? Они, как честные и добрые ученые, конечно же, привязали акулу, засунули ей в нос трубочку, стали по этой трубочке всякую вонючую гадость запускать, ну, в общем, всякие там эти аминокислоты, еще чего-то в разной концентрации, смотреть, как акула будет реагировать. Но чтобы не определять реакцию акулы по степени страдания на ее морде, решили подсоединить небольшой электрод, соответственно, к обонятельному рецептору и построить какой-то график. То есть, когда, соответственно, есть реакция и когда ее нет. Ну, построили, и оказалось, что акула обладает прекрасным обонянием, просто шикарным. Таким же, как и скаты, таким же, как и тунцы, и таким же, как и любая другая хищная рыба. То есть, да, обоняние у акулы хорошее. Вы здесь видите на этих графиках, что действительно акула чувствует очень неплохо. Но точно такие же примерно графики и для других рыб получаются. То есть ничего феноменального в этом все-таки нет. Ну хорошо, давайте вот как-то все-таки представим, что же может почувствовать акула. Может ли, скажем, акула почувствовать каплю крови в бассейне воды? Ну, если этот бассейн будет где-нибудь 9 кубических метров, то да, может. Ну, а в океане? В океане, конечно же, ситуация будет гораздо сложнее, потому что океан большой, и для того, чтобы акула почувствовала что-либо, нужно как минимум, чтобы от потенциальной жертвы в ее сторону было течение. Тогда, может быть, акула что-нибудь почует. И все равно это будет не на расстоянии нескольких километров, а на расстоянии где-нибудь 300-400 метров. И акула после этого не пойдет, как по навигатору, сразу к своей жертве, а будет принюхиваться, будет, соответственно, ходить зигзагами и идти по нарастающей концентрации вещества. Но дальше следующий вопрос. Хорошо. Допустим, представим, что вот мы стоим на берегу, а перед нами вот кружится акула. Стоит ли нам залезать в воду, если нас поранила ладошка или нет? Ну, вообще, если акула кружится у вас под ногами, то это какая-то странная акула, я бы залезать не стал. Но если акула на расстоянии где-нибудь там 300-400 метров, залезть можно и проверить можно. И надо бы выяснить вообще, как акула будет реагировать на человеческую кровь. Интересует она ее или нет? Этим делом занялись уже не ученые, а блогеры и некоторые телевизионщики. В том числе блогер Марк Робер и довольно известные ребята, которые называют себя «разрушители легенд». Я думаю, многие эту передачу видели. Но начнем с Марка Робера. Значит, что сделал Марк? Он на лодочке на Багамских островах выплыл и вместо того, чтобы загорать, стал в воду с акулами выливать всякую гадость. Значит, выливал он туда, соответственно, кровь коровью, человеческую, рыбий жир, а также мочу и морскую воду. У вас может возникнуть вопрос, зачем надо было выливать морскую воду? Что за странность такая? Но есть все-таки в этом некоторый резон, надо было бы убедиться. Если, допустим, все акулы начнут сразу же кидаться вот какой-то этой жидкости, они кидаются из-за того, что почувствовали колебания воды, что-то услышали или все-таки что-то почувствовали. Поэтому для чистоты эксперимента стали выливать туда и морскую воду. Но в итоге акулы среагировали только на коровью кровь и неплохо среагировали. 41 акула за час приплыла. И чуть-чуть некоторые акулы среагировали на рыбий жир. На все остальное реакции было никакой. Примерно такие же результаты были и у разрушителей легенд. Когда они провели эксперимент, значит, опять же, на человеческую кровь реакции не было никакой, а вот на кровь тунца реакция была бурная. Какой из этого можно сделать вывод? Если вы пораненный тунец, то вам в воду лучше не соваться. Если вы акула, и у вас носом пошла кровь, то тоже я вам не позавидую. Но если вы человек, в принципе, идите купайтесь, скорее всего, ничего с вами не будет. Итак, миф второй. Акулы – тупые и кровожадные существа. Ну, давайте разбираться последовательно. Начнем с того, насколько акулы тупые. Для этого неплохо было бы взглянуть на мозг акулы. Ну вот, посмотрите, вот перед вами акула-молот, у нее мозг. Ну, вроде действительно не очень большой. Но, с другой стороны, вроде бы и не очень-то и маленький. Надо все-таки разобраться как-то в цифрах, чтобы выяснить, большой мозг или нет. Есть такой довольно известный показатель. Берут вес мозга, строит соотношение к весу тела и смотрит, что получится. Ну и вот построили так для разных существ, и вот что получилось. Конечно же, млекопитающие оказались впереди планеты всей, это неудивительно. Костные рыбы оказались, ну, да, относительно небольшим мозгом, но вот хрящевые рыбы, к которым относятся акулы, как видите, ведут себя вызывающе. Оказывается, что у них относительно тела размер мозга больше, чем у большинства рептилий, и даже больше, чем у некоторых птиц. Так это что, получается, акулы умные, что ли? И даже умнее рептилий, и нам стоит в правительстве искать не каких-нибудь рептилоидов, а акулоидов? Ну, давайте не будем торопиться с выводами. И для начала посмотрим, как устроен мозг акулы. Да, пусть он довольно большой, но посмотрите, какие части развиты, допустим, у белой акулы. Мы видим, что, оказывается, у нее больше всего развиты зрительные доли, также хорошо развиты обонятельные доли, развит мозжечок, который координирует движение. А вот, собственно, думающая часть, передний мозг, у нее относительно небольшая. И если вы сравните, например, размер мозга акулы, вот синенькую, видите, там передний мозг, и птицы, то увидишь, конечно же, у птиц он пропорционально гораздо больше. Но все-таки он тоже относительно большой. То есть о чем такого думает? Давайте разбираться о чем. Итак, для того, чтобы выяснить все-таки, насколько же акула умная, надо посмотреть на ее поведение. Вот нам, как существам социальным, кажется, что самые умные живые существа на планете — это какие-то социальные животные. Ну, мы с вами такие все себя социальные, вроде умные, ну, вроде как сходятся. Действительно, надо как-то там все-таки отношения выстраивать, как-то кооперироваться, какую-то иерархию выстраивать, вроде социальные должны быть поумнее. Что же акулы из себя представляют? Ну, вообще классическая акула, она отшельник, это всем известно. Но это лишь на первый наш замыленный взгляд. А если все-таки приглядеться к акулам и отбросить всякие стереотипы, то окажется, что многие акулы держатся группами. Например, молотоголовые акулы держатся исключительно группами. Кроме того, некоторые акулы держатся даже постоянными группами. Например, оказалось, что молодые лимонные акулы держатся постоянными группами, причем рыбы все примерно одинакового размера, и они даже как-то взаимодействуют друг с другом. Как именно, пока еще не совсем понятно. Но еще более интересный эксперимент был проведен в 2013 году. Значит, что сделали? Решили проверить, могут ли акулы как-то обучаться друг у друга. Для этого провели элементарный эксперимент, повесили под водой какую-то черную мишень, акуле надо было подплыть к мишени, ткнуть ее носом, и за это акула получала вкусняшку. Ну, очень долго мучились, чтобы акула поняла, что же от нее хотят. Наконец, акула таки сообразила, стала тыкать носом в мишень и получать свою вкусную рыбу. Поместили вторую акулу рядом, и она в разы быстрее сообразила, что нужно делать. То есть она научилась у своей соплеменницы. То есть получается, что все-таки что-то акулы соображают и как-то перенимать навыки могут. Еще одно доказательство того, что у акул все-таки соображалка есть, это то, что акула сразу сжирать все подряд не будет. Если ей что-то непонятно, она будет это исследовать. Единственное, что исследование у акул довольно своеобразное. Если мы начинаем что-то изучать, акула начинает это покусывать. У нее есть такой исследовательский укус. Но если она покусает какую-нибудь корягу, пытаясь понять, съедобно это или нет, это ничего. А если она немножко покусает какого-нибудь пловца, пытаясь понять, вкусный он или нет, ну, определенно пловцу будет очень неприятно. Вот. Скорее всего, акула потом решит, что это страшная гадость, и уплывет. Но, как говорится, людям от этого не легче. Вообще, большинство случаев нападения акул связаны именно с исследовательским укусом. То есть акула кусает и уплывает. Ну хорошо, вот, кстати, раз уж мы начали уже говорить о людях и акулах, давайте уже разбираться, насколько акулы кровожадные. Вообще, что едят акулы? Конечно, я думаю, большинство уверены, что только людьми питаются наши акулы. Но нет, посмотрите, оказывается, большинство акул питается все-таки рыбой. А некоторые акулы также питаются всевозможными ракообразными и головоногими моллюсками. Крупные хищные акулы могут питаться морскими млекопитающими. И, знак вопроса, интрига, что же, неужели тут люди? А нет, а тут травка. Оказывается, среди акул есть живые существа, которые употребляют растения. За этим постыдным занятием была замечена вот такая малая молотоголовая акула, она же рыболопата. Уже было давно замечено, что она много поедает морской травы, но вначале думали, что она просто пытается выесть каких-нибудь вкусных рачков из этой травы. И трава ей сама неинтересна. Но, опять же, добрые ученые решили провести эксперимент, поместили акулу в аквариум, стали ее кормить практически исключительно травой, и акула вместо того, чтобы сдохнуть, как полагается, любой хищной рыбе, еще и пожирела через какое-то время. Потом проверили меченые атомы, и оказалось, что, значит, акула действительно усвоила эти травы. Вот это исследование было проведено в 2018 году. Хорошо. Ну, а все-таки как же акулы с людьми-то взаимодействуют? Едят эти животные друг друга или нет? Едят. Безусловно, люди едят акул. О чем речь? Люди делают из акул стейки. Люди из акульих плавников делают суп. Люди используют печень и хрящи акул для лекарств. Также есть спортивная охота. То есть около 100 миллионов акул каждый год люди уничтожают. А, вы, наверное, имели в виду, едят ли акулы людей, да? Ну, вообще тоже едят, и тут, как говорится, спорить бесполезно, но видели вы все эти страшные кадры и слышали наверняка о таком феномене, как акулы-людоеды. В том числе наверняка все вспоминают 2010 год, когда в Шерм-аль-Шейхе просто огромное количество туристов было покусано акулами, даже один человек погиб. То есть действительно бывает такое, что акулы в силу каких-то причин начинают именно специализироваться на охоте на людей. С чем это связано, еще не до конца непонятно, но есть такой феномен. Ну хорошо, есть случаи нападения акул, но как их много? Давайте обратимся к статистике. И что же показывает статистика? Что за год где-то акула нападает на 100 людей в среднем и где-то около 10 съедает. Много это или нет? Ничтожно мало на самом деле. То есть получается, что из там десятков миллионов купающихся только на одного нападет акула. Причем у купающихся именно в местах, где обитают акулы. Но справедливости ради стоит заметить, что цифра эта все-таки немножечко занижена. То есть, во-первых, некоторые случаи не регистрируются, во-вторых, все политики там тоже занижают данные. Скорее всего, будет около 1000 нападений акул. Хорошо. Но давайте сравним это с нападениями других животных. Допустим, возьмем змей. И тут мы увидим, что, оказывается, от змей ежегодно умирает около 100 тысяч человек. Умирает, а не то, что на них змеи нападают. А от акул, ну, 40-50. Возьмем другую статистику. В Москве ежегодно 40 человек тонет. В Москве. Я не знаю, в какой луже они тут тонут, но тонут, понимаете? То есть, действительно, утонуть гораздо проще, чем оказаться схваченным акулой. Так что, если идете купаться в моря с акулами, будьте крайне осторожны. Можно погибнуть, можно утонуть. Дальше. Продолжаем. Спокойствие, спокойствие. Тихо. Итак, миф третий. Значит, все-таки, если произошло свидание с акулой, как надо действовать? На самом деле, точные методики до сих пор не выработаны. Много есть действительно всяких брошюр, уже об этом упоминалось. Много разных есть советов от опытных там, людей, которые уже десяток акул на своем счету, так сказать, имеют перебитых. Но на самом деле непонятно, что делать, но понятно, чего делать точно не надо. Вот один из таких вредных советов, что если акула рядом плавает, надо на нее напасть первым. Не надо нападать первым, вот честно скажу. Если вы, конечно, хотите закончить жизнь оригинальным самоубийством, то это хороший вариант. Но вообще акула, скорее всего, нападать не будет. Но вот если вы проявите агрессию, ну тут акуле уже ничего не придется делать, как только нападать. И боюсь, что тот фотоаппарат или там даже ножик, который у вас в руках окажется, это будет ничто по сравнению с зубами акул. Есть еще один хороший совет. Вот тоже тут многие подняли руку, то, что надо бы прикинуться мертвым. Вообще, вроде бы, стратегия неплохая, но... А у акулы есть уникальный орган ампулоренцини. И этот орган позволяет чувствовать электрические колебания, электрические поля, которые выделяют наши тела. Поэтому, покуда сердце бьется, акула будет знать, что мы живы, и прикидываться мертвым бесполезно. И даже если нам попадется на редкость тупая безмозглая акула, которая вообще не видит, не слышит и ничего не чувствует, она с огромным удовольствием сожрет падаль. Поэтому прикидываться мертвым не надо. Ну и дальше хотелось бы уже перейти к древним акулам. Даже Жак-Ив Кусто говорил, что акулы – это древнейшие хищники, которые дожили с древнейших времен, практически не изменившись, и эволюция им не нужна. Я немножко перефразировал. Ну вот, видно, что акулы действительно дошли до наших дней, но насколько они древние и насколько они не меняются? Давайте разбираться. Начнем с того, насколько акулы древние. Оказывается, такие древние, действительно. Где-то в отложениях порядка 350 миллионов лет мы можем обнаружить отпечатки акул. Это каменноугольный период. Заберемся глубже, в девонский период, в силурийский период. Мы найдем там чешую и зубы акул. То есть тогда акулы тоже были. И даже в отложениях верхнего ордовика, то есть порядка 470 миллионов лет, можно обнаружить чешую, очень напоминающую акулью. То есть возможно, что акулы – это вообще одни из самых первых рыб. То есть да, акулы древние. Но действительно ли они не эволюционируют и не меняются? Ну, конечно же, нет. Здесь, на этом упрощенном родословном древе, мы видим, как много было разных отрядов древних акул, и мы видим, что современные акулы, которые дожили до наших дней, появились значительно позже, а вот все древние уже вымерли, и древние очень сильно отличались от современных. Все более-менее современные акулы появились где-то в юрском периоде, порядка 150 миллионов лет, ну, может, 200. Вот. Но и, в принципе, отличить древних от акул от современных достаточно просто даже по зубам. Но, в принципе, так как отрядов много, то и современных акул довольно много, и древних довольно много. Но вот некоторые примеры, как отличить этих акул, вы здесь видите. Хорошо, давайте дальше разбираться. Насколько акулы примитивные? У акул есть несколько действительно очень примитивных признаков. Во-первых, это их система дыхания. Во-вторых, это хрящевой скелет. Действительно, если мы сравним дыхательную систему хрящевых рыб и костных рыб, у которых есть жаберная крышка, нам кажется, что вот у хрящевых она более примитивная. Ну и вроде как сейчас все ученые с этим соглашаются. А что же скелет? Вроде бы хрящевой скелет предшествовал костному. И так как у акул до сих пор хрящевой скелет, нам кажется, что это крайне примитивный признак. Но так ли это на самом деле? Долгое время считали, что так. Но до того, как была обнаружена акула Гогасиляхус. И вот когда вышло исследование Гогасиляхуса, было это совсем недавно, в 2016 году, обнаружили, что в его сохранившихся хрящах, которым там около 400 миллионов лет, были вот такие вот черненькие штучки с вытянутыми, видите, канальцами. Это остеоциты. То есть здесь были клетки, которые создавали кость. То есть у них скелет был частично окостеневший. И потом акулы потеряли кость, чтобы облегчить скелет и стать суперхищниками. То есть это не примитивный признак, это наоборот прогрессивный признак. И акулы очень продвинутые ребята. Ну и закончить свой рассказ я бы хотел бы мифами о древних акулах-мегалодонах. Очень известные ребята тоже. Ну, как себе представляют все мегалодоны? Это такая гигантская 20, а то и 30-метровая белая акула, которая охотится на подвижную добычу, в первую очередь на китов. Такой грозный пожиратель китов. Мы его недавно видели в фильме «Мэг Монстр глубины». Правда, по-моему, там было даже побольше, чем 20 метров. Но с кем не бывает, да? Хорошо. Давайте разбираться все-таки, что же нам известно на самом деле от мегалодона. На самом деле мы знаем от мегалодона только его зубы. Не зря его называют мегалодон, то есть огромный зуб. Вот что известно на самом деле от мегалодона. Вот самая частая находка. Действительно, зуб большой. Видно, что он намного больше, чем зуб самой крупной современной хищной большой белой акулы. Но как выглядела точно эта акула, мы не знаем. Чуть позже стали находить позвонки. Видно, что они тоже гораздо крупнее, чем позвонки белой акулы. Но насколько все-таки он крупный и как он выглядел точно? Давайте постараемся разобраться. Ну вот, еще забыл сказать, можно еще найти иногда позвоночные столбы. Вот, например, бельгийский мегалодон. Вот есть бельгийские вафли, есть еще бельгийские мегалодоны, тоже хороши. Так вот, бельгийские мегалодоны иногда сохраняются вот так, видите, тоже неплохо. Хорошо. Как же можно восстановить даже вот по позвоночному столбу или там по отдельным зубам облик мегалодона? Ну, самый простой способ посмотреть, что зуб этот похож на зуб большой белой акулы, только в 4 раза больше. Значит, берем большую белую акулу, увеличиваем ее в 4 раза и получаем мегалодона. Там 5 метров на 4, получается 20. Ну, значит, 20-метровая белая акула. Шикарно. Все вроде бы легко и просто. Но чем дальше изучают мегалодона, тем лучше понимают, что на самом деле на белую акулу-то он не похож. Гораздо больше его зубы похожи на зубы древних акул, которые называются атодусы. Вот у меня зубик атодуса в руках. И некоторые атодусы очень похожи на зубы именно мегалодона. А атодусы, судя по всему, выглядели скорее как обычная классическая акула, например, как песчаная акула. Поэтому, скорее всего, и сам мегалодон был такой более субтильный. Вот так он, может быть, выглядел. Хорошо. Каковы же его размеры все-таки реальные? Для того, чтобы оценить его габариты, можно воспользоваться разными методами. Можно там, собственно, экстраполировать по размеру зуба. А можно попытаться оценить максимальный размер мегалодона по возможности его дыхательной системы. Оказывается, в принципе, что вот такая примитивная дыхательная система очень большую тушку прокормить не может. То есть просто кислорода элементарно будет не хватать. И в результате Айден Мартин прикинул, какого же размера мог бы достигать мегалодон, если бы он плавал при температуре воды где-то в 10 градусов. Ну и оказалось, что где-то 15 метров. То есть 15 метров — это потолок. А скорее всего даже меньше, там метров 11-13, где-то так. Ну и наконец, самый последний миф тоже про мегалодона. Что? О, да, чуть не забыл еще. У нас же мегалодон на китов охотится. Ну конечно же. Охотится или нет? Давайте разбираться. Ну, вот если даже посмотреть на эти остатки, мы видим, что охотился, безусловно. То есть следы мегалодона на костях разных животных, в том числе и даже ластоногих, не только китообразных, но и усатых китов тоже. Но проблема в том, что нет никогда следов заживления. То есть, что мегалодон ел усатых китов или там ластоногих, это точно. Но ел ли он их живых, вот это вряд ли. Потому что иначе бы какие-то следы заживления были. Вряд ли он был настолько успешным охотником, что прям никто от него уйти не мог. То есть, скорее всего, он ел уже мертвые туши. И, по всей видимости, ему стоит прочить роль мегападальщика, а не суперхищника, такой гипергиены морской. Ну и вот, наконец, последний миф, как обещал. Миф очень распространенный о том, что мегалодон жив. Ой, что только не говорят про этот миф и как только его не подтверждают. Есть даже какие-то видео, есть даже какие-то кадры там обкусанных несчастных китов, которые валяются на берегу и сами там даже рассказывают о том, как их мегалодон съел. Есть вот такие вот исторические кадры. Смотрите, это кадры Второй мировой войны. Ну вот что вам еще нужно? Вот вам подлодка, понимаете, или немецкая, вот вам мегалодон плывет. Что это? Ну, фотошоп. Что это еще может быть? Но на самом деле, прежде чем разбираться вот с каждым вот таким вот случаем, и там можно, в принципе, так сделать, лучше доказать, что мегалодон просто сейчас жить не может. Для этого неплохо было бы разобраться, что вообще позволило этой рыбе существовать на протяжении практически 20 миллионов лет. Появился он где-то 20 миллионов лет назад, а вымер где-то около 2 миллионов лет назад. На самом деле мегалодону очень повезло. Ему нужно много пищи. Ему нужно много кислорода, потому что дыхательная система примитивная. Ему нужна теплая вода, потому что он хладнокровный. А во время его существования получалось, что у нас здесь была достаточно холодненькая водичка, насыщенная кислородом. Нам известно, что в холодной воде кислорода гораздо больше может раствориться. Но и эта вода с помощью подводных течений, с помощью апвеллинга достигала тропических широт. И там поднималась наверх. И в результате в тропиках вода была теплая, но насыщенная вот этой холодной водой, пересыщенной кислородом. То есть она и теплая, и насыщенная кислородом. Красота, да и только. Вот как раз идеальные условия для существования мегалодона. Но потом течения изменились. И что произошло? В результате изменения течений, во-первых, стало меньше кислорода, перестала проникать вот эта охлажденная вода к тропикам. В результате мегалодон стал задыхаться. Во-вторых, задыхаться стал не только мегалодон, но и многочисленные рачки, планктон, который тоже прекрасно себя чувствовал вот в теплой воде, насыщенной кислородом. Когда стало меньше планктона, стало меньше тех, кто питался планктоном, то есть усатых китов, там предков синих китов. Да? Усатые киты ушли вслед за пищей, ушли к полюсам, на север и на юг. А мегалодон за ними уйти не мог, потому что он в холодных условиях жить не может. То есть у него и пища пропала, и кислорода стало меньше, и жить ему стало совсем фигово. А тут еще и хищники некоторые появились новые. Появились касатки, появились белые акулы. Они стали поедать ту же добычу, на которую претендовал мегалодон, они стали поедать самих мегалодонов. Но и в итоге это привело к печальному результату, который нам известен. Мегалодон вымер. И это совершенно точно. Это доказано вот экологическими факторами. Ну и в самом конце рассказа я бы хотел вернуться к тому, что акулы вовсе не такими, как мы их все представляем на первый взгляд. Акулы — это очень большая, крайне разнообразная группа живых организмов. И если мы будем воспринимать их как вот таких вот агрессоров, которых нужно истребить, дабы они не истребили нас, ну, значит, все акулы последуют за мегалодонами. А так, может, еще поживут какое-то время. Но я надеюсь, что мы все-таки будем подходить к акулам не с точки зрения каких-то мифов и наших предрассудков, а вот с точки зрения науки относиться к ним не как к чудовищам, а как к реальным рыбам, которым как-то нужно выживать в этом суровом мире. Ну и в конце хотел бы показать вам некоторый список литературы. Он получился довольно большой, но я думаю, что потом можете на записи все это детально изучить. И, собственно, спасибо за внимание.
1: Я даже не знаю, что сказать, потому что только что реабилитировали тираннозавра как хищника и вот разжаловали мегалодона теперь. Так что вот статус-кво какой-то в палеонтологии, такое впечатление, сохраняется.
3: Так и надо.
1: Давайте посмотрим на результаты онлайн-голосования, если получится их увидеть, я надеюсь.
3: С этим нынче сложно.
1: Потому что параллельно с голосованием в зале происходит голосование онлайн, кстати, оно началось раньше.
3: Во! Мне кажется, в интернет коронавирус забрался.
1: Нет. Все бесполезно победило. Вы разделяете пессимизм наших зрителей?
3: Да, безусловно. Если быть совсем честным, конечно же, частенько люди отбиваются от акул, но чаще всего это связано именно с тем, что они кусают один раз и уплывают. А если акула все-таки хочет съесть человека, ну, чаще всего человеку не удается уйти. Лучше действительно его лупить, чем попало. Но, как правило, люди именно этим и занимаются. Есть все-таки шанс попасть в глаз, и, может быть, тогда акула уплывет. Но, правда, проводились некоторые эксперименты, и вот показали, что чтобы удобнее всего было ударить акулу в глаз, надо оказаться в пасти акулы, причем именно лицом кверху, и чтобы руки торчали достаточно сильно. Вот тогда за 15 секунд можно ударить акулу в глаз.
1: Я такие кадры видел, я понял, что это как раз... Видимо, человек готовится акуле ткнуть пальцем в глаз, но она, видимо, уже быстрее реагирует. А вот вариант укусить акулу первым.
3: Укусить акулу первым?
1: Да. Блин, да я боюсь, зубы сломаете. Плавник.
3: Она же вся в зубах, у нее же плакоидная чешуя, это практически как зубы. Так что, боюсь, потом еще к дантисту придется идти, не только там к протезисту. Не стоит. Пусть хоть зубы останутся целые.
1: Очень в жилу сейчас будет вопрос эксперта. Значит, эксперт, упоротый палеонтолог... Он же Дмитрий Соболев, больше известный как упоротый палеонтолог, сейчас появится на экране, и, точнее, он сам не появится, он очень такой скрытый.
4: Многие говорят о гигантских размерах мегалодона, но немногие понимают, чем спекулятивная экстраполяция от размера зубов отличается от реальности. В любом случае, хоть говорить об этой теме можно долго, реальность и физика ставят перед любым животным определенные пределы размеров, которые без магических примочек превзойти просто невозможно. Что же ограничивало размер мегалодона? По каким объективным параметрам можно вычислить его максимальный размер? Оказывает ли на размер влияние, например, количество кислорода в воде? Или, может, ее температура? Может ли вообще животное, которое дышит примитивными жабрами, вырастать до размеров крупных зубатых китов, например, левиафана Мелвилла?
3: Да, интересный вопрос. Хотя справедливости ради стоит отметить, что чуть-чуть я этот вопрос уже освещал в своем рассказе. И больше того, скажу честно, вообще-то говоря, у Дмитрия Соболева на канале «Упоротый палеонтолог» есть ролик про мегалодоны, и он там тоже этот вопрос частично освещал. Так что я догадываюсь, что он все-таки знает ответ на этот вопрос. Но я так и быть отвечу. Я сегодня добрый. Итак, значит, давайте разбираться еще разочек. Что мы знаем от мегалодона? Мы знаем от него зубы и знаем позвонки. То есть, в принципе, для того, чтобы объективно померить размер мегалодона, было бы неплохо найти целый скелет. А еще лучше целого мегалодона, причем желательно только вчера сдохшего. Вот тогда будет шикарно. Там от носа до хвоста померили, все нормально. Иначе приходится что-то там изобретать. Ну, самый простой способ, это, ну, самый очевидный, скажем так, это взять то, что действительно реально сохранилось, и провести какую-нибудь яростную экстраполяцию. Ну, например, там, померить размер зуба современной акулы, померить ее длину и сравнить. Вот, и построить какую-нибудь там формулу. Потом померить размер мегалодона и по этой же формуле вычислить его длину. Собственно, именно так чаще всего и делали, и получали самые разные данные. Вот по тем же зубам мегалодона получали данные там, от 14 метров до 24 метров предельную. Чуть-чуть получше ситуация с позвонками. Но позвонки сохраняются довольно редко, но в принципе по ним тоже можно получить какие-то данные. Собственно, по тому знаменитому бельгийскому мегалодону получили длину где-то 11 метров, по самому крупному найденному позвонку получили длину где-то в 13 метров. Но все это лирика. Лучше всего, конечно же, вот как, собственно, упомянул Дмитрий Соболев, найти какие-то физические ограничения, которые превзойти просто невозможно. И у крупного существа есть таких ограничений минимум два. Это питание и это дыхание. И как раз с дыханием у рыб, особенно хрящевых, ситуация не очень хорошая. Дыхательная система довольно примитивная, и жаберки имеют какую-то ограниченную возможность поглощения кислорода. Больше того, если мы будем постоянно увеличивать потенциальный размер нашего мегалодона, то мы будем увеличивать его объем тела в кубе, а объем его жабер будет увеличиваться в квадрате. Есть такой закон квадрата куба. То есть получается, что в какой-то момент тушка уже будет слишком большой, а жабры эту тушку просто-напросто обеспечивать уже не будут способны. Вопрос только, как найти эту точку. Для того, чтобы найти эту точку, в принципе, вычислить это можно, но было бы неплохо иметь очень хорошие данные по современным акулам. А таких данных на самом деле нет. То есть нет данных о том, как акула поглощает кислород, какова скорость диффузии. Есть данные только по катрану. А катран на самом деле довольно далек и от большой белой акулы, и от мегалодона. Но вот один из специалистов, Айден Мартин, в такой научно-популярной статье попытался все-таки, используя вот эти данные по катрану, восстановить вот потенциальный максимальный размер мегалодона. Ну и он взял, соответственно, вот эти данные по катрану, значит, где-то в 4 раза увеличил скорость его метаболизма, чтобы он достиг скорости метаболизма, то есть обмена веществ у большой белой акулы. Дальше посчитал все это где-то для 10 градусов Цельсия температуры воды и, соответственно, примерно прикинул вес мегалодона. То есть, короче говоря, миллион тоже каких-то там гипотетических допущений сделал. И в итоге получил, что максимально предельный размер мегалодона – это 15 метров. Но, опять же, это все очень спекулятивно. Но как бы там ни было, вот пока что вот цифры в 14, 15, 16 метров кажутся наиболее правдоподобными. Да, и кстати, справедливости ради стоит заметить, что вообще крупные животные, даже тот же там левиафан Мелвилла, судя по современным данным, все-таки не достигали длины там больше 17 метров. И мозазавры тоже там порядка 17 метров оцениваются. То есть вообще, скорее всего, вот, чтобы прокормить такую огромную тушу, вот пищи такой крупной не хватает. Поэтому получается, вот 17 метров – это вообще, скорее всего, предел для очень крупных животных, хищных. Если хотите вырастать крупнее, кушайте планктон.
1: Вопрос, присланный делегатом форума, звучит так. Смогли бы мезозойские акулы добиться разнообразия и лидирующих позиций в морях мезозоя, если бы не появились морские рептилии?
3: Не очень я люблю такие вопросы из категории «что было бы, если бы?». Вот, потому что, конечно же, самый правдивый ответ в данной ситуации будет, что рядом не стоял, свечку не держал. То есть, ну, точно сказать здесь ничего нельзя. Можно лишь попредполагать и повыстраивать какие-то гипотезы. Но давайте так и сделаем. Начнем с того, что в принципе были времена, когда акулам никто не мешал, потому что акулы – существа древние. И в палеозойскую эру акулы были, по всей видимости, главными хищниками в морях. Но при этом они каким-то образом все-таки впустили во время мезозоя рептилий в моря. То есть получается, что они занимали не всю экологическую нишу, какой-то ресурс оставался. Иначе бы, покуда там эти ихтиозавры еще были похожи на какую-то такую плохо плавающую ящерку, акулы бы их сожрали бы на первых же их шагах и не дали бы им развиться в нормальную такую морскую животину. То есть получается, что акулы не перекрывали все экологические ниши. И если бы не пошли бы те морские ящеры, которые, собственно, пошли, то пришел бы кто-нибудь другой. Есть этому еще одно шикарное доказательство. Ведь морские ящеры вымерли. И акулы опять же остались единственными королями морей. Но после этого они опять пустили каких-то непонятных вот этих лисенков на копытцах в воду, которые потом стали китами. То есть получается, что акулы не занимают все, что могли бы занять. И все-таки в некоторых местах акулы жить не могут, и приходится им уступать место кому-то еще. И, кстати, есть еще одно такое интересное исследование, было оно проведено в 2016 году, когда для Тихого океана оценили экосистемы за последние 100 миллионов лет. И оказалось, что, значит, если мы возьмем мезозойскую экосистему, там акул было очень много, они были разнообразные. Если мы возьмем палеогеновую экосистему, когда как раз у нас уже вымерли морские ящеры, и еще не появились, соответственно, киты, акулы были настолько же разнообразны. То есть их не стало толком ни меньше, ни больше. То есть получается, что в принципе как бы морские всякие другие там существа им не сильно-то мешают. И, наконец, вообще-то говоря, кто вам сказал, что в мезозое акулы и так не были сильно разнообразными? Вообще-то говоря, в мезозое, особенно в мелу, разнообразие акул было даже выше, чем сейчас. И больше того, даже тогда жили очень крупные акулы, например, лептостироксы, которые достигали длины 9 метров. То есть, ну, не мегалодон, но тоже хороши. Так что акулы прекрасно себя чувствовали и рядышком с мезозаврами.
1: Так, сейчас микрофон уходит в зал, и мы дадим слово кому-нибудь, только избегая молодого человека с накладными ушами, который, я вижу, уже руку поднял. Избегая молодого человека с накладными ушами, дайте, пожалуйста, вот...
3: Да, дискриминация девушке. По ушам.
1: Да. Представляйтесь.
5: Как он работает?
1: Говорите.
5: Андрей, Москва. Раз уж речь зашла о примитивной системе дыхания, то у нас есть придонные экосистемы, практически аноксичные, где самой большой рыбой все равно будет шестижаберник, который акула. То есть чем-то он там дышит, то есть она не столь примитивна.
3: Так, ну давайте начнем с того, что у нас далеко не все моря обладают аноксией около дна. И, собственно, там, где у нас полная аноксия, там у нас толком никто и не живет. Но действительно, справедливости ради, можно сказать, что дыхательная система акул не так проста, как может показаться на первый взгляд. И есть даже, например, такой миф о том, что акулам надо постоянно плыть, чтобы дышать, иначе их жабры просто не будут омываться водой. На самом деле это тоже не совсем так, потому что у акул есть еще второй способ дыхания, называемый гулярное дыхание. Они сами, там, двигая нижней челюстью, засасывают через брызгальце, это особое отверстие за глазами, они засасывают жидкость и омывают жабры. Так они могут жить, в общем-то, даже в стоячей, ну, не в стоячей воде, но, в принципе, стоять они могут, скажем так, в воде и прекрасно себя чувствовать, и могут дышать только гулярным дыханием. Правда, на это способны не все акулы. Ну и вот, собственно, шестижаберник тоже прекрасно обходится как раз в первую очередь гулярным дыханием и может жить даже около дна. Но все-таки не в полной аноксии, я вот тут не соглашусь.
1: Пожалуйста, во втором ряду я вижу мигающий такой сигнал. И это девушка, которая уже сегодня со мной общалась. Прошу, у вас есть шанс задать вопрос.
6: Меня зовут Валя, я из Москвы. У вас в презентации вы рассказывали об одном мифе, то, что акулы совсем не менялись. И у меня возник такой вопрос. Насколько сильно отличаются химические процессы внутри организма предков акул от современных акул?
3: Вопрос очень интересный, и мне бы тоже было бы очень интересно знать ответ на этот вопрос. Вот. Но как бы если учесть, что палеонтологам приходится работать с в основном зубами, то как бы, причем окаменевшим и сильно-сильно замещенным, то о химических процессах рассуждать не приходится. То есть, ну, может быть, когда-нибудь что-нибудь интересное по этому поводу выяснят, но вот пока что мне таких данных неизвестно, я даже не представляю, как бы это вообще можно было бы восстановить.
1: Так, давайте в задние ряды микрофон, пожалуйста, дадим. Я вижу руку. Да.
7: Спасибо. Марк из Москвы. Собственно, вопрос, который, я уверен, вы были к нему готовы. Как насчет Shark Repellent Spray? Стоит ли чем-то обмазываться тем несчастным, которые находятся в зоне опасности, чтобы вот эти самые предупредительные укусы привели к однозначному отбрасыванию в сторону несчастного?
1: Откусанной ноги.
3: Ну, вообще, мне кажется, можно обмазаться каким-нибудь спреем, чтобы не кусали, например, комары, прежде чем там залезешь в воду. Вот, тоже неплохо. А вот атаку вряд ли поможет. Ну, действительно, проверяли уже эти спреи всеми возможными и невозможными способами, и доказано, что, конечно же, все это и мистификация чистой воды. То есть, вообще, на самом деле, акул-то много, и многие акулы нападают. И вообще выработать что-то одно, чтобы не нравилось всем акулам, вообще довольно сложно, честно говоря. Но и эти спреи неэффективны сейчас, это точно. То
1: есть, слушайте, ультразвуком, по-моему, гоняли как-то акул. Какие-то были такие шумелки, пугалки.
3: Много чего пытались сделать, но, я говорю, однозначных пока методов нет. А вот есть, на самом деле, вру, сеть. Вот если поставить сети вокруг пляжа, тогда акула не приплывет, это точно. То есть вот это железный, на самом деле, способ. И действительно, там, где акул много, так и делают. Вот то, что так не делали, например, в Шарм-эль-Шейхе, ну, как говорится, сами дураки. Ну.
1: Акула из фильма «Челюсти» порвет любые сети?
3: Я думаю, что она порвет всех за Спилберга.
1: Так, пожалуйста, идите на огонек. Вот там вот, там уже второй огонек, но вы опоздали. Ваша звезда взошла слишком поздно. Прошу.
8: Здравствуйте, меня зовут Саша, я из Москвы. И раз тема вообще про кино, хотелось бы задать вопрос про самый гениальный фильм про акул. Это «Шаркнадо», конечно же. Если кто-то не смотрел и не знает, в чем замес, там торнадо собрало кучу акул, выбросило их на улицы, и акулы всех убивали, собственно. Вопрос, насколько это реально? Водяное торнадо с акулами, которое убьет всех. Вот, спасибо.
3: Ох, шикарно. Знаете, раз уж вы упомянули хорошие такие фильмы про акул, я еще помню, как назывался фильм про такого монстра, полуакулу, полуосьминога, он там тоже всех сжирал. Тоже шикарная была животина, на самом деле. Ну, понятно, я думаю, что ответ будет очевиден, что нас не убьет всех торнадо с акулами, можно не беспокоиться. Вот. В принципе, может ли торнадо засосать акулу? Ну, я думаю, что может. Торнадо может засосать много чего, уже доказано. Вот даже известно, вроде, когда там около банка пролетала и куча денег засосала, потом там дождь был из монет. Шикарная история. Вот, иногда менее приятная история, там лягушки падают, коровы сверху падают. Вот. Ну, я думаю, что и акулу может засосать. Ну, понимаете, как бы, я вообще не понимаю, в чем проблема. Мало того, что эта акула сдохнет, скорее всего, еще значительно раньше, чем она упадет на землю. И даже если она упадет таки на землю, останется жива, чего она там на берегу будет делать? Ну, подергается немножко, там придут куча туристов, там делают селфи с акулой и убегут.
1: Слушайте,
3: я думаю, что этим дело и закончится.
1: Я вспомнил историю про какую-то акулу, у которой в желудке нашли руку откушенную, и по отпечаткам пальцев это был какой-то исчезнувший гангстер.
3: Ну, так нормально, в принципе. Многие гангстеры так и делали специально.
1: Ну, причем его, судя по всему, порубили, выкинули в море, и уже она его съела.
3: Интересно, когда живого.
1: Так, я отвлекся. Пожалуйста, давайте микрофон кому-нибудь в... Вот там вот. Нет, вот туда бегите, пожалуйста. Там вот кто-то.
9: Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва. Вопрос такой. Мы уже, предыдущий оратор рассказывал нам про мифы юрского периода. Вот представим на секундочку, если бы вы были режиссером фильма «Аквариум юрского периода», и вам нужно было бы снять фильм не про мегалодона. Вот, про кого бы вы сняли фильм?
3: Ну, я бы точно не снимал бы фильм про мегалодона, потому что мегалодон не жил в юрском периоде. Он жил существенно позже. А так как я палеонтолог, меня покоробило сразу.
1: И надоел, к тому же, уже всем, по-моему.
3: Мне нравится. Вот. Ну, я думаю, что я просто не взял бы, честно говоря, юрский период, потому что это достаточно, ну, не не самый интересный, скажем так, период для аквариума. Но там можно какого-нибудь литсихтиса было взять. Это не акула, но тоже рыбина большая, красивая. Я думаю, всем бы понравилось. Можно было бы некоторых акул взять тоже крупных. Но их там не так было много, или мы не знаем не так много. Я бы лучше взял бы какой-нибудь аквариум палеозойской эры. Вот там были шикарные существа. Вот там какой-нибудь дункляостей, какая-нибудь там пластинокожая рыба шикарная. Потом было множество каких-то таких этих недорыб, у которых даже челюстей не было, и которые всех засасывали до смерти. Можно там было еще искусственные как-нибудь там вывести. Мутанты обязательно, чтобы он там был огромного размера и засасывал всех людей до смерти. Вот шикарно, мне кажется, могло бы получиться. Вот можно было бы на эту тему пофантазировать. Вообще, я надеюсь, что меня смотрят все режиссеры. Вот, поэтому давайте снимем уже, наконец, парк пермского периода. Мне кажется, давно пора.
1: Если найдем, опять же, кровь комаров пермского периода, которые кусали акул пермского периода.
3: Главное найти спонсора, сразу кровь найдется.
1: Кровь спонсора, да. Пожалуйста, вот, да, вот там вот кто-то машет прям.
10: Ура! Меня зовут Мария.
1: Это, наверное, я последний вопрос будет. Ага.
10: Я хотел бы задать вопрос не про кино, а про океанариумы. А комфортны ли условия содержания акул в таких местах или не стоит платить за посещение океанариума?
1: Стоит ли их кормить человечиной там?
3: Ну, могу сказать вот что. Что в принципе тут главное, чтобы рыбе хватало места и, собственно говоря, пищи. Если акула небольшая, то ей в океанариуме будет достаточно комфортно. Если же эта акула более крупная, вот тут у нее уже возникают некоторые проблемы. Вот, например, если мы возьмем таких крупных существ, как дельфины и касатки, много про это там чего

0: из 6.
1: Медведи проверены временем. Он пережил, к слову, растительноядного и более крупного пещерного медведя. Так что настаиваю, мой выбор – бурый медведь.
2: Погоди, ведь относительно недавно нашли останки древнего белого медведя. Он был покрупнее обычных.
1: Но если про недалекое прошлое, это все как-то пока не очень понятно. Нашли всего один большой череп, но да, науке, конечно, известен гигантский белый медведь, живший 70 тысяч лет назад, причем в районе нынешних Британских островов. Описан он был по одной локтевой кости. И поскольку его ареал был отделен от ареала других белых медведей сплошным ледниковым щитом, то, скорее всего, он был потомком бурых медведей, но не тех, от которых значительно раньше произошли остальные белые медведи. И по мне, так исходя из логики, это скорее был такой ледниковый подвид бурого медведя. Так что давай выведем его за скобки.
2: Ладно, давай двинем дальше, в прошлое. Там, наверное, какой-нибудь саблезубый тигр на первом месте, да? Не, впрочем, этих саблезубых огромное количество разных видов, но об этом в другой передаче, если вы захотите об этом узнать. Напиши комментарий. Отец, а твой в итоге какой фаворит-то? Пещерный лев?
1: Ну да, давай возьмем недалекое прошлое, берем в сравнении монстров, которых видел или мог видеть человек. Для этого нам придется отправиться мысленно в новый свет. Итак, самый большой саблезубый тигр, который вовсе не тигр, а представитель другого семейства, семейства саблезубых, смелодон популятор, жил в Южной Америке 2,5 миллиона лет назад и вымер всего 10 тысяч лет назад, то есть застал человека. Вес килограммов до 350, может быть 400. И клыки его были страшны. 29 сантиметров вместе с корнем. Пасть раскрывалась на 120 градусов. Серьезная заявочка. Но хваточка, используя терминологию современных собаководов, у него была неважнец.
2: То есть как это неважнец с такими-то клыками?
1: А дело в том, что он скорее колол своими саблями или ножами, причем усиливал давление не сжатием челюстей, а усилием мышц шеи.
2: Тогда, используя логику, он должен был со снайперской точностью, как представитель традиционного карате, бить жертву в секретную точку. Как говорят у нас на Окинаве, одним ударом наповал. Принцип, так сказать, икен хисацу. Вопрос только, кто его научил сокровенному знанию смертельных точек.
1: Ну ты загнул. Жизнь научила. И да, конечно, никакой борьбы, никакого джиу-джитсу, никаких удушающих. Выцелил в засаде какой-нибудь странное южноамериканское копытное, прыгнул, схватил лапами и снайперский укол куда-нибудь в район сонной артерии. Главное, в кость не попасть, чтобы относительно тонкие сабли не поломать. Считаю, что с пришедшим в обе Америки из Евразии американским львом популятор бы не сладил.
2: Американский лев. Наверное, хороший выбор. Его папа – пещерный лев, если я не ошибаюсь. И оба они подвиды современного льва.
1: Да, точно. И американец был крупнее современного льва, весил 400 килограммов, но был подлиннее телом смелодона и кусался куда сильнее, а главное был способен биться, не боясь сломать клыки. И как всякий лев, скорее всего, хоть есть и иные точки зрения, жил в прайде или в крайнем случае, как современный индийский лев, в прайдике или неподалеку от Онова. Но в любом случае постоянно оттачивал мастерство в его защите от посягательств других львов, холостяков. То есть всегда был готов кусаться, бить и царапаться, плести комбинации приемов на земле и в стойке. И если у смелодона не проходил его смертельный укус, а кто же ему даст-то прицелиться в такой ситуации, то он вряд ли победил бы.
2: То есть хоть по очкам, но в этом поединке американский лев победил бы смелодона. Значит, все-таки американский лев?
1: Нет, опять медведи, только вымершие, короткомордые. Так называют своеобразных североамериканских медведей-арктодусов и их южноамериканских братьев-арктотериев. Мы рассказывали о них в выпуске, где сравнивали жизненные формы хищных. Если брать крупнейшие виды обоих родов, арктодус был по суше, арктотерий по мускулистее. Арктодус весил, внимание, 600 килограммов, а крупные экземпляры чуть не тонну 400 при росте в 3,5 метра, а может и больше. Арктотерий при таком же росте, судя по плечам,

0: плечевой кости весил до 1 700 кг. Так что из них двоих мой выбор – арктотерий. Более того, по всей видимости, короткомордые медведи обладали уникальной силой хватки.
1: А ее кто-то замерял? Как вообще это делается?
0: Ну, ученые изучают строение черепа, где, как крепятся мышцы, и моделируют на компьютере. Так вот, у короткомордых медведей был в Африке экологический почти что близнец, не родственный им медведь агриотерий, вымерший 3 миллиона лет назад примерно. Он был немного поменьше, тонне весом, что тоже немало, но конвергентно очень похож, в том числе строением черепа, на короткомордых медведей, и силу его укуса как раз посчитали, сравнив со всеми современными хищниками. Он победил за явным, как говорится. А у белого медведя, к слову, укус оказался слабее, чем у бурого и даже панды. Не говоря о пещерном медведе, которого я, как говорится, снял с пробега. Потому что он был хоть и могуч, поболее, может, бурого, но был чисто растительноядным.
1: Ну а давайте вернемся к короткомордым медведям. Тут вспоминается классика. Чем шире наши морды, тем теснее наши ряды.
0: Да нет, никаких рядов не было, они одиночными были, как раз понятно почему. Клептопаразитить лучше одному всегда. И африканский агриотерий, и оба американцы были как раз-таки пищевыми клептопаразитами. Считается, что их длинные лапы как раз и были следствием их бодрых перемещений по открытым пространствам. Они, судя по всему, сами не часто охотились, но отнимали добычу как раз у пещерных львов и смелодонов.
1: Так смелодон со своими саблями был не способен обглодать добычу, поэтому в любом случае короткомордому медведю все равно еды доставалось много. С львами, конечно, нужно было торопиться.
0: Да, по всей видимости, отношения арктотерия с прайдом пещерных львов, учитывая разницу в размерах, могли складываться так же, как у современных волков с гризли в Йеллоустоунском парке. Волки кого-то ловят, медведи отнимают. Там самцы гризли даже в спячку не ложатся, чтобы пережить зимнюю бескормицу. А зачем? Еды много, можно отнять у волков.
1: Ну, хорошо, убедил. Итак, объявляю 5 монстров. Причем, что поучительно, все они оказались клептопаразитами. Неважно какими, факультативными, исходными, постоянными. Первое место занимает человек. Второе место, поскольку сумел на сегодняшний день выжить, бурый медведь. Ну а остальные места делят вымершие монстры. Арктодус, арктотерий и агриотерий. Во всяком случае, пока не растаяли ледники.
0: Пока, друзья, подписывайтесь на нас. Не забывайте жать колокольчик, а если что не нравится, пишите, ответим. Всего вам доброго!

0: Друзья, у меня для вас прекрасная новость. Мы начинаем тур с Деконструкцией Лайв по городам России. И начинаем мы 22 марта в Екатеринбурге, 23 марта Тюмень, 29 марта Казань и 30 Чебоксары. Все подробности и расписание смотрите на сайте Деконструкция Лайв. Знания не имеют границ, и практически все наши спикеры сейчас находятся в разных уголках мира. Для рекламного ролика их практически было невозможно собрать, и поэтому передаю эстафету Алексею Водовозову.
1: Всем привет с заснеженного русского севера. И сообщаю о том, что да, действительно, в марте будут интереснейшие, я так надеюсь, для вас разборы фильма «Собачье сердце». Встречаемся в Казани и в Чебоксарах. И поговорим не только о фильме, но и о первооснове, то есть о книге. На самом деле у Булгакова там очень много чего интересного спрятано. И в фильме есть либо вольные, либо невольные пасхалки, в том числе относящиеся, например, к военно-медицинской академии. Так что до встречи на проектах деконструкции.
2: Привет, друзья! Я астроном Владимир Сурдин. Я уверен, что вы, так же, как и я, любите научную фантастику. У меня любовью детства, конечно, был Жюль Верн. С него началось мое увлечение научной фантастикой, а потом и наукой, и до сих пор я занимаюсь астрономией. Но потом, в юности, я, конечно, влюбился в книги Стругацких. Аркадий и Борис Стругацкие – это то, что вело меня по жизни и до сих пор ведет. Борис Стругацкий был астрономом, так же, как я. Но вы знаете, после этого я долго не читал научную фантастику, потому что ее просто не было. И тут, неожиданно, открываю для себя нового писателя, китайского фантаста Лю Сициня. «Задача трех тел». Она меня поразила. Это удивительная история. И после этого я перечитал все в переводе на русский язык, что сделал замечательный китайский писатель Лю Сицинь, но это лучшее. О ней поговорим 22 марта в Екатеринбурге и 11 мая в Москве. А теперь передаю эстафету Станиславу Дробышевскому.
3: И снова здравствуйте. Я Станислав Дробышевский. Принимаю астрономическую эстафету у товарища Сурдина и спешу всех обрадовать, что 22 марта и 23 марта 2025 года состоится деконструкция. 22 марта в городе Екатеринбурге, а 23 марта в городе Тюмени, посвященная фильму «Апокалипсис», где злые индейцы потрошат добрых индейцев, рвут им сердца, кровь брыжет, полный трэш, угары и даже всякое страшное. Так ли оно было? Соответствует ли это реальности? Что сделать, чтобы такого не было больше? Про это деконструкция 22 марта и 23 марта в Екатеринбурге и Тюмени. Приходите все и узнаете всю правду о индейцах.
4: Друзья, большой привет отсюда, из Африки, из Египта. Меня зовут Максим Лебедев, и я очень надеюсь на нашу скорую встречу 23 марта в Тюмени.
0: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем сериал «Нулевой пациент», и у нас в гостях врач и научный журналист Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей.
1: Приветствую.
5: Я внимательно наблюдаю за этими пациентами. Это похоже на что-то серьезное.
6: Да, алло, слушаю.
7: Гончаров, НИИ эпидемиологии.
8: Вы прислали образцы крови.
9: В вашей больнице вспышка ВИЧ.
10: Посмотришь на тебя, вроде хороший человек, советский врач, ученый. Но какая-то в тебе есть гнильца, червоточинка такая.
5: Мы считаем, что проблема с СПИДом такая актуальна.
11: Мы теперь сплетни печатаем?
12: Да, печатаем, если это поможет привлечь внимание к опасности, которую преступно игнорируют.
10: Я предлагаю сохранить эту информацию в тайне.
13: Если мы будем отрицать вирус с летальностью в 100%, мы станем сообщниками в убийстве граждан.
14: Что вы предлагаете?
13: Найти источник заражения нулевого пациента, проследить его контакты, всю цепочку распространения вируса.
5: Заболевших может быть больше.
15: Будешь дальше мутить воду, я тебя уволю.
5: И на что вы еще пойдете ради своего места?
16: Ваши дети в безопасности.
5: Люди все равно узнают. И тогда сюда не 10 человек придет, а 100.
10: А теперь представьте, что если СПИД не только в листе, если он везде? Люди живут часовой бомбой внутри, и никто этого не знает, и никто ни хрена по этому поводу не делает.
16: Нельзя допустить паники.
17: А народ у нас нервный.
18: Отогнать всех!
11: только там к ней, потом не остановишь.
5: Могли ошибиться раз, но десятки.
11: Да сейчас выбор не между правдой или ложью. У тебя выбор между низкими жизнями и миллионами.
13: Как я потом детям этим буду в глаза смотреть? Родителям их как?
0: Фильм прогремел с успехом, я считаю, и очень много положительных по нему отзывов. И начнем, наверное, с того, что описывается 1988 год. И я хотела у вас узнать вообще о дате появления официально синдрома приобретенного иммунодефицита, потому что есть разные даты. 1890 год. Многие говорят, что могло быть и раньше, но это не как-то не заявлено. Потом 21 год, 33-й.
1: Ну, понятно, да.
0: И якобы там в 88 году было первое описание. Расскажите немножко про историю.
1: Здесь довольно интересная ситуация, потому что мы одновременно говорим о болезни, то, что называли СПИДом в то время, и о вирусе, вирус иммунодефицита человека. Вот это как бы две немножечко разные истории. Дело в том, что на сегодня мы можем открутить назад историю ВИЧ и действительно посмотреть, когда примерно он появился. У нас на сегодня такие возможности есть, и действительно их не было тогда, когда появился СПИД. Это важно понимать, да, то есть это две разные ипостаси. ВИЧ вызывает ВИЧ-инфекцию, а СПИД – это терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Но это современная терминология, и когда ее, кстати, применяют в нулевом пациенте, это неправильно. ВИЧ-инфекция тогда не говорили, СПИД. СПИД и вирус СПИДа. Если мы говорим о том, когда появился возбудитель, ну, тут есть, опять же, да, действительно разночтения, небольшие, правда. Некоторые говорят, что это самый конец 19 века, некоторые говорят, что самое начало 20 века. Ну, разница, как понимаете, там лет в 20, да, то есть не очень большая. И, скорее всего, это был переход. Мы точно такой же переход видели во время ковида. Вот это была классика жанра, когда из животного мира пришло к нам. С ВИЧ была та же самая история. Это был вирус иммунодефицита обезьян. Он сейчас тоже есть. Приматы им болеют. Другие приматы, не мы. И самые различные обезьяны. Но ВИЧ-1, скорее всего, это были шимпанзе. А ВИЧ-2, это, скорее всего, мангобеи. Такие дымчатые, очень красивые. И, скорее всего, из-за длительного контакта с этими обезьянами. Причем это происходило где-то примерно в Западной и Центральной Африке. Где-то, опять же, в районе, скорее всего, Камеруна. Произошел вот тот самый очень важный момент, когда вирус перестал быть обезьяньем и стал человеческим. То есть он научился работать с нашим организмом. Мы стали для него хостом, хозяином, и он перешел к нам. В итоге став уже окончательно целиком и полностью человеческим. Вот этот переход, скорее всего, произошел где-то между 1890 и 1910. Скорее всего, вот примерно в эти 20 лет. Откуда мы это знаем? Существуют методики, которые позволяют откручивать назад геном. Угу. Посмотреть, когда что появилось, когда разошлись родственники. Вот, кстати, примерно то же самое делали с ковидом, когда изучали его происхождение. И с прочими другими вирусами на сегодня такая возможность есть. Кроме того, когда мы говорим о том, когда появилась, собственно, болезнь, то есть СПИД, то, что мы называем, синдром приобретенного иммунодефицита. Вот здесь разночтений больше. Почему? Потому что мы не можем точно сказать. У нас есть некоторые образцы крови, скажем, из 50-х годов. Их сохраняли, и они долгое время лежали невостребованы. И потом, когда ретроспективно в документах медицинских, в публикациях еще где-то отслеживали похожую симптоматику, и искали пробирки с этой кровью, находили, то, например, мужчина, представитель народности банту, африканской как раз, 56-й год, у него подтверждено наличие в крови вируса иммунодефицита человека. И вот, наверное, на сегодня это самый первый официально зафиксированный, но ретроспективно, да, то есть в обратную сторону мы шли и эту кровь посмотрели. Ретроспективные случаи, скорее всего, вот этот. Были в Норвегии, были случаи в Соединенных Штатах, были еще где-то. Но оно все было разрознено, понимаете? И вот такой вот пристальный и интерес, наверное, и массовое изучение, и прочие вещи, оно пошло с 80-х годов. 20 века, соответственно, примерно об этом периоде мы и говорим. Причем, что интересно, почти одинаково было, что в Соединенных Штатах, что у нас. Потому что в Соединенных Штатах первое сообщение о клинически диагностированном СПИДе – это 81 год. Наш нулевой пациент, настоящий нулевой, целиком не элистинский случай, а целиком по Союзу – 81 год.
0: А у меня такой вопрос, может быть, немножко странный. А у обезьян откуда этот вирус появился?
1: О, это другой вопрос. Как вы понимаете, вирусов очень много.
0: Не спрашивали у обезьян.
1: Ну, к сожалению, они молчат, да. И вопрос-то в чем? Что говорили о том, что там просто какие-то были страшные, ужасные вещи с обезьянами творили, да, но как же, он половым путем передается? Но вообще-то нет, контакт с кровью. Это немножечко другая ситуация. Потому что обезьян заготавливали, например, на них охотились, разделывали. Соответственно, иногда во время охоты обезьяны сопротивлялись. То есть вот вам, пожалуйста. Получается, что и ранение, и контакт с кровью, и прочие вещи. Вот, скорее всего, здесь произошел переход именно из-за этого. Из-за постоянного контакта с кровью обезьян. И да, у вируса была, получается, возможность приспособиться к нам с вами. Откуда у обезьян, сложно сказать, но, как вы понимаете, вирусов огромное количество. Ну, например, грипп есть даже у рыб. Ну, то есть мы можем назвать некоторые, скажем, заболевания лососевых гриппом, потому что там довольно похожая ситуация. И вирусы, в общем-то, не различают, в кого забегать, если подходящий хост, да и прекрасно. Кто это, обезьяна, человек или вот лососевый, уже не важно.
0: Возвращаясь к нашему фильму, мне кажется, основная история и основная нить на протяжении всего сериала – это, конечно же, то, что все пытаются скрыть этот вирус. Никто не хочет об этом говорить, обсуждать. И, конечно же, все, и в том числе, насколько знаю, министр здравоохранения на тот момент и говорил, что у нас СПИДа нет. Они в фильме постоянно на эту тему тоже спорят, у них там идут какие-то дискуссии, не разрешают печатать в газетах. И вы, насколько я знаю, сами уже выступали на этот счет и говорили, что это все неправда.
1: Так, но, точнее так, частично.
0: Ну, частично, да. Но что самое удивительное, я когда готовилась, я всегда смотрю, что пишут об этом люди, что снимают, блогеры, что об этом, на эту тематику, да, снимали. И абсолютно практически там, я не знаю, 95% уверяют, что... Нет, у нас там, значит, до последнего все скрывалось. Уверяли, что у нас СПИДа быть не могло, потому что это болезнь, значит, вирус наркоманов, бомжей и проституток. Порядочный человек не мог никоим образом им заразиться. Как было на самом деле? И получается, такая ложная информация не только в фильме показана, да, в художественной, но и остальные там специалисты того же мнения, вот я говорю, сколько я не посмотрела, они примерно то же самое говорят.
1: Смотрите, здесь на самом деле есть несколько важных аспектов, потому что скрывать-то пытались все. И стигматизация была везде, то есть во всем мире изначально. Когда в Соединенных Штатах в 81 году появились первые случаи, они были среди геев. Причем, что интересно, там еще и среди внутривенных наркоманов. То есть общество внутри общества такое, довольно небольшое. И когда средства массовой информации стали об этом писать, то они придумали первое название. Гей-ассоциированный иммунодефицит в Соединенных Штатах, если что. Далее.
0: Вот откуда ноги растут.
1: Не только. Дальше смотрим. Центры по контролю заболеваний в Соединенных Штатах. То есть CDC. Прям круто-круто, как наш Роспотребнадзор. То есть вполне себе официальный орган. Они тоже не знали, как называть, поэтому в 82 году появилась аббревиатура 4H. Ну, то есть это гаитяне, это гомосексуалисты, это героинщики, это гемофилики. Казалось бы, да, ничего себе, Соединенные Штаты, там какие-нибудь политкорректности, прочее-прочее. Нет, пожалуйста, называли по четырем основным группам, которые были в группе максимального риска. И считалось, что вот оно так. И очень много было и религиозных групп в первую очередь, которые говорили, вот это кара Божья. То есть как раз все нормально. Это послано Богом для того, чтобы очистить наше сообщество от всех перечисленных H. Да, потому что они все нехорошие. Они все больные, например, или там убогие, или там вообще какие-то извращенцы и прочее, прочее. Эта стигматизация, еще раз, она была с самого начала. Первое. Второе. У нас тут наслаивались свои особенности. Потому что, как вы понимаете, у нас не было этих всех перечисленных H. Во-первых. Во-вторых, у нас не было других групп риска. Ну, как утверждалось, что у нас не может этого быть. Ни проституции не может быть, ни наркомании, ни прочих вещей. Ну да, то есть Вполне понятно, почему. С одной стороны. А с другой стороны, это настолько была, ну давайте так, непростая инфекция, во-первых. Было сразу понятно, что это, в общем, довольно тяжелая штука. И что она представляет большую опасность, потому что очень быстро разобрались, что не только 4H от этого страдают, но и все остальные люди. Независимо от того, насколько они хорошие, насколько они правильные, или там праведные, или еще какие-нибудь. Он вполне может распространяться, скажем, при переливании крови. Донорство – благородная вещь, казалось бы, да, но тем не менее может. Дальше. От матери к ребенку. Может? Может. И так далее. То есть огромное количество вот этих нюансов, оно стало ясным уже примерно ко времени событий фильма. Причем я сразу скажу, что я в это время был уже в военно-медицинской академии, то есть я уже там учился, и все, что рассказывали про ВИЧ, и все, что там публиковали и прочее, я все это видел сам. Я это прекрасно помню. И я точно могу сказать, что в 87 году в газете «Известия» вышла статья, где да, об этом и говорилось, что у нас не может быть СПИДа. Вот все, что авторы сериала вложили в уста Чазова, вообще-то это была газета «Известия». Угу. Не запрещали в газетах писать. Писали вот именно вот это. Чазов не говорил этого никогда. Ну, если у кого-то есть источник, ради бога, можно мне дать посмотреть видеозапись, но я тогда еще, ладно, поменяю мнение. Но я специально искал. Я не исключаю, что, может быть, не сохранилось или еще что-то, но я такого не помню. Я помню, что конкретно он говорил. Он всегда говорил о том, что это действительно высокорисковое заболевание. Мало того, и Чазов как раз давал распоряжение об открытии спеццентров, например. Но это было уже как раз вот после того, как Покровский съездил в Элисту. Очень быстро Чазов выдал распоряжение о том, что по всему Союзу открыть спеццентры. Потому что первый спеццентр был в Москве, как раз на Соколиной горе, и с него все и началось на самом деле. Не совсем так, как рассказывается в фильме, то есть там немножечко другая была хронология. Но, тем не менее, в 87 году я учился в 10 классе, и как раз выпускался и поступал в академию. Мы видели листовки, которые были выпущены в Советском Союзе. То есть в Москве мы их видели, нормальные листовки, как защититься от СПИДа. То есть не было такого, что вы никогда этим не заболеете. Рассказывали о том, что такое презервативы. Рассказывали, что вот они вот так защищают, так-то передается СПИД и прочее. Мы это знали, мы это обсуждали школьниками. Ну, старшими школьниками, да, мы уже как бы играли не только в прятки, да, и не только в догонялки, в другие игры с девушками. Но, тем не менее, то есть мы это обсуждали, мы это знали. Никто это не скрывал в таком вот масштабе. Другой вопрос, что именно про первого пациента, про нулевого пациента, про самого-самого первого в Советском Союзе, мы, конечно, узнали сильно позже. Естественно. Да, потому что там была такая, ну, скажем так, совсем не советская история. Угу. Абсолютно не советская, потому что в 81 году он был запорожским инженером и военным переводчиком одновременно. Работал в Танзании. Кстати, в сериале говорят, почему-то в Таиланде. У меня сразу вопрос, что делали военные переводчики советские в Таиланде.
0: Где первая буква вообще? Я тоже не поняла, да, почему Таиланд.
1: Да, но он был в Танзании на самом деле.
0: Ну, мне кажется, Таиланд – это дань современной, естественно.
1: Ну, не знаю. Может
0: моде,
1: быть.
0: В поездках Таиланд.
1: То есть это более понятно, чем Танзания, да. Угу. Но у него там был гомосексуальный контакт, соответственно. И вернувшись, он еще продолжает этим же заниматься с 25 солдатами.
0: Вот это меня даже в фильме больше всего поразило, что 24, по-моему,
1: ну, если 25, если по источнику. 25.
0: Ну,
1: и,
0: у пяти
1: и у пяти из них потом был обнаружен ВИЧ.
0: А говорили, секса не было.
1: Очень даже было. Очень даже. То есть вот этого, понимаете,
0: ну, это в одной вот части это скрывало. 24 солдата. Один единственный, ну,
1: бывает,
0: переводчик.
1: Бывает. Но я так понимаю, что он служил где-то в центре, то есть в Москве или еще что-то. Может быть, это была специальная часть боевая. Сложно сказать. Всякое могло быть. Но вот об этом мне говорили, это правда. Вот об этом мне говорили, то есть об этом мы узнали сильно позже. Но о том, что есть ВИЧ, о том, как конкретно он передается, это мы все знаем. И действительно, даже на уровне 87-го года, будучи десятиклассником, я уже все это прекрасно представлял. Когда я поступил в Академию военно-медицинскую, нам об этом рассказывали, то есть о ВИЧ нам вполне себе нормально все это показывали, как выглядит, пациентов мы видели. и прочее. То есть никто ничего этого, естественно, вот именно здесь, вот на этом уровне, это не скрывалось. Скрывалось вот,
0: а да. А вот мне интересно, а отношение какое было на тот момент? То, что это все-таки болезнь таких...
1: опять же, понимаете как, вот...
0: А социальных личностей все-таки? Я почему? Не могу этим заразиться.
1: Да, да. И... То есть почему, один из мотивов, почему скрывалось, он показан, кстати, хорошо в сериале. Потому что тут же, моментально приклеивается клеймо «спидозник». Потому что как назывался корпус вот этой на Соколиной горе, Покровский? Спидозный. Спидозный корпус он в Москве назывался, так его называли. И были призывы очистить или там, не знаю, или какой-то город от СПИДа, да, или там заклеймить этих товарищей, там, или даже физически уничтожить, или сослать некий концлагерь. То есть там, как вы понимаете, со стороны общественности были разные очень продуктивные предложения. Поэтому, может быть, даже правильно делали, что не раскрывали, скажем, личные данные до последнего времени. И вот это все в фильме очень хорошо показано. То есть почему немедленно начиналась травля?
0: Я все равно не понимаю. Ну, травля, хорошо. Если бы одно дело, когда тебе преподается информация о том, что именно там проститутки-наркоманы ее болеют, можно травить человека, ну, если ты там недалекий, да, из-за того, что ты там занимаешься какими-то аморальными вещами. Но травили нормальных людей и еще не позволяли детям контактировать, и да. Даже взрослым, с остальными людьми. То есть было такое мнение, что может передаваться каким-то воздушно-капельным
1: абсолютно. Путем? Абсолютно. Но вы же понимаете, для людей вообще очень сложно понять концепцию инфекции как таковой. И почитайте о чуме в Москве в конце 18 века. Ровным счетом ничего не изменилось. Все то же самое. Также нападали на больницы, нападали на врачей, говорили, что это распространяют в изоляторах, эту болезнь. А когда самое главное лекарство, то есть надвратную икону, ее, причем сама церковь запретила доступ к этой иконе, начался чумной бунт. Потому что у людей отобрали главное и единственное лекарство. А то, что они все там массово скапливались и передавали друг другу инфекцию, это как-то никого не интересовало. Здесь то же самое. 300 лет прошло, ничего не изменилось ровным счетом. То есть все осталось примерно на том же уровне. Восприятие обычными людьми любой инфекции, это, понимаете как, зараза. И неважно, что там должен быть или контактный путь, или там даже гемоконтактный, то есть должна быть кровь. Если ты просто поздороваешься за руку с человеком, у которого есть ВИЧ, ты не заразишься. Мало того, даже при гетеросексуальном, незащищенном контакте риск передачи крайне мал. И так далее. То есть там должно совпасть прям довольно большое количество обстоятельств, чтобы от человека к человеку передалось. Вот переливание крови, да. Пожалуйста, контакт с кровью – это самое первое, что было. Не половой путь, контакт с кровью. С этим были большие проблемы связаны. Почему? Ну, просто потому, что тогда не проверяли кровь доноров на ВИЧ-инфекцию. И, строго говоря, вся история, которая раскручивается в сериале, она началась с донора.
0: Основная история по фильму, почему в Элисте началась эпидемия? Из-за жутких условий антисанитарных и то, что были шприцы многоразовые. Их мыли под водой, якобы даже не дезинфицировали. Но это же было по всему Союзу такие условия.
1: Да.
0: Везде были многоразовые шприцы. Даже я с детства помню, что нас там кололи этими шприцами металлическими.
1: Так вот это и помогло Покровскому на самом деле.
0: Но почему именно в Элисте тогда случилось это?
1: Смотрите.
0: Там, а не в каком-то другом городе?
1: Опять же, вы понимаете как? Это стечение обстоятельств, то, что называется. Потому что там был второй нулевой. Вот в Советском Союзе у нас было два нулевых пациента. Мы, если посмотрим всю историю ВИЧ-СПИДа в Советском Союзе, то изначально это были иностранцы. 1985 год – это официально умерший первый иностранец, 30-летний студент из ЮАР. Он слетал домой на каникулы, вернулся заразившимся и умер. Здесь уже у нас. И под эти нужды в 1986 году у нас появилось отделение, ну точнее так, корпус. Инфекционный корпус отдельный, больницы на Соколиной горе. И там уже работал Покровский в 1986 году. В 1987 год появляются постановления, точнее так, сначала идет указ Президиума Верховного Совета о мерах по профилактике и борьбе со СПИДом. И потом, это было в августе 1987, в сентябре 1987 выходит дублирующий приказ Минздрава. То есть вот это все уже, оно все уже работало. Уже были скрининги. В 87 году пошел первый скрининг. И так далее. То есть это все знали, с этим всем работали. И только поэтому поймали листинский случай. Просто потому, что на Соколиную гору попали два пациента из Элисты. Женщина, у которой умер ребенок в Элисте, там на месте. Она была еще одновременно донором, и у нее нашли вот это заболевание. И плюс ребенок, который вместе с ней в Элисте лежал в одной больнице. И вот Покровского это навело на мысль, что а там что-то не так. По одной простой причине начали проверять, что делается. Проводится эпидрасследование. То есть начинают выяснять контакты. Начинают выяснять, где, как могло вообще в принципе произойти заражение. И выяснилось, что смотрите, муж у этой женщины чист, ничего нет, все нормально, все хорошо. Вот здесь то-то, но никаких контактов, кроме того, что они оба лежали в одной больнице. И вот здесь у Покровского возникла мысль, что надо проверять больницу. Ему, в общем-то, повезло. Точнее так, нам всем, по большому счету, повезло, что Покровский был не просто так Покровский. Он был кого надо Покровский. Он был сын академика Покровского, Валентина Покровского, главного эпидемиолога СССР. Соответственно, у него была возможность достучаться вот буквально сразу наверх. И отца слушали. Его пока нет. То есть Вадим пока не был таким, скажем так, светилом или авторитетом, или еще кем-то в этом роде. Но он все объяснил отцу. Отец был хорошим спецом, он все понял. И он донес куда надо, что да, нужно ехать. И действительно, мало того, об этой, я слышал об этой эпидемии в программе «Время».
0: Даже
1: это был
0: так.
1: Декабрь 88 года. Я хорошо помню. Это был уже второй курс военно-медицинской академии.
0: Врут, значит, кино.
1: Конечно. Угу. Сообщили в программе «Время» сначала. Покровский поехал в начале 89 года. Причем, что интересно, в его группе был Онищенко. И он был не каким-то рядовым сотрудником, а всего-навсего заместителем начальника главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР. То есть, вы понимаете, да, это прям ого-го, как круто. В сериале этого нет. Даже рядом. То есть там приезжают какие-то непонятные люди, а туда поехали прям реально спецы. Другой вопрос, что это, конечно, не были чиновники высшего уровня, поэтому местные власти в Элисте расслабились. Мол, ну, приехали какие-то непонятные люди, ну и ладно. Дальше, опять, стечение обстоятельств. На эту больницу был зуб у местной санитарно-эпидемиологической службы. И они буквально перед приездом группы Покровского там нарыли свой компромат по своей линии. И они были готовы сотрудничать с московскими ребятами, мол, а давайте мы накажем вот эту больницу, от чего это они такие. Поэтому и доступ они получили, какой нужно. Документы они получили, какой нужно, потому что Покровский потом рассказывал, что когда мы стали проверять другие больницы, там очень быстро все документы уничтожили. Те, при помощи которых мы раскрыли листинский случай. И поскольку, опять же, это была...
0: То есть, получается, тогда можно было еще больше случаев заражения выявить, если бы они документы...
1: Скорее всего, да. То есть, понимаете как? Мы не можем сказать, как оно было вот на тот момент точно. Потому что 75 или 74 зараженных ребенка и 4 женщины. То есть, вот это было действительно настолько огромное количество. Это к моменту поездки Покровского уже было известно. Об этом сообщили в программе «Время» в декабре 88 года. То есть, это не скрывали, об этом рассказали. А вот почему дальше начались действительно очень интересные события? Потому что, с одной стороны, Покровский, он сам учился в медуниверситете, в мединституте тогда еще, проходил практику, и он прекрасно видел, что было со шприцами. Он то же самое увидел в Элисте. А что конкретно он увидел? На колбах шприцов наклеены пластыри. На пластыре написано, скажем, гентамицин, или пенициллин, или еще что-то в этом роде. Он знал, что это по практике. Что это было? Это были шприцы, которые были предназначены для введения одного конкретного препарата разным пациентам.
0: То менялась есть набирают, игла, да, набирают,
1: менялась игла.
0: А кровь внутрь попадает.
1: Да. Угу. Ну, тогда как бы на это внимание не обращали, и такой настороженности в отношении гепатитов В, С, или там того же ВИЧ, и вот этого не было. И поэтому это была очень распространенная практика по всему Союзу. Я подтверждаю, это так и было. То же самое в то время так и было. Причем наиболее продвинутые люди, они покупали себе шприц-рекорд, к нему продавался такой стерилизатор, который нужно было там в воде, оно все это кипело, он был либо электрический, либо надо было ставить на плитку. Наиболее продвинутые люди с такими наборчиками в больницу ложились, чтобы им кололи их шприцами.
0: В наше время это просто страшно представить, да, что буквально там сколько, 30 лет тому назад мы жили в таких людеусловиях.
1: Да, абсолютно верно. И вот именно поэтому, что он знал, что это. Он знал, куда копать, он знал, где что посмотреть. Потому что не совпадало количество, вы же понимаете, в больницах учитываются, например, инъекции. Это написано в листах. И он сравнил, сколько шприцов сдавалось на стерилизацию и сколько было по назначениям. Несовпадение составило 40%. Примерно. То есть ничего себе. Огромное количество шприцов не проходило через стерилизацию.
0: Ну, получается, лечь в больнице была хорошая лотерея даже для детей, да? Когда
1: тогда
0: он
1: да.
0: ложился с переломом
1: тогда, да.
0: или ОРВИ,
1: да,
0: мог
1: да.
0: выйти
1: Но
0: заражен.
1: Смотрите, еще раз. Второе обстоятельство – это второй нулевой. Точнее, вот тот нулевой, который был показан в сериале неправильно, если что. Там действительно
0: как
1: была история.
0: Добронравов его играет, да, самой первой серии,
1: да,
0: по-моему, у нас
1: да,
0: появляется.
1: Да. Нет, там, понимаете как, там самое важное, что он потом возглавил протест. То есть попытались вот это вот показать, что смотрите, он сам болен, но вот он как бы выступает против, даже там как бы отторгая все это. Немножко не так. Не был он. И, скорее всего, его даже не было к моменту этих событий. Он уже умер. А все это было связано с его ребенком, причем вторым. История была следующая. В 82-м году он служил в военно-морском флоте, и они были в Конго. И, естественно, пользовались услугами местных проституток. Ну, и тогда это, еще раз, тогда это было естественно, тогда это было нормально. Тогда, извините, ходили самые различные анекдоты. Я не знаю, можно это здесь рассказывать, нет, давайте я расскажу.
0: Рассказывайте, я такие анекдоты
1: да,
0: люблю.
1: Да, да. Значит, приплывают в африканскую страну наш корабль, командир всех собирает и говорит, значит так, предупреждаю, среди женского местного населения 50% болеют туберкулезом, 50% сифилисом. Один матрос второму. И что? Ну как, можно трахать только тех, кто кашляет. Вот, то есть это из того времени анекдот. Это нормально, опять же, это было известно, это ничего такого, это не скрывалось, это не афишировалось. В СМИ этого не было, по телевизору этого не было, но все об этом знали. Так вот, из всего экипажа не повезло только двум человекам, которые в итоге заразились от местных проституток, как раз ВИЧ. Вернулся он домой, этот матрос, отслуживший, все нормально, он женился, у него появилось два ребенка, причем первый ребенок был здоровым. Никаких проблем не было, потому что, еще раз, даже если один из людей в паре болен, эта пара называется дискордантной. Да? И вот тогда вероятность передачи вируса не 100%. Даже несмотря на то, что у них регулярный секс, даже несмотря на то, что у них дети, только второй ребенок оказался зараженным. Да, и супруга не сразу заразилась. А вот потом уже на втором ребенке, да, она заразилась и передала ему этот вирус. И вот этот ребенок уже, скорее всего, при мертвом отце, по крайней мере, по свидетельству Покровского, он умер через 4 года от начала заболевания. Значит, в 82, в 86-м году он, скорее всего, уже умер. А событие там, это 89.

0: Пневмоцистные. Ну да, в принципе, доказали. 96-й год.
1: Из домашнего окна, а чаще всего из кухонного окна, я люблю делать просто фотоаппаратом, чтобы на еще полутемном фиолетовом небе увидеть яркую Венеру. Честное слово, нет ничего красивее Венеры. Давайте вспомним, какие светила названы женскими именами. Селена и Венера – самые красивые два светила ночного неба. Все остальные – мужчины. А Венера и Луна привлекают наш взгляд в первую очередь, конечно. Посмотрите, как ярко выглядит Венера на ночном небе. Она никогда не поднимается высоко над горизонтом, поскольку всегда гуляет недалеко от Солнца. Либо утром, либо вечером. Но вот так ни одно другое светило не оставит свой след в виде дорожки, бегущей по поверхности моря. А Венера оставляет, она очень яркая. Или вот, пожалуйста, Венера, которую мы видим на фоне звездного неба сквозь окно деревенского дома. Эту фотографию сделал выпускник ГАИШ, мой большой друг Александр Юферев, у себя в небольшой сибирской деревне. Но и его взгляд тоже в первую очередь привлекла Венера. Ну а на ночном небе, когда Солнце достаточно глубоко под горизонтом, Венера просто перебивает своим светом все остальные светила. Даже яркие звезды, которые вы тут видите, это звезды Плеяд, они ни в какое сравнение не идут с Венерой. Рядом с ней просто ничего не видно. Это настоящий фонарь. Ну, теперь давайте подумаем о почему она привлекает наше внимание как небесный объект? Не просто как светило, как звездочка на небе, а как планета, к которой притянут взгляд астрономов. Вот Солнечная система. Четыре планеты, похожих на Землю. Мы так и называем их. Планеты земного типа. Меркурий, Венера, сама Земля и Марс. Они ближе всего к Солнцу. Остальные дальше. Остальные – это гиганты. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. А почему же именно Венера и Марс так интересны с точки зрения их изучения астрономами, и не только, и биологами, кстати говоря. А вот почему. На разном расстоянии от Солнца планеты получают разное количество тепла. Есть сравнительно небольшой диапазон расстояния от Солнца, так называемая зона жизни, точнее говоря, зона возможной жизни, потому что мы не уверены, что жизнь есть на этих планетах, но она могла бы там быть. Для нее там складываются условия. Так вот, в зоне жизни температура на поверхности планеты близка к земной, от 0 до 100 градусов по Цельсию. То есть это тот диапазон, где вода может быть в жидком состоянии при нормальном давлении. Ну, а вода – это жизнь, по крайней мере, для всех организмов, с которыми мы знакомы на Земле, в первую очередь, конечно, нужна вода. Так вот, зона жизни подвижна. В течение миллиардов лет она понемногу отодвигается от Солнца, и вы тут это видите. Когда Солнце было молодым, оно не так тепло, не так мощно облучало планеты, и зона жизни была немножко ближе к нему. И планета Венера, а она тут вот такая оранжевая, вторая от Солнца, она была в зоне жизни. Да, на ее теплом крае, там, где достаточно мощное солнечное освещение, но все-таки внутри зоны жизни. И условия, в принципе, мы не знаем точно, в принципе, могли бы быть на поверхности Венеры близкие к современным земным. За прошедшие 4,5 миллиарда лет зона жизни отодвинулась от Солнца, и она приблизилась к Марсу. Когда-нибудь мы поговорим о Марсе, но сегодня разговор о Венере. И Венера уже вышла из зоны жизни, а Земля по-прежнему в ней. Но надо понимать, что это само по себе понятие довольно условное. Мы представляем себе все планеты более или менее похожими на Землю. Но ведь не только солнечный свет определяет климат на планете. Он зависит еще от многих параметров этой планеты. И прежде всего от ее атмосферы, от того, как планета отражает лишнее или сохраняет ей необходимое, а может быть и слишком большое количество тепла в своей поверхности. А тут в первую очередь важна атмосфера. Об атмосфере Венеры будет особый разговор. Но именно потому, что когда-то на Венере были условия... Что-то я сегодня... а не в голосе. Когда-то были условия благоприятные для жизни, она нас в первую очередь интересует. Но почему когда-то? А почему не сегодня? Об этом мы тоже поговорим. Вот все планеты Солнечной системы, включая планету Карлик, Плутон, я ее

специально тут поместил, чтобы было видно, что это карлик. Все планеты в одном масштабе. То есть вот так они рядом друг с другом выглядели бы. И сразу обращаем внимание, что есть проблемы, планеты-близнецы. Ну, например, Юпитер и Сатурн. Если не брать во внимание кольцо, то это два гиганта, которые не слишком сильно отличаются друг от друга. Уран и Нептун тоже почти братья, почти близнецы. И Венера с Землей. На этом рисунке вы их почти не отличите друг от друга по размеру. Да, они действительно очень похожи. Они почти одного размера. Вот тоже в одном масштабе. Две фотографии, Венера слева, Земля справа. Венера чуть-чуть меньше, 90% от размера Земли, примерно столько же процентов от земной массы, ну, чуть поменьше. Во всяком случае, более похожий на Землю, чем Венера, в Солнечной системе нет. Похожий внешне. Ну, в первую очередь мы, глядя на любую женщину, обращаем внимание на внешность, в том числе и на Венеру. Кстати, у Земли тоже женское имя, и она тоже прекрасна. В начале 60-х, то есть накануне первых полетов к Венере, еще были представления о Венере как о копии Земли. Может быть, не полной копии, но как о Земле в какие-то прошлые каменноугольные времена. Венера – копия молодой Земли, так думали многие ученые, ну а за ними и писатели, которые писали фантастику. А если это были ученые-писатели, то они, конечно, писали фантастику, основываясь на научных представлениях той эпохи. Ну, например, братья Стругацкие, ведь один из них, Борис, был профессиональный астроном. Он прекрасно знал, как ученые той эпохи представляют себе Венеру. Так ее и описывали братья Стругацкие в своей замечательной книге «Страна багровых туч». Перечитайте ее или возьмите впервые в руки, очень советую. Я недавно перечитал и нашел там массу интересного. Хотя представления о Венере, конечно, изменились, но в ту эпоху они были именно такими. Замечательный наш фантаст и, кстати говоря, прекрасный шахматист Александр Казанцев тоже написал в ту эпоху «Планета бурь», его роман о Венере, потом был экранизирован фантастическим нашим режиссером Павлом Клушанцевым. Вообще, надо сказать, это человек, по стопам которых пошли уже все остальные настоящие кинорежиссеры-фантасты. То, что он делал, это полное соответствие науке тех лет. Вот посмотрите, как в его «Планете бурь» представлена Венера. Океан жидкой воды, температура близкая к земной, может быть, чуть-чуть потеплее. И флора и фауна примерно нашего каменноугольного периода. Там вы увидите, пересмотрите этот фильм, в нем много интересного. Вы увидите, например, диплодоков, таких похожих на некогда гулявших по Земле. В общем, представление о Венере было как о Земле прошлых миллиард, ну, даже сотен миллионов лет. Динозавры не так уж давно жили на нашей планете. Чем же не закончилось, а как же развивалось представление о Венере со временем? Вы знаете, ее трудно было изучать. Я уже говорил, она ближайшая к нам, по крайней мере, время от времени становится наиболее близкой планетой. А в чем же причина? Почему трудно? Потому что Венера и Меркурий находятся внутри орбиты Земли. А значит, они никогда на небе не удаляются далеко от Солнца. Вот внешние планеты, Марс, Юпитер, Сатурн, мы их можем наблюдать полностью освещенными Солнцем в моменты противостояния и достаточно близкими при этом к Земле. А Венера и Меркурий всегда в лучах Солнца купаются. Бывают, правда, моменты, когда Солнце их освещает полностью, но в этот момент Венера находится за Солнцем, и Солнце ослепляет телескоп и астронома-наблюдателя. На этом рисунке показаны максимальные угловые расстояния, максимальная, как говорят астрономы, элонгация, то есть удаление от положения Солнца на небе, которого достигают Меркурий и Венера. Меркурий вообще никогда не уходит далеко от Солнца, и мы только ранним утром, поздним вечером его можем видеть. Кстати говоря, вот эти несколько дней еще дают нам возможность по утрам наблюдать Меркурий. Довольно редкое явление. Советую в хорошую погоду проснуться перед восходом Солнца и увидеть Меркурий. Мало кто его видел.
Говорят, Коперник вообще никогда не видел Меркурий. Венера немножко дальше удаляется, до 47, иногда до 48 градусов. Это уже заметный угол. То есть мы можем ожидать, что Солнце ушло под горизонт, опустилось на достаточную глубину, так что небо, ну, стало темно-фиолетовым или почти черным, а Венера все еще видна на небе, ее можно изучать. На этой анимации показано, как Венера движется относительно Солнца. Когда мы ее наблюдаем полностью освещенной, она за Солнцем, или, по крайней мере, так близко к нему, что телескоп просто слепнет от его лучей. Когда же Венера находится на части орбиты, близкой к Земле, и мы можем наблюдать ее большого размера диск, она вообще не освещена Солнцем, и мы видим абсолютно черную, иногда и просто силуэт Венеры на фоне солнечного диска. Вот на этой последовательности фотографий, а это действительно реальные фотографии, сделанные одним и тем же телескопом в течение нескольких месяцев, вы видите, как Венера сейчас удаляется от Земли, а теперь приближается к нам, но все меньшую и меньшую часть освещенной ее поверхности мы можем видеть в телескоп. На последовательных фотографиях вы видите, Венера близко, но зато не освещена. Венера полностью освещена, но зато далеко от Земли. Вот еще замечательная серия фотографий, сделанная в 2004 году. И тут Венера проходила не на фоне солнечного диска, а немножечко в стороне от него. И мы увидели очень интересное явление. Это ночная полусфера Венеры, тут мы ничего не увидим, но ободок светящийся выдает нам присутствие ее атмосферы. В атмосфере Венеры солнечный свет преломляется, рассеивается в верхних слоях атмосферы, и мы видим, по крайней мере, чувствуем наличие плотной протяженной атмосферы у этой планеты. В свое время именно это позволило Михаилу Васильевичу Ломоносову вообще открыть факт того, что у Венеры есть атмосфера. В те годы, именно в мае 761 года, было замечательное явление – прохождение Венеры по Солнцу, ну, то есть на фоне солнечного диска. Это явление астрономы наблюдали за тем, чтобы определить расстояние до Венеры, ну и соответствующий масштаб расстояний в Солнечной системе установить, одну астрономическую единицу. Множество экспедиций разъехались по всему земному шару, а в этом-то и была мысль, была идея наблюдения из разных точек Земли, как Венера будет проходить на фоне Солнца. Такой вариант позволял измерить расстояние до нее, параллакс Венеры. А Ломоносов остался у себя дома. Он к тому времени уже был не молод, не очень здоров. И он сидел у себя в Санкт-Петербурге в кабинете. Маленький, сравнительно, правда, неплохой немецкий телескоп у него был в распоряжении. И он тоже наблюдал это явление, закрыв объектив телескопа стеклышком, на котором свечка оставила черный налет, такой полупрозрачный. Это позволяло наблюдать глазом, не ослепнуть при наблюдении Солнца. И наблюдательный Ломоносов заметил очень сложное явление, когда, сходя с поверхности Солнца, вот перед вами это, конечно, не эпоха Ломоносова, это мы недавно фотографировали, диск Венеры приближается к краю, к лимбу диска Солнца, и тогда тоненький ободок светящийся появляется вокруг Венеры, и даже ободочек, вот лимб Солнца, немножко преломляется и становится таким выпуклым. Именно это Ломоносов зарисовал и назвал «пупырь на Солнце образовался», и правильно интерпретировал это дело, что у Венеры есть знатная, как он писал, атмосфера. Вот изумительное открытие, поскольку многим астрономам того времени, снабженным хорошими телескопами, в хороших местах они наблюдали это событие, не бросилось в глаза это, а Ломоносов вот, то ли интуиция подсказала, то ли действительно он это так четко отметил глазом. Во всяком случае, он считается первооткрывателем атмосферы Венеры. И с тех пор в научной литературе всех стран это называется эффект Ломоносова. А почему я об этом так говорю долго? А дело в том, что мы сегодня эффект Ломоносова используем для наблюдения, для обнаружения атмосфер у далеких планет, находящихся за пределами Солнечной системы, у планет иных звезд.
Именно этот эффект рассеяния света звезды в атмосфере планеты позволяет нам обнаружить атмосферу таких далеких планет, которых мы практически не видим, а только догадываемся об их существовании. Но свет той звезды, родительской звезды, проходя через атмосферу планеты, оставляет в ее спектре линии поглощения атмосферных газов. Эта планета рассказывает нам о том, какие газы.

атмосферы, что мы не горячие. Какие-то более привычные для человеческого глаза изображения. Хотя они, конечно, такие немножко нечестные. Были взяты с краев изображения горизонта, перенесены в центр, и тогда такая вот складная картинка получилась. Ну вот на самом деле это, конечно, не настоящий горизонт, он справа и слева только был сфотографирован. Но для глаза человека это более привычный вид, и мы как бы стоим на поверхности Венеры и оглядываем ее человеческим глазом. Да, нам это как-то привычнее, вот такой вид, без искаженной перспективы. А обратите внимание, тут вот герб Советского Союза, то есть это наш аппарат, а не чей-нибудь там. Цвета, ну, я уже говорил, кроме оранжевого на поверхности Венеры вы других цветов, наверное, и не увидите, потому что небо там всегда оранжевого цвета. Но лучше, конечно, не цветные смотреть, а черно-белые контрастные фотографии, на которых более четко видны детали. Вот сейчас о деталях мы и поговорим. Но это другая панорама. Как видите, пейзаж венерианский как-то не особенно привлекает взгляд. Он похож на окрестности земных вулканов, где натекла лава, застыла она, закристаллизовалась, и, в общем, никаких больше деталей мы не видим. Да и трудно было бы чего-то ожидать. Может быть, еще у кого-то возникнет впечатление, что это на морское дно похоже. Да, и на морское дно тоже, безжизненное морское дно. Кроме изучения поверхности, конечно, большой интерес представляет атмосфера Венеры. И надо обязательно отметить замечательный американский эксперимент «Пионер Венера», который сразу и орбитальные аппараты для изучения атмосферы снаружи, и зонды, которые внутрь атмосферы внедрились. Вот на этой картинке, это, конечно, не фотография, а художник нарисовал, показано, как такой носитель атмосферных зондов выпустил их в разных направлениях. И они полетели на дневную сторону Венеры, на ночную сторону, в область экватора, в область средних широт, ну, можно сказать, к полярным широтам, ну, все-таки к средним. И одновременно исследовали атмосферу Венеры, спускаясь там на парашюте, в разных частях. Один зонд был очень мощный, и три таких сравнительно небольших. Любопытно, что один небольшой зонд, пройдя сквозь атмосферу, упал на поверхность, еще некоторое время работал. Но у него не было приборов для изучения собственной поверхности. Он был предназначен для изучения газового состава атмосферы. Опускаясь на небольшие части венерианской поверхности, мы бы никогда не смогли получить полную географическую карту. Очевидно, сквозь облака мы никогда ничего не увидим. А как же быть? Радиолокация – надежный способ видеть сквозь облака. Первые радиолокационные карты Венеры были получены еще с Земли с помощью гигантских радиотелескопов. Кстати, должен отметить, что эта работа была выполнена с помощью крупнейшего в мире тогда телескопа на острове Аресиба, 300-метрового диаметра телескоп, радиоантенна. И вот буквально несколько дней назад она прекратила свою научную вахту. Там случились некоторые неприятности, порвались тросы, и, в общем, ее вывели из состава научных приборов земных астрономов. Очень жалко, это легендарная антенна. Дальше предстояла уже работа у самой планеты. Вот первая карта, полученная как раз радарами орбитального аппарата «Пионер Венера». Как видите, она не очень подробная, на ней не все широты, там нет полюсов, есть только средние и низкие околоэкваториальные широты. Но уже какое-то представление мы тогда получили о глобальной географии Венеры, о каких-то, ну, не назову это континентами, но все-таки областей возвышенных, областей низменных и даже какая-то горная провинция с высокими пиками. Вот на этой карте показаны места посадок всех посадочных аппаратов. Это, конечно, все советские аппараты «Венера», «Венера», «Венера», две «Веги» и тот самый небольшой зонд американский, который не был предназначен для посадки, но все-таки достиг в работоспособном состоянии поверхности. Надо отдать должное, он оказался способен сопротивляться атмосфере Венеры, не сломался, но научных данных практически не передал с поверхности. А глобальную карту получили уже специализированные спутники Венеры, которые были, по сути, летающими радиолокаторами. Это так называемый метод.

от радиолокации бокового обзора, который дает очень четкую картину твердой поверхности, прощупанной сквозь облака. Первыми подлетели туда два советских аппарата «Венера-15» и «16». Вот так они выглядели, радиолокатор. Ну, собственно, его антенна была раскладная, такая в виде полудуги, но вполне себе надежная, работоспособная. И два этих наших радиолокационных венерианских зонда получили первые в истории карты венерианской поверхности. Не всей. Северное полушарие, причем до примерно широты 30 градусов, но это где-то около трети, ну чуть меньше трети всей поверхности Венеры было с разрешением в 1-2 километра, очень хорошее разрешение, впервые в 83 году получено. Это тоже огромное достижение наших инженеров. И мы впервые получили карты поверхности Венеры, такие замечательные, с высоким разрешением карты отдельных областей венерианской поверхности. И там видны, вот, кстати говоря, это самая высокая гора, там кальдера на вершине древнего вулкана, вулканического, гора Максвелл. Как видите, это замечательная для геологов очень интересная карта, которая впервые рассказала о жизни венерианской поверхности. Потом подлетел космический аппарат американского производства «Магеллан», и он более глобальную и более четкую карту венерианской поверхности получил. Его разрешение линейное достигало иногда даже 100-150 метров. Ну, на этом глобусе, конечно, таких мелких деталей вы не увидите. Я тут хочу отметить только горную провинцию. У нее тут самый высокий пик, пик Максвелл, ну, в честь Клерка Максвелла, который уравнение Максвелла написал, то есть фактически поставил на надежную основу радиотехнику. И вот благодаря радиолокации эта карта и получена. Но это единственное географическое название мужского рода. Все остальные географические названия на Венере, а их сотни, они в честь женщин. И реальных женщин, и легендарных, и сказочных. Там есть и Дюймовочка, и другие персонажи, и Баба-Яга даже есть. Ну, в общем, так или иначе прославивших себя в истории женщин, даны разным географическим пунктам на поверхности Венеры. Но если увеличить, вот здесь маленький кусочек карты я возьму, увеличу ее, как видите, очень детально передана структура венерианской поверхности. И уровни высоты, и радиолокационная альбедо, то есть качество... это я так делаю? Степень отражения радиолучей от поверхности Венеры. Вот там, где поярче, значит, радиоволны лучше отражаются. Перед вами вулкан. И вообще Венера богата вулканами. И там даже свежие вулканические извержения, богатые металлами, они лучше отражают свет. Они довольно хорошо прослеживаются. Ну, тут не очень свежие. Ну, в общем, так судить о жизни венерианской поверхности по этим снимкам можно. Можно в другой проекции показать эти радиокарты. Цвет тут, конечно, совершенно условный. К любым цветам можно это изобразить. Но почему-то принято вот так это изображать. И, например, странные такие плюшки, выпирающие над средним уровнем венерианской поверхности на Земле. Мы таких, ну, может быть, отчасти гавайские вулканы нам дают представление вот о таких излияниях лавы, не в виде вулканического излияния, а просто проходящие в виде горячих потоков, таких плюмов, всплывающие из-под твердой поверхности Венеры, всплывающие вязкие горячие потоки вулканической лавы. Венера очень горячая внутри, на поверхности плюс 460, а значит, внутри только горячее. И практически там горные породы плавятся уже на небольшой глубине под твердой поверхностью. Ну, вулканы там видны довольно четко. Обратите только внимание, на подобных радиокартах не всегда выдерживается масштаб. Как правило, вертикальный масштаб и горизонтальный немножко разный. Вертикальный усилен, перепады высоты усилены, ну, чтобы выделить какие-то детали на поверхности. Вот в данном случае, по-моему, раза в три усилен вертикальный масштаб, так что эта гора не настолько крутая, как может показаться. Ну, вот это такая вулканическая гора.
Другие детали на поверхности Венеры – это, конечно, метеоритные кратеры. Они есть на любой планете. Но Венера уникальна тем, что там только большие метеоритные кратеры, а маленьких нет. Понятно, почему. Небольшие метеориты, они просто не могут пробиться сквозь атмосферу Венеры. А если пробьются, то уже так затормозятся, что никакого кратера от своего падения, от удара о поверхность не оставляют. Только очень крупные метеориты размером, скажем, от километра и крупнее, это уже, по сути, астероиды целые, они могут без труда пробивать плотную атмосферу Венеры, и, естественно, кратеры только большие от их падения получают. Обращу ваше внимание, что лучшие карты Венеры созданы в нашем институте, в Государственном астрономическом институте имени Штернберга. Мы, конечно, основываемся на всех и бывших советских, и бывших американских данных о венерианской поверхности, по радиолокационным данным, но карты у нас в отделе Луны делают очень детальные, очень удобные. Кстати, их там можно и скачать, и купить, и на стенку повесить, и изучать Венеру уже с помощью нормальных карт. Перед вами, конечно, уменьшенные их копии, вы тут всех деталей не увидите. Вообще-то эти карты очень детальные, и на них много интересного, для геологов очень любопытного вы можете рассмотреть. Все-таки повод к сегодняшнему разговору о Венере – это жизнь. Какие же условия там для жизни, есть ли она там? Вот на этой таблице я собрал весь диапазон возможных условий, и температурных, и давления среды, и ее соленость, и кислотность. В этих пределах некто разные земные организмы способны существовать. За пределами этих чисел нет организмов, неизвестно на Земле организмов, которые могли бы поддерживать свою жизнедеятельность, размножаться, по крайней мере. Как видите, температурный диапазон очень узкий. Ну, от небольшого минуса до чуть больше, чем 100 градусов по Цельсию. Ну, есть такие гипертермофильные микроорганизмы, которые даже выдерживают кипячение при 100 градусах. Но это все-таки редкие бактерии. А кислотность, соленость, ну, в общем, довольно широких пределов, давление вообще большого значения не имеет. У нас в Марианской впадине на глубине 11 километров в океане прекрасно плавают рыбки и размножаются микроорганизмы. Давление – это небольшая проблема, а вот температура, конечно, большая. Вы не найдете ни одно живое существо на Земле, которое бы выдерживало даже 150 градусов. А 450 и говорить нечего. Белки все сворачиваются при такой температуре. А мы все состоим из белков, и все живые организмы тоже. Так что разговор о жизни на Венере, казалось бы, надо навсегда забыть. Но, как видите, не все так думают. Например, разглядывая эти панорамы, мы ничего живого там, на первый взгляд, не видим. Но надо сказать, что эти панорамы, конечно, предъявлялись общественности, то есть публиковались в журналах, в научных и в популярных, только лучшие. А вообще говоря, за 2 часа работы на поверхности Венеры космический аппарат много раз, примерно каждые 20 минут, передавал очередную панораму. Одни были удачные, другие неудачными. На одних было больше радиопомех, на других меньше. Не все они, конечно, предъявлялись общественности, но они сохранились. И нашелся человек, который внимательно их изучил. Надо сказать, еще в те годы были определенные шуточки по поводу венерианской жизни. Вот если посмотреть внимательно вот сюда, вот в эту часть кадра, то там можно обнаружить, ну, тут еще, конечно, карандашом немножечко поработали шутники и предъявили нам в те годы, я хорошо это помню, в конце 70-х, такое вот венерианское существо. Ну, это, конечно, была шутка, всем понятная, и никто не претендовал на то, что это реальный какой-то организм, просто так пошутили. Но один из самых глубоких наших исследователей Венеры, планетолог известный, Леонид Васильевич Ксенофомалити, который участвовал практически во всех, подготовке всех экспериментов с полетами на Венеру, он взялся пересмотреть все фотографии, присланные с Венеры, внимательно изучил одни и те же места поверхности рядом с посадочным аппаратом, переданные
в разное время, в течение вот полутора-двух часов работы аппарата на орбите. К сожалению, Леонид Васильевич в прошлом году ушел от нас, и очень жалко, потому что год спустя пришли новые данные о жизни на Венере. Ему бы это было крайне интересно, но его интересовала все-таки поверхность, там, где очень жарко. И вот, рассматривая разные области вблизи посадочного аппарата, он, как ему показалось, обнаружил появление некоторых объектов. Он их называл объектами, даже давал им условные имена. Вот Скорпион, то его не было, то он появлялся, то снова исчезал на следующем кадре. Другие объекты он называл другими именами. Вот тот самый Сыч, которого в шутку вот здесь обвели карандашиком. А Леонид Васильевич серьезно посмотрел на это место. Ему показалось, что этот Сыч немножечко меняет свое положение в течение нескольких десятков минут съемки. Говорит ли это о жизни на поверхности Венеры? Большинство биологов считают, что это невозможно, что при такой температуре нет формы жизни, способной существовать. Другие биологи считают, что да, земных нет, но можно представить себе какие-то гипотетические формы жизни, основанные, может быть, не на углероде, не на жидкой воде, как растворители, ее там нет, жидкой воды, а на каких-то других элементах, например, кремний, вот, вспомнил, кремниевая долина у нас, да, у них, и у нас тоже. А на основе кремния, ну, правда, кремний не дает такое разнообразие химических полимеров, как углерод, тем не менее, есть какие-то представления о высокотемпературной жизни. И вот Леонид Васильевич обратил наше внимание на то, что нельзя сбрасывать со счетов возможность жизни при температуре около 500 градусов даже на поверхности Венеры. По крайней мере, мы должны об этом помнить. Следующие полеты на Венеру, конечно, проверят эту гипотезу. Есть уже даже определенные инженерные проработки, как можно было бы венероходы создать. Но пока таких экспериментов еще не осуществлено. С другой стороны, пришли интересные предложения. Вы знаете, что уже 25 лет, с 95 года, астрономы открывают планеты за пределами Солнечной системы, экзопланеты. Вот на начало нынешнего года их количество перевалило через 4000. Их как-то надо исследовать. А сейчас летают два космических аппарата, вот ТЭС и немножко более простой ХИОПС, которые выявляют все экзопланеты в пределах доступности для наших телескопов, и уже обнаружили очень много. Наша надежда на гигантский радиотелескоп, который должен примерно через год выйти на орбиту, и он будет в состоянии не только оптические, но и инфракрасные спектры планет получать, экзопланет. И тогда нам надо решить, а какие спектральные детали могут подсказать, что в атмосфере экзопланеты есть жизнь. Ну, биологи давно предлагают нам так называемые биомаркеры, те соединения, те молекулы, которые либо поддерживают жизнь, либо являются продуктами жизнедеятельности. Ну, вода, например, H2O, да, нужна для поддержания жизни земного типа. Кислород, особенно вот в форме озона, он хорошо себя проявляет в спектрах. Он тоже такая простая молекула, можно искать ее в спектрах экзопланет. Ну, кстати говоря, углекислый газ тоже не исключает жизнь, но просто это жизнь такого примитивного типа. А продукт жизнедеятельности – метан. Вот обычно говорят об этих четырех биомаркерах. Но в последние годы стали задумываться и о том, что, может быть, какие-то полиредкие молекулы есть, другие. Вспомнили о том, что некоторые микробные сообщества выделяют простую молекулу фосфин. Это фосфор, H3, такая простая молекула. Иногда в болотах гниение происходит, такие микробные сообщества там перерабатывают органику. И над болотом поднимается вот этот фосфин, а от контакта с кислородом он загорается. И говорят, я просто сам никогда не видел, что ночью над болотом такие болотные огоньки гуляют. Вот этот фосфин там сгорает. Вспомнили о фосфине. И пришла идея, давайте проверим, а может и на планетах
Солнечной системы есть что-то такое, по крайней мере, методы отработаем. Но дело в том, что сложные молекулы трудно выделить с помощью радиоастрономии. Старые радиотелескопы, вот, типа того, который я вам показываю, работают в сантиметровом диапазоне, а молекулы светят, излучают и поглощают свет, как правило, на миллиметровых, на долях миллиметров, то есть в миллиметровом диапазоне радиоволн. Таких радиотелескопов долгое время не было, но они недавно появились. Перед вами такая условная картинка, как астрономы постепенно, год от года, поднимаются все выше и выше над Землей в разреженные слои атмосферы. Для чего? Ну, это и в оптике полезно. Чем меньше воздуха у вас над головой, тем он прозрачнее. Но особенно полезно для радиоастрономии миллиметрового диапазона. Она особенно чувствительна к поглощению воздуха. И вот недавно появились телескопы. Например, телескоп имени Джеймса Клерка Максвелла, который стоит на вершине горы старого вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи, высота 4 километра. Это замечательная машина, очень совершенный, очень тонко настроенный инструмент. Вот такая впервые, кстати говоря, для радиотелескопа пришлось соорудить башню, укрытие, настолько чувствительно к пыли, к воздуху его радиоантенна. Вот это внутри башни сфотографирована его антенна сзади, вся ее конструкция видна. А это, собственно, отражающая поверхность, очень точная, параболоид такой абсолютно точный. Тут еще одно зеркало и там приемная аппаратура. Почему я показываю эту антенну? Потому что впервые с ее помощью стали искать фосфин в атмосфере Венеры. Навели на Венеру просто для проверки. А вдруг там тоже есть что-нибудь такое? Навели и увидели. Но этот радиотелескоп все-таки слабоват. И тогда попросили проверить это открытие более мощный радиоинструмент. Это радиотелескоп ALMA. ALMA – это значит атакамский, большой, миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов радиокомплекс. Это даже не одна антенна, а много антенн, там 64 антенны. И они стоят на километр выше, не на 4, а на 5-километровой высоты горе на севере Чили, там такая гора Чехнантор, такая горная пустыня. И это, конечно, самый крутой радиоастрономический прибор. И он подтвердил открытие, и в сентябре 2000-го было с большой помпой объявлено об открытии фосфина в атмосфере Венеры. Почему это было важно? Дело в том, что авторы этого открытия проверили все возможные источники фосфина. Он мог бы синтезироваться под действием солнечных ультрафиолетовых лучей в атмосфере Венеры сам. Он мог бы выбрасываться из вулканов, которых довольно много на Венере. Но расчеты показали, что ни того, ни другого не хватает для производства фосфина в таких объемах, как он был обнаружен в атмосфере Венеры. И единственное, что подходило – это жизнедеятельность микробов. Вот они бы могли создать такое количество фосфина в атмосфере Венеры. Но разве выживут микробы в горячей атмосфере Венеры? Оказывается, выживут. Именно на высотах 55-60 километров температура комнатная, ну, порядка нуля, давление комнатное, и вообще говоря, условия для развития жизни там вполне благоприятные. Это настолько важным открытием было, что европейские астрономы даже устроили определенный такой мощный вброс информации мировой. Они связались с некоторыми, вот я был в числе двух астрономов, с которыми связались европейцы и американцы, и попросили нас подготовиться к этому, к этой сенсации научной, но никому об этом несколько дней не говорить. И мы подготовили материалы, и потом вот так ударным сообщением во всех средствах массовой информации объявили об этом открытии. Да, действительно, грандиозное открытие, если оно подтвердится. А вот с подтверждением оказалось не все так просто. Другая группа радиоастрономов попыталась наблюдать иные линии излучения и поглощения, это в основном линии поглощения фосфина, и не увидела их, и как бы опровергла это открытие. Сейчас идет дискуссия, вот выходят одна за другой статьи, которые
Одни утверждают, другие закрывают это открытие. Самая последняя статья авторов этого открытия говорит, что да, мы проверили все, что могли. Немножко меньше там фосфина, чем мы в первый раз об этом объявили, но все равно его слишком много, чтобы нечто, кроме микроорганизмов, могло его там создать. Пока идет эта нормальная научная дискуссия, вполне нормальная дискуссия, мы выясняем истину. Пришло второе открытие, сообщение в октябре нынешнего года о том, что в атмосфере Венеры тоже с помощью радиоспектрографов обнаружен глицин. Я напомню, что глицин – это аминокислота. Правда, не очень, самая простая аминокислота, там 10 атомов всего, но это одна из 20 аминокислот, из которых состоят белки нашего организма, не только нашего, а всех живых существ на Земле. Это основа земной жизни. Правда, надо сказать, что глицин открывают и в межзвездных облаках. Он довольно легко синтезируется на пылинках межзвездных. Так что мы не знаем источника глицина. Но он может быть основой для жизнедеятельности тех микроорганизмов, которые генерируют фосфин. Одним словом, Венера вдруг оказалась привлекательным местом для экзобиологов, для астробиологов, для космических биологов, которые совсем даже не ожидали, что эта планета может быть прибежищем жизни. А ведь должны были ожидать. Вот слайд, который сделан примерно лет 10 назад. И на нем показано рядом с каждой планетой Земля, Венера, Марс, спутник Сатурна, Титан гигантский и так далее, Европа, спутник Юпитера. Вот эта капелька, она говорит, какого объема зона жизни на той или иной планете. Что такое зона жизни? Тот диапазон, тот объем пространства на этой планете, где температура от 0 до 100 градусов, где может быть нормальная жизнь земного типа. Так посмотрите. На Земле объем зоны жизни чуть меньше, чем на Венере. Что такое зона жизни на Земле? Это толща океанской воды и несколько километров вверх от поверхности атмосферы. Дальше там так холодно, где мы на самолетах летаем в стратосфере, что там жизни быть не может. Ну, по крайней мере, развитие жизни. А на Венере толстый облачный слой на высотах там, от 45 до 65 километров, он, вообще говоря, дает возможности развиваться жизни. Вот об этом как-то забывали, и вдруг Венера нам такой сюрприз преподнесла. Ну и последнее, что я хочу сказать. Мы постоянно убеждаемся, что условия для жизни в космосе крайне ограничены. И даже там, где они есть, жизни, как правило, нет. И поэтому надо беречь то, что у нас есть, нашу Землю, идеально приспособленную для жизни, и понимать, что это очень редкая возможность и редкое небесное тело, с которым нам повезло, на котором жизнь есть, и, я надеюсь, еще долго не прекратится. По крайней мере, надо ее беречь. Спасибо. Я закончил свой рассказ. Довольно длинный, 1:15 он продолжался. Наверное, у нас есть вопросы. А даже я вижу в ленте тут некоторые вопросы. На этот? Давайте. Я смотрю на линию в чате с вопросами. Ну, там много благодарностей. Спасибо всем за то, что вы хорошо приняли этот рассказ. Так, да-да-да, про ксенофомолите. Да, ксенофомолите большая потеря для нас. Но он долго и хорошо жил и работал. Видимо, вопрос. Есть гипотеза, что теперешнее состояние Венеры, то есть парниковый эффект и все его последствия, существует относительно недавно в космическом и геологическом масштабе. Что могло быть причиной его появления? Ну, одна из очевидных причин – это постоянное увеличение мощности солнечного излучения. Солнце греет все сильнее. И даже небольшое повышение температуры может привести к резкому изменению равновесия. Ну, представьте себе, если мы повысим градусов на 5 среднюю температуру Земли, что произойдет? В океанах сейчас, в наших земных океанах, растворено в воде намного больше углекислого газа, чем его летает в атмосфере. А это парниковый газ. Вода начнет активно отдавать
углекислый газ в атмосферу. Ну, произойдет примерно то же, как мы, открыв бутылку шампанского, видим, как оттуда пузыри газа поднимаются. Парниковый газ из воды выйдет в атмосферу, температура начнет еще сильнее повышаться. Понятно, это процесс с положительной обратной связью. Он сам себя поддерживает и...

далеком прошлом. Так, так, так. Ждем вопросов. Я не вижу вопросов. Да. Виктория Зорина. Что вы скажете о гипотезе, что Меркурий был спутником Венеры? Я скажу, что такая гипотеза нам еще несколько лет назад казалась очень красивой. Потому что странно, что у Земли есть Луна, а у Венеры нет спутника. Странно, что Венера почти не вращается. И если и вращается, то немножко в другом направлении. Можно было бы предположить, что когда-то Меркурий был спутником Венеры, и именно его влияние затормозило вращение Венеры, как сегодня Луна тормозит вращение Земли. Ну, а потом Меркурий, постепенно удаляясь от Венеры, так же, как Луна удаляется сегодня от Земли, потерял с ней связь и стал самостоятельной планетой. Хорошая гипотеза, красивая, но расчеты показывают, что она не проходит. Что Меркурий не мог быть спутником Венеры. Если обратно считать с помощью небесной механики эволюцию Солнечной системы, Меркурий не возвращается к Венере. Это довольно надежный факт. Жаль. Так. Ну, где же еще вопросы? Там все больше благодарности, а как-то так... Только эти два вопроса мне в глаза бросились. А у тебя были другие? А ну-ка. Так, в самом конце... если более широко говорить, не только Венеру, но и другие космические объекты, то, конечно, внеземная жизнь очень возможна. Я надеюсь, что она есть. В первую очередь, это те планеты, где есть, или спутники планет, где есть жидкая вода. А это Европа, спутник Юпитера, Энцелад, спутник Сатурна. На них есть подледный океан. На Европе он глобальный океан, на Энцеладе, возможно, такой локальный. Но, по крайней мере, и там есть вода при комнатной температуре. Причем вода соленая, мы это точно знаем. Значит, такая же, как у нас в морях, где, скорее всего, зародилась жизнь. Кроме них, Титан. Ну, Титан, с моей точки зрения, не очень благополучное место, хотя оно для исследований очень интересное, там прекрасное. Азотная атмосфера, низкая сила тяжести. На Титане холодно. Жизнь – это все-таки химический процесс. И мы точно знаем, что если берем кусок мяса и кладем его в морозилку, то там прекращается развитие микроорганизмов, и мясо может лежать и не портиться многие месяцы. Морозилка Титана очень холодная, минус 180 градусов. И там, даже если какие-то процессы, ведущие к развитию жизни, могли происходить, они так медленно должны были происходить, что за миллиарды лет вряд ли до чего-то интересного они добрались. Так что там какие-то первые шаги к жизни мы, возможно, обнаружим, но живых интересных организмов я не надеюсь. Где еще? Марс. В первую очередь Марс. Ну, я бы сегодня побился об заклад, что на Марсе есть жизнь. И почти уверен, что мы ее там найдем, когда найдутся способы проникнуть под поверхность Марса. Под поверхностью Марса нет радиации, нет колебаний температуры суточных, есть вода и, скорее всего, жидкая вода. А это все, что нужно для жизни. Температура на Марсе вполне себе благоприятная. Летом на экваторе в полдень бывает плюс 20, плюс 30 даже как-то раз была температура. Нам бы сегодня такую в Москве. Ну, ночью немножко попрохладнее, но, по крайней мере, под грунтом Марса вполне может развиваться жизнь. Более того, были скептики, которые говорили, что это за вода на Марсе, она очень сильно обогащена перхлоратами. Перхлораты вообще-то мерзкая вещь, мы ими ванну чистим и раковину, вообще все хлорные соединения довольно активны и опасны для жизни. Так что вы думаете? Недавно в МГУ на факультете почвоведения смоделировали те условия, ту воду, как на Марсе, вот она такая противная перхлоратная
Некоторые наши микроорганизмы там спокойно выживают и размножаются.

нравится. Жизнь очень цепкая штука. Я думаю, что и на Марсе она вполне расцветает. Надо только поискать. А, вопросы еще пошли? Ну, братцы, давайте. Надо завершать уже. К сожалению, наше время подошло к концу. Я очень рад, что меня пригласили в Московский планетарий. Мы все, и Леонид Васильевич Ксенофомалити был, и я, большие друзья Московского планетария, и всегда готовы общаться с помощью планетария с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Друзья, десятки землетрясений происходят на Земле каждый день, но чаще всего это слабые и умеренные события, которые не ощущаются на поверхности. Землетрясения магнитудой от 4 до 5 не вызывают больших разрушений, но фиксируются сейсмическими сетями. Землетрясения с магнитудой около 6-7 происходит несколько сотен в год. Магнитуда 8 встречается порядка 10 раз за год. Самые разрушительные землетрясения с магнитудой 9 происходят примерно раз в 30 лет. Поговорим сегодня о дрожи земной, о том, как и насколько можно предсказать, как спасаться, и возможно ли это в принципе, какие технологии 21 века стоят на страже нашей с вами безопасности. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юльевича Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот землетрясения, подземные толчки. А ученым известны землетрясения, которые происходили еще и в Древнем Риме, в Древнем Китае, в Средние века. И понятно, что тогда и экология, и сама по себе природа была другой. В связи с этим у меня возник вопрос. Тогда землетрясения были, может быть, страшнее, чем-то отличались от сегодняшних? И какова была зависимость, что ли, от бальной шкалы? Или так все и осталось? Вот на сегодняшний день ничего не поменялось с древних веков?
2: Ну, конечно, поменялось. Во-первых, плотность населения на Земле многократно выросла. Поэтому, если раньше сильные землетрясения, вот как вы говорите, в римские времена, там, древнегреческие, они происходили часто в незаселенной местности или в районе каких-то деревень, где было немного населения, они не вызывали, конечно, таких диких разрушений и жертв, как если они происходят сейчас в населенной местности. Значит, землетрясения были примерно такие же сильные, примерно такие же, с такой же регулярностью, как сейчас, но, тем не менее, все-таки вариации возрастные у землетрясений есть, временные вариации. Вот. Поэтому даже сейчас мы выяснили, что у нас есть моменты, когда в течение там, 10-15 лет происходит много очень сильных землетрясений, как вы сказали, 8 с лишним, 9 магнитуда по Рихтеру. Вот. А иногда есть периоды, когда таких землетрясений там, лет 20 примерно не происходит. Поэтому вот такие моменты активизации сейчас есть. Они были и в прошлом. Значит, ну, я уже сказал, что, конечно, сейчас, как мы говорим, сейсмический риск сильно вырос. По той причине, что стало больше населения, земля больше освоена, и в связи с этим больше угроза для населения.
1: То есть вот все измеряется в первую очередь угрозой человеческим жизням. Насколько я знаю, землетрясения не наносят вреда природе, планете, Земле. Они опасны для нас, наших сооружений, нашей экономики и прочее, прочее. Но об этом мы будем еще говорить. Просто хочу все-таки от общего к частному прийти. Можно ли коротко в формате, ну так скажем, делай раз, делай два, делай три, объяснить причину землетрясения?
2: Причина землетрясения кроется в внутренней жизни Земли. Земля ведь не мертвое тело, она устроена довольно сложно на глубине. У нас есть ядро, есть верхняя мантия, есть нижняя мантия. Вот в районе мантии происходит дифференциация вещества, то есть теплое вещество медленно всплывает вверх, а холодное вещество медленно тонет.
1: То есть разделяются вещества, да, в недрах мантии.
2: Ну да, да. Вот. И, соответственно, в связи с этим земная кора или литосфера, это самая верхняя твердая жесткая оболочка, она реагирует на вот эти вот перемещение в более глубоких слоях Земли.
1: Слушайте, правильно ли представить себе крышку на кастрюле с булькающей водой?
2: Абсолютно точно.
1: Серьезно, да?
2: Да, да.
1: То есть бум-бум, извините меня за театральность, но вы меня знаете.
2: Ну, не совсем так, но вообще говоря, для понятия вот человеку, который глубоко этого не знает, там, то это очень правильное представление.
1: А вот, Евгений Александрович, мы понимаем, что, вот, ладно, с примером крышки, но она же соскакивает в редких случаях. То есть мы можем сделать вывод, что кора земная, она достаточно хрупкая по отношению к силам, которые происходят, и энергии, которые выделяются во время дифференциации, правильно? Что
2: да,
1: она ломается.
2: Да.
1: Тогда, подождите, а какую роль здесь играют, и в какой момент нужно говорить о смещении плит?
2: Ну, вот смещение плит – это как раз результат вот этих вот внутренних процессов. Потому что у нас есть области, где поднимается теплое вещество, там на поверхности происходит растяжение в коре, а есть места, где у нас, значит, холодное вещество, оно тонет, там происходит скучивание. И вот на границах вот этих вот, значит, потоков нисходящих, восходящих, как раз происходят границы плит, которые наиболее сейсмоактивны на
1: Почему
2: поверхности Земли.
1: Почему в одних местах Земля бурлит сильнее, а в других она холоднее, скажем так? Ну, то есть почему она... Смотрите, как рисуют планету в учебниках, да?
2: Да.
1: В разрезе. Везде одинаковый цвет. Вот оно ядро, и вот пошли слои, как-то все понятно, все однородно. Получается, что здесь она горячее, здесь она холоднее. Правильно?
2: Ну, это длительные процессы. Заложение вот строения нашей современной значит, ситуации на Земле произошло несколько миллиардов лет назад, когда образовалась кора континентального типа, это толстая такая жесткая кора, гранитная, и тонкая океаническая кора заложилась тогда в некоторых местах.
1: Это дно.
2: Да, это значит в районе океанов в основном, угу. Или подвижных систем, какие были, тогда был палеокеан Тетис. Там.
1: И все вот так и осталось на сегодня.
2: Оно не совсем так осталось, они меняются, эти обстановки. Ну, например, Тихий океан, он очень долговременный, и вот это его строение коры такого океанического типа, оно очень долговременное. Значит, Атлантический океан более молодой, он образовался позже, и тоже является такой зоной растяжения в центре Срединно-Атлантического хребта. Ну, а в связи с этим есть и зоны сжатия. Я не имею в виду, что эти плиты плавают там на тысячи километров, но у нас общее напряжение в литосфере, они передаются от места к месту, и в частности от активных зон к пассивным. И вот поэтому-то и получается такая дифференциация. То есть она заложена давно, это не меняется каждый год там.
1: Вот. Детский, возможно, вопрос, но не могу его не задать. Когда происходит разрыв поверхности планеты на дне океана, то понижается уровень воды в водоеме?
2: В водоеме?
1: Ну да, звучит наивно.
2: В Мировом океане?
1: Да, но не в Мировом океане, а вот в конкретно взятом океане. Ну вот, допустим, в Тихом или в Атлантическом идут какие-то сейсмические катаклизмы. Вот, то есть, что происходит с самим океаном с точки зрения...
2: Значит, если вы имеете в виду, что где-то проваливается в центре океана аж какая-то поверхность, такого у нас фактически нет быстрого явления. Это медленный процесс, рост вот этих срединно-океанических хребтов, это сложный процесс, там изменений уровня океана с ними не связано. Но другие явления есть, которые, ну, вы знаете, конечно, об этом последнее время, это было несколько раз на Земле, это цунами большие. Вот это действительно связано с быстрыми процессами. Когда у нас происходит землетрясение, ну, типа в Японии, Тохоку в 2011, или, было Суматранское землетрясение 2004 года, у нас быстро происходит изменение рельефа дна.
1: Быстро это как? Быстро?
2: Да моментально.
1: Секунды?
2: Да, за секунды у вас образуется уступ в несколько метров на поверхности дна.
1: Ого.
2: И кроме того, еще возникают сейсмические волны от этого смещения. Вот тогда у нас поверхность океана быстро меняется, потому что земля, вода ведь не сжимаема, понимаете? Поэтому где у нас уступ возникает на поверхности дна, наверху,
1: туда
2: у нас
1: вода.
2: Возникает да, уступ на поверхности воды.
1: Угу.
2: А он распространяется потом в виде вот этих волн цунами. Вот эта вещь, конечно, совершенно реальная, и она связана вот именно с сейсмическими событиями. Одно из самых опасных явлений, связанных с подводными землетрясениями.
1: Друзья мои, мы продолжим. Говорим сегодня про землетрясения, говорим обо всем, стараемся идти по порядку. В студии сейсмогеолог Евгений Рогожин. Не отключайтесь. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юлевича Шмидта, Российской академии наук, Евгений Рогожин. Евгения Александровича мы пригласили, чтобы он нам рассказал о землетрясениях. Уже поговорили о цунами, уже поговорили и о том, как они происходят и из-за чего. А существует ли классификация землетрясений?
2: Существует несколько классификаций землетрясений. Первое – это по магнитуде, так называемая магнитуда Рихтера. Это единицы, это не баллы. Иногда корреспонденты говорят, баллы по шкале Рихтера.
1: Вот
2: это
1: очень хочется понять, магнитуда – это от того, что там магнит под этой стрелкой?
2: Нет.
1: Или что? Объясните, пожалуйста.
2: Нет, магнита там нет никакого. Магнитуда – это энергия землетрясения. Она измеряется своеобразная. Значит, если происходит землетрясение, то магнитуда – это если в 100 километрах от эпицентра стоит сейсмограф, то вот это отклонение его стрелки. Вот это является магнитудой.
1: А почему в 100 километрах именно?
2: Ну, потому что нельзя же там в одном месте в 500, а в другом месте 20.
1: То есть взяли за эталон 100?
2: Да, за эталон 100. Но часто никаких сейсмографов нету в районе 100 километров, поэтому это пересчитывается. Uh-huh. И вот отсюда берется магнитуда. Магнитуд довольно много сейчас. По поверхностным волнам, по объемным волнам и все такое. Значит, и это дело только специалистов. Значит, на самом деле для человека понятно, что магнитуда – это энергия землетрясения. Магнитудная характеристика отличается на одну единицу в 10 раз. Это логарифмическая шкала. То есть, если магнитуда у вас 7, а следующая 8, то это не значит, что всего на одну единицу. Это в 10 раз более сильное землетрясение по энергии. Ну, вот это магнитудная шкала.
1: Это энергия, а баллы?
2: Баллы – это, так сказать, результаты воздействия на поверхности. Значит, ну, больше всего мы знаем баллы это по разрушениям зданий и сооружений, по ощущениям людей. Это вот именно баллы, они напрямую не связаны с магнитудой, хотя, конечно, безусловно, связаны опосредственно.
1: Это понятно. А линейка из 10 баллов, бывает что-то больше 10? Или...
2: Бывает, да, бывают шкалы до 12 баллов. Значит, что такое все-таки эти баллы? Если мы характеризуем вот эти баллы только по разрушениям зданий, то понятно, что реально мы можем только достичь 9 баллов. Угу. Потому что при 9 баллах в основном все уже разрушено. Поэтому
1: да,
2: будет
1: 10,
2: 11,
1: дальше,
2: это все равно.
1: Да, 0.
2: Но там определяются уже по изменениям, которые происходят на поверхности Земли. То есть это возникновение каких-то гигантских трещин, разрывов,
1: да,
2: смещений.
1: Глубину меряют дыры, господи, трещины.
2: Трещины, ну как? Ведь дело в том, что если происходит землетрясение, у вас кроме эпицентра или гипоцентра, если мы смотрим глубину его заложения, uh-huh. у нас есть большая масса авторшоков, повторных толчков. Вот повторные толчки, они идут месяцы, иногда годы после сильного землетрясения. Их меряют положение, измеряют сейсмостанциями, и они обрисовывают положение очага. То есть вы смотрите все-таки, до какой глубины у вас проникал очаг? 10, 15, 20 километров в глубину земли. Вот это в основном рисуется такая форма очага по авторшокам. Но, кроме того, есть еще классификация по механизмам смещения. То есть вот когда у нас, например, сдвиг. Сдвиг – это когда у нас две стороны
1: друг на друга заехали.
2: Двигаются в горизонтальной плоскости. А есть взброс, когда у вас поднимается одно крыло.
1: Вздыбилось.
2: Да, вот это как раз тоже классификация очагов землетрясения.
1: Это понятно. Но вот на сегодняшний день как быстро, с какой точностью, с какими гарантиями нам уже это нужно предсказывать землетрясение, или, как правильно сказать, дают прогноз. И что конкретно предсказывают? Только факт, но мы знаем, что в каком-то 12-м году любили, в 14-м я читала, сейсмограф американский почему-то предсказал, разрушит 40 миллионов жертв, то есть какие-то такие, знаете, глобальные нострадамусовские такие замыслы. Или все только вот не только факт, но и вплоть до мощности можно предсказать?
2: Значит, с прогнозом дело не так просто. Есть страны, которые этому посвящают огромное внимание, большие деньги вкладывают, ну, такие, как Япония, например, или там США. В Китае сейчас очень большая развивается программа прогноза землетрясений. Есть страны, которые меньше этим делом заняты. В частности, на мой взгляд, наша страна в этом отношении сильно отстает.
1: Ну, что нам не надо?
2: Ну, это мы можем остановиться, но уж дайте я закончу.
1: Давайте,
2: с этим.
1: Давайте, да, да, конечно.
2: Значит, прогноз ведь бывает какой? Долгосрочный – это несколько десятков лет. Среднесрочный – примерно год, ну, два года. И краткосрочный – это месяцы, недели, часы. Значит, если взять вот какое состояние науки у нас сейчас – в этих развитых странах в основном, то у нас получается, что долгосрочный прогноз достаточно устойчив. То есть мы можем точно назвать зоны, в которых в ближайшие 10 там, лет произойдет очень сильное землетрясение, примерно указать его место и магнитуду. Если среднесрочный, то дело хуже, потому что тут нужны очень сложные системы наблюдений. И не у всех они есть. В основном такие системы наблюдения располагаются на определенных полигонах. Вот у нас фактически в стране есть один единственный полигон в районе Петропавловска-Камчатского. Это понятно, потому что город большой, в зоне сейсмоопасной, в зоне цунами опасной, и там проводятся наблюдения регулярно. И каждую неделю дается прогноз, что ждет вот этот район. Угу. Там, значит, установлены GPS, аппаратура, наблюдение за водой в скважинах, значит, буровых скважинах, затем наклономеры, ну и так далее. Конечно, масса сейсмографов стоит, ну и так далее. Там целый ряд вот этих систем наблюдений, которые показывают поведение поверхности Земли и ближайшего, так сказать, и приповерхностной области.
1: Дает возможность среднесрочной сделать, но в этой локации,
2: да.
1: Правильно?
2: Значит, краткосрочное – это совсем дело сложное, потому что там ведь у нас и больше сотни разных предвестников имеется. И вот все-таки какова статистика, сколько же нам надо набрать предвестников, чтобы сказать, что вот в течение там, 3 дней будет землетрясение такой-то силы, это практически на Земле почти никто сейчас не
1: да
2: может
1: вы что,
2: сделать.
1: В 21 веке?
2: Да, ну ничего удивительного, потому что многие вещи не может наука пока что открыть.
1: А может,
2: да,
1: какие-то приметы? Я сейчас даже не смеюсь. Ну вот известно, раньше была примета, ласточки низко летают к дождю. Ученые объяснили, почему так происходит и в чем взаимосвязь. Вот таких примет, которые, ну вы понятно, ученые, но тем не менее вы знаете, потому что все у нас объясняется наукой.
2: Ну, вот в Китае были такие наблюдения, когда смотрели за поведением собак, животных там. И, в частности, им удалось предсказать землетрясение 1976 года, по-моему, по поведению животных. Там была создана такая система, что, значит, в каждой деревне был бесплатный телефон, по которому можно было позвонить в Пекин и сказать там сейсмологам, что вот у нас тут что-то
1: собака
2: не
1: ведет
2: то
1: себя так-то,
2: да,
1: и так-то.
2: Когда к ним стали поступать многочисленные звонки из определенного района, они этот район обрисовали, и выяснилось, что там произошло землетрясение.
1: Но у нас собак все должны вести.
2: Ну, это же сельская местность, ну, там, так, понимаете, там люди. И поэтому получается, что такая бы служба была бы даже и полезна, но у нас она, например, невозможна, потому что ведь дело в том, что если вам будут поступать такие сообщения, должен быть центр, где это все будут анализировать.
1: И проверять.
2: И потом проверять, да. Конечно. А у нас, например, такого центра нет. Нет такого центра и в США, насколько я знаю, да и в Японии нету. В Японии система более такая технологичная. У них вся страна покрыта GPS-аппаратурой.
1: Вот
2: вся
1: про
2: страна.
1: Японию как раз. Я напомню, уважаемые слушатели, 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение силой в 9 баллов. Оно вызвало сильнейшее цунами. Разрушена не только прибрежная зона, но и судьбы десятков тысяч людей. Спровоцировало аварию на АЭС Фукусима. И весь мир, ну, действительно застыл перед возможностью повторения Чернобыльской аварии. И у меня вопрос, Евгений Александрович, а на сегодняшний день, ну, давайте о наших ученых говорить, они могут дать, вы можете дать объяснение, почему эту трагедию допустили? Это было в секунды?
2: Могу объяснить. Значит, дело в том, что на самом деле японская служба, она называется геодезическая, по-моему, служба, она, значит, ведет наблюдение за предвестниками землетрясений. Они сделали прогноз, что в этой зоне будет сильное землетрясение. И оно произошло таки 9 марта, не 11, а 9.
1: Так.
2: Оно имело магнитуду 7,7. Но не баллов, как вы сказали. Помните, вас предупреждал?
1: По шкале Рихтера,
2: да,
1: правильно говорю. Теперь,
2: значит,
1: я запомню, спасибо.
2: Восторг полнейший, понимаете, японцы предсказали.
1: Супер, молодцы.
2: А оказалось, что это был предварительный толчок. И это уже предсказать было невозможно.
1: А через, потому что как бы первое перекрывает,
2: да,
1: второе,
2: да,
1: правильно?
2: Второй толчок произошел вот 11 числа. Он вызвал то самое цунами, жуткие деформации поверхности. И вот эту самую Фукусиму станцию. О Фукусиме я сейчас скажу еще. Но что вот этот толчок уже предсказать никто не мог. Более того, выяснилось, что, значит, кроме прогноза, ведь есть еще оценка сейсмической опасности для территорий тех или иных.
1: Евгений Александрович, да. Вот давайте подвесим интригу, потому что сейчас у нас время перерыва небольшого. Продолжаем. Землетрясение. В частности, мы говорим о японской трагедии. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, остановились, напомню для слушателей, на моменте, когда мы обсуждаем трагедию 2011 года в Японии, катастрофу атомной станции Фукусима. И вот Евгений Александрович пояснил, что первый толчок, который произошел за несколько дней до 11 марта, предсказали. Радость, здорово, все. А затем невозможно предсказать второй толчок.
2: Более сильный.
1: Да, более сильный. Теперь вы хотели о Фукусиме несколько слов. И вот продолжите, пожалуйста, свою речь о Японии.
2: Первое, я хочу сказать вот что. Что Япония ведь страна, которая все время живет в угрозе, во-первых, землетрясений, во-вторых, извержений вулканов.
1: Да,
2: ну, вы знаете.
1: В преддверии.
2: Они живут как бы на вот таком вот очень опасном значит, участке земной планеты нашей. Поэтому они, значит, задолго до всякого землетрясения стараются уменьшить его возможные последствия. То есть они строят дома сейсмическими, антисейсмическими мероприятиями. Поэтому, надо сказать, при таком огромном землетрясении у них было не так ведь и много и жертв, потому что было всего около 25 тысяч погибших. Это, конечно, страшное
1: это
2: дело.
1: Страшная цифра.
2: Но если вы возьмете, например, Суматру, где было землетрясение той же силы, например, в 2004 году, то там было 200 почти что тысяч погибших. Ну, может, даже и больше. Там тоже было цунами. Поэтому японцы, они в этом отношении относятся соответственно. Они не только прогнозом занимаются, что не всегда, как я сказал, приносят положительный результат. Они еще и строительством надежным занимаются.
1: Это сейсмоустойчивость дома.
2: Да, сейсмоустойчивость зданий. Вот. Теперь, что касается... Значит, поэтому большая часть жертв была именно от цунами, которая вообще такой высоты никто не ожидал.
1: А что там за высота, я уж не помню.
2: Высота была иногда в некоторых местах до 30 метров. Высота.
1: А, то есть она еще и неравномерная
2: Нет,
1: волна?
2: Нет, она, да.
1: Понимаете, наше воображение человеческое иногда не способно охватить масштаб. То есть, представляешь себе картинку, вот движется волна, а длина волны, что это все побережье всего, вот все побережье охватывает, и везде разные высоты, это сколько же, это получается, наверное, выше, чем 10-этажный...
2: Да, получается, что где-то... Но это в отдельных местах. А на самом деле в среднем было где-то около 20 метров. Тем не менее, это гигантское совершенно. То есть это ничего не может против этого устоять. Значит, станция Фукусима строилась американцами. Рассчитана она была на высоту волны 10 метров. Угу. Может, чуть больше. Предупреждали, между прочим, потом японские ученые, что надо бы построить... ну, дамбу такую в море, потому что 10 это мало.
1: Так.
2: Значит, ну, никто как-то не собрался, ничего не стали делать, и в результате при землетрясении, надо сказать, станция себя повела очень ведь хорошо.
1: Достойно, да?
2: Она не была разрушена сотрясениями, понимаете? Она отключила, значит, ну, не то, что отключила, а, значит, она не разрушена была, не пострадал ни один энергоблок. Но что получилось? Волна перехлестнула, залила вот эти вот там моторы, которые качали воду для охлаждения, и из-за этого станция стала перегреваться.
1: Так.
2: То есть, понимаете, это не воздействие самого землетрясения, это воздействие цунами. И цунами это вот не предсказали так вот правильно. Ну, в связи с этим и вышло вся эта, значит...
1: Заражение и прочее, да,
2: да,
1: все,
2: да,
1: утечка
2: да,
1: была.
2: Там разрушение энергоблока, выброс этого, значит, ядерного топлива в атмосферу и все такое. Вот. Но поэтому тут, ну, что сказать я хочу. У нас, например, в стране очень жесткие правила при строительстве атомных станций.
1: Так
2: очень
1: не
2: жесткие.
1: Надо строить там сейсмически опасных.
2: Нет, у нас-то как раз не строится, но мы же строим станции из-за границы. Ну, например, вот в Бангладеш сейчас строится станция нашими специалистами. В Иране имеется, может быть, вы помните там.
1: Из последнего я знаю, что мы строим что-то в Турции, но это, по-моему, не атомная.
2: В Турции почему? Акую
1: атомная
2: станция.
1: Значит, ну, там память пока неправильно как-то, подсказывает.
2: Значит, что-то шло, разговоры в Египте строить, mm-hmm. еще сейчас обсуждаются объекты. Тем не менее, значит, наши правила очень жесткие, и мы работаем по правилам МАГАТЭ, это Международная ассоциация, значит, атомной энергетики, и, в принципе, вот эти вещи учитываются, и, в частности, цунами. возможное. Вот, так что такие вот дела.
1: Евгений Александрович, ну, я уже проанонсировала, это тоже, я думаю, будет звучать слегка наивно, тем не менее, если землетрясение, куда спасаться, куда бежать, как себя вести, и имеет ли это, в принципе, смысл? Ну, вот знаете, когда мы садимся на борт самолета, да, заходим на борт самолета, мы видим, как инструкция нам говорит, понятно, как себя вести. Да, сядьте, голову в колени, и вот прочее-прочее, да, при катастрофе или угрозе. А здесь есть какие-то ноу-хау или какой-то алгоритм действий, или все бессмысленно просто? Ну, я даже не знаю. Вот что людям? В здании ты находишься, и начинается землетрясение.
2: Да, я вас понимаю. Значит, по идее, у нас это мало известно, потому что у нас страна в этом отношении счастливая. Там, где у нас много населения, там редко трясет. Угу. Вот мы живем на европейской части. Роскошное место.
1: Удивительно. Я сейчас ставлю свои 5 копеек. Я человек, который вырос на территории средней полосы, в Черноземье. Я ощущала землетрясение в глубоком детстве, но это была такая минималочка, знаете, люстра так слегка. Да-да-да. Но, видите...
2: Поэтому для нас это не очень актуальный вопрос. Ну вот, например, если мы возьмем Китай или Японию, там практически в каждой школе есть тренировочный центр. Так. Там детей учат, как надо себя вести. Значит, начинается дрожание, никто не знает, чем оно кончится, огромным толчком или, может быть, быстро закончится. Но, тем не менее, надо постараться, если есть возможность, быстро выбежать из здания. Потому что, как говорил наш специалист Николай Александрович Шабалин, в свое время людей убивают не землетрясения, а здания. Потому что если оно обрушается, там все гибнут. Поэтому надо выбежать, постараться из здания. Если вы не можете выбежать, потому что это все длится, ну, буквально одну минуту, может быть, две максимум, то тогда надо залезть под стол, под кровать куда-то. Потому что если будет падение потолка или каких-то фрагментов потолка, вас стол или кровать защитят от этого. Ну, а потом уже там по мере... спасательной операции вас оттуда, может, вытащат.
1: Какие расстояния, может быть, есть какая-то статистика между толчками? Потому что, когда вы сейчас это рассказывали, я представила себе свой 10-й этаж. Ну, понятно, что мы в Москве, да? Тем не менее, я спряталась, ладно, но потом-то мне надо сбежать вниз, потому что у меня не сейсмическая устойчивость. Это фантазия. Тем не менее, какие расстояния между толчками? Есть измерения времени?
2: Значит, обычно ситуация какая? Происходит, вот как в Японии был авторшок за несколько дней, форшок, предварительный
1: перед,
2: толчок,
1: да.
2: сильный, потом относительно затишье или там трясет понемногу, затем главный толчок бывает. После главного толчка бывает обычно несколько довольно сильных авторшоков. Они происходят в течение первых там 10-15 минут, первых часов и первых суток. И поэтому, если вы пережили главный толчок и увидели, что он был очень сильный, но вы все-таки не пострадали, уходите из здания и стойте, и ждите где-то на улице. Потому что, может быть, второй толчок, здание уже повреждено, и оно может быть добито последующим толчками. Mm-hmm. Вот, поэтому вот, но это все тоже из инструкции Японии и в Китае, которые я видел.
1: Действительно, мне интересно, они же должны какой-то тревожный чемоданчик иметь. Вот всегда дома, чтобы было что взять с собой минимально.
2: Это да, но надо сказать, что в этих областях у всех так и есть. У них документы, деньги и какие-то минимальные вещи приготовлены.
1: Я напомню, друзья, мы говорим о землетрясениях. Сейсмогеолог у нас в студии Евгений Рогожин. Евгений Александрович, смотрите, еще одно землетрясение, вспоминаем, уже 17-й год, магнитуда 7,1 на юго-востоке Мексики. Я напомню, это 19 сентября произошло. И ученые геофизики, я читала о нем, говорили, что есть определенная взаимосвязь с ураганами в Соединенных Штатах, потому что все эти процессы, мол, связаны дополнительным напряжением, которое происходит в атмосфере. Мощные атмосферные перестройки как раз и приводят к таким процессам. Я прочитала и подумала вот о чем. У нас с вами, уже с вами здесь, в Москве, сплошные природные катаклизмы. В тот момент, когда у нас летом идет снег, средняя полоса от жары с ума сходит, и это результат глобального потепления. Может так статься, что раньше неактивная зона станет сейсмически активной?
2: В принципе, значит, вот эти атмосферные явления, ну, сейчас есть такая точка зрения, она научно обосновывается, хотя не обоснованно окончательно, они оказывают влияние на созревание очагов землетрясений. Если очень резко меняется атмосферное давление, если происходят вот эти такие большие колебания, значит, воздушных масс, то готовый практически очаг может разрядиться несколько раньше. Понимаете? То есть
1: пройти. Катализатор это будет.
2: Но на самом деле сами по себе эти атмосферные процессы слишком слабы для того, чтобы сформировать очаг землетрясения. Ну, большого, естественно.
1: Нет, я поняла. Очень понятно вы объясняете. Ядерные испытания Северной Кореи, вот о чем хочу, они, также высказывают специалисты, могут привести к извержению вулкана, вулкан называется Пэктусан, и так считают сейсмологи. Южная Корея зафиксировала уже 4 мощных землетрясения в связи, после того, как КНДР произвела испытание водородной бомбы в сентябре. И, ну, там мощность 120 килотонн была. И из-за каких у меня тоже вопрос в связи с этим, тут понятно, ядерный взрыв, ну, мощнее не придумаешь воздействие на Землю. А из-за каких еще внешних воздействий, то мы говорили о природных, а я говорю о человеческом сейчас факторе, может начаться землетрясение. Мне на ум приходит, помимо взрывов, еще добыча полезных ископаемых. То есть, когда мы лезем внутрь,
2: вы абсолютно правы.
1: Я вас сюда не просила, лезть, сказала земля, и начала скандалить.
2: Вы абсолютно правы. Ситуация вот какая, что первое, насчет ядерных взрывов. В свое время изучалось их воздействие на значит, природную среду, и в частности на землетрясения. Например, атомное испытание, вернее, испытание ядерного оружия в Неваде, которое было в США, оно приводило к результатам, что активизировались какие-то разломы, возникали реальные природные землетрясения небольшие после этого. То есть получалось так, что значит, это было как бы искусственное землетрясение, вот этот ядерный взрыв. У нас в СССР в то время проводились испытания на Семипалатинском полигоне регулярные подземных, этих самых подземных испытаний. И надо сказать, что в этот период, как ни странно, на Алтае, в окружающих территориях не было сильных землетрясений. То есть вполне вероятно, что эти ядерные взрывы разряжали, не давали накопиться напряжением вокруг земной коры.
1: То есть можно в обратку. Вот
2: это
1: так.
2: Предположение. Да, потому что настоящего изучения этого у нас так и не было. Все эти ядерные взрывы были засекречены и все такое. И, значит, ученые не могли по-настоящему получить. Потом прекратились испытания, и сразу возникло Зайсанское землетрясение в Казахстане, Алтайское наше землетрясение. Целый ряд достаточно ощутимых землетрясений произошел на Алтае. По-видимому, прекратилось такое вот воздействие.
1: В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юлевича Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, следующий вопрос. Просто времени остается мало, я начинаю немножко торопить коней. Как связаны вулканы и землетрясения?
2: Связь их в разных местах Земли разная, в разных поясах. Не выяснена напрямую связь вот на Тихоокеанском побережье. Обычно землетрясения сопровождают сильные извержения вулкана.
1: Но это понятно. Начало трясти, и, пожалуйста, она плюется. Это логически. А когда сам по себе вулкан, как он порождает землетрясение?
2: Ну, вот когда идет извержение, то там возникают относительно слабые землетрясения. Они не являются главным источником опасности. Но вот мы изучали вулкан Эльбрус. У нас есть такой на Кавказе,
1: есть,
2: все его знают. Значит, высшая точка Европы. И надо сказать, что там выяснилось, что мы изучали повторяемость сильных землетрясений, которые там происходили, и брали данные по повторяемости вулканических извержений сильных, которые были там, вообще говоря, даже в историческое время зафиксированы. То есть уже вот в Голоцене это было и в последние там тысячи лет. Надо сказать, что они в противофазе находятся. То есть когда... Это значит, когда происходит сильное извержение вулкана, у нас нет в это время сильных землетрясений.
1: Разрядка, как тогда же, когда вы говорили про испытание ядерного
2: оружия.
1: Более того,
2: прогревается земная кора от вулкана, она становится мягкой, она не накапливает напряжений, а потом происходит извержение вулкана, все остывает, и начинаются землетрясения.
1: Тогда абсолютно, я считаю, будет логичный вопрос. Если вы сейчас объяснили буквально то, как предотвратить землетрясение. Ученые обсуждают возможность предотвращения. Сделать пластичность, залить, зацементировать, забить гвоздями, я не знаю.
2: Я вас понимаю. Нет, к сожалению, сейчас у нас такой вот прямой технологии этого нет. Есть идеи научные, что вот, а вот давайте тут взрыв сделаем атомный, подземный, и тогда, может, у нас не будет землетрясения. Но мы точно не знаем этого результата. А может, наоборот, произойдет землетрясение, которое бы произошло реально лет через 20, и уже никому бы не повредило. Поэтому никто такую ответственность на себя не возьмет. По идее, должны быть исследования проведены, но, насколько я знаю, в мире реальных таких серьезных исследований, кроме, может быть, США, никто не проводит сейчас.
1: Да, я-то как-то полагала, знаете, думала, что только мозг человеческий не изучен, и душа еще. Оказывается, еще землетрясение. Но смотрите, как оборачивается иногда вот эта не до конца изученная история. Друзья мои, я для вас напоминаю, 20 сентября 2011 года в Италии на скамье подсудимых оказались и сейсмологи вместе с чиновниками, но мы сейчас про сейсмологов, потому что в 2009-м подземные толчки практически стерли аквилу с лица земли. Погибли более 300 человек, десятки тысяч лишились домов, и, по мнению пострадавших, трагедию можно было бы предотвратить, если бы ученые вовремя обратили внимание на тревожные сигналы. Результат, они были осуждены, и даже 6 ученых-сейсмологов вынесен приговор. Господи, дай бог памяти, насколько же... 6 лет тюрьмы. Вот, 6 лет тюрьмы. Вы представляете, 6 лет тюрьмы. У меня вопрос, конечно, возникает. Во-первых, несут ли ответственность сейсмологи? И какую, если да? А то мы же только к погоде, предсказанию погоды уже начинаем предъявлять после снега летом. А вот, слава богу, мы не сейсмоопасная зона-то. А то бы и к вам придираться начали.
2: Ну, у нас... Почему? У нас есть сейсмоопасные области. Это Кавказ, например, вот, где ужасный риск у населения, потому что... Там бывают сильные землетрясения, правда, не очень часто. И там плохое качество строительства, огромная плотность населения. Ну, есть вот Курило-Камчатская зона, есть Байкальская зона, где происходит. Поэтому нельзя сказать, что наша страна абсолютно в этом отношении безопасна. А теперь, что касается вот ответственности. У нас нет уголовной ответственности за прогнозы. И слава богу, потому что наука пока что нам не дает возможности делать такой вот, ну, я уже об этом говорил.
1: Да, это понятно.
2: Надежный, устойчивый прогноз.
1: Была бы возможность, сделали бы, ребят.
2: Да,
1: мы не ленимся, просто наука еще не шагнула так далеко
2: да,
1: вперед.
2: Но если вы, например, введете уголовную ответственность, то все разбегутся из этой области и скажут, да зачем нам это надо? Ведь мы не можем, у нас нет таких возможностей, а нас будут судить. Там ведь, кстати сказать, в Италии-то произошла какая история? Никто бы никого там не судил, если бы не было предсказания этого землетрясения. И тогда вот эти чиновники и кто-то из ученых там сказали, да-да, не будет никакого землетрясения, все возвращайтесь домой, сидите спокойно, и все будет в порядке. В это время произошло землетрясение. Если бы они эту глупость не сделали...
1: Они так сказали населению,
2: население вернулось. И вот их судили-то не за то, что было, не было нормального прогноза, а за то, что они обманули население.
1: За халатность.
2: Как будто бы они могли это дело предсказать. На самом деле они этого не могли предсказать. Да.
1: На сегодняшний день есть прогноз землетрясения, который опасен для жизни? Которые вот, действительно ужас, и надо спасаться.
2: Вы имеете в виду где? В мире или
1: да
2: в стране?
1: Да, в мире, да, на планете Земля. Ну, наверное, надо идти от наших, нашей страны. Оно нам ближе все-таки.
2: Ну, в нашей стране мы, вот наш центр, у нас есть координационный прогностический центр при нашем институте, я его возглавляю. Мы каждые 3 месяца в МЧС шлем некую справку, что у нас происходит в стране с сейсмичностью. Если взять, значит, какие у нас сейчас, ну, более-менее сейсмоопасные области, вот, которые мы подтверждаем из месяца в месяц, вернее, из квартала в квартал, это, конечно, район Камчатки, это Южные Курилы, Северная Япония, это, значит, Хоккайдо, ну, это там рядом они все находятся. Возможно, там сильное землетрясение, потому что там накапливается сильное напряжение. Затем это юг Байкала, значит, Тункинская впадина, и затем еще у нас есть участок, это Восточный Кавказ.
1: Но это вы просто назвали сейсмически опасные зоны,
2: да,
1: России. А вот конкретно, что, допустим, через полгода там-то случится землетрясение?
2: Значит, тут сказать это вот на 100% невозможно. Мы следим за нарастанием вероятности этого землетрясения. Например, на севере Камчатки, если помните, у нас был прогноз, А оно произошло, землетрясение, на, так сказать, Командорских островах.
1: Да, я помню, помню.
2: И вот у нас был прогноз «Северная Камчатка». Поэтому он, можно сказать, сбылся. Причем магнитуда была примерно такая, как мы говорили, 7,5 примерно и выше, а там было 7,7 магнитуда. То есть вот этот прогноз сбылся. Теперь, что касается Южной Камчатки, то Северных Курил, то там уже давно идет прогноз, и, в частности, академик Федотов его повторяет, и пока что, на мой взгляд, еще очаг этот не созрел окончательно. Южные Курилы – это гораздо более опасная территория. Значит, если брать Сахалин, например...
1: А так туда хочется поехать.
2: Нет, ну, это интересно, да?
1: Конечно, Сахалин, я вас перебила.
2: Сахалин. Практически прошла волна землетрясений, значит, в конце 20 века, в начале 21 века по всему Сахалину. На мой взгляд, сейчас Сахалин практически безопасен. Да.
1: Викторий Александрович, скажите, вас тянет вот в это, где горячее туда, вот из спокойной?
2: Так я всю молодость там провел. Сейчас уж я, конечно, человек не молодой, как мне вы... ездить становится тяжело уже такие.
1: Приезжает сейсмогеолог на место, как он обеспечивает собственную безопасность? Я вот никак не могу понять.
2: Да никак, он человек и есть человек. Другое дело, что я-то знаю, наглядевшись в Японии, ну, в смысле, в Китае, как надо лезть под стол или под кровать, то, соответственно, я это уже знаю. Так вот, если вернуться, то, значит, если у нас на Кавказе есть зона, точно сказать, когда она разрядится, непонятно, но она, в принципе, вот там в районе Дагестана и под Каспийским морем находится. По идее, это землетрясение не должно бы быть ужасно разрушительным, но мы этого точно не знаем, потому что мы прогнозируем, что оно достаточно глубокое, и поэтому, может быть, сильных колебаний на поверхности не будет. Так что есть у нас зоны, которые мы сейчас за ними следим, и в МЧС передаем вот эти вот развитие обстановки в каждой из этих.
1: Ну, а если что-то случается, то МЧС мгновенно предпринимает какие-то действия. Вот мне главное, чтобы их на всех хватило, а то как-то жутковато. Рассылают, да, вот сегодня разослали там.
2: Нет, МЧС тут же сообщает своему региональному центру, который есть, ну, например, там на Кавказе есть регион, или на Камчатке. И региональный центр начинает отслеживать обстановку. Если они по местным уже данным видят, что землетрясение готовится, но они начинают предпринимать какие-то меры там. Вот. Ну, например, было такое учение на Камчатке несколько лет назад, когда туда стали завозить одеяло, продукты.
1: А куда людей девают-то? В бункеры нельзя, воздух всех не поднять.
2: Палатки.
1: На воду нельзя.
2: Палатки.
1: А там раскол.
2: Теплые одеяла. Да нет, ну, такого нету, конечно.
1: Нет, ну просто как-то... Нет. Эх, будем... Надеяться, что наука в ближайшее время, даю установку, шагнет вперед, и будут у нас краткосрочные предсказания делаться. Ну, я, конечно, от всей души желаю, понимаю, немножко несерьезно, но хочется на какой-то положительной ноте сказать вам спасибо большое.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем изучать астрономию. До сих пор мы говорили о методах изучения света, приходящего от космических объектов, как устроены оптические и прочие телескопы, как мы анализируем состав света приходящего, то есть спектр, приходящий от космических объектов, и поняли, что многое можем о них узнать. Но теперь нам предстоит изучать сами объекты, где они находятся, как они движутся, как устроен мир вокруг нас. Для этого у астрономов есть специальные методы, чтобы измерять расстояние, направление на объектов, их движение в пространстве, то есть измерять Вселенную. Давайте говорить об измерении пространства. Потом будем говорить и об измерении времени, но сначала об измерении пространства. Вообще в астрономии это очень трудная проблема. Особенно трудно изучать расстояние. Ну, представьте себе, как мы измеряем расстояние в быту. Мы берем линейку, мы берем рулетку, мы шагами можем измерить, можем по пути на автомобиле, по спидометру измерить расстояние до точки. Но в космосе у нас такой проблемы, такой возможности нет. Вот перед нами картина кусочка звездного неба. Ну, как догадаться, какая из звезд ближе, а какая дальше, и на каком именно расстоянии они находятся? Ну, можно было бы сказать, ну как, та, что поярче, она, естественно, поближе. Та, что кажется более слабо светящейся, меньший блеск имеет. Ну, очевидно, она дальше, поэтому нет, это далеко не так. Дело в том, что звезды очень сильно различаются по мощности излучения. Мы это называем светимостью звезды. Иногда бывает, что близкая звезда кажется не такой уж яркой, а далекая, наоборот, ну вот, например, на этой фотографии вот эта вот голубенькая звезда очень далеко от нас, это я точно знаю, но она настолько мощно светится, что кажется нам на этом фоне довольно яркой. А вот эта самая близкая к нам звезда Альфа в созвездии Кентавра, ну она, да, довольно яркая, но отнюдь не потому, что мощно светится, а просто потому, что близко к нам находится. Таким образом, видимый блеск звезды еще не говорит нам об ее расстоянии. По крайней мере, не говорит какого-то, не дает надежного способа измерить это расстояние. Мы не можем проложить рулетку, вытянуть линейку какую-то от Земли до звезды. Нет у нас такой возможности. Значит, надо какие-то косвенные методы придумывать для измерения расстояний в пространстве Вселенной. Ведь эти расстояния невероятно велики. Даже до ближайших планет они очень велики, до звезд безумно велики, а до далеких галактик, я даже не знаю, каким эпитетом сказать, насколько они велики. И тем не менее, астрономы кое-что научились делать в смысле измерения расстояний. Самый надежный метод – радиолокация. Этот метод мы применяем на Земле очень часто. Ну, например, движущиеся автомобили измеряют их скорость и расстояние с помощью радиолокатора. Сегодня даже во многих автомобилях есть радиолокатор. И он позволяет автомобилю и владельцу его, водителю, измерять расстояние до впереди идущего транспорта, и чтобы не стукнуться об него. Как это делается? Радиопередатчик формирует мощный сигнал, и антенна выстреливает, направляет этот мощный сигнал на какой-то объект. Ну, у астрономов этими объектами, конечно, являются не автомобили, а ближайшие планеты. Луна или там, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер. Иногда и до Юпитера долетает сигнал. Он частично отражается от объекта и приходит.

0: километров в секунду.
1: Художник был одинок. Его тайная любовь, несравненная Симонетта Веспуччи, умерла в возрасте 23 лет. Она, первая красавица Флоренции, была возлюбленной Джулиано Медичи. Боттичелли воплотил образ своей музы в одной из самых вдохновенных работ – картине «Весна». Он создал ее по заказу двоюродного брата Лоренцо Великолепного Лоренцо ди Пьер Франческо ди Медичи. Картина предназначалась для украшения его нового дворца. Слава Сандро Боттичелли вышла далеко за пределы Тосканы. В 1481 году по приглашению папы Сикста IV художник отправился в Рим, чтобы вместе с другими великими живописцами Перуджино, Герландайо и Синьорелли принять участие в росписи только что отстроенной Сикстинской капеллы. Боттичелли стал весьма состоятельным человеком. Он имел собственный дом, мастерскую, богатых покровителей, хорошие заказы и много учеников. Ему в равной степени прекрасно удавались картины на библейские сюжеты, утонченные портреты и фрески, иллюстрации к книгам Данте и Боккаччо. Свободное время он отдавал посещению Платоновской академии. Поэты, историки и мыслители собирались на вилле Медичи, чтобы обсуждать идеи античности или философствовать на темы мимолетности человеческой жизни. Впечатления от этих диспутов вдохновляли Боттичелли. Он создал несколько картин на мифологические сюжеты. Так появились Паллада и Кентавр, Венера и Марс и Рождение Венеры. Картины, принадлежащие к числу величайших шедевров эпохи Возрождения. Последнее десятилетие 15 века во Флоренции было ознаменовано бурными событиями. После смерти Лоренцо Великолепного власть перешла к его сыну Пьеро. Не справившись с вторжением войск французского короля Карла VIII, он без боя сдал ему город Пизу. Возмущенные флорентийцы изгнали Пьера из города. В это же время на площадях Флоренции с пламенными речами выступал монах Джероламо Савонарола. Вступив в острый конфликт со светской и церковной властью, он проповедовал идеи аскетизма. «Властители сластолюбивы, жадны и горды», — возглашал он. «Религия — не что иное, как выставка богатых митр, красивых церемоний и золотых подсвечников. Долой веселье! Теперь время рыданий, а не праздников!» Королем Флоренции он провозгласил самого Иисуса Христа и призвал горожан устроить на городской площади костер, в котором погибнет все, что может напоминать о былом великолепии. Не имея ничего, кроме Библии, Савонарола доказывал истинность своего учения личным примером. Его призывы имели горячий отклик у горожан, среди которых оказался и Сандро Боттичелли. Согласно легенде, он бросил в пылающий огонь несколько своих картин. Прошло несколько лет, и Савонарола был арестован и приговорен к смертной казни через повешение. Затем проповедника религиозного аскетизма сожгли на костре. Эта казнь потрясла Боттичелли, его идеалы были разрушены. Какие мысли и чувства владели великим живописцем, навсегда останется тайной. Их можно увидеть отраженными в его работах. Картинах «Мистическое Рождество» и аллегории «Клевета». Судья восседает на троне. Он мало что смыслит в искусстве, но берется вершить свой суд. В его ослиные уши нашептывают две женщины. Это неведение и сомнение. Мужчина в ветхой одежде, символизирующий зависть, ведет за собой клевету. В ее левой руке факел, а другой она тащит оклеветанного человека, сложившего руки в мольбе. Клевету сопровождают коварство и обман. Лишь раскаяние обращено к истине. Прекрасная обнаженная женщина воздела к небу руку в надежде на высшую справедливость.

была из полотен Боттичелли. Да и работал он все меньше, навсегда лишившись своих высоких покровителей и заказчиков. Свое состояние художник растратил, и теперь в этом состарившемся, сутулом и хромом, опирающемся на костыли человеке, с трудом можно было узнать прославленного живописца. Сандро Боттичелли умер в мае 1510 года в возрасте 65 лет, после чего был надолго забыт. Его творчество затмили гиганты Ренессанса Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэль Санти. Лишь в середине 19 века шедевры Сандро Боттичелли были открыты вновь благодаря британскому искусствоведу Джону Рёскину и группе художников прерафаэлитов. Сегодня великого флорентийского мастера называют одним из самых поэтичных художников раннего Возрождения, которому удалось увидеть божественную красоту тварного мира и запечатлеть ее в своих творениях.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архей. А вы прослушали композицию «Лука». Сегодня мы продолжаем наши эфиры «Динозавры не только. Эволюция органов чувств от Лука до человека». Ярослав Александрович Попов, как всегда, расскажет нам подробно, как это произошло. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Да, я надеюсь, что у нас сегодня в лекции не будет ничего лукавого, а будут только те лука, которые последние универсальные общие предки. Именно так расшифровывается вот это вот странное слово в названии лекции, если вдруг кто-то не догадался. У нас не так давно, ну как у нас, в смысле на канале детском Архе, была моя лекция, посвященная эволюции скелета. В реальности эта лекция была очень давненько, еще, по-моему, в 2020 году, но недавно как раз ее повторяли, и многие ее впервые увидели, как постепенно у нас формировались разные кости, но еще не у нас, у наших далеких предков, у нас, в смысле, как у позвоночных животных. Я рассказывал, как появилась хорда, как появились конечности, как сформировались челюсти и прочее, прочее, прочее. Ну и в некотором смысле можно сказать, что сегодняшняя лекция будет продолжением вот той лекции, которая недавно повторялась, потому что мы сегодня тоже поговорим про эволюцию системы органов, а конкретно про эволюцию органов чувств. То есть, как вы помните, это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Ну и, может быть, что-нибудь еще сегодня тоже попробуем сообразить, что еще может быть. И попробуем мы проследить, как вот эти все замечательные органы, которые позволяют нам ощущать окружающий мир, сформировались у наших далеких предков, в какой момент они появились, и насколько наши уникальные и все из себя такие специфические органы чувств отличаются от органов чувств других животных и, разумеется, от органов чувств наших с этими животными общих предков. И действительно ли наши органы чувств настолько уникальны? Я думаю, что все догадываются, зачем нужны органы чувств. Это те каналы, через которые мы получаем информацию об окружающем мире. Теоретически, чем этих каналов больше, тем оно, конечно же, лучше. Поэтому было бы здорово, может, если бы у нас было бы еще какое-нибудь там магнитное чувство, или же, как у некоторых рыб, электрическое чувство, а может быть, еще какое-нибудь там можно придумать оригинальное чувство, которого у нас нету, там, не знаю, ну, тепло тоже видеть, как змеи, например. Но все-таки уж как в процессе эволюции сложилось, так сложилось. Вот у нас есть ряд органов чувств, причем некоторые органы чувств развиты лучше, чем у наших ближайших родственников, некоторые хуже. Опять же, попробуем разобраться, почему именно так получилось. Но начнем все-таки с самого начала. Раз уж было заявлено, что начинать сегодня мы будем прям буквально с последнего общего предка не просто всех позвоночных животных, или же последнего общего предка всех беспозвоночных животных, а вообще от последнего общего предка всех живых существ, которые сейчас есть на планете Земля. То есть и грибов, и каких-нибудь, там, не знаю, растений, и бактерий, и даже, не побоюсь этого слова, архей. Вот этот вот самый последний универсальный общий предок тоже, наверное, как-то воспринимал окружающий мир. Давайте же попробуем разобраться, что изначально наши далекие предки могли как-то ощущать, и как потом в дальнейшем это все восприятие мира начало меняться. Вот здесь на такой очень упрощенной схеме показан как раз эволюционный путь, который начинался от какого-то одноклеточного существа. Тут, правда, сам Лука не показан, он, видимо, где-то тут совсем маленький и не поместился, а показаны уже такие более сложные одноклеточные существа, у которых как минимум есть ядро, то есть это клетки с ядром. А дальше из вот этих вот эукариотических клеток, то есть ядерных клеток, получается что-то многоклеточное, что-то похожее на червячка. Затем у него появляется хорда, то есть такая вот твердая струна вдоль спины. Потом хорда преобразуется в настоящий позвоночник. В конце концов это все преобразуется в рыбу. Рыба в какой-то момент вылезает на сушу, если мы говорим конкретно о наших предках. Понятное дело, что некоторые рыбы на сушу не полезны и до сих пор являются рыбами. Дальше. Соответственно, эти существа могли преобразовываться разными путями. Но если мы говорим, опять же, о наших предках, то пошли они по пути синапсид. То есть у них появилась голая кожа с многочисленными железами. В дальнейшем у них сформировалась шерсть. В конце концов, некоторые из них даже стали рожать живых детенышей. А может быть, кстати, давно они рожали живых детенышей. Может быть, это было чуть ли не изначальное явление. Но так как мы сегодня все-таки не про половую систему говорим, давайте этот вопрос оставим за кадром. Ну и в конце концов происходит разделение вот этого самого общего предка млекопитающих на три ветви. Кто-то из протомлекопитающих уже становится млекопитающим, но продолжает откладывать яйца. Кто-то в сумке детенышей вынашивает, а кто-то рожает крупных детенышей. И некоторые из вот этих зверей эутериевых, плацентарных, начинают лазать по деревьям, превращаются в приматов, потом слезают с деревьев и в конце концов становятся нами. Ну вот, если очень коротенечко, то так можно проследить наш путь от одноклеточного существа до человека. Частенько вот хочется посмотреть такой полный эволюционный ряд, но вот здесь он почти что весь нарисован. Только последние стадии отсутствуют, но последние стадии от самого древнего примата и до человека мы тоже потом посмотрим на других картинках. Итак, общий путь намечен. Мы в целом вспомнили, как мы эволюционировали. Теперь давайте посмотрим на какие-то моменты, которые нас сегодня больше всего волнуют. Ну, например, посмотрим на глаза, как бы это ни прозвучало, а также на уши и прочие органы чувств. Но так как мы с вами будем все-таки начинать с Луки, то стоит поговорить о том вообще, что этот самый Лука мог воспринимать в окружающем мире. Вот здесь он показан таким вот классным парнем, вот практически супергероем, да, с, разумеется, глазками, ручками, чтобы прикольнее было. Но объективно говоря, мы понимаем, что вот этот вот последний универсальный общий предок всех живых существ, это было что-то скорее такое. То есть тут не то, что о ручках, ножках говорить не приходится, тут даже о каких-то визуально отличимых частях тела говорить тоже не приходится. Это просто одноклеточное существо. Причем, кому оно ближе, сложно сказать. Вот все время хочется сказать, что это что-то типа археи. Но нет, на то он и Лука, на то он и последний общий предок, что у него было что-то и от археи, что-то и от бактерий. Относительно недавно удалось восстановить часть его генов. И удалось благодаря этому понять, во-первых, где он жил, а во-вторых, удалось заодно и проверить, собственно говоря, на кого он был похож. Как вообще можно узнать что-то про гены Лука? Можно просто взять и отыскать какие-то гены, которые есть у всех. Есть какие-то последовательности наших генов, которые спрятались и в человеке, и в грибах, и в одуванчиках, и в бактериях, и в археях. Что-то общее у нас у всех есть. Если что-то общее у нас есть в генетическом коде, то значит это что-то общее досталось нам от далекого предка, который жил примерно 4 миллиарда лет назад. Именно тогда существовал тот самый Лука. Ну а как, чем больше мы восстанавливаем генов общих для всех, тем лучше мы понимаем, что изначально было у этого самого Луки. Периодически выходят какие-то новые статьи, в которых рассказывают, что, оказывается, Лука, например, жил при температуре около 60 градусов Цельсия, потому что те гены, которые общие для всех, они как раз лучше всего, они как раз создают белки, которые лучше всего действуют при температуре около 60 градусов. Но не стоит думать, что весь океан был так перегрет, просто, видимо, они жили где-то недалеко от подводных гейзеров, от источников теплой воды под водой. Кроме того, удалось установить, что, оказывается, питались они какими-то химическими соединениями, по-моему, метаном. Но вот здесь уже могу наврать, к сожалению, статью читал уже больше полугода назад, и ну, что-то могло вылететь из головы. И в том числе удалось установить, что у него была палочкообразная форма. Вот это вот замечательное свойство этого самого Лука. Хорошо, мы примерно сообразили, кто такой Лука, как он выглядел, примерно даже поняли, ну, пусть в самых общих чертах, как можно понять, как выглядел этот самый последний универсальный общий предок. Но теперь встает главный вопрос. А что он, собственно, видел, нюхал, чувствовал? На первый взгляд хочется сказать, что ничего. Потому что у него очевидным образом не было не то что органов. У него даже с органоидами были очевидные проблемы. Я напомню, что органоиды – это маленькие органы. По сути, оидес, вот этот вот, да, это как раз такая специальная приставочка, к слову, которая позволяет судить о том, что это похоже на орган, но что-то маленькое. Можно еще назвать органелла. Смысл остается тот же самый, тоже маленький органчик. Если нормальные органы – это не просто что-то визуально очевидно такое вот различимое, а это самое главное, что-то состоящее из множества клеток. Органоиды – это то, что меньше клетки. Это какая-то часть клетки, которая выполняет определенную функцию. Например, ядро в клетке. Если это клетка с ядром, вот ядро – это будет органоид. Ну или, например, митохондрия. Мы про нее тоже сегодня как-то, может быть, даже мимоходом будем вспоминать. Это тоже один из органоидов. Ну и есть множество других. Однако же, вот те части, которые я даже только что назвал, это части, которые можно встретить у сложной клетки. Такой, как, например, амеба или инфузория туфелька. У какой-то здоровенной клетки, которую можно увидеть в нормальный микроскоп и у которой есть как минимум ядро. А здесь-то явно безъядерная какая-то штука. Максимально простая. Возможно, даже более простая, чем та же бактерия современная. А вот что у бактерии-то есть? У бактерии-то толком вроде ничего нету. Да, посмотрите, у нее там, ну, вот какая-то вот такая вот ерундистика внутри. Вообще-то это очень полезная штука. Это как раз генетическая информация. Только она не в ядре, а вот такая вот просто молекула ДНК, накрученная на белочки, на гистоны. И вот тут он болтается как-то, как ей придется. Ну и... Из органоидов вот какие-то еще тут включения плавают, какая-то плазмида непонятная. Ну, в общем, минимум чего-то такого, что можно вообще взглядом хоть как-то отличить. И что же мы во всем этом можем, ну, так сказать, наблюдая все это, можем сказать? А хотя бы бактерии, а не говоря уже о луке, который еще проще. Мы можем сказать, что здесь мы не видим никаких органоидов, которые бы позволяли бы воспринимать окружающий мир. То есть ничего, что могло бы как-то служить аналогом нашего органа, обоняния, нашего органа зрения и тому подобное. Однако же мы понимаем, что бактерии, археи современные и, скорее всего, лука, мир-то окружающий, как-то воспринимали. Откуда такие смелые предположения? Да дело это все вот в чем. Вообще-то говоря, можно провести эксперименты и выяснить, что даже бактериальные формы могут как-то реагировать на раздражители. Что это значит? Это значит, что если мы на них чем-то подействуем, они как-то будут, например, уползать, расти в другую сторону, помирать, что-то делать. Если они что-то делают, значит, они восприняли то, чем мы на них, посветили или там напылили, надышали и так далее. И... Оказывается, бактерии вполне могут реагировать на свет. Ну, как минимум, есть такие бактерии, как цианобактерии, бактерии, которые обладают зеленым пигментом, способны фотосинтезировать и, соответственно, способны, что значит фотосинтезировать, воспринимать энергию солнца, вот как батарейки эту энергию накапливать и в дальнейшем использовать для своего жития-бытия. То есть мы понимаем, что есть бактерии, которым важно знать, где свет. А есть бактерии, которые, наоборот, свет категорически не выносят. И неожиданным образом бактерии, которым важен свет, они постепенно растут или даже перемещаются в сторону света. Или же, наоборот, те бактерии, которым свет не нужен, от света уходят. Как они это делают? Как они воспринимают свет? Какой именно орган позволяет это делать? Они это непосредственно... Вот этими пигментами как-то реагируют или еще что-то. Вот сложно сказать. Я, конечно, не являюсь специалистом, вот прям бактериологом. Возможно, что узкий специалист может рассказать какие-то некоторые тонкости. Скорее всего, это все на уровне биохимии происходит. То есть даже органов нету, но вот отдельные какие-то молекулы действительно могут реагировать на свет и посылать соответствующий сигнал, что здесь свет. Я вот свет получил, я возбудилась, я стала активной от света, а значит, все хорошо. Или же света нет, значит, надо вот как-то вот двигаться, значит, надо запускать какую-то другую реакцию и перемещаться туда, где свет есть. Вот я думаю, что, скорее всего, примерно так происходит. Детали я вам, к сожалению, не расскажу. Но зато могу рассказать о том, что бактерии также, оказывается, вполне могут реагировать на контакт с чем-нибудь. Особенно если что-нибудь это очень какое-то ядовитое или же, наоборот, очень вкусное. Буквально на контакте, если с бактерием что-то оказывается, бактерия это может там, впитать в себя или же не впитывать, а наоборот закрыть все свои каналы и никого домой не пускать. Также она может демонстрировать другие реакции. Например, может при контакте с определенным веществом его активнее употреблять или же не очень активно. То есть она, получается, понимает, что ей вкусно. Ведь зачем нам вкус? Для того, чтобы понимать, стоит это есть или не стоит. Ну и, наконец, буквально самое последнее исследование, это какого-то, по-моему, 15-го года, что у бактерий есть еще и обоняние. То есть она способна воспринимать запах. Здесь, правда, сразу стоит оговориться, что когда мы говорим о настолько простых существах, наверное, может быть, и не стоит говорить об обонянии и вкусе отдельно, а просто стоит это вместе обозвать единым словом химическое чувство. То есть способность воспринимать какие-то молекулы и как-то на это реагировать. Ну, если это вкус, то мы это вот буквально съели и вот в этот момент это восприняли. Ну, а если это обоняние, то мы как бы дистанционно, получается, через воздух это воспринимаем. У бактерий, скорее всего, на то и на другое реагирует одна и та же система. Просто вот какие-то молекулы попадают, она даже понимает, что с этим делать. Так что, наверное, химическое чувство – это более правильное такое вот название. Но действительно, она может реагировать и на то, что находится рядышком, и на какой-то просто запах. Собственно, как в эксперименте узнали о том, что бактерии некоторые могут обладать обонянием. Если, по-моему, ацетон добавляли в воду, тоже, конечно, сейчас не вспомню название бактерий, которые там растили, бактерии формировали при реакции с ацетоном пленочку биологическую. В соседних пробирках никакого ацетона не было, но там, в ближайших пробирках, тоже бактерии начали формировать пленку. То есть, туда непосредственно вещество не попадало, но через воздух, видимо, молекулы запаха доходили до соседних пробирок, и там бактерии тоже начинали реагировать таким же образом, как будто бы это вещество оказалось непосредственно с ними в контакте. Значит, бактерии могут нюхать. То есть, получается, что, конечно же, там нос, глаза, уши – это все очень полезные штуки, которые позволяют в деталях изучать мир, который нас окружает. Но теоретически буквально просто каких-то отдельных молекул, которые будут реагировать либо на свет из-за этого как-то реагировать и активироваться, либо активироваться на какой-то определенный контакт с другой молекулой, да, или как-то вот еще взаимодействовать с окружающей средой, этого всего уже достаточно, чтобы в мире воспринимать все, что происходит вокруг, как-то реагировать на окружающее пространство. Таким образом, мы понимаем, что даже одноклеточные могут реагировать на окружающее пространство, даже одноклеточные без ядра. Бактерии, археи и, скорее всего, еще сам Лука. Ну, давайте двигаться тихонько дальше. Дальше мы переходим через такой важный момент нашей истории. 2,5 миллиарда лет назад. Этот момент во многих учебниках числится как первая экологическая катастрофа, или же кислородная революция, или же кислородная катастрофа. Названий много, смысл один. Если все это вот не на красивой нейросеточной картинке посмотреть, а на графике, то мы увидим, что кислорода долгое время на Земле было совсем немного. Ну, давайте сразу оговоримся. Здесь Землю я имею в виду как планету. А вообще кислород, конечно, изначально накапливался в воде. И в какой-то момент, где-то как раз около 2,5 миллиардов лет назад, концентрация кислорода в воде стала расти, причем так довольно-таки ощутимо, и достигла примерно 1% от современного содержания кислорода. Казалось бы, 1% от современного – это не то чтобы очень много. У нас сейчас кислорода в воде не 100%. Да? Тут 1% только от современного, совсем чуть-чуть. Но этого было уже достаточно, чтобы те организмы, которые не могут существовать в кислородной атмосфере, для которых кислород буквально – это яд, они стали вымирать, вот как здесь показано, да. И с другой стороны, те организмы, которые, наоборот, кислород научились использовать, а использовать кислород можно для получения энергии и, соответственно, быть более активным, получать большую энергию.

многочисленных организмов. То есть можно было бы, например, взять там клетки и начать делиться и сразу уже выращивать взрослое большущее тело. Вот как мы видим там в фантастических фильмах, там в пробирке сразу, там, не знаю, буквально из клеточек человек собирается. Можно же было бы так сделать, например, можно было бы. Но так оно не происходило в процессе эволюции. В процессе эволюции шло оно по-другому. И чтобы оно так возникло, это мы должны как-то сами запрограммировать, все тщательно проработать, и для этого нужен интеллект. А эволюция, она интеллекта не имеет, она вот просто как работала, так и работает. Поэтому в итоге получается, что зародыши, они повторяют путь предков, даже если не очень сильно хотят этого делать. Я опять сильно отвлекся. Значит, от чего мы начинали? Мы начинали с того, что гастрея Геккеля, которая, скорее всего, является хорошей моделью нашего далекого предка, она построена на базе исследования зародышей. И таким образом мы понимаем, что, скорее всего, такой этап когда-то в нашей эволюции был. Ну а возвращаясь к теме сегодняшней, к теме эволюции органов чувств. Что мы можем сказать о гипотетических органах чувств вот такого шарика или ну хотя бы гастреи? Ну, чтобы представить себе, как могла выглядеть гастрея, были ли у нее какие-то протоглазки или протоносик, нам нужно посмотреть на современную гастрею, причем не на гаструлу внутри организма, не на зародыш на сей раз, потому что у зародыша могут совершенно отсутствовать какие-то органы чувств, они-то ему не нужны, а на организм, который устроен примерно так же, но при этом живет в окружающей среде и как-то с ней взаимодействует. А такие у нас есть, конечно же. Это типичная модель кишечно-полостного организма, или же стрекающего, или же книдарий, если вам больше нравятся латинские названия. Короче говоря, это можно перевернуть существо, приделать ему сверху щупальца, получится коралл. Или же можно ему ножичку такую длинную сделать из щупальца, и получится гидра. Или же можно ему вот здесь щупальца снаружи приделать и отправить плавать, получится медуза. То есть вот эти все существа, которые я назвал, еще плюс кубы медузы, это все организмы, которые остались примерно на этой стадии развития и дальше уже не пошли. Давайте же посмотрим на пресноводную гидру, которая является, можно сказать, такой вот рабочей классной моделью для исследования кишечно-полостных. Что мы можем сказать о ее органах чувств? Вообще есть они у нее или нет? Безусловно, какие-то органы чувств у гидры присутствуют. Как минимум, мы можем, например, взять и ткнуть гидру иголкой. Она сожмется. О чем это нам говорит? О том, что гидра имеет органы осязания. Вообще, органы осязания – это максимально простая штука. Да? То есть мы буквально должны как-то научить клетки передавать друг другу информацию. И если в одном месте клетка до чего-то докоснулась, то она может воспринять прикосновение. Мы это выяснили, одноклеточные на это способны. Если она сможет передать сигнал, то значит все замечательно, система осязания будет работать. У гидр, у медуз, у кораллов, у них у всех уже есть шикарнейшая вещь, нервная система. Система из пока что вот так хаотически расположенных клеток, которые быстро способны передать сигнал по всему организму и заставить как-то благодаря такой передаче сигнала среагировать на какой-то вот внешний раздражитель. Благодаря нервной системе сигналы могут распространяться быстро, и любое прикосновение сразу, ну, о любом прикосновении сразу весь организм узнает. А значит, система восприятия окружающей среды работает, и по большому счету осязание, начиная с гидры и до нас, не то чтобы радикально как-то сильно поменялось. Так что если у нас будет такая задача, мы просто вот захотим пофантазировать и представить себе, вот сколько же лет наши предки именно так, как мы, могут ощущать окружающее пространство прикосновением. Да, вот там дуновение ветерка, какой-нибудь там, не знаю, гладкая поверхность, шершавая поверхность. Мы это все можем воспринять. Когда впервые организмы оказались способными на это? Получается, что как минимум с уровня гастреи. То есть мы, честно говоря, не знаем, когда бы жила гастрея, но можем предположить, что это где-нибудь миллиард, полтора миллиарда лет назад. Осязание – это, видимо, одна из систем, которая уже в более-менее таком понятном нам виде сформировалась буквально сразу в тот момент, когда появились многоклеточные существа, как минимум, когда появились многоклеточные с нервной системой. Иными словами, это одна из самых древних систем восприятия.

окружающего мира. Что касается обоняния, какие-то запахи, какое-то вот ощущение молекул у кораллов, у медуз есть, но пока это все еще очень примитивно происходит. Что касается зрения, ну, у гидры никакого зрения нет, вот у медузы уже простейшие глазки есть. Поэтому теоретически мы можем предположить, что, опять же, гастрея что-то уже видела, хотя, ну, проверить это будет сложновато. Что было дальше? Дальше вот эта самая гастрея, согласно, опять же, одной из версий, проверить тут сложно что-то, это лишь гипотеза, она, ну, либо плавала и плавала, и до сих пор проплавает и остается медузой, либо она осела на дно и стала ползать. И постепенно, ползая, она вынуждена была какую-то часть своего организма сделать передней, а какую-то задней. Так появляется то, что мы называем двусторонней симметрией. Больше того, вот этот рот, который снизу располагался, такой замечательный, щелевидный, он вытянулся в трубочку, которая в дальнейшем станет пищеварительной, и в конце концов замкнулся. Спереди сформировался рот, сзади анус, и вуаля, мы уже имеем вот такую сквозную пищеварительную систему. И получаем что-то похожее на червячка, что-то вторичное, что-то двусторонне симметричное, но непонятно, это первичнородное существо или вторичнородное существо. Сейчас я не буду долго вдаваться еще и в первичнородность, вторичнородность, но лишь оговорюсь, что иглокожие и мы, хордовые, это вторичнородные, ну а большая часть того, что мы называем беспозвоночные, это все первичнородные существа. В какой-то момент у них тоже там произошло важное разделение, важное расхождение путей, но, опять же, это сейчас не очень имеет отношение к системам органов чувств. Но, по крайней мере, вот это вот существо, которое здесь изображено, это существо, которое теоретически может быть предком как для всех беспозвоночных, так и позвоночных животных. Это все гипотетические существа, это существо реконструировано по этим отпечаткам. Его назвали икария. И на данный момент это самое примитивное из двусторонне симметричных живых существ, которое нам известно, и, как я уже сказал, возможно, что икария является непосредственно нашим, в том числе, предком. Поэтому, глядя на нее, мы можем в том числе попытаться как-то разглядеть органы чувств и представить себе, что она в окружающем пространстве ощущала. Ну, как минимум, мы понимаем, что это существо, видимо, обладало, опять же, каким-то химическим чувством, хотя мы не видим явных каких-то там ампул, которые бы позволяли воспринимать запах, но, скорее всего, какой-то запах она могла ощущать и как-то к этому запаху ползти. Точно совершенно у него должно было быть то, что мы бы назвали вкусовыми рецепторами. Это элементарно делается, да, просто какие-то, опять же, такие маленькие клеточки чувствительные располагаются в ротовой полости и начинают воспринимать что-то съедобное, что-то несъедобное. Мы этого не видим на отпечатках, но мы предполагаем, что, видимо, что-то такое было. Таким образом, можно сказать, что, скорее всего, какие-то вот уже способности к обонянию и к вкусу были даже у икарии. Ну, а значит, скорее всего, опять же, этим органам чувств, ну, где-то около 560 миллионов лет. Примерно такой возраст у икарии. А что касается зрения, вот тут интересно. Никаких намеков на зрение мы здесь не видим. На гипотетических моделях везде глазки-то рисуют. Вот здесь глазки, да, пожалуйста, здесь глазки. В общем-то, в глазках ничего сложного нет. Пожалуйста, медузы тоже самые простые глазки себе сделали. Просто светочувствительные клетки. Если можно вообще светочувствительную часть клетки сделать, то уж целую клетку заставить реагировать на свет. Это не то чтобы очень сложная для эволюции задача. И светочувствительные органы возникали у разных организмов неоднократно. Но проблема в том, что по отпечатку мы этого не видим. Больше того, у нас есть более сложные организмы в дальнейшем, которые нам попадаются, у которых никаких глазок-то нету. И там вот прям очевидно, что их нету. Поэтому, ну, лично мое предположение, что, скорее всего, у икарии глаз не было. По большому счету, самое главное, они ей просто не нужны. Она рылась, судя по всему, в грунте и жила в таких условиях где-нибудь там на глубине минимум несколько метров в мутной воде, куда свет, если попадал, то большой пользы не приносил. Поэтому
Мне просто кажется, что ей глаза были не нужны. Так что я бы сказал, если говорить непосредственно о наших предках, что на уровне карии глаза искать бесполезно. Хотя, ну, еще раз, сделать глаза эволюции несложно. И, скорее всего, глаза неоднократно возникали в самых разных эволюционных линиях независимо. Ну вот, пожалуйста, например, у червей есть глаза, хотя плоский червь – это, ну, прямо скажем, очень с точки зрения своего строения простое существо, очень древнее существо, но глазастое. Дальше наступает очень важный этап в истории планеты – Кембрийский взрыв, когда неожиданно появляется огромное количество самых разных живых существ, сложно устроенных, с глазами, с какими-то вот как раз сложно устроенными органами чувств, вроде обоняния, со всевозможными конечностями, чтобы быстро перемещаться, с уже довольно сложно организованной нервной системой. С чем это было связано? Ну, опять же, я много уже рассказывал. Если вдруг кто-то ничего никогда не слышал ни от меня, ни от кого-то еще про Кембрийский взрыв и ничего не понимает, можете в конце спросить, я постараюсь разъяснить. Но, в принципе, вот опять же, там, на просторах интернетов, и в том числе, пожалуйста, здесь в рамках детских лекций, уже были лекции про Кембрий, и про монстров Кембрийского периода, и про что только не было. Так что сейчас углубляться я вообще это не хочу, не буду и не успеваю, а просто скажу лишь о том, что даже если не брать вот там все варианты возможного возникновения Кембрийского взрыва, а взять один из них, появление сложных хищников, это уже само по себе могло стимулировать и появление лапок, и появление нервной системы, и, что нам немаловажно, совершенствование органов чувств. Если до этого органы чувств, видимо, были, но были такие еще такие себе, тут впервые появляются сложные глаза, причем иногда эти глаза настолько же сложные, как, например, у современных насекомых. Из множества линз, из тысяч линз, например, у некоторых аномалокаридит, вот таких вот странных существ с непонятными отростками спереди, вот с таким телом, как у лангуста и так далее. То есть, действительно, получается уже что-то похожее на современное членистоногое даже в плане отдельных органов чувств. 100% здесь уже у беспозвоночных мы видим явные отдельные органы осязания в виде каких-нибудь антенн, например, даже у тех же трилобитов. Мы видим специальные органы обоняния. И мы понимаем, что действительно тут уже организмы воспринимали мир примерно так же, как и мы, ну, в наше время. Ну, или, по крайней мере, очень на это похоже было. И во многом такое совершенствование органов чувств связано как раз с начавшейся такой гонкой вооружения между хищниками и жертвами. Хищники становились активнее, хищники становились глазастей, хищники становились умнее. Жертвам приходилось тоже становиться либо защищеннее, либо тоже активнее, глазастей и умнее. И не только глазастей, но и там, не знаю, насастей. Однако же, если я буду рассказывать про самые разные органы чувств всех-всех-всех животных и их эволюцию, мы с вами тут пропадем совсем. Поэтому я все-таки сосредоточусь непосредственно на линии, ведущей к нашим предкам. А значит, трилобиты, аномалокарисы, вот эти вот с невероятными какими-то отростками, которые у них из пасти торчат, остаются за рамками нашей сегодняшней лекции, проплывают дальше по своим делам. А мы отправляемся в мир хордовых, или даже, может быть, предков хордовых. В качестве предка хордовых, или же самого древнего хордового, перед нами предстают странные существа, которые известны сейчас уже из многих уголков мира, из пород кембрийского периода, но изначально и в основном они были изучены в Китае. Именуются они ветуликолии. Кстати, модельку вот такой ветуликолы мы недавно моделировали в 3D-энциклопедии, 3D-динопедия, в которой я работаю. Ну и если у кого-то есть доступ к этой энциклопедии, то можете ее посмотреть. Мне кажется, получилось очень симпатично. Ну, а мы тем временем с вами пытаемся разглядеть в этих ветуликолиях что-то нам знакомое в плане органов чувств. И как минимум у кого-то из них мы видим вроде бы глаза. Но у многих глаз, например, нету, ну а с другими органами чувств сложнее, их так вот визуально не сильно удается различить. А вот некоторые уже более похожие на типичное хордовое существо. Это еще не рыбы, у них еще нету челюстей, у них отсутствуют многие другие привычные для рыб органы, в том числе, например, парные плавники. У них только не парный плавник есть. Но это как минимум животные, которые уже обладали хордой и
Таким образом, они точно были из нашей эволюционной линии. Вот примерно как это все могло развиваться. Вначале были ветрикулы, потом постепенно они становились вот такими рыбоподобными существами. И в дальнейшем у них в какой-то момент могли появиться уже и челюсти. Они могли стать полноценной рыбой. Как понять, какие именно органы чувств вот у этих древних существ были развиты? Ну, наверное, самое простое, что мы можем сделать, это посмотреть на какое-то современное, опять же, животное, которое находится вот на этом уровне организации. Кто же это такой? Я думаю, что для многих не секрет, что это ланцетник. Ланцетник – это существо, которое не обладает челюстями, которое устроено максимально просто. И, соответственно, может служить моделью такого очень-очень древнего хордового существа. К слову, можно сказать, что ланцетник – это, конечно, не совсем наш непосредственный предок. Если мы посмотрим вот на этой схеме, ланцетник ушел куда-то в сторону и потерял голову, к слову, в буквальном смысле слова. У предков там уже что-то на голову намек какой-то появляется. Ланцетник же абсолютно безголовый. Но, несмотря на это, все-таки у ланцетника ряд признаков есть важных. В том числе у него есть явно совершенно органы, которые позволяют ему воспринимать запахи. И у него есть то, что позволяет воспринимать окружающий свет в окружающем пространстве, но это не совсем глаза. Это так называемые глазки Гессе в нервной трубке. То есть, по сути, это как бы светочувствительные клетки. Ланцетник может понять, где темно, где светло, но вот глаз у него еще не было. Но я только что оговорился, что ланцетник – это, конечно, хорошее существо, прекрасная модель древнего хордового, но это не наш предок. Это все-таки организм, который тоже прошел длительный эволюционный путь. А вот наши непосредственные предки, ну или, по крайней мере, кто-то очень на них похожий, нам известны. Это, скажем, вот такие вот хайку-ихтисы из Китая. И чем прекрасны хайку-ихтисы? Это тем, что они сохранились очень здорово. Есть идеальные отпечатки, на которых более чем великолепно видны глазки. Таким образом, мы можем сказать, что если мы будем говорить о именно нашей эволюционной линии, у нашей эволюционной линии глаза впервые появляются около 520 миллионов лет назад. Причем до этого у ветуликул, у каких-нибудь там, видите, пикайю мы сегодня ее не называли, но была такая, у них глаз не было. Из-за чего я как раз и предположил, что раз уж даже у таких уже хордовых, кимбрийских, глаз не было, ну, наверное, у их предков тоже не было вроде той же икарии. То есть, скорее всего, впервые у нашей эволюционной линии глаза появляются вот здесь. Но дальше они уже никогда и никуда не исчезают. Таким образом, мы можем сказать, что нашим глазам примерно 520 миллионов лет. Конечно, не в таком виде, в котором они сейчас существуют. Скорее всего, у хайку-ихтиса они были устроены попроще. Мы не уверены, были это просто глазки или это прям уже глаза-глаза. Но, как минимум, мы можем сказать, что глаза, способны воспринимать свет и, может быть, какую-то форму, уже были. Это уже прекрасно. Ну и плюс, опять же, органы обоняния, осязания и всего прочего есть. И мы таким образом уже понимаем, что хайку-ихтис во многом воспринимал окружающее пространство похоже на то, как его воспринимаем мы. Конечно же, миллионы лет шли, и восприятие мира становилось все лучше и лучше, все, как говорится, более понятным нам и более понятным. И вот мы с вами оказались уже в ордовикском периоде. Это интервал примерно от 480 до 440 миллионов лет назад. И в ордовикском периоде мы видим, что все уже прям глазастые такие. Замечательно. Больше того, эти живые существа не только глазастые, но и обладают какими-то еще другими дополнительными органами чувств. А какими именно, и насколько, кстати, у них сложные глаза, если у, допустим, хайку-ихтиса непонятно, какие глаза, может, там просто были еще простые глазки. Тут такое чувство, что, например, у канодонта, такого странного, угреобразного древнего существа, прям глаза уже очень хорошие, прям как у нас. Но чувство чувством, а опять же, неплохо было бы посмотреть какую-то современную модель, чтобы разобраться в этом вопросе. Кто у нас может быть современной моделью вот таких вот странных животных, живших в ордовикском периоде? Какое-нибудь современное существо, у которого нет челюстей. Например, минога. Есть такая вот минога, она не рыба, она устроена проще, чем рыба. И, глядя на нее, мы можем примерно представить себе, как выглядели наши далекие предки. К слову,
Минога сама по себе тоже существует давненько. Вот я не помню, были ли ордовикские миноги, но миноги из Дивона точно есть, и, по-моему, силурийские тоже есть. Ну, то есть, как минимум, 400 миллионов лет миногам точно можно насчитать, и, скорее всего, побольше, 440-450. Какие же органы чувств есть у миноги? Начнем с новенького. Того, что мы у предыдущих организмов не видели, в том числе у ланцетника мы такого тоже не видели. Это органы боковой линии. А боковая линия – это особый орган, который мы чаще всего слышим именно в ассоциации с рыбами. Больше того, многие его видели, например, если на рыбку на любую посмотреть, можно в чешуе увидеть такие вот парные точечки. А иногда можно на голове их заметить, причем не только у какого-нибудь там окуня или щуки, а, например, даже у той же акулы. Ну и если вы присмотритесь когда-нибудь к миноге, у нее тоже есть такие вот поры, которые идут вдоль тела. Это каналы боковой линии. От этих каналов внутрь проходит вот такой общий канал. И под этим каналом находятся особые клетки. Клетки, которые способны воспринимать колебания воды. Благодаря органам боковой линии рыбы, а также миноги, могут воспринимать колебания каких-то мимо проплывающих существ, могут воспринимать, по сути, какой-то звук, особенно такой низкочастотный, могут воспринимать колебания воды. Это позволяет ориентироваться в течениях, это позволяет ощутить, если кто-то находится рядом, и в результате на расстоянии нескольких там, десятков сантиметров рыба буквально, ну и миноги, видит даже в самой, что есть мутной воде, все, что вокруг происходит. Боковая линия, кстати, это основной орган ощущения для рыб. Тоже может кому-нибудь пригодится такая информация. Если мы говорим про наши какие-то органы чувств, то вроде как к нам это отношение особого не имеет. Да, боковая линия появилась, больше того, она появилась у бесчелюстных, дальше она продолжила существовать у рыб, но в какой-то момент у наших предков она исчезла, и у нас нет органов боковой линии, это правда. Но вот ту информацию, которую давала боковая линия, мы воспринимаем, только немножко иначе. Дело в том, что боковая линия отчасти, по крайней мере, служит таким частью большой системы рыб и бесчелюстных, способной воспринимать звук. Мы до сих пор ни у бактерий, ни у каких-нибудь там, не знаю, медуз не видели специальных органов, которые бы могли бы позволить воспринять звук. И вот можно сказать, что впервые именно у бесчелюстных появляется способность слышать. Так что если мы будем просчитывать историю нашего слуха, то нам, пожалуй, что стоит ее отмотать на 480 миллионов лет назад. Именно тогда появляется слух. Но если вам кажется, что, как говорится, вот боковая линия – это не совсем то, что надо, ну, вот тогда, пожалуйста, вам лабиринт, полукружные каналы, отолиты, короче говоря, орган равновесия. Кстати, тоже полезная штука, позволяет понять, где низ находится. Ну и плюс все это связано с органом слуха. Находится, то есть там внутреннее ухо находится буквально. Все это богатство замечательное, с полукружными каналами, которые позволяют ощутить, где находится Земля, с таким вот началом развития нашей улиточки внутреннего уха. Все это находится в голове миноги. Опять, это отчасти, по крайней мере, орган слуха. Хотя, еще раз, минога-то она все-таки в основном слышит именно боковой линией. А вот этот вот орган у нее как-то еще совсем слабо развит. У рыбы некоторые потом усовершенствовали орган слуха, мы сейчас посмотрим как. Но вот минога, она может воспринимать звук при помощи внутреннего уха, но все-таки в основном она воспринимает звук боковой линией. Но как бы там ни было, внутреннее ухо миноги уже есть. Значит, внутреннему уху 480 миллионов лет, а значит, ну, мое предположение, что 480 миллионов лет ушам, правильно. Дальше интересней. Ну, на мой взгляд, интересней, потому что для нас все-таки самое интересное то, что мы видим. Это у нас основной орган чувств. Так вот, минога видит мир практически так же, как и мы. Я, конечно, не буду сейчас говорить насчет того, видит ли она его в цвете или нет. Кстати, на этот счет я вот как-то исследование не нашел. Скорее всего, не в цвете все-таки. Но посмотрите, как устроен глаз. Ну, это же прям вылитый наш глаз, да? Сзади сетчатка. Это часть, которая воспринимает сигнал. Посерединочке висит хрусталик, который позволяет изменять кривизну и настраиваться на объект, фокусироваться. Спереди
мы видим вот такую тоненькую часть глаза, да, прозрачную роговицу. Дальше у нас вот есть радужка. Короче говоря, все те же части, которые мы видели в строении нашего человеческого глаза. Если вдруг кто забыл, да, вот человеческий глаз. Ну, единственное, что хрусталик смещен вперед. В остальном все очень похоже. Пожалуйста, вот такие вот чувствительные клеточки здесь располагаются, в сетчатке. А вот хрусталик, значит, мышцы, которые хрусталиком управляют, там, радужка, все, все, все как полагается. То есть, если насчет Хайку Ихтиса еще можно немножко сомневаться, насчет бестелесных, вроде тилодонтов, цефалясписов и прочих, сомневаться не приходится. У них был такой же глаз, как у нас. То есть, не просто у них уже зрение появилось, а у них зрение было, ну, как у нас, по крайней мере, способное воспринимать окружающую форму объектов, воспринимать контуры и так далее. То есть, они видели мир так же, как и мы. К слову, здесь еще рядышком находится осьминожка. Многие слышали про то, что у осьминогов очень похожим образом устроен глаз, можете в этом убедиться. Но это не наша эволюционная линия, если что, вообще ни разу. И вот такой глаз осьминога, он появился совершенно независимо, но при этом в итоге он устроен, хотя и похоже, но чуть-чуть отличается. Например, у осьминога сзади находятся подводящие нервы к сетчатке, у нас же они находятся спереди, перед сетчаткой. Честно говоря, это не очень удобно. Это, знаете, как если в фотоаппарате не сзади провода подходят к линзе, да, а вот спереди, вот прямо перед камерой, вот такие вот замечательные пучки проводов. Ну, такое себе строение. Но наше строение подобное, оно вот начало формироваться еще вот, пожалуйста, на уровне миноги, условно говоря. Поэтому уж как сформировалось, так с тех пор не менялось. А у осьминога оно формировалось своим путем, и в итоге получилась более удачная конструкция. Что мы получаем? В итоге мы получаем глаз, похожий на современный, и двигаемся дальше. И прежде чем покинуть миногу окончательно, смотрим еще вот на такую, может, не самую понятную штуку, но вообще-то говоря, это показано ноздря миноги. Да? То есть вот у нас, собственно говоря, ноздря, это вот обонятельный мешочек и вот это вот гипофизарный карман. Ну и плюс тут порядочком еще находится обонятельный нерв и обонятельная, собственно, часть конечного мозга. Это дальше мозг идет миноги, мозг он миноги пока еще не очень, ну и глаз тут еще для компании. Что нам самое важное, что у миноги есть ноздря, есть орган обоняния. То есть, опять же, начиная с миноги, мы уже можем не сомневаться, что отдельно совершенно независимое обоняние существовало. Значит, обонятельной системе минимум 480 миллионов лет, опять же. И еще мы обращаем внимание, что обонятельная система, она связана с передним мозгом. Это важно, и мы к этому еще будем возвращаться. То есть, по сути, передний мозг во многом изначально развивался именно для того, чтобы обонятельная доля вот росла, чтобы, ну, как бы было чем нюхать. В конце концов, формируются первые челюсти. Челюсти формируются из жаберной дуги, то есть того, на чем когда-то жабра висела. Вот, опять же, кстати, в каком-то из комментариев видео недавно повторяемой лекции, что, мол, ой, что же это, получается, челюсти из жабр сформировались? Нет, я все-таки не говорил, что челюсти сформировались из жабр, из того, на чем жабры висели, из передней жаберной дуги. И больше того, у нас они потом еще несколько раз преобразовались. Но, так как сейчас у нас все-таки не про кости, не буду в это, опять же, вдаваться, если что, отсылаю вас на лекцию про эволюцию костей и эволюцию скелета, а констатирую факт, что в какой-то момент появляются челюсти, и, наконец-то, мы доходим до стадии рыбы. Пора бы уже, наконец, нам доэволюционировать до нее. И что же мы видим у рыб? Да у рыб-то мы видим уже вообще вот просто полный комплект. То есть, все, что есть у нас, все есть и у рыб. И странно бы, если бы не было, если еще даже у бесчелюстных-то, в общем-то, все было. Вот. Тут еще, правда, может быть, некоторые неожиданные слова появляются, вроде проприорецепции. Может быть, вы такого не слышали никогда, но, если что, это тоже есть у нас. Это есть у рыб, это, я думаю, что есть, было еще и у какой-нибудь там икарии, но это вообще фиг проверишь, у кого появилось. Скорее всего, это появилось вместе с нервной системой. Проприорецепция – это способность воспринимать отдельные части своего организма относительно себя. –
То есть, грубо говоря, если мы окажемся в полной невесомости, у нас отключатся, там, не знаю, все органы чувств, да, и мы вообще не будем ни осязать ничего, ни нюхать ничего, мы все равно сможем понять, где мы, что у нас руки, там, не знаю, по сторонам находятся, или на голове находятся, или еще как-то. То есть, как вообще отдельные конечности находятся по отношению к телу. Вот это называется проприорецепция. То есть, грубо говоря, то, насколько напряжены наши мышцы, и как отдельные части тела соотнесены относительно нас. Скорее всего, это появилось вместе с нервной системой еще чуть ли не 1,5 миллиарда лет назад. А тут есть еще электрорецепция, такого у нас нет, но, ну вот нет, да, у нас такого нет, и у наших предков, скорее всего, тоже такого не было, хотя, в принципе, такую штуку неоднократно разные существа делали, и, видимо, с точки зрения эволюции, опять же, вот как-то прийти к электрорецепции не так, чтобы очень сложно. И, наверное, из не очень понятных штук это латерально-акустическая система. А сразу могу оговориться, что это слух плюс боковая линия, но есть нюансы, про которые мы сейчас тоже поговорим. Значит, давайте про нюансы пройдемся. Что касается зрения, в принципе, все уже понятно. Зрение у рыб примерно как у нас. Больше того, некоторые рыбы прекрасно различают цвета. А если рыбы различают цвета, то значит, ну, зрение вообще уже прям совсем как у нас. Но есть небольшие нюансы. Глазки-то у рыб в основном все-таки расположены по бокам, а у нас-то они спереди. Если глазки расположены спереди, то оба глаза видят какой-то участок. Один глаз видит какой-то предмет, второй раз глаз видит какой-то предмет. И можно оценить расстояние до предмета. Мозг может понять, где этот предмет находится, и создать объемную картинку. Два глаза видят объем. Бинокулярное зрение дает объем, дает способность оценивать расстояние. А у нас с объемным зрением все прекрасно, а вот с полями зрения не очень. Мы не очень большое поле зрения видим, не так много всего видим. Вот на затылке мы совсем ничего не видим, да и даже с боков так ничего-то не очень хорошо видим. У большинства, в общем-то, животных на самом деле не так. Они в основном видят очень многое вокруг себя. Это позволяет заранее заметить хищника или, допустим, добычу. С другой стороны, пересечение глаз у них минимальное, соответственно, объемное зрение минимальное. Так было у большинства наших рыбных предков. А почему у нас не так? Ну, как бы, кто знает, молодец. Кто не знает, сейчас доберемся и расскажем. Весьма любопытно, что у некоторых рыб, и давайте уж назовем этих некоторых рыб, зовут их акулы, появляется века, которая позволяет закрывать глаз. Это первый случай, когда появляется века, и в дальнейшем оно будет эволюционировать. Причем с точки зрения, скажем так, строения, это не настоящее века, а это так называемое третье века. У нас от него практически ничего не осталось, там маленькая такая складочка в углу глаза. Но у наших предков долгое время третье века было. Оно позволяло, не закрывая глаза и не теряя картинку вокруг, тоненькой вот такой вот пленочкой смачивать глаз. У акулы немножко другая задача. Ей как бы не надо смачивать глаз, она и так в воде сидит. У нее третье веко появилось для того, чтобы не травмировать глаз. И по этой причине мы видим, что оно, в общем-то, довольно-таки плотное. В отличие от обычного третьего века, которое такое тоненькое, симпатичненькое. Но сам факт, что у акулы появляется третье веко, говорит о том, что рыбы теоретически третье веко могли развить. К сожалению, палеонтологическая летопись не дает никакой информации об эволюции третьего века. Но мы знаем, что у земноводных третье века есть. Я вот потом тоже продемонстрирую, если кто сомневается. У рептилий, у птиц третье века есть. У некоторых млекопитающих третье века есть. И только мы его недавно потеряли. То есть, как минимум, с того момента, как наши предки вылезли из-под воды, у них было третье века, чтобы смачивать глаз. И, скорее всего, это придумали не земноводные, а их предки рыбы. И, возможно, что вот акулы как бы нам намекают, как это все могло происходить изначально еще у рыб. Ну, с осязанием и со вкусом у рыб вообще прекрасно. Больше того, у рыб мы видим орган, который нам очень уж хорошо знаком, это язык. Не то, чтобы рыбы им могут активно как-то шевелить, им, в общем-то, такой задачи не стоит. Но сам по себе орган вкуса, как язык, у рыб есть. Так что я могу нас поздравить, языку нашему тоже минимум 450 миллионов лет. Ну и, понятное дело, с равновесием, и со слухом, и прочим, у них тоже полный порядочек. И вот тут интересно, да? Значит, есть у них равновесие слух, есть у них боковая линия. Вот еще одна картиночка, как устроена боковая линия, рецепторы, нервы, такие вот канальчики замечательные, и
симпатяга оку, у которой тоже есть боковая линия. И видно, что около головы система боковой линии более сложная, чтобы можно было получше понимать, что у морды происходит. Ну и вдоль тела она тоже продолжается. А вот дальше интересная вещь, неожиданно немножко может быть для некоторых. Это Веберов аппарат. Вот сразу могу сказать, что это, наверное, не самая популярная вещь, и не в каждой книжке про это пишут, не в каждой лекции про это говорят. Хотя штука прикольная. Дело в том, что некоторые рыбы, а именно, ну, собственно, в нашем мире современном, это подавляющее большинство рыб, обзавелись плавательным пузырем. Это особый орган, который позволяет поддерживать рыбу на плаву. Но очень небольшое количество от этих рыб с плавательным пузырем плавательный пузырь свой соединили с костями, которые находятся в голове. А если быть совсем точным, с костями внутреннего уха. И в итоге, благодаря такому соединению, плавательный пузырь работает как такое огромнейшее ухо, по сути, как такая огромная резонаторная камера, усиливающая звуки. А такая система нужна рыбам, которые вот очень хорошо хотят слышать, и причем хотят слышать в большом частотном диапазоне, в том числе высокие частоты, вплоть до нескольких тысяч килогерц. И это рыбы, как правило, которые могут даже издавать какие-то звуки. Есть среди рыб настоящие музыканты. Когда говорят, что нем как рыба, да, то есть что все рыбы они беззвучные, это не совсем правда. Есть среди рыб вполне себе звучащие персонажи. И если кто-то звучит, то кто-то должен слушать. Некоторые рыбы развили вот такой Веберов аппарат, и у них слух уже ну, практически уже полноценный. То есть не просто боковая линия, а именно полноценный нормальный слух. Хотя устроенный, конечно, не совсем так, как у нас. То есть у них не нужно внешнее ухо, бесполезное наружное. У них есть внутреннее ухо, а также есть усилитель. Что касается, кстати, наших предков, я вот сомневаюсь, что у наших предков когда-то был Веберов аппарат. Но просто имейте в виду, что так тоже можно. Ну и раз уж я упомянул про электрорецепцию, ну вот, пожалуйста, демонстрирую, как это выглядит. Это не наша эволюционная линия, мы от такого не происходили, и, видимо, у нас электрорецепции не было. Но теоретически можно на морде вырастить вот такие вот, допустим, ампулы Лоренцини, которые будут воспринимать нервные импульсы, которые распространяются по воде. То есть буквально воспринимать электричество. И таким образом ощущать, например, как течет ток по нервной системе, как бьется сердце, и таким образом, опять же, даже в мутной воде понимать, если кто-то рядом находится. А еще лучше, если ты, допустим, какое-то существо, которое должно искать добычу под грунтом, тогда тебе электрорецепция крайне нужна. Так, например, видимо, было у цефалясписа. Вот мы здесь видим модельку цефалясписа, и у цефалясписа на морде есть специальное вот такое вот окошко, которое, скорее всего, как раз воспринимало электрические сигналы. Ну, а мы тем временем вместе с нашими предками вылезаем на сушу. И отправляясь на сушу, мы совершаем важный переход. Мы меняем среду, а значит, мы должны изменить как-то и органы чувств. Конечно, не то, чтобы уж прям принципиально надо новые чувства органа изобретать. Хотя от кое-чего придется отказаться. Например, боковая линия на суше оказалась абсолютно бессмысленной. Но даже те органы, которые до этого, в общем-то, работали, вроде обоняния или же зрения, чуть-чуть придется перестроить. Ну, посмотрим на самое такое примитивное, древнее земноводное, которое нам известно, ихтиостега. Его даже и земноводным-то не все смело называют, но, скажем так, для простоты, я думаю, можно его посчитать земноводным. Как ихтиостега, например, воспринимала мир? Конечно же, опять же, по костям сказать это 100% однозначно сложно. Поэтому мы воспользуемся помощью современных земноводных. Надеюсь, они нам смогут дать подсказку. Посмотрим, например, на лягушек. Как лягушки видят мир? Ну, по строению глаза тут ничего новенького мы особо не видим, да и что бы нам вдруг увидеть что-то новое. Если глаз работает, если глаз классно устроен, что же особо менять? Обращаю внимание, есть веки, есть мигательная перепонка, которая позволяет, не теряя как бы, контакта с окружающей реальностью, смачивать глаз. Об этом я уже упоминал, просто вот показываю, что да, у земноводных такое есть, именно земноводные этими самыми мигательными перепонками-то и мигают.
Из интересного, есть разные показания преломления среды, то есть того, как свет распространяется в воздухе и в воде. Мы это прекрасно можем ощутить, если попробуем посмотреть под водой. Просто так. Все будет мутно. Но стоит нам надеть очки плавательные, как неожиданно под водой становится все четким. Почему? Да потому что между нашими глазами и очками сохранился воздух. И мы продолжаем как бы смотреть через воздух. А дальше там уже видим все четко. Рыбы, вообще-то говоря, видят все четко и так прекрасно под водой. Потому что у них глаза настроены на водное преломление среды. Но если рыбы окажутся на суше и будут смотреть на мир вокруг себя, то у них будет все мутно, так же, как у нас под водой. Потому что у них глаза на другую среду рассчитаны. К слову, если бы был бы какой-нибудь там условный ихтиандр, который все время бы смотрел под водой и потом бы вылезал на сушу, ему бы было бы весьма кстати ходить в очках вот этих вот водных, только наоборот, чтобы там вода была внутри. И тогда бы он хорошо бы все четко видел на суше. А что земноводные? Земноводные на то и земноводные, чтобы видеть и жить частично в воде, частично на суше. Но все-таки в воде они находятся в виде личинок. Да? И, ну, некоторые, конечно, потом и во взрослом виде могут находиться в воде. Но некоторые потом уже во взрослом состоянии большую часть времени проводят все-таки на суше. А значит, на суше им важнее что-то видеть. В том числе на суше же они и охотятся. Поэтому у взрослых земноводных, которые проводят время на суше вроде лягушек, у них уже глаза настроены на зрение на земной среде. То есть они видят все четко именно на суше. Как оно? То есть опять же получается, что с какого-то нашего земноводного предка, который уже точно большую часть времени проводил на суше, не факт, правда, что это была ихтиостега, но, скорее всего, вот кто-то близкий к ней, с этого момента мы уже видим все четко на суше. Так что, если мы хотим понять, когда наши предки стали четко видеть на суше, ну, можно взять цифру где-нибудь там в 350 миллионов лет. Что касается обоняния, тут ничего супер нового на самом деле не произошло. Обонятельные вот эти вот ноздри замечательные с капсулами, они прекрасно работали в воде и прекрасно стали работать на суше. Единственное, что постепенно стало происходить, это включение ноздрей в дыхание, в дыхательную систему. Рыбы просто запах воспринимают ноздрями, а дышат совсем по-другому. В основном они дышат через рот и выдыхают через жабры. Начиная от земноводных, начинается уже вдыхание, в том числе через нос. Ну и в дальнейшем этот процесс будет только совершенствоваться и совершенствоваться. Слух. Вот так как боковая линия у тех, кто уже вылез на сушу, все, больше не фурычит, слух начинает играть гораздо более важную роль. Именно такой классический слух ушками. В итоге появляется большая барабанная перепонка. У земноводных мы ее видим буквально снаружи, то есть там нету еще среднего, ну, точнее, среднее ухо есть, но нет еще наружнего уха. Вот. Но помимо барабанной перепонки появляется вот как раз среднее ухо, в котором появляется кость. Косточка-стремечка. Это, кстати, одна из костей, которые когда-то давным-давно были частью жаберной дуги. Эта кость, она усиливает сигнал. Барабанная перепонка дрожит, сигнал усиливается, и дальше уже во внутреннее ухо он идет такой мощной болью. Благодаря чему звуки становятся начинают восприниматься гораздо лучше. Всем телом на суше воспринимать звук не получится, но зато барабанной перепонкой с усилителем можно его воспринимать прекрасно. И для наземных существ это оказывается весьма важно, потому что, как мы знаем, начиная с земноводных и дальше, уже существенную роль начинает играть вокализация, то есть воспроизведение звуков и общение при помощи звуков. Но конкретно земноводные пока что имеют не самый чувствительный слух, поэтому, чтобы уж точно тебя услышали, несмотря на то, что в ушах всего лишь только одна косточка усиливает звук, еще и нет наружного уха, нужно погромче орать. В итоге у них появляются такие мощные резонаторные камеры, и орут они, дай боже. Кто был где-нибудь на болоте весной, тот знает, о чем идет речь. Ну а боковая линия, что же боковая линия? Боковая линия сохраняется у личинок земноводных, она сохраняется у земноводных, которые большую часть времени проводят в воде, как вот, например, такая земноводная червяга. Ну а у взрослых, которые полностью живут на суше, типа какой-нибудь жабы, никакой боковой линии уже не остается. И, конечно же, у всех
потомков земноводных, неважно, это рептилии, птицы или млекопитающие, никаких боковых линий уже больше нет. Так что, если мы хотим как бы проследить историю боковой линии, вот она получается, появляется около 440 миллионов лет назад вместе с миногами. Дальше оно развивается у челюстнородных существ, то есть у рыб. Боковая линия сохраняется у хрящевых рыб

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы будем сегодня продолжать ту тему, которую начали в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили про паразитов среди беспозвоночных животных. И мы пробежались по разнообразию паразитов, увидели, что они бывают самыми причудливыми, совершенно удивительными жизненными циклами, ну, иногда действительно просто умопомрачительными, и даже, в общем, тяжело себе представить, как такое возникло в процессе эволюции. Вот про это как раз мы сегодня и будем говорить. Мы с вами в прошлый раз увидели, что паразиты встречаются на практически среди всех групп беспозвоночных животных. Но сегодня мы поговорим еще про некоторых интересных паразитов, но в немного в другом ключе. Сегодня мы будем говорить про эволюцию паразитизма, про то, как вообще получилось, что в процессе эволюции одни существа стали жить внутри других. А самое главное, мы постараемся в конце нашего разговора дать определение тому, а кого мы называем паразитом? Потому что существа, которых называют вот этим общим словом паразиты, они бывают очень разные. Но давайте познакомимся с конкретными и с их эволюционными путями. Начнем мы наш разговор с представителей типа аннелида, кольчатые черви. Ну, позволю себе напомнить, что туда из таких крупных классов к этому типу относятся многощетинковые, малощетинковые пиявки. И вот мы сейчас как раз поговорим про такой класс кольчатых червей, как пиявки. Ну, существа, наверное, всем известные. Существа, которых боятся. Существа, которые, если присасываются к человеку, обычно вызывают массу эмоций, обычно отрицательных. А почему мы говорим про пиявок? Пиявки – эктопаразиты. Слово «эктопаразит» означает, что они не пробираются куда-то внутрь своего хозяина, да и, собственно, хозяина у них как такового нету, а они присасываются к телу своей жертвы. Ну вот как, например, делает медицинская пиявка. И на примере строения медицинской пиявки можно, в принципе, познакомиться с тем, как пиявки устроены. У них есть передняя и задняя присоска. В центре передней находится рот,

обычно с зубами. А передней присоской она присасывается, прорезает своими зубами кожу жертвы, впрыскивает туда антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови, ну, потому что ранка-то, будем честны, совсем смешная, маленькая, и, в общем, так она, кровь там быстро бы свернулась, и у пиявки ничего бы не получилось. А чтобы получилось, она впрыскивает вещества, препятствующие свертыванию крови. Ну, а дальше некоторое время активно высасывает кровь. Может ее высосать достаточно много, но, безусловно, сам по себе укус пиявки для такого крупного существа, как человек, ну, совершенно не опасен. Да, конечно же, если вас укусила медицинская пиявка, ну, единственным неудобством может быть то, что из вот этого разреза на коже в течение нескольких часов может подсачиваться кровь, но разрез очень маленький, и вся кровь через него точно не вытечет. Представить себе, какое количество пиявок нужно, чтобы человека обескровить полностью, ну, честно говоря, сложно. Наверное, конечно, если положить человека в ванну, наполненную медицинскими пиявками, ничего хорошего из этого не получится, но в природных водоемах таких концентраций у них не бывает никогда. И вот тут мы сталкиваемся с первым вопросом. Всегда ли можно считать медицинскую пиявку паразитом? Смотрите, вот она присосалась к человеку, проколола его кожу, высосала какую-то часть крови, отвалилась, человек не умер. Ну, значит, хищником ее назвать язык не повернется. Но если эта же медицинская пиявка присосалась, как вы понимаете, люди далеко не основной источник питания для пиявок, потому что человек все-таки в воде нечто чужеродное. А кем же обычно питаются в воде медицинские пиявки? Преимущественно они присасываются к рыбам, ну и к некоторым другим существам, с которыми могут столкнуться. Но ведь если медицинская пиявка, она в длину может быть, ну, сантиметров до 15, присосалась к небольшой рыбе, рыба погибнет, будучи обескровленной. Можно ли в такой ситуации считать пиявку наружным паразитом? Да как-то скорее хочется назвать ее хищником. То есть получается, что граница между хищничеством и наружным паразитизмом, она не такая уж четкая, как может показаться. А сразу, кстати, на всякий случай напомню, я про это говорил весной, когда рассказывал вообще про разнообразие беспозвоночных, что пиявок в целом бояться не надо, по счастью. В водоемах Центральной России вас может действительно укусить так, чтобы прокусить кожу, вот исключительно медицинская пиявка, и, ну, еще где-нибудь в южной части Европейской России их достаточно много, может быть, в водоемах, а в Центральной России, особенно к северу, их, в общем, значительно меньше, поэтому вероятность столкнуться с ними не очень велика. Но есть еще один, помимо вот этой зыбкой границы между тем, кого мы считаем хищником, а кого мы считаем наружным паразитом, еще одна очень интересная вещь относительно пиявок в целом. Если мы посмотрим на присоску медицинской пиявки, ротовую, то увидим, что рот у нее, ну, такой, как будто трехлопастной, не знаю, больше всего на символ Мерседеса похоже. Там скрываются три хитиновых зуба, твердых, и поэтому след от укуса медицинской пиявки, он тоже такой трехлопастной, в чем-то даже эстетичный. Однако далеко не у всех пиявок там есть зубы. На самом деле древние пиявки, безусловно, никакими эктопаразитами не были, они были хищниками. Просто заглатывали свою жертву. И передняя присоска у них, собственно говоря, выглядела не как присоска, а просто как такая воронка, через которую можно засосать свою жертву. И самое интересное, что
Есть пиявки до сих пор, и, честно говоря, их достаточно много, которые вполне себе могут продолжать также охотиться. Ну, например, самое распространенное у нас из крупных пиявок, заметных. Вообще разнообразие пиявок у нас в водоемах очень велико, но бросаются в глаза только самые большие. Большая лыжноконская пиявка. Она отличается от медицинской тем, что у нее равномерно, ну, такая грязно-зеленая окраска тела. Со спинной стороны грязно-зеленая, а с нижней стороны грязно-зелено-желтоватая. Вот такая пиявка не может прокусить тело человека вообще. Лыжноконская пиявка отличается от нее тем, что, ой, прошу прощения, медицинская пиявка отличается от нее тем, что у нее есть две такие оранжево-желтоватые, иногда оранжево-красноватые полосы вдоль тела, то есть вы ее не перепутаете совершенно точно. Так вот, лыжноконская пиявка обладает менее мощными зубами, но зато, помимо того, что может присасываться к телу своей жертвы, правда, кожа должна быть потоньше, чем у человека, может еще и просто заглатывать своих жертв, например, какого-нибудь червя, другого, с которым столкнется. А наиболее примитивные виды пиявок, которые, ну, максимально эволюционно близки к, вот, к общим предкам пиявок, у них вообще там никаких зубов нету, и они просто ползают и, ну, как живой пылесос, просто всасывают все, что могут в себя всосать. То есть на примере пиявок мы видим на самом деле интересный эволюционный переход. Исходно это была группа животных-хищников, которые затем в процессе эволюции постепенно в основном перешли к эктопаразитизму, к наружному паразитизму. А прежде чем мы двинемся дальше, единственное сразу хочу сказать. Я регулярно сталкиваюсь с тем, что у людей сформирован очень сильный страх перед пиявками, потому что они представляют себе, что не вот так вот выглядит ротовая присоска пиявки, а вот так вот. Если вы в поисковой системе, в поисковике в любом, вобьете зубы пиявки, многие фотографии будут вот такими. Это не пиявка вообще. Более того, это не беспозвоночная. Если вы присмотритесь, тут по бокам видны глаза. Это крупным планом фотография представителя класса миноги. Мы с ними относимся к одному подтипу. Это тоже позвоночные животные, тип хордовые. К пиявкам не имеют отношения никакого от слова совсем. Поэтому тут бояться не надо. Это не фотография рта пиявки. Рот пиявки, повторюсь, выглядит вот так вот. Ничего страшного, даже в тех, которые могут прокусить, в целом нету. Давайте двинемся дальше. Теперь мы поговорим про представителей типа моллюски. Среди моллюсков тоже есть паразиты, но паразиты достаточно интересные. Мы будем говорить про представителей класса двустворчатые моллюски. Вообще, если в целом вспомнить про то, кто относится к двустворчатым моллюскам, это очень тяжелые существа в такой тяжелой, мощной раковине, бронированные. Безусловно, ну, такая степень пассивной защиты защищает их от значительного числа хищников. Но одновременно с этим за это приходится платить. Существам, которые носят на себе вот такую вот броню, невозможно быть активно подвижными. Более того, ну вот та же самая тридакна, которая здесь изображена, она в принципе довольно быстро врастает обычно в коралловый риф, ну, то есть останавливается в своем перемещении на каком-то месте, и вокруг нее просто обрастают коралловые полипы, и она туда фактически вцементирована. Большинство двустворчатых моллюсков все-таки сохраняют способность к передвижению во взрослой стадии, но делают это не очень быстро. А если ты не очень активно передвигаешься, то у тебя возникает большая проблема. А как расселяться? Эволюция
у двустворчатых моллюсков решила эту проблему следующим образом – появлением личинки Веллигер. Да, это действительно вот так очаровательно выглядящая яйцевидная структура с двумя такими, не знаю, уховидными или крыловидными лопастями с щетинками. Веллигер – это планктонная личинка, то есть она подгребает постоянно этими крыловидными лопастями, но, понятное дело, сопротивляться течению не может. Планктонные организмы, позволю себе напомнить, это организмы, которые сопротивляются, не способны сопротивляться течению воды. То есть они могут прекрасно плавать, но в любом случае вода их несет потоком. Планктонные личинки – это вообще распространенный такой вариант справиться со своей неподвижностью или малоподвижностью, мешающей расселению на большие расстояния. Соответственно, для морских двустворчатых моллюсков характерно наличие Веллигера. Эти личинки носятся течением, оседают в каких-то местах, и если Веллигеру повезло осесть в том месте, где условия благоприятные, он превращается во взрослого моллюска. Но у тех двустворчатых моллюсков, которые живут в пресных водах, все значительно сложнее. Если мы говорим о крупных двустворчатых пресноводных моллюсках, наверное, в первую очередь на ум приходят маргаритифериды, жемчужницы. Сразу хочу сказать, вообще крупные двустворчатые моллюски у нас в водоемах Европейской России встречаются два семейства, унеониды и маргаритифериды. Они в целом похожи друг на друга, но жемчужницы встречаются несоизмеримо реже. Однако жизненные циклы у них похожи. Жемчужницы – это как раз те самые существа, из которых добывали сейчас уже массово, по счастью, не добывают, потому что вот здесь на фотографии конца 19 века изображен человек, который на специальном плоту с очком вылавливает со дна жемчужниц. Вот человек, который потом их вскрывает и достает речной жемчуг. Примерно так их практически всех и извели. Они, конечно, существуют, но найти их далеко не просто. А в основном, если мы говорим о крупных двустворчатых моллюсках, то они, обитающих в наших реках и озерах, то они относятся к семейству унеониды, перловицы и беззубки. Никакого жемчуга в них нет. Поэтому, если вдруг вы захотите найти речной жемчуг, во-первых, сначала убедитесь, что вы сможете отличить жемчужницу от перловицы и беззубки. Самое главное, лучше этого не делать, потому что жемчужницы действительно, скажем так, не то чтобы они находились на грани исчезновения, но ареал их распространения, водоемы, в которых их можно встретить, очень сузился за 16, 17, 18, 19 века. И, в общем, сейчас они действительно довольно редки. Так вот, а чаще всего крупные двустворчатые моллюски, с которыми мы сталкиваемся в наших пресных водоемах, относятся к семейству унеониды, перловицы и беззубки. Жемчуга, повторюсь, в них нет. А почему же мы про них говорим? Разве они паразитические организмы? Как ни странно, да, но на личиночной стадии. А вообще, когда ты живешь в море, очень удобно иметь планктонную личинку, если ты неподвижный или малоподвижный. Твою планктонную личинку воды, море будут течениями нести на довольно большие расстояния. Но самое главное, куда бы она ни приплыла, она все равно останется в море. А если ты живешь в реке, ситуация значительно более сложная. А если ты живешь в реке и у тебя планктонные личинки, то у меня для тебя плохие новости. Во-первых, ты теряешь возможность расселяться вверх по течению. Во-вторых, все твои потомки будут постепенно сползать ниже, ниже, ниже по течению. И не твоих потомков непосредственных, так потомков твоих потомков обязательно снесет в море. Потому что абсолютное большинство рек впадают в море.
А понятное дело, что пресноводного организма в море ничего хорошего не ждет. Смерть его там ждет чаще всего. Из-за того, что пресноводные морские организмы имеют довольно по-разному устроенный обмен веществ. Ну да ладно, это сейчас детали, про которые мы говорить точно не будем. Так вот, получается, что иметь планктонную личинку, будучи пресноводным организмом, не очень выгодно. Как же быть? Можно, конечно, в процессе эволюции сформировать личинку, которая будет сопротивляться течению, но личинки по определению маленькие. Сопротивляться течению в реке, будучи маленьким, все равно невозможно. И эволюция поступила удивительно. Вместо Велигера у крупных двустворчатых пресноводных моллюсков появилась личинка глохидий. Вот так вот она выглядит. Жутковато, честно говоря, выглядит такой, не знаю, Пакман из ада. Да, это двустворчатая структура, имеющая два довольно жутковатых таких клыковидных зуба и такой нитевидный вырост, довольно длинный, который выходит из вот этих двух створок. Понятное дело, что плавает такая штуковина, ну, наверное, лучше топора, но не сильно. Глохидий клацает створками и плывет. Понятно, что ни о каком сопротивлении течению воды здесь вообще не идет речи. А ему и не надо. Зачем учиться хорошо плавать самому, если есть те, кто и так уже хорошо плавает? Рыбы. Глохидий совсем недолго проводит в толще воды. Когда мимо проплывает рыба, он цепляется к ней вот этим вот жгутом, подтягивается, вгрызается в покровы рыбы и дальше, питаясь тканями рыбы, путешествует на ней некоторое время, ну, иногда год, у некоторых видов 2 года. А затем, когда приходит время, отваливается и, собственно говоря, превращается в нормального двустворчатого моллюска. И здесь мы сталкиваемся сразу с двумя интересными вопросами относительно паразитизма. Ну, во-первых, мы только что увидели, что паразитом, а это, безусловно, паразит, причем формально глохидий, конечно, эктопаразит, потому что он внутрь тела рыбы не проникает, но это выглядит как такой, ну, не знаю, ну прыщ, больше всего на прыщ похоже. Но, тем не менее, пиявка – это эктопаразит, который присосался, попитался и отцепился. А это эктопаразит, который сидит постоянно на хозяине на протяжении долгого времени и использует хозяина не только как источник пищи, но и как среду обитания. И самое главное, что он использует его как средство передвижения. То есть, оказывается, в процессе эволюции паразитами становятся не только потому, что так проще добывать пищу, или не только потому, что обитать внутри другого организма это означает жить в постоянных условиях, что достаточно удобно. Все твои проблемы решены за тебя. Но еще можно становиться паразитами для того, чтобы использовать кого-то в каких-то еще целях, например, в целях расселения. Но еще один важный вопрос, который ставит перед нами Глохидий, вот какой. Мы по умолчанию обычно, когда говорим, что кто-то паразитирует на ком-то, считаем, что паразит делает хозяину плохо. Но скажите, разве Глохидий заинтересован в том, чтобы рыбе, на которой он паразитирует, было плохо? Конечно же, нет. Ведь если ей будет плохо, ее съедят, а значит, съедят и Глохидия. То есть, вообще-то, Глохидий заинтересован в том, чтобы его существование на теле рыбы осталось не только незамеченным, а и никак не повлияло на саму рыбу.
Более того, он заинтересован в том, чтобы эта рыба была очень активной и уплыла как можно дальше вверх по течению. Есть очень интересные данные, которые говорят, что возможно в определенных количествах, понятно, что если на рыбу село 500 глохидиев, в этом нет ничего хорошего. Но такая ситуация может быть только в аквариуме. Кстати, да, именно поэтому нельзя в аквариуме содержать крупных двустворчатых моллюсков и рыб вместе, потому что вы рискуете тем, что в небольшом объеме воды все глохидии сядут на небольшое количество рыбок. И, в общем, это может ни к чему хорошему не привести. Поэтому не стоит в одном аквариуме держать рыб и крупных двустворчатых моллюсков. Но, так вот, есть очень интересные данные, что в небольших количествах, возможно, паразитирование глохидиев даже оказывает стимулирующий эффект на рыб. Но здесь многое непонятно, потому что, как можно догадаться, это не просто изучать, потому что нужны аквариумы, имитирующие естественную среду обитания и для моллюсков, и для рыб, а это, в общем, не так просто сделать, как может показаться. Ну и самое главное, если вы в интернете забьете эликсир молодости из глохидиев, вы с удивлением обнаружите, что такое есть. Что действительно, когда только был открыт очень интересный эффект, то, что вероятность такого эффекта, я бы даже сказал, что паразитирование глохидиев оказывает на некоторые виды рыб стимулирующий эффект, сразу объявилось некоторое количество людей, которые начали пропагандировать препараты из глохидиев как эликсир вечной молодости и так далее. Ну, это, разумеется, к науке не имеет никакого отношения, но, к сожалению, так бывает, что если с какой-то научной проблеме засветились, ну, вот такие околонаучные люди, которые стараются сделать очень быстро на этом деньги, причем скандально как-то все это оформив, ну, очень сложно потом серьезным исследователям подойти опять к изучению этой проблемы, потому что, понятно, их сразу будут связывать, в общем, не пойми с кем. Поэтому я здесь скажу очень осторожно. Есть не до конца пока проверенные данные, но похоже на правду, что паразитирование небольшого количества глохидиев на рыбах может оказывать на них даже стимулирующий эффект. То есть на самом деле взаимоотношения паразит-хозяин далеко не всегда такие прям плохие для хозяина, как это может показаться. Надо заметить, что рыбы не остались в долгу перед двустворчатыми моллюсками. В наших реках и озерах живет такая очаровательная рыбка-горчак, Rhodeus siriceus. С моей точки зрения, наверное, это одна из самых такого, таких наших аквариумного вида рыбок. Особенно в период размножения у самца появляется такая практически истинно черная полоса вдоль тела. Вот тут еще не самый ярко окрашенный самец. Плавники становятся красно-черными, очень яркие действительно рыбки. Но удивительнее всего то, как происходит размножение у горчаков. Во-первых, это рыбы, у которых оплодотворение не наружное. Ну, абсолютное большинство наших рыб, как они поступают? Самка выбрасывает икру, самец выбрасывает половые продукты просто в воду. И все. Сперматозоиды сами находят икринки. У горчаков внутреннее оплодотворение, то есть в теле самки уже оплодотворенная икра. Но дальше происходит неожиданное. Самка здесь чуть ниже и правее, ну и окрас у нее менее яркий. Обратите внимание, у нее из брюха торчит какая-то странная штуковина.
Причем эта штуковина довольно зловещая, она так активно извивается. Я помню, когда я был очень маленький, ну как, ну, наверное, лет 8 мне было, когда я впервые увидел горчака, я подумал, что из несчастной рыбки торчит какой-то паразитический червь. Хорошо, что я не попытался вытащить его. Это на самом деле подвижный яйцеклад. Что делает самка горчака? Она находит крупного двустворчатого моллюска. Ну, позволю себе напомнить, что двустворчатые моллюски являются фильтраторами. У них большую часть пространства внутри раковины занимает так называемая мантийная полость, ну просто такой как бы карман. И есть две трубочки, вводной и выводной сифон. Через вводной туда засасывается вода, омывает жабры, на которых происходит как дыхание, так и залипают питательные частички у моллюска. Затем он их съедает. И через выводной выталкивает воду. А самка горчака находит крупного двустворчатого моллюска, вводит свой яйцеклад ему в выводной сифон, откладывает в мантийную полость моллюска икру и уплывает. Яйцеклад у нее довольно быстро рассасывается. Икринки при этом оказываются в идеальных условиях. Их постоянно омывает ток свежей воды. Их никто не может съесть. Самое главное, что они при этом никак не травмируют моллюска. Моллюск, конечно, очень мягкотелый внутри, но икринки округлые, мягкие, покрыты слоем слизи. В общем, моллюск не испытывает никаких сложностей. А затем, когда приходит время, они вылупляются и уплывают, просто выплывая через выводной сифон. А удивительно, но фактически это же тоже паразитизм. Пусть развивающиеся икринки не используют тело моллюска как источник еды, но они используют тело моллюска как среду обитания. А это формально тоже паразитизм. То есть получается, что как личинки двустворчатых моллюсков паразитируют на рыбах, так и есть рыбы, икра которых формально развивается как паразит в теле моллюска. Ну, вообще, вот это пространство внутри тела крупных двустворчатых моллюсков, внутри раковины, прошу прощения, это все-таки не внутренняя их полость тела, как бы это такой карман мантийная полость, его только сейчас начинают изучать активно, и, видимо, оказывается, что далеко не только горчаки им пользуются. Есть, судя по всему, пиявки, которые предпочитают жить в мантийной полости двустворчатых моллюсков. Вот они, скорее всего, как раз питаются моллюсками еще. А есть даже личинки насекомых, которые все свое развитие проводят внутри мантийной полости двустворчатого моллюска, что совсем удивительно. Но это такой род симбиоклеон из поденок. То есть получается, что да, внутренности крупных двустворчатых моллюсков для большого количества существ прямо полноценная среда обитания. Давайте двинемся дальше. Теперь мы перейдем к такому типу, как членистоногие. Мы уже столкнулись с тем, что оказывается в процессе эволюции перейти к паразитизму можно не только по причине того, что хочется удобно питаться. Но бывает еще большее разнообразие этих причин. Начнем мы с класса насекомые. Вообще, если говорить про насекомых, то ну, просто в силу того, что их больше, ну, сейчас открыто в районе 1 100 000 видов, и по образу жизни они очень разные, понятно, что можно найти разных существ и самые разные варианты паразитизма. В прошлый раз мы в качестве примера, когда говорили про разнообразие паразитов, приводили отряд перепончатокрылых и конкретно наездников. Мы не будем повторяться.
Наездники, я напомню, они вот этим своим жутковатым яйцекладом откладывают свои яйца в личинок других насекомых или в яйца других насекомых, которые там развиваются. В целом все довольно банально, достаточно скучно даже. Ну, хотя наездники знаменательны тем, что, повторюсь, среди них есть, судя по всему, ну, по крайней мере, претенденты на звание самых маленьких насекомых, ну, семейства тримхогарматиды. Ну да ладно, про них мы уже говорили. Но на самом деле к этому отряду перепончатокрылые относятся не только наездники. Относятся еще пчелы, относятся еще муравьи. Когда говорят про пчел, ну, образ пчелы – это такая труженица, со сложно организованной семьей, настоящие социальные насекомые. Тем не менее, среди пчел есть паразиты. Но паразиты очень интересные. Скорее в духе горчаков. А среди семейства апида, настоящие пчелы, есть род намада. Их называют пчелы-кукушки. Ну, русское название этого рода уже подсказывает, чем они занимаются. Они по-тихому прокрадываются в чужие гнезда и откладывают там, незаметно, если их не поймали, свои яйца. А дальше из этих яиц вылупляются личинки, которые питаются запасами, сделанными совершенно не пчелами-кукушками. Это тоже вариант паразитизма. Но здесь паразитизм подразумевает не то, что развивается личинка в теле другого существа, а то, что она использует ресурсы, на заготовку которых ушли силы совершенно другого существа. И это тоже паразитизм. Но если уж мы заговорили про насекомых, то, конечно же, разумеется, больше всего паразитов мы встретим в таком отряде, как двукрылые или комары и мухи. Ну, позволю себе напомнить, что взрослые стадии насекомых называют словом имаго, взрослые стадии двукрылых действительно выглядят либо как комары, либо как мухи. Как очень маленькие комарики, огромные комары, очень маленькие мушки, огромные зловещие мухи. А вот личинки у них могут выглядеть по-разному, но всех их объединяет вот что. Отряд двукрылые – это насекомые с так называемым полным превращением. Что означает развитие с полным превращением? Оно далеко не только у двукрылых. Позволю себе напомнить, оно у жуков. И на самом деле много у кого еще есть. Развитие с полным превращением подразумевает следующее. Что взрослое насекомое откладывает яйца, из них выходят личинки. А как и все уважающие себя членистоногие, существа, относящиеся к типу членистоногие, личинки насекомых, чтобы расти, должны линять. То есть сбрасывать свои покровы. Ну, у них, я напомню, хитиновая кутикула. Кутикула – это твердый относительно покров тела. У них состоит преимущественно из хитина, как и у прочих членистоногих. Она может быть эластичная, но не растягивающаяся. Соответственно, чтобы расти, им надо ее периодически сбрасывать, и пока новая не затвердела, успевать немножко подрасти. И вот личинка многократно линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, а затем она окукливается. А у насекомых с неполным превращением личинки похожи на взрослых, и по мере вот этих линий и роста просто становятся все больше похожи на взрослых насекомых, и во время последней линьки обзаводятся, просто у них крылья высвобождаются. А у насекомых с полным превращением ситуация совершенно иная. Личинки могут быть вообще не похожи на взрослых. Ну, понятно, что недостаточно гусенице приделать крылья, чтобы получилась бабочка. Они линяют, растут многократно, а затем окукливаются. В куколке происходят невероятные процессы. Тело практически пересобирается заново. В некоторых книгах пишут, что оно
почти полностью растворяется, это все-таки не совсем так. Не то, что там плавает бульон с нервной системой. Нет, но оно действительно проходит через очень сильную перестройку. И в результате из куколки выходит взрослое насекомое. Соответственно, в чем главное преимущество такого непростого жизненного цикла? Да в том, что личинки питаются не тем же самым, чем взрослые. Соответственно, они не конкурируют за еду. Если мы говорим про жизненный цикл двукрылых, то у них, ну, наверное, из всех насекомых с полным превращением личинки максимально не похожи на взрослых. Потому что личинки двукрылых обычно, вот она здесь внизу, справа кладка яиц, слева куколка, скорее червеобразной формы. И вот эта червеобразная форма, ну вот здесь, например, существа, которых по-русски называют опарыши, личинки на самом деле самых разных мух, так выглядят. Вот такая форма тела позволяет им многое. Дело в том, что многие личинки мух, им, честно говоря, все равно, в чем развиваться. Могут в гнилом мясе, а могут и в живом. То есть здесь мы сталкиваемся с примером того, что бывают существа, которые, не являясь паразитами какими-то специальными, являются просто всеядными и готовыми обитать где угодно. Например, таковыми являются личинки таких небольших мух, как мухи-дрозофилы. Их еще называют плодовые мушки. Относятся к семейству дрозофилида. Вы наверняка с ними сталкивались. Это те самые маленькие мушки, которые заводятся на кухне. Ну как заводятся? Понятно, что они не из ниоткуда заводятся. Они появляются на кухне, если какая-нибудь, не знаю, корзина с фруктами очень долго стоит, и фрукты перезрели и, возможно, даже начали подгнивать. Просто значит, что на этих фруктах были яйца дрозофил, и из них вывелись сначала личинки, которые жили в этих перезревших фруктах, а затем вывелись после окукливания вот такие мушки. Сами по себе они для человека не опасны, но их личинки настолько суровы, что им, честно говоря, все равно, где развиваться. Главное, чтобы вокруг была еда. Если человек съедает яйца дрозофилы с фруктами, несмотря на то, что у нас в кишечнике соляная кислота и много всего еще, несмотря на то, что у нас в желудке соляная кислота и много всего еще, да и в кишечнике среда не очень дружелюбна по отношению к многоклеточным существам, большинству из них, ну, как мы знаем по жизненным циклам паразитов, с этим много кто справился. Так вот, казалось бы, такие, ну, совершенно не склонные к паразитизму существа, как личинки мух-дрозофил, они тоже выглядят просто как маленькие гусеницеподобные белые такие личинки. Они вполне себе могут выживать в кишечнике. Не то чтобы они причиняли какие-то существенные неприятности, но могут вызывать расстройство пищеварения. Особенно если их попадет много. Ну, что радует, что потом они окуклятся и просто естественным путем выйдут. Но в любом случае фрукты стоит мыть. То есть это хороший пример того существа, личинки которого просто универсально готовы жить где угодно. Главное, чтобы вокруг была еда. Правда, разумеется, если это вообще такая, ну скажем, эволюционная тенденция, есть, я бы сказал, даже некоторое эволюционное правило, что если в какой-то группе существ есть предрасположенность к паразитизму, а вот эта вот способность личинок жить практически где угодно, это та самая предрасположенность к паразитизму, то обязательно появятся существа, которые стали полноценными паразитами. Это такие неприятные мухи, как оводы. Здесь сразу важно сказать вот что. Семейство астриды, оводы, действительно неприятные соседи. Это существа, которые могут и человеку доставить массу хлопот. Но оводы встречаются
Ну, если мы говорим про европейскую часть России, то в целом совсем не часто. В основном они живут в азиатской части, ну или все-таки немножко к югу. Даже если вы окажетесь в том месте, где оводы живут, вы овода, раз увидев, вот так выглядит овод. Не перепутаете ни с какой другой мухой. Иногда в некоторых регионах, правда, оводами называют слепней. Слепни – это другое семейство табанида. Это кровососущие мухи. Их боятся, ну как, лучше, чтобы они не кусали, просто потому что это неприятно. У них довольно негуманно устроен ротовой аппарат по отношению к покровам тела того, кого они кусают. Но бояться их не надо, в отличие от оводов. Вот если вы увидите такое существо, ну, лучше, чтобы он рядом с вами не летал. Почему? Вообще, личинки, ну, в целом, оводы семейства, это семейство мух с паразитическими личинками. Например, здесь представлена личинка рода Гастрофилюс, вызывает такое заболевание, как гастрофилез. Если мы переведем с греческого гастрофилюс, перевод достаточно простой, но немножко пугающий. Гастро – это, соответственно, желудок. Филио – люблю, любитель желудков. Ну, по вот этой личинке видно, что это уже не просто личинка, которая готова жить где угодно, главное, чтобы была еда, а вот эти вот крючки наводят на мысль, что она где-то закрепляется. Да, это личинки, которые развиваются в желудке. Чаще всего крупных домашних животных, но, к сожалению, могут даже и в человеческом. Что очень неприятно, потому что они могут вызывать, ну, вы видели вот эти их жутковатые крючья, они и повреждения стенки могут вызывать, и язвы, в общем, это достаточно опасная штуковина, как для домашних животных, так и для человека. Но, повторюсь, вообще действительно рискованно с ними столкнуться, это в каких-нибудь животноводческих регионах, поэтому не надо спать под открытым воздухом рядом со стадом, с табуном лошадей или стадом коров или овец. Как они попадают в желудок, достаточно интересно. Самки оводов откладывают яйца. Причем есть виды, которые откладывают яйца чаще всего в нос. Дальше вылупляются личинки и проползают в глотку, в пищевод и оказываются в желудке, где закрепляются, живут. То есть представляете, это существа, которые приспособлены к тому, чтобы жить в соляной кислоте фактически, в желудочном соке. Но затем окукливаются и просто естественным путем из пищеварительной системы выходят и вылетают, соответственно. А есть те виды оводов, самки которых отстреливают в нос животным уже готовых маленьких личинок, уже вылупившихся. Ну, так больше вероятность, что они к моменту попадания в желудок успеют там закрепиться. Опять же, ни в коем случае не запугиваю никого. Ну, просто помните, что такие существа есть. И да, оводы это, повторюсь, хороший пример того, что если есть глобально у группы существ предрасположенность к паразитизму, то у кого-то она обязательно в процессе эволюции реализуется. А говоря о двукрылых комарах и мухах, мы опять же сталкиваемся с интересной проблемой. Вот, например, всем известные кровососущие комары семейства кулициды. А формально это, конечно же, эктопаразиты, наружные паразиты. Но с другой стороны, они же используют теплокровных животных только для того, чтобы питаться. И все. Точно ли можно это называть паразитизмом? Они ведь не используют их ни в качестве среды обитания, ни в качестве места, где развиваются.
Но, тем не менее, да, это тоже паразитизм. И вообще, если мы говорим про кровососущих насекомых, то тут ситуация ровно такая же. Я имею в виду, что вот как мы на примере личинок двукрылых увидели, что если есть предрасположенность к паразитизму, будут и паразиты в процессе эволюции. Здесь точно так же. Вообще среди двукрылых много кровососов, существ, которые на взрослой стадии питаются кровью других организмов. Ну, позволю себе напомнить, что у кровососущих комаров взрослые стадии досаждают нам. Личинки для нас совершенно безобидны. Живут в воде. Такие обаятельные создания. То есть тут все немножко наоборот. Однако мы можем найти среди двукрылых такое интересное семейство, как гипобасциды, мухи-кровососки. Именно их называют оленя-кровососка, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. Разумеется, это не вши и не клещи. Может, кстати, возникнуть вопрос, кому придет в голову существо с крыльями, ну это же явно муха, перепутать с клещом. Тут все интересно. Как и многие другие двукрылые кровососы, мухи-кровососки питаются на теплокровных животных. Но они являются, ну, таким промежуточным, можно сказать, очень ярким существами, которые демонстрируют промежуточную степень паразитизма. Что я имею в виду? Имею в виду следующее, что взрослые кровососки похожи, ну, конечно, на таких сплющенных немного, но тем не менее мух. Они летают вполне себе нормально, но не очень долго. Летают они только для того, чтобы найти что-нибудь большое и лохматое. Лося, косулю, кабана. Затем они пикируют на это лохматое. Иногда, к сожалению, причем в последние годы встречи с ними в лесах умеренной полосы России становятся все чаще. Это совершенно нормально для насекомых, что есть колебания численности. Так вот, иногда, к сожалению, они пикируют на лохматую часть тела человека, на волосы. Не то чтобы они причиняют массу неприятностей, но довольно больно и неприятно кусаются. Обычно, правда, человек замечувствует, что у него кто-то копошится в голове раньше, чем гипобасциды успеет укусить, но тем не менее. Если вы ходите по лесу, как только она цепляется за что-нибудь большое, теплое, лохматое, она пролезает к коже и отгрызает себе крылья. А дальше живет всю оставшуюся часть жизни как не просто паразит, который питается на своем хозяине, но как и паразит, который использует его в качестве среды обитания. То есть на самом-то деле от кровососа, который активно летает и ищет хозяев, до кровососа, который в процессе эволюции решил, а зачем куда-то перемещаться, если один раз нашел хозяина, всего один шаг эволюционный. Этот шаг, безусловно, сделали такие насекомые, как, например, представители отряда Сифонаптера, блохи, или как такие существа, как семейство педикулиды, собственно говоря, вши, из отряда Фтераптера, пухоеды и вши. Что вши, что блохи, это совершенно разные существа. Что вши, что блохи, являются так называемыми вторично бескрылыми насекомыми. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что их предки были нормальными крылатыми насекомыми, но при этом, безусловно, кровососущими. Судя по всему, в какой-то момент их предки, они, безусловно, не произошли от кровососок. То есть мы, скажем так, имеем здесь примеры существ, которые на данный момент находятся на разных этапах вот этого перехода к паразитизму. Так вот, но тем не менее, в какой-то момент, что, видимо, предки блох, что предки вшей, вполне себе имели крылья, а затем просто их полностью утратили и связали свою жизнь в целом с обитанием на
конкретном хозяине. Но действительно, зачем искать что-то новое, если и так хорошо? То есть получается, что на примере двукрылых мы можем видеть, ну, в принципе, все вот эти варианты перехода к паразитизму. Интересно, кстати, что не только личинки двукрылых обладают способностью жить где ни попадя, и из-за этого доставляют иногда некоторые неприятности. Среди бабочек есть пьерис, брассика, капустная белянка, самая обычная бабочка. Мы видим ее регулярно. Заподозрить в том, что она может быть паразитом, тяжело. А взрослые стадии, безусловно, к паразитизму не имеют никакого отношения. А гусеницы у них развиваются на капусте. Ну, казалось бы, где здесь вообще какой паразитизм? Ну, развивается на капусте. Нет, в принципе, чисто формально можно сказать, что она паразитирует на капусте. Но обычно термин паразитизм по отношению к существам, которые питаются на растениях, не применяется. Хотя в целом похоже. Но вот эти ее гусеницы настолько устойчивы к изменениям условий внешней среды, что если это очень маловероятно, но описаны такие примеры, что если человек случайно вместе с листом капусты съедает гусеницу капустной белянки, она может продолжить жить у него в кишечнике достаточно длительное время. Вызывая, опять же, ничего страшного не вызывая, но расстройство пищеварения может вызывать сильные. Это к вопросу о том, что на капусту надо смотреть, особенно если вы ее с грядки просто отрываете от нее части и едите. Такое может быть. Это характерный пример ненамеренного паразитизма, случайного паразитизма. Понятно, что у гусеницы капустной белянки нет задачи попасть в кишечник человека или какого-то другого существа. Ей там делать нечего, она там в конечном итоге, скорее всего, умрет, пусть и проживет некоторое количество времени. Но такое тоже бывает, когда организм просто настолько устойчив, что случайно может в кого-то попасть. А такое вообще со многими насекомыми приключается иногда. И в заверши... А, нет, прошу прощения. Чуть не забыл, что у нас еще одна часть есть. И вот теперь мы от насекомых перейдем к ракообразным. А мы уже упоминали ракообразных в прошлый раз, когда говорили про разнообразие паразитов в целом. А тогда мы упоминали такое существо, как соккулина. Я позволю себе два слова. Вдруг, во-первых, кто-то, может быть, не слушал нашу прошлую встречу. Ну и, во-вторых, просто соккулина является очень интересным примером по одному пункту, который мы сейчас обсудим. Позволю себе буквально пару минут напомнить, что соккулина – это такой супер упростившийся в процессе эволюции. А как мы помним по прошлому разу, для паразитов в принципе характерно значительное упрощение всех органов и систем органов, если они перешли к внутреннему паразитизму, потому что, ну, а зачем, если не надо искать еду? И все проблемы за тебя решает твой хозяин. Так вот, соккулина – это крайне упростившаяся ракообразная, паразитирующая преимущественно на крабах. А слева на силуэте краба желтым показано, собственно говоря, тело соккулины. Видно, что есть на брюшке краба наружу торчит вот такой вот немножко бесформенный вырост, а внутри все тело краба пронизано такими корнеподобными выростами. Вообще, как я уже говорил, ученые очень быстро разобрались, что соккулина это ракообразная, потому что личинка у нее науплиус такая же, как и у других ракообразных. Собственно, именно
Науплиус является расселительной личинкой. Правда, она у них, ну, вообще жизненный цикл интересный. Личинка в какой-то момент превращается фактически в такой живой шприц, который, цепляясь к будущему хозяину, фактически впрыскивает себя внутрь него в виде просто такой какой-то бесформенной клеточной массы. Затем, расползаясь, проползая по телу хозяина, выбирает удобное место и, в общем, превращается действительно в это чудовище внутри краба, совершенно бесформенное и утратившее облик ракообразного.

0: температура телескопа, тем сильнее будет искривляться поверхность зеркала, и надо будет все время подстраивать его. Но для этого есть многочисленные приборчики, такие актуаторы, которые медленно-медленно, очень нежно меняют форму объектива зеркального и постоянно будут держать ее в идеальном состоянии.
1: А может ли он снова нагреться от солнечных лучей?
0: Если не повернется к солнцу телескопом, то нет. Когда-то, конечно, ему придет конец. Ну, любая аппаратура портится, а починить ее будет невозможно. Те, кто следит за астрономией, знают, что знаменитый телескоп Хаббл, космический телескоп великолепный, неоднократно чинили. И это очень помогало продлевать его работу, улучшать его качество. Он сначала был не очень хорош, потом его чинили, он стал замечательно работать. Так он летал недалеко, на высоте 600 километров от Земли. К нему было несколько экспедиций. А Джеймс Уэбб так далеко забросили, что, конечно, никто не рассчитывает когда-нибудь послать к нему ремонтную бригаду. Что получится, то получится. Если что-то выйдет из строя окончательно, то уже... Но я думаю, что не скоро выйдет, ведь вот стоит он почти 10 миллиардов долларов, а это значит, в него вложен и интеллект, и технологии самые-самые сильные, современные. Надеюсь, что все это будет работать долго и успешно.
1: Еще один очень интересный вопрос. А поможет ли Джеймс Уэбб подтвердить или опровергнуть теорию Солнечной системы как двойной?
0: А если иметь в виду, а если у Солнца какой-то двойник, вторая звезда в нашей Солнечной системе, я думаю, тут уже проблема давно решена, ее нет. А вот когда речь идет о поиске больших планет, типа Сатурна, Нептуна, вот такие, больше Земли, в Солнечной системе, тут вопрос открытый. Они могут быть, но если они есть, значит, они прятались от наших оптических телескопов. А как они могли прятаться? Ну, только вдали от Солнца. Но если они большие, то они сами тепло внутри себя выделяют. Значит, они плохо освещены солнцем, но тепленькие, и излучают инфракрасный свет. Вот тут работа как раз для Джеймса Уэбба. Он очень чувствительный, и он может инфракрасное излучение далеких планет заметить. Это одна из его задач. Ну, не главное, конечно. У него много более важных, там, космология, далекие галактики, экзопланеты. Но поиск внутри Солнечной системы новых планет – тоже для него будет доступен.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Это был астроном Владимир Сурдин и «Неземной подкаст». И пусть разум во Вселенной и на Земле возобладает.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Звезды на небе, разумеется, выглядят неподвижными относительно друг друга. В течение одной человеческой жизни заведомо. Но если наблюдать за звездами несколько веков, то становятся заметными их относительные смещения. В этом факте я склонен видеть метафору науки. Достижения, которых мы добились, превосходят возможности одного человека. Усилия, которые потребовались для получения знания, никак не поместить в период одной человеческой жизни. Но мы смогли реализовать систему преемственности, своеобразное сочетание уважения к тому, чего достигли предыдущие поколения, с желанием эти достижения превзойти, сделать их всего лишь частным случаем чего-то более общего или более глубокого. Относительные движения звезд когда-то определялись из сравнения новых фотографий неба со старыми фотографиями того же участка неба. Сейчас же космический телескоп «Хаббл» измеряет скорости звезд довольно непосредственно, буквально за год наблюдений. Преемственность здесь – это и хранение старых фотографий, сыгравшее свою роль, и тот факт, что такие фотографии стали не слишком нужными, когда появился космический телескоп с совершенной оптикой. Напомню, что от создания первого телескопа «Галилеем» до запуска телескопа космического прошло не так мало времени. Да, открытие «Галилея» сейчас может повторить каждый школьник, родители которого потратятся на небольшой телескоп. Интересно бы, конечно, узнать, когда любому школьнику с относительно заботливыми родителями станет доступно то, что сейчас получает телескоп «Хаббл». Звезды к тому времени еще немного подвинутся. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор филологических наук, профессор филологического факультета Московского государственного университета Дмитрий Борисович Гудков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета Вячеслав Альбертович Дубынин. Здравствуйте.
2: Добрый
0: Большое
2: день.
0: Спасибо, что нашли время прийти сюда. В загадке, которую Сфинкс загадывала Эдипу, речь шла о существе, которое утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Вот эта последняя часть – это про старение и старость. Давайте посмотрим сюжет, а потом выясним, на что мы можем тут повлиять, а на что нет.
3: В сравнительно благополучной Германии возраст выхода на пенсию составляет 65 лет. В России, как известно, 60 для мужчин и 55 для женщин. Что справедливее? Что гуманнее, в конце концов? Является ли истинной заботой о человеке как можно раньше сказать ему: «Видим, ты устал, пора отдохнуть». Причем почти всем, за редчайшим исключением. Попробуем разобраться. Старость, как говорится, не радость. Бальзаковский возраст считается ее преддверием. У автора романа это 30 лет. Чуть больше Ивану Сусанину – 32. Кардиналу Ришелье в «Трех мушкетерах» – 42. Ровесник он старухи-проценщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание». Старику-мужу Анны Карениной – 46 лет. И в заключении из записок 16-летнего Пушкина. В комнату вошел старик лет 30. Это был Карамзин. Тем не менее, у Маршака есть стихотворение, удивительно тонко передающее замечательную черту человека, его безудержный жизненный оптимизм. «Все умирает на земле и в море, но человек суровее осужден. Он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден. Но, сознавая жизнь и быстротечность, вот так живет наперекор всему, как будто жить рассчитывает вечность, и этот мир принадлежит ему». Да, мысли о кратковременности жизни посещают нас не столь часто, но продлить жизнь – вековая мечта. Она в мифах, в манускриптах древних, в том числе в сочинениях великих врачей и мыслителей. В наши дни в подавляющем большинстве случаев смерть является результатом не старения, а различных болезней. Они все чаще и чаще атакуют ослабленный возрастом организм. Старение только подводит человека к пропасти, в которую его сбрасывают болезни. Образно говоря, старение чужими руками расправляется с жизнью. Ученые часто спорят, в каком возрасте начинается старение. Одна точка зрения – с момента оплодотворения, другая – со времени прекращения роста организма, третья – в репродуктивный период. Все сходятся на том, что старость неизбежный, закономерно наступающий заключительный возрастной период. Но когда начинать подводить черту? Спорят, но большинство соглашается с утверждением о совсем коротком сроке жизни первобытных людей. Называют такие цифры, с трудом верится. Хотя вспоминается фантастический рассказ о планете, где в силу каких-то невыясненных причин жизнь длилась 3 дня. Взросление – одни сутки, активная стадия – вторые, угасание – третьи. И ничего, как-то приспосабливались. Впрочем, это фантастика. В реальности, в тех странах, где созданы более или менее нормальные условия жизни, наблюдается явная тенденция к увеличению ее продолжительности. Но вот вывод, что с 60 лет человека следует считать пожилым. Идут дискуссии, надо ли повышать пенсионный возраст. Как уже упоминалось, в Германии он наступает на 5 лет позже, чем в России. И не ропщут немцы. Собираются еще 3 года накинуть. Кто прав?
0: Старение – это что?
1: Как биолог? Ну, старение, соответственно, вполне предопределенная фаза развития нашего тела, организма, физического тела, которая, собственно, завершает жизненный путь индивидуума. Потому что с точки зрения такой большой биологии, собственно, мы бессмертны. Итак, поскольку бессмертна ДНК, суть, так сказать, наших тел, вот,
0: ну, и как всех живых организмов. Но как-то реализовать эту идею не получается.
1: Но ДНК каждый раз создает себе как бы новую упаковку, в которую перескакивает. И вот очередное поколение – это очередное поколение упаковок, в которую пересаживается бессмертная ДНК. Поэтому человек…
0: Тот самый эгоистичный ген.
1: Ну, да, то есть начинается все с одноклеточных организмов, то есть клетка – это упаковка для ДНК, потом многоклеточная упаковка, она лучше, потом эта упаковка обретает разум. Вот. И разумная упаковка, она, конечно, лучше заботится о себе и о ДНК, чем неразумная. Поэтому, с точки зрения такой большой биологии, мы – разумная упаковка для ДНК. И когда приходит время освободить место для нового поколения упаковок, включаются механизмы старения. Какие-то из них фатально возникают, какие-то прямо-таки специальной программой предопределены. Вот. Но то, что старое поколение должно уйти и прийти новое, это обязательный биологический механизм, потому что среда все время меняется.
2: Понимаете, здесь мне сложнее говорить, конечно, в присутствии профессора биологии, да, говорить о старости как о неком органическом процессе я, конечно, не буду, но здесь проблема в том, что человек же существо такое специфическое, и в том числе и собственные физиологические процессы он так или иначе оккультуривает, да, и он создает определенные институты.
0: Ну, оккультуривает в том числе и физиологические процессы.
2: В том числе, да. Извините, простите за такой пример, но то, что, скажем, мужчина и женщина ходят все-таки в разные помещения, да, отправляют физиологические надобности, и что эти помещения определенным образом организованы, да, понимаете, это тоже факт культуры.
0: Несомненно.
2: Да. Но еще раз говорю, что старость начинает существовать, причем достаточно давно, как определенный социокультурный институт. Вот если детство, кстати, это совершенно недавний процесс, когда появляется детство, и появляется детство как культурный институт, то старость, конечно...
0: Здорово, здорово. Вы говорите, что ребенок в течение долгой истории человечества был маленьким взрослым. Просто.
2: Да,
0: да,
2: конечно,
0: маленьким взрослым. А вот старость выделили раньше почему-то. В сознании она возникла, идея старости.
1: Ну, может быть, потому что, скажем, еще в обезьяньей стае старшее поколение имеет особое значение. Ведь довольно долго организмы живые, они вот размножаются, пока не помрут. Да? А в какой-то момент у высших млекопитающих появляется механизм остановки процесса размножения и перехода как бы в статус, бабушек и дедушек. Потому что в стае очень важно иметь таких опытных особей, которые бы помогали в целом стае.
0: Здорово, здорово. Значит, нужно не только постоянное размножение, увеличение численности. Нужно еще сохранение чего-то и некая надзирающая роль.
1: Успех обезьяньей стаи – это успех всех членов этой стаи. И, соответственно, мудрые существа, они очень уместны.
2: Ну, у человека, естественно, это в гораздо большей степени в силу разных обстоятельств, именно потому что все-таки сознательная деятельность играет большую роль, чем даже у приматов, да, и самое печальное или радостное, я не знаю, но человек, вероятно, вот меня, возможно, поправит, но из млекопитающих, вероятно, самый долгий период вот детства.
1: Да, копеи, конечно, у нас самый сложный мозг, поэтому.
2: Да, пока существо, да, ну, где-то годам к 14, вероятно, только способно само охотиться, само себя защищать, да, там и какие-то вещи делать. А до этого он нуждается в опеке и заботе. А кроме того, необходима действительно мудрость, необходимо знание, необходимо накопление информации, необходима трансляция этой информации. Собственно, чем занимается вот это
1: то,
2: вот...
1: То, что называется культурой.
2: Да.
0: Вернемся от взгляда с точки зрения сообщества, стаи и продолжения рода в целом на более индивидуалистическую точку зрения, с точки зрения, значит, индивидуума. Тем не менее, от каждого конкретного рано или поздно нужно избавляться. И этот процесс запускается изнутри, и его, в принципе, невозможно остановить, он необходим.
1: Он необходим. И такое ощущение, что эволюция, собственно, не предпринимала никаких специальных попыток создать что-то бессмертное. В этом нет биологического смысла.
0: Наоборот, по-видимому.
1: Ну, ситуация, чтобы ускорить уход предыдущего поколения. Ну, довольно часто организм вообще размножается всего один раз. И, так сказать, выметал икру и помер. Освободил место. У лососей там тело матери, которое выметало икру и погибло, это субстрат для развития там всяких амеб и так далее, которыми будут питаться мальки.
0: Заметьте, что здесь, по-видимому, совершенно нету старости, которую мы обсуждаем. Вот выметала икру и готово.
1: Ну да.
0: Никакого старения. Прямо раз и все. И, наверное, у бабочек однодневок тоже нет никакой старости. А как они знают, что надо помереть?
1: Как они знают, ну, да. У них сжигается запас энергии в организме, все, они же даже часто не питаются. То есть, представляете, какая-то там цикада, да, она 10 лет живет в земле, сосет там корни, копит запасы жира, чтобы потом 2 недели не питаться, петь, размножаться и умереть.
0: О как. Вернемся к вмешательству. Точнее говоря, прежде чем вмешиваться, хорошо бы понять. Значит, если мы действительно хотим в этот процесс вмешиваться, хорошо бы понять, от чего люди умирают.
2: От старости.
0: Прекрасно. Прекрасно. Вот точнее.
1: Ну, есть просто статистика, да, вам хотите, я могу ее огласить. Если...
0: Весь список, пожалуйста.
1: Ну, да, самое распространенное – это сердечно-сосудистые заболевания, потом идет онкология, дальше всяческие несчастные случаи.
0: А, несчастные случаи на третьем месте.
1: Ну, я вот там порядка 10% всякие неприятности, которые случаются. Дальше всякие острые инфекционные процессы, тоже порядка 10%. Вот. Ну и начинается что-то так по мелочи, вроде диабета, там, остеопороза и так далее, и так далее. Но если мы посмотрим на, как бы глобально на причины смертности, мы увидим ряд слабых систем, которые ну, просто не выдерживают длительного эксплуатирования. И кроме того, мы увидим такие странные механизмы, когда, ну, скажем, вообще, скажем, нервные клетки функционируют по принципу, не знаю, там, мусорного бака. Вот как заполнилась она вредными белками, так и умерла. И как бы...
0: В голове.
1: Да, и тогда получается, что есть некий счетчик времени. Ну, да,
0: это вот. Вы описываете болезнь Альцгеймера?
1: Ну, например, болезнь Альцгеймера и вообще похожие нейродегенераторные заболевания. Паркинсонизм по такому же принципу развивается.
0: То есть в процессе жизни мы все время портимся, и какая-то из систем в конце концов портится
1: первой.
0: Ну уж как получится.
2: Ну, по-моему, очевидно, я не биолог, но, по-моему, это вообще совершенно понятно.
1: Да. И эволюция человечества, да, общество человеческого, науки, она вот эту причину смертности постепенно сдвигает, меняет. И, соответственно, скажем, если, не знаю, там, в первобытные века это был в основном травматизм, да, ну, представьте себе, 14 лет, например, да, девушка достигла половой зрелости, то есть она уже может рожать. Вот она теперь каждый год рожает. Представляете, к 30 годам.
2: Она если уже... доживет. Нет, здесь же вопрос, естественно, опять же, тоже очевидный. Знаете, вот мы не будучи биологами...
1: Как рожают в войне и мире ужасно.
2: Нет, но здесь-то у первобытного общинного общества понятно, какая детская смертность. Огромная. Да?
1: А материнская?
2: Да. А для того, чтобы просто было воспроизводство, должно 3 ребенка выжить хотя бы. Да. То есть, представьте, она должна как минимум 10 родить. да, и вот за очень короткий так срок.
1: Она и рожает каждый год.
2: Она это и делает, понимаете? Почему к разговору о том, что это матриархат, это совсем другое, чем у нас представляют. Конечно, мужчины всегда всем управляли, потому что женщина все-таки значительную часть своей жизни не способна. Ну, я не знаю, никогда это не испытывал, но сомневаюсь, что там на 7-8 месяце беременности можно охотиться.
1: А с полугодовалым ребенком
2: ребенком. Так далее. То есть, естественно, функции воина, функции охотника, функции стражника, там, добытчика и так далее всегда выполнял мужчина. Это очевидно. Вот. Другой вопрос, что просто главой рода была женщина, потому что наследство устанавливалось по женщине, так как связи были беспорядочные, и установить отцовство было невозможно. Поэтому главой рода была женщина, да, это безусловно.
1: Ну, кстати, потом переход к моногамии считается, что он во многом произошел из-за того, что, да, вот долго нужно ребенка выращивать, и нужны совместные усилия и мамы, и папы. Вот. Поэтому в итоге большинство обществ традиционных, они все-таки моногамные.
0: Вот. Значит, да.
1: И дальше получается, что, ну вот, опять же, первобытный вариант. Женщина каждый год рожает, да, это значит, к 30 годам она уже там раз 12 родила. Представляете, как выглядит ее тело и в каком оно состоянии. А мужчину к тому времени давно съели на охоте.
2: Вот, потому что... любила соседнее племя.
1: Да. Или... Поэтому 25-30 лет. Дальше появляется...
0: И никакой проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. До них просто не доходит. Никакой проблемы с Альцгеймером. До него просто не доходит дело.
1: Никакой проблемы с онкологией.
2: Старики, вероятно, все-таки были. И тогда. То есть у них... Другое вопрос, что старость, наверное, была там лет 35, это уже было...
0: Значит, тот факт, что восприятие старости отодвигается, что человек 35 лет казался стариком, это факт биологический или психологический?
2: Нет, ну это культурный факт, конечно.
1: Скорее вот. Потому что это отсчет все равно же идет от средней продолжительности жизни и от того, а кто там прожил
0: дольше. Сколько осталось, съем, примерно да. Сколько осталось, да?
2: Нет, ну, понимаете, как я понимаю, опять, естественно, гораздо более высокого качества медицины, медицинские препараты и прочее, вероятно, это тоже как-то замедляет, и, в общем, организм лучше, и там очищается, наверное, лучше и прочее. Но вспомним старушку Ларину, да, вот вы говорили, еще один пример, да, мать Татьяны, да. Известная из известного романа. Совершенно очевидно, что я нет 40 лет. Я просто прошу прощения, потому что Пушкин очень детально все оговаривает, да, все да. Детали очень четко прописаны. И если бы она вышла замуж как-то очень... А поздно это после 20 лет, чтобы было понятно.
0: А, поздно после 20 лет.
2: Это после 20 лет. Татьяну везут в Москву на ярмарку невест. Ей 19 лет исполнилось, да, и она не замужем.
1: Не молода.
2: Да, у нее сестра уже младшая замуж вышла. Ее срочно надо...
0: Ну, то есть срочно, как можно
2: срочно,
0: скорее,
2: абсолютно. Да. То есть, значит, ее мать, ну, явно, пусть даже будет 20 лет, вышла замуж, а тебе в течение года надо родить после этого. Вот. И если нет, опять Пушкин бы какая-то указал, что там были какие-то проблемы и так далее. Вот. А, соответственно, вот Татьяне 19. То есть ей максимум 39. Максимум.
1: Да, это трогательная сцена, как две старушки заплакали, а не...
2: Понимаете, вот это воспринималось подобным образом.
0: Продолжим сразу после сюжета.
3: Ученые из Международного института прикладного системного анализа в Вене предлагают начинать отсчет процесса старения человека на 9 лет позже, чем было принято до сих пор. Они считают, что при этом надо учитывать не возраст, а среднюю продолжительность жизни населения Земли. А она, как уже упоминалось, с каждым годом увеличивается. По статистике, в середине прошлого века 60-летний пенсионер мог рассчитывать на то, чтобы прожить еще лет 15. Сегодняшнее поколение бэби-бумеров – это люди, которые родились в период между 40-ми и 60-ми годами прошлого века и были названы так из-за того, что во всем мире в это время наблюдался необыкновенный прирост рождаемости. Так вот, согласно прогнозу Управления национальной статистики Великобритании, в среднем такой человек может рассчитывать уже на плюс 24 года после выхода на пенсию. Австрийские ученые уверены, что в будущем ситуация не изменится. Продолжительность жизни будет постепенно увеличиваться и в дальнейшем, а пожилые люди дольше сохранят активность и высокое качество жизни. 2 века назад 60-летний человек считался очень старым. Сегодня это представитель среднего возраста. И эксперты предполагают задуматься о том, не рано ли современные пожилые люди выходят на пенсию, оставаясь при этом активными и здоровыми. В Германии планку уже поднимают. В Великобритании планировали не ранее, чем через 30 лет. ныне срок наполовину уменьшен, и это при общественной осторожности англичан. Их идиосинкразии к реформированию чего бы там ни было. Не секрет, что до сих пор на мешке с шерстью спикер их парламента сидит. На кресло его не решаются поменять, а пенсионный возраст вроде бы собрались. Уместно напомнить, что личные качества человека, как оказалось, могут существенно влиять на здоровье и на продолжительность жизни. Доказано, что люди, которые по всеобщему признанию отличаются такими качествами, как добросовестность, открытость, живут дольше. Эти черты входят в так называемую «большую пятерку». И вряд ли в этом особая загадка. Добросовестные люди уравновешены и дисциплинированы, организованы и надежны. Открытые, изобретательные и любопытны, у них высокий интеллект. В большой пятерке объединились также дружелюбность, эмоциональная уравновешенность и, не обойдемся без термина, экстраверсия. Мудреного в последнем слове ничего нет. Экстраверт – человек, открытый для мира и общения. Но, что интересно, опять не обошлось без отличия полов. Для мужского долголетия определяющими свойствами личности оказались добросовестность и открытость. Для женского – эмоциональная уравновешенность и доброжелательность. Такие женщины редко страдают депрессиями, менее тревожны, в отношениях готовы сострадать. Часто слово «наука» произносят с придыханием, с особым пиететом. Не спорим, ученые заслужили подобное к себе отношение. Но и житейские наблюдения есть у нас, у обычных людей. Разве по только что рассказанному они не совпадают с выводами исследователей? Что ж, от этого вера в науку только укрепляется.
0: Большая пятерка – это что? Что за история про то, что личные качества влияют на продолжительность жизни?
1: Психологи любят вообще этот термин «большая пятерка», используют его в самых разных вещах. Скажем, там, интеллект вот от этой большой пятерки зависит, там, профессиональное выгорание, такая замечательная тема от этой, и продолжительность жизни. Вот. Значит, если мы посмотрим список, мы увидим, что в основном это качества, которые снижают уровень стресса в организме. Ну, по крайней мере, я как физиолог это воспринимаю. Меньше стресс, меньше нагрузка, разумная нагрузка на системы. И, соответственно, та же самая сердечно-сосудистая, иммунная, нервная система функционирует в более оптимальном режиме.
0: Большая пятерка – это набор качеств или свойств, которые снижают стрессовость моего
1: существования. По крайней мере, мне кажется, прежде всего это.
0: Сейчас, отсюда следует, что стресс – это вообще главное, что ли, что нас в могилу сводит?
1: Стресс, ну, один из серьезных факторов. Ну, вы же знаете, как получаются эти статистические данные. То есть вы берете 10 тысяч человек, просчитываете корреляции и видите, что вот да, вот с этим, с этим, с этим. Вот. При этом те, кто получал данные по этой большой пятерке, использовали психологические тесты. Вряд ли они мерили концентрацию адреналина в крови или, например, активность, там, не знаю, системы Т-киллеров. Или еще чего-нибудь.
0: А вообще-то надо, если мы хотим, чтобы конкретный человек жил очень долго, вот один человек, выбрали его, и ему будут все время мерить уровень всего на свете в крови.
1: А еще бы хорошо начать с генов. То есть сначала надо посмотреть, что там
0: ему... Стоит ли стараться?
1: На роду написано, да?
2: Нет, понимаете, я на самом деле к этому вопросу отношусь, конечно, философски. Нет, вообще, понимаете, абсолютно очевидно, если я буду с утра до вечера пить водку, да, там, драться во дворе, плохо питаться и не мыться, но у меня шансов умереть раньше там, срока
1: это
2: гораздо больше.
1: Доброжелательность.
0: Если вы будете в меру, но если вы будете в меру драться во дворе, разумно питаться и пить ограниченное количество водки, то мне кажется, что ваш организм может, это гипотеза, может оказаться очень даже тренированным, раскрученным прекрасно себе живущим.
2: Еще раз говорю, понимаете, если говорить о законе больших чисел, давайте скажем, 10 тысяч человек, которые ведут здоровый образ жизни, и 10 тысяч человек, которые ведут нездоровый образ жизни. Я понимаю, что средняя продолжительность жизни первых будет, наверное, почти наверняка выше, чем у вторых.
1: Но если вы будете, сильно выше.
2: Да, но если вы будете брать одного конкретного индивида,
1: то здесь мой дедушка
2: абсолютно
1: пил и умер только в 95 лет.
0: Да. Понимаете что? По поводу здорового образа жизни, я в общем понимаю, как и все мы, примерно о чем речь. Но мне все кажется, что вот в такое-то десятилетие вот это считается здоровым образом жизни. А в следующие там 10 лет вдруг выясняется, что уже не это. И это даже может быть и не очень здоровое, а чем-то другим. Что-то другое становится главным. Вот мне вот это обстоятельство несколько подрывает мою веру в то, что есть такое абсолют такой, здоровый образ жизни?
1: Ну, есть понятие какой-то моды, может быть, диетологической, связанной со здоровым образом жизни. Ну, не знаю, там, скажем, во времена Петра I считалось вредным спать лежа.
0: Да, как здорово!
1: И Петр I, живя в Голландии, да, спал в каком-то шкафу, по-моему, сидя, представляете?
0: Вот, а кому могло прийти в голову такая мысль?
1: А кровь приливает к голове, и это очень плохо.
0: Вредно.
1: Это
0: да, очень, да, и баланс жидкости.
2: Запрещение, но это известно, писали стоя, писали за конторками. Если, ну, царско-сельский лицей, да, для высшей аристократии, учебное заведение, если вы видели, они вот в этих комнатах, у них только конторки.
0: Ну, мои знания заканчиваются о том, что Флобер работал стоя.
2: Ну,
0: но он
2: вообще...
0: Гоголь, да, но я знаю, работал, что он мучился безумно, когда писал каждую фразу с кровью. И я думаю про себя иногда, что это от того, что он писал стоя.
1: Ну, если в более древние времена окунуться, то там вообще была теория, что мыться не нужно, потому что, когда вы моетесь, вы открываете поры в коже, через которые попадают злые духи. Вот так вот, да? Вот.
0: А если мы... Но мы же теперь знаем, что слишком часто мыться тоже не нужно. Мы смываем...
1: Как ушел, да? Я знал женщину, которая мылась каждый четверг и умерла от этого. Вот. Понимаете, тут вот в чем еще проблема. Медицина как бы снимает некие наиболее актуальные причины смерти, и тогда наверх выступает следующая причина. К сожалению, люди все равно умирают. И если, скажем, в древности был первой причиной травматизм, то когда так более-менее цивилизация установилась, вперед вышли инфекционные заболевания.
0: Инфекционные, конечно. Конечно. Ну да, там, 1337 год, там третий
1: смене. Ну и даже просто родовая горячка, да, и простуда младенцев. Ведь 100 лет назад до 5 лет доживал каждый только второй младенец. 100 лет, это вот, не знаю, ну это...
2: Ну совсем
1: вот, да. Потом появляются антибиотики и вакцинация. И оп, инфекционные заболевания уже не главные. Если вы вовремя это делаете, то вы будете умирать в основном от сердечно-сосудистых заболеваний. Дальше вторая половина 20 века медицина борется именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы контролируем давление, мы там делаем искусственные клапаны в сердце и так далее, и так далее. Снимаем этот слой, что под ним? Онкология. То есть раковые заболевания. Сейчас работа идет с онкологией, а онкология – это состояние иммунной системы, как оказалось.
0: Это оказалось состояние иммунной системы?
1: Ну, потому что вообще-то иммунные клетки отвечают за то, чтобы вовремя убивать формирующиеся опухоли.
0: Да.
1: И вот, снимая слой онкологии, мы обнаруживаем под ним нейродегенерации, ну, что-то вроде Альцгеймера. И опа, еще, еще. И вот так будет достаточно долго продолжаться. И от этого меняется глобальная, ну, не то что мода, но подход, например, к здоровому образу жизни.
0: А, да? Он направлен на то, что сейчас является, ну, на борьбу не совсем на свете, а главным образом противодействие главному эффекту на данный момент.
1: Ну, тянутся хвосты, то есть, когда нам предлагают что-то пить против холестерина заранее, это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, да. Когда нам предлагают, там, не знаю, не курить и потреблять в меру алкоголя, ну, тут многие системы цепляются, но в значительной степени иммунная. Вот. А вот когда речь идет об Альцгеймера, это как бы свои подходы.
0: Спасибо, вы объяснили мне то, что было совсем непонятно.
1: То есть это вот как археолог снимает слой, а под ним еще одна.
2: Ну да, срок жизни отодвигается, но вопрос, что износ организма-то все равно происходит. Понимаете, если раньше в 60 лет там действительно считали, как справедливо говорили, дряхлым стариком, сегодня в 60 лет человек не считает дряхлым стариком, но в 60 лет человек все-таки, извините, и бегает не так, и прыгает не так, и видит не так, и другие системы у него плохо работают, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и хорошо, в любом случае, даже если это как-то замедлять, продлевать, как я понимаю, я не медик, мне не могу на эту тему рассуждать, но в любом случае, скажем, к 80-90 годам, там человек приходит в довольно немощное состояние физически. Вот.
0: А еще хуже, если...
2: И продолжать это еще вот 60, 70, там, 80 лет,
1: хуже, если с головой.
2: Вот быть вот таким немощным... Вот,
0: нет, я же примерно об этом и спрашиваю. Значит, геронтологии и вообще идея продления жизни. Ведь это что, просто постановка должна быть другая? Продление не жизни вообще, а какого-то активного периода.
1: То есть если мы создадим действительно молодые тела, вечно молодые тела, то сможет ли в них жить вечно молодой и радующийся мозг?
0: О, прекрасный вопрос. Вот, наверное, предположим, так, что да? Тело по каким-то причинам не снашивается, или мы все время что-то подправляем.
2: Да, да.
1: Да, и вдруг оказывается, что мозг, который попробовал уже почти все на свете, он впадает, ну, в состояние, ну, не то что депрессии, но, может быть, такого творческого тупика. Типа, это я тоже знал, это знал, это знал.
0: А мозг... Вообще, сейчас, а мозг это
1: у меня
0: штука.
1: Еще одна идея пришла в голову. Знаете, статистика современная, что показывает? Если бы мы жили бессмертными, мы жили бы... Если бы мы были бессмертными, мы жили бы 800 лет.
0: Как вам это? Потому что... Это оксюморон, она кажется бессмысленной.
1: Нет, потому что есть статистика несчастных случаев.
0: А,
1: и вот тогда, по-моему, это тоже в какой-то литературе.
0: За 700 лет что-нибудь будто случилось.
1: Обыграно, что бессмертные трясутся за свою бессмертную жизнь и поэтому вообще сидят в капсулах, чтобы случайно не погибнуть. Где-то в каком-то фантастическом романе.
0: Нет, и более того, если он бессмертный, то он, конечно, рано или поздно погибнет. Его эта статистика когда-нибудь настигнет. Через тысячу лет, через 100 тысяч лет.
2: Понимаете, это тем обиднее. Возвращаясь, понимаете, опять к началу разговора, здесь о чем многие люди говорили. Понимаете, если природа такое устроена, человеку надо к этому относиться очень-очень осторожно. Я понимаю, что человек такое очень опасное существо, он все равно сует, понимаете, как ребенок, вот пальцы в розетку, и что будет, да, посмотреть.
1: Пальцы, недавно сказали, пальцы не лезут в розетку, надо взять два гвоздика.
2: Ну вот, понимаете, знаете, ну, я приведу хрестоматийный пример, хотя и гораздо больше, ну, собачье сердце Булгакова, понимаете, вот полез человек в то, о чем не очень хорошо понимал, понимаете, сотворил монстра, да, который вот губит все вокруг, да, и который просто уничтожает вот мир этого профессора Преображенского, не буду там про разных всяких символов, вот, потопу говорить, до там разных всяких других вещей. Не надо поднимать в каких-то случаях, мне кажется, вот эту вот завесу тайны. Мне так представляется. Если так оно устроено, уж кем, неважно, в зависимости от того, во что человек верит, там, Богом ли там, высшим разумом, природой, эволюцией, там, у каждого могут быть собственные убеждения, мне не кажется.
0: Но, с другой стороны, очевидно, что мы как раз мы хотим, мы будем это делать, этот процесс
2: не остановить. Конечно, но это надо понимать опасности всего этого. Вот в чем дело, с моей точки зрения.
1: Разговоры о серьезном бессмертии сейчас пока, ну, пока нет такой физиологической основы для того, чтобы мы, ну, шагнули по-настоящему за 100 лет, там, тем более за 150. Нет, значит, да? То есть то, что мы сейчас знаем, ну, например, касающиеся нервной системы, болезни Альцгеймера, да, показывает, что подходов пока, ну, не очень много.
0: То есть, я правильно понимаю, что болезнь Альцгеймера – это, в общем, на данный момент, по крайней мере, фактически принципиальное ограничение. Она, на мой взгляд, там, к 100, там, не знаю, с чем-то годам практически неизбежно наступает.
1: У тех, кто дожил до 90 лет, уже у половины Альцгеймера. И у остальных уже это все начинается. Потому что нервные клетки замусориваются, да, вот этими самыми дефектными белками, а это внутриклеточная проблема, а с ней крайне сложно бороться. Ну, это же касается того же иммунитета. Вот с бактериями нам бороться относительно легко, а не между клетками.
0: Потому что бактерии между клетками.
1: А вирус, который сидит внутри клетки, особенно там какой-нибудь гепатит или там ВИЧ, попробуй его оттуда выковырить.
0: И он становится как бы частью нашего внутриклеточного механизма.
1: У нас все защитные механизмы, они в основном на междуклеточные варианты рассчитаны, на межклеточную среду.
0: О чем мы не позаботились за столько лет эволюции? Вирусы так же старые, как и мы.
1: А вирусы эволюционируют на два порядка быстрее, чем мы. Мы не успеваем за ними.
0: А какие молодцы.
1: Почему с ВИЧ такая проблема? Это самый быстро мутирующий вирус, который вдобавок еще живет в клетках иммунной системы. Иммунная система не успевает, пока она там формирует антитела, а в человеке уже другой ВИЧ. Еще.
0: То есть это такой шпион, который, кроме того, все время меняет еще свой прикид.
1: Конечно, да. Причем радикально меняет. Вот. И иммунная система с клетками, зараженными вирусами, борется крайне просто. Она их убивает. То есть работает по принципу: в доме завелись тараканы, надо сжечь дом.
0: Да.
1: Для мозга такая штука не проходит. Ага. Вот. Поэтому на самом деле можно мечтать и философски рассуждать о бессмертии, но ближайшие вот так десятилетия, что-то серьезное, конечно, вряд ли светит.
0: А столетия? Нет, я понимаю провокационность этого вопроса, и тем не менее.
1: Вы знаете, тут мне больше кажется, что скорее какая-нибудь там пересадка разума в компьютерные носители может быть.
2: Здесь нет, здесь может быть, конечно, я не знаю, всевозможные там технологии, потому что все-таки создание, скажем, киборгов, да, это уже сегодня фантастика особо не выглядит, да, там, за исключением, вероятно, мозга. Да,
1: если рука или печень, то это, конечно, нормально.
2: Всевозможные уже искусственные органы в человека вставляются, получается получеловек, там полумашина, так или иначе. И по этому пути, сколько я знаю, человечество идет достаточно быстро.
1: Ну, вот недавно показывали роторное сердце, да? То есть наше сердце же бьется, и там механизм, ну, как бы такой поршневой.
0: Да.
1: Вот. А в технологическом варианте довольно неудобно. Поэтому, да, в конце концов, сделали роторное сердце, ну, как вентилятор, да, работает. И оно гораздо надежнее работает.
0: А надежнее чем... даже?
1: Да, но у больных возникает, которым пересадили, возникает такое депрессивное состояние, потому что он не слышит ударов своего сердца. Представляете, он не знает, бьется оно или нет.
0: Оказывается, это немедленно влияет на состояние организма. Да,
1: и человек, у него мозг находится в плохом состоянии из-за того, что он не слышит стука.
0: Он не уверен, что он жив.
1: Да, я просыпаюсь по ночам от того, что я не слышу ударов своего сердца.
0: А обсудим активную старость и хорошее продление жизни после сюжета.
3: Выход на пенсию в 60 лет и тихая старость? Ничего подобного. Ученые считают, что если это утверждение и было когда-то справедливым, то в современном мире человека можно назвать стариком не раньше, чем ему исполнилось 74 года. Необходимые пояснения. Старик – это человек, который после присвоения ему оного звания в среднем живет еще 15 лет. Только не вздумайте бездумно складывать две цифры, получать в сумме 89 и трепетно или бестрепетно ждать конца света для себя. Повторяем, это в среднем. Одного из самых коварных понятий. Даже незачем иронизировать о средней температуре пациентов в больнице. И так ясно, кому-то больше достанется, кому-то меньше. Между прочим, есть и другие, правда, косвенные свидетельства в пользу обсуждаемой сегодня темы. Нервные клетки не восстанавливаются, кто только не слышал этого сурового гласа. Восстанавливаются нервные клетки, а пик интеллектуальных способностей наступает гораздо позже, чем считалось до сих пор, где-то ближе к 70. Вопрос о том, что влияет на тенденцию, не скроем, весьма оптимистическую, заслуживает отдельного разговора. Здесь и успехи медицины, и профилактика болезней, ликвидация эпидемий – все это заслуживает отдельного разговора. Как и то, что следует с особым пиететом обратить внимание на медпомощь слаборазвитым странам, в первую очередь по зову сердца, конечно, гуманистических начал, но не только. Ибо никогда неравномерность в развитии, особенно такая дикая, кричащая неравномерность, не была во благо всей системе. Мы живем на одной планете, прямо или косвенно связаны друг с другом. И в конце концов, вспомните великие слова Эрнеста Хемингуэя. Никогда не спрашивайте, по кому звонит колокол. Он звонит по тебе. Право же, стоит задуматься всем людям, и близким, и далеким от изучения научных проблем. И еще предостережение. Просьба, мольба. Относится она к рекордсменам. Тем, кому за сотню лет перевалило, а они в добром здравии. И не дай бог поймут, что надо следом за 90-летними со страхом думать о скором конце. Правофланговые, на то и дана им столь впечатляющая по сроку жизнь, что природа их в качестве образца для подражания определила. И долгих им лет жизни. Может быть, они посланы вперед, чтобы достичь рубежа, который составляет пока 140 лет. Его нетрудно вычислить, ибо все, абсолютно все млекопитающие достигают полного завершения в развитии за 1/7 часть жизни. Человек, классическое млекопитающее, формируется окончательно к 20 годам. Умножьте и счастливого вам 140-летия, а там что-нибудь придумаем.
0: Время выхода на пенсию должно быть функцией того, должно зависеть от того, насколько развито медицинское обслуживание?
2: Нет, ну это можно приводить огромное количество примеров. Действительно, когда человек не болел, вообще там, не знаю, до 75 лет пахал, и у него ничего не было, а потом отправили его, скажем, там на пенсию, и он сгорает за год. Понимаете, вдруг появляются болезни. Таких историй достаточно много.
0: Вам понятно, почему это происходит?
1: Конечно, люди попадают в депрессию. Вот вы крутились в коллективе, ну, скажем, возьмешь наш университет, да? Вот,
0: Московский государственный университет.
1: Факультет, да? Соответственно, все, кто в нем работает, общаются с огромным количеством молодых, энергичных, веселых студентов. Угу. И вы привыкаете жить в этой, извиняюсь за нефизиологический термин, ауре, да, вот этого
2: молодого горения. Нужность тебя, горения. Ты понимаешь, что ты очень нужен, то, что у меня вот только что люди дипломы защищали, я, вы знаете, как свою нужность ощущал бесконечно, понимаете? Так что, нет, это понятно.
0: Нет, ну хорошо, ну подождите, перестали ощущать и перестали, начали книжку читать. Умирать-то почему? Почему старение? Почему развивается старение? Почему ускоряется этот процесс? Одно дело это здесь, знаете, а другое дело физиологический процесс.
2: Я просто могу попробовать, извините, сказать, вероятно, человек, разбирающийся в биологии, там, медицине, лучше скажет. Но ведь это очень известный факт, что находясь в очень тяжелых условиях похода какого-нибудь, да, там, ну, войны и прочее, люди почти не болеют обычными там болезнями, там, инфекционными.
0: Но при
2: да?
0: с войны...
2: Здесь, в Москве, прошу прощения, ноги промочил, да, готово, там, ангина, грипп, там, еще что-то, да. У меня просто такое было, потому что в детстве, ну, в юности, вернее, занимался там туризмом достаточно активно, и бывали ситуации ужасные, когда там вот в горах Крыма, неважно, выпал снег, и была минусовая температура, у нас, собственно, практически не было теплых вещей, и несколько суток мы находились вот на грани буквально замерзания какого-то вот. Это было ничего, вообще ни у кого насморка даже не было. Понимаете, ну, здесь, вероятно, в экстремальных ситуациях происходит некая мобилизация организма, да, а когда...
1: Вот вы говорите об экстремальной ситуации, которая имеет выход. Да, вот вы как бы преодолели этот перевал, и дальше впереди Южный берег, Черное море. А у человека вывели на пенсию, у него нет выхода, да? Ага. То есть все, он уже там, он в этой ситуации оказывается, и вот эта вот безысходность, она, собственно, дает депрессивные изменения, и дальше рушится иммунная система и сердечно-сосудистая.
0: Я просто усматриваю противоречие, поэтому... я просто не могу молчать, я усматриваю противоречие с тем, что вы же мне говорили про стресс, потому что работа, вот. Ваша в том числе работа, защита дипломов, о которой Дмитрий Борисович только что был,
1: важен.
0: Это некоторое стрессовое состояние.
1: Да, но если
0: и это вроде бы я от вас узнал, что это плохо.
1: И если этот стресс завершается вашей победой, то все прекрасно.
0: Так стресс это не всегда плохо.
1: Конечно. А положительные эмоции – это тоже, между прочим, стресс. Важно ощущение возможности преодоления и конечная победа. Если вы прорвались, если вы победили в этом бою, то это замечательно. Очень травматичен стресс, который безысходный, который не подразумевает некой конечной все-таки победы и выхода на новый уровень, к новым перспективам. И вот на пенсию когда... Очень часто, к сожалению, люди воспринимают это как меня сбросили и все. Поэтому очень важно, чтобы человек, который на пенсию вышел, у него что-то было. Ну, там внуки дача это как бы такой самый
2: мемуары писать,
1: банальный
2: там,
1: вариант.
2: Неважно,
1: да. Вот. Но если он, например, занимается там живописью, не знаю, там скульптурой, да, или еще чем-то. То есть тут ведь очень важно, чтобы был активный выход. То есть мозг, чтобы работал не на вход, не на смотрение сериалов и там решение кроссвордов. А то, чтобы он что-то продолжал
0: генерировать. Ну, употребили как раз слово «выход». Еще раз, что это значит?
1: Это значит некая интеллектуальная, может быть, продукция, которая шла бы во внешний мир.
0: Почему?
1: Вот. Именно она...
2: Дает цель. Понимаете, должна быть у человека некая цель всегда. Да? Целеполагание – это основа
0: существования. Мы просто от охотников-собирателей унаследовали, и нам без этого как-то не живется.
1: Ну, если вы ходили-ходили и так никого и не поймали, то это, конечно, огорчает. Если вы идете к своему костру и своей жене, и детям голодным ничего не несете. Вот она,
0: ну, немножко печально, да.
1: Ну, хотя бы там, не знаю, какой-нибудь там суслика поймал. Уже лучше.
0: И, вот. Хорошо, и выход. И почему не отгадывание кроссвордов?
1: А потому что это вот внутри некой системы, это только для себя, а мы социальные существа. Хотелось бы что-то нужное. То есть вот это ощущение нужности. Нужности. Поэтому, когда вы на работе и общаетесь там со студентами, вы чувствуете, как вы нужны.
2: Ну, если рассматривать, скажем, мировую литературу, ну, то, что я немножко знаю, да, к известному Даниэль Дефо начал писать там 60 лет.
0: Начал?
2: Да. Ага. Вот Анри Бейль, он же Стендаль, 42 года. Первый текст.
0: Голдинг 54
2: и так далее. Понимаете, а с другой стороны, Рэмбо там 30 уже закончил писать, потому что, в общем, уже перестало это быть интересно. И дальше можно говорить очень любопытно, что, понимаете, тот же Гоголь, Николай Васильевич, не в силу разных причин. Он все тексты, которые мы вообще знаем, ну, подавляющее большинство этих текстов, он написал за 9 лет. А следующие 9 лет он написал, ну, в общем, очень маленький том, но это такие религиозные его сочинения, богословские, там вот, ну, сейчас места из переписки с друзьями, но гораздо более скромный выход был, скажем, из-под его пера. А Лев Николаевич, он до конца жизни писал, Толстой. Да, там, то, я полагаю, что это очень индивидуально и очень по-разному бывает. Кому-то, может, только 60 лет... решил, что вот мне есть что людям сказать. Понимаете, а кто-то к 40-м, знаете, как у Райкина, я уже все сказал. Понимаете, вот...
0: Значит, каким образом состояние моей головы, вот это вот ощущение, все я сказал, не все я сказал, есть мне что говорить, работает ли оно, каким образом оно влияет, ну, я не знаю, на иммунную систему, на что угодно?
1: Ну, вы знаете, мы вообще завязаны. Вот эти три системы, нервная, эндокринная, иммунная, они образуют такой треугольник, который, собственно, держит нормальное состояние нашего организма. Вот. А желательно не просто нормальное, а такое жизнерадостное, позитивное. Вот. И если в любой точке начинаются проблемы, там, скажем, диабет, да, то есть все посыпалось с эндокринологией, например, да, или там аутоиммунное заболевание, все посыпалось с иммунитета. Вот. Или депрессия, например, тогда все сыплется с головы. Вот у нас тут недавно защищалась кандидатская про депрессию, да, оказалось, что очень многие виды депрессии начинаются как раз с проблем эндокринных и иммунных, примерно половина.
0: Это сейчас, это легкий случай, это когда депрессия есть проявление других проблем. А вот человек относительно здоровый, какой механизм того, что вот ему плохо и все паршиво, вот был относительно здоровый человек, ему все, вдруг ему стало по каким-то причинам все плохо, все ужасно, и он начинает болеть. Каким образом отсюда... переходят сигналы в то, что...
1: Ну, обычно это полоса неудач, да? То есть, вот эта вот жизнь, которая как зебра, если у вас сплошные черные полоски пошли, то это может загнать мозг в очень плохое,
0: негативное эмоциональное состояние. Мозг депрессии. Мозг депрессии. Почему от этого, развивается то или иное тяжелое заболевание совершенно не мозга, а совершенно других частей тела?
1: Потому что у нас есть такая структура, она называется гипоталамус, она вот связывает все эти блоки. И если, например, вот это ощущение безысходности, когда не просто вы никому не нужны, да, а в принципе некуда приложить свои силы, вот, а вдобавок сделали несколько попыток неудачных, вот это состояние безысходности, оно переходит на... эндокринную систему. Ну, там мы можем поймать, скажем, реакцию надпочечников, да, изменение концентрации.
0: Переходит, значит, гипоталамус начинает плохо управлять организмом, плохо следить за состоянием.
1: Да, конечно, гипоталамус в этом смысле жутко важен. А вообще мозг важен, потому что существует совершенно четкая корреляция между размером мозга и продолжительностью жизни. То есть, вот как было сказано в одном из сюжетов...
0: У людей или у существ?
1: У млекопитающих. Да. Как было сказано в одном из сюжетов, мы типичные млекопитающие. Вот уж не помню это самое.
0: Да.
1: В каком? Вот для этих самых млекопитающих показано, что при одном и том же примерно размере тела, чем больше мозг, тем больше организм, дольше организм живет. То есть, у нас, мы вообще как млекопитающие, Homo sapiens, вовсе не совершенство. У нас очень многие системы сделаны довольно плохо. Ага. Вот. Но у нас очень хороший мозг, который этим хорошо управляет. То есть довольно плохим хозяйством
0: Хороший менеджмент.
1: И мы поэтому долго живем. Поэтому так важен кора больших полушарий, стресс и гипоталамус.
0: То есть в прямом смысле слова стоит менеджменту ослабнуть, система далека от совершенства, и она довольно быстро приходит в
1: негодность. А система наша несовершенна, да. У нас очень плохие почки, да и сердечно-сосудистая система. А уж то, что мы потеем, это вообще беда, это неприлично для млекопитающих. Столько воды терять через кожу, ну и так далее. Вот. Прямохождение наше нас очень в плохое положение ставит, потому что спина болит, и половина болезни от спины, и так далее. Вот. Это мы...
2: Суставы гораздо больше нагрузки.
0: Сейчас и гипоталамус что делает? Он пока все хорошо, он как выходит из положения?
1: Он очень точно регулирует состояние эндокринной и иммунной системы. Вот как бы шум в системах, он меньше.
0: Крови, анализ крови делает?
1: Ну, да, именно так.
0: Делает анализ крови, да?
1: В гипоталамусе есть нейроны, которые все время анализируют, сколько в крови этого гормона, этого, какая активность иммунной системы и так далее, и так далее. Он у нас прям вот такой
0: и
1: вот.
0: И зависит от этого, собственно, и... Да. А он, как вы меня учите, подчиняется другим процессам в мозгу?
1: А он может очень сильно реагировать на, ну, скажем, кору больших полушарий, которая заволновалась или, например, впала в депрессию. И все, и вот у него даже уровень шума в системе гипоталамической, да, начинает становиться больше, нас заносит то сердце, сердцебиение, то какая-то вялость, то еще что-то. Вот это разбалтывает самые разные функции, и сердечно-сосудистую, иммунную.
0: А гипоталамус мог бы унять сердцебиение?
1: Мог бы? Ну, сделать его счастливым, да, и он, конечно...
0: Ну, бывает, что и отчасти сердце колотится так, что готово выскочить из груди, как
1: порой,
0: мы знаем.
1: К сожалению,
0: но это тот самый положительный стресс.
1: Порой даже помирают в такой ситуации, если у вас прединсультное состояние, и тут вы обрадовались.
2: Нет, вы знаете, я просто точно знаю, что вот объясняют инструкторы по вождению, что в состоянии большой радости управлять машиной гораздо опаснее, чем в состоянии очень большого горя. То есть, и то, и другое лучше вообще не садиться за руль, грубо говоря, если вы там, ну, не знаю, близкий вам человек там вот умер, у вас вот очень плохо. Но это одно, с другой стороны, в состоянии радости это еще опаснее. Вот это я могу сказать, что это очень проверенный эксперимент.
1: Большинство функций, в том числе мозга, они оптимально реализуются при каком-то, ну, среднем уровне активации. Вот. Если этот уровень активации слишком мал или там слишком велик, то, соответственно, проблемы с, ну, в случае вождения, например, с уровнем внимания, да, то есть вы хуже видите там какие-нибудь боковые объекты. А избыточная активация, она может быть вызвана и хроническим стрессом, потому что неудачи, ну, или тем, что у вас какая-то ужасная удача замечательная случилась. И, как бы, да.
0: Очень коротко. Наши перспективы. Долголетие и человеческое долголетие и, не побоюсь, человеческого счастья.
1: Мы, я считаю, сейчас находимся на той стадии, когда, осознанно относясь к собственному организму, большинство из нас, ну, до 90, а может быть даже и до 100 лет вполне способны дожить. Поэтому я призываю всех быть, так сказать, квалифицированными пользователями своего тела.
0: Да. Вот. Продвинутыми юзерами.
1: Именно так. Потому что оно у нас одно единственное, просто так модельку не заменишь. Угу. Вот. И понимать, что да, есть сердце, есть иммунитет, есть мозг.
2: В известном романе, уже цитирован, упомянутого мною автора, такой персонаж Воланд, который говорит, неужели человек это сам управил? Не лучше ли предположить, что этим управил кто-то другой? Да, примерно так. Вот, поэтому здесь действительно, конечно, надо себя держать в порядке, но есть замечательное русское слово «судьба». На другие языки, в общем, особо даже не переводимое. Вот. А вопрос, что такое счастье? Ой, я не уверен, что вообще мы можем на него ответить.
0: Давайте я пожелаю вам быть, конечно, здоровыми, конечно, счастливыми и, кроме того, любопытными. Большое спасибо, Дмитрий Борисович Гудков и Вячеслав Альбертович Дубынин. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет, Виталий, в лаборатории ночных видео. Как всегда, примерно в это время с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. Суббота и среда – это те дни, когда мы, собственно говоря, в стрим вместе с вами приходим, ну и общаемся на самые интересные, разнообразные темы. Это достаточно много интересных форматов у нас. Ну и, наверное, один из самых моих, ну и любимых – это формат постскриптума. Он будет сегодня. Естественно, как всегда, у нас есть второй ведущий. Я не один в кадре. И сегодня с нами Александр Соколов. Саша, привет.
2: Да, привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Поскольку у нас сегодня постскриптум, это подразумевает, что у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов», который отвечает на вопросы, которые просто из-за ограниченности времени не были заданы непосредственно после выступления. И сегодня у нас будет отвечать на вопросы Вероника Мурашова, кандидат исторических наук, заведующий сектором средневековой археологии отдела археологических памятников исторического музея, начальник Смоленской археологической экспедиции Государственного исторического музея, автор более 100 научных статей и монографий. Вероника, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Напомню для наших зрителей, что уважаемая Вероника выступала на форуме «Ученые против мифов 14» с докладом, посвященным мифам о викингах на Руси. Тема интересная, многих волнующая, потому что она связана, в общем, с происхождением нашего государства и так далее. Поэтому было много вопросов. Много вопросов понаписали, там их больше тысячи, наверное. Гораздо больше тысячи понаписали в комментариях к видео. Мы выбрали несколько из этих множества вопросов. Ну и, конечно, вы, дорогие друзья, можете писать ваши вопросы в чат. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к вопросам, я бы хотел, чтобы Виталий сделал несколько объявлений, а я продолжу.
1: С большим удовольствием, конечно. Я скажу спасибо всем, кто к нам сейчас присоединился. Довольно быстро набирается количество участников данного стрима. Друзья, если вы поставили колокольчик, подписавшись на канал, то, соответственно, вы сейчас получили уведомление и к нам присоединяетесь. Если вы смотрите это видео в записи, по какой-то причине пропустили, наверное, потому что вы не являетесь нашим подписчиком, ну или, соответственно, вы не нажали колокольчик, не выбрали пункт меню «Все», и уведомления по вот в таком случае к вам просто не приходят. Сделайте это, чтобы ничего не пропустить. Ну и спасибо тем, кто нажимает лайк под нашими видео. Ну и если вы после окончания уже трансляции пишете какой-то комментарии для продвижения видео, это вам за это огромное спасибо и также благодарность. Собственно, данный стрим также можно поддержать, имеется суперчат, имеется ссылка, которая есть в закрепе данного чата, вопрос, который вы таким образом задаете, мы в самую первую очередь и озвучиваем в прямом эфире, гость наш на них отвечает. Также благодарим всех, кто нас поддерживает в качестве спонсоров и патронов. В общем-то, ради вас и благодаря, вернее, вам, подобный стрим, в общем-то, и происходит. Ну и скажу дополнительно о том, что наши патроны, наши спонсоры заранее смотрят видео, которое появляется на наших каналах. Ну вот, к примеру, одно видео, о котором позже Александр обязательно скажет, уже вот сегодня смогут посмотреть наши спонсоры, так же, как и очередное видео от Станислава Дебышевского, которое будет в следующий вторник, тоже совсем скоро можно будет посмотреть на канале благодарочных видео, но об этом, обо всем расскажет Александр.
2: Да, а сейчас я только хочу сказать, что у нас традиционно в конце каждой трансляции мы просим нашего гостя выбрать авторов двух лучших.

0: вопросов. Эти авторы получают футболки форума «Ученые против мифов» в качестве подарков за свои творческие, так сказать, вопросы. И в частности, на предыдущей трансляции историк Федор Кубасов выбрал авторов лучших вопросов. Ими оказались Павел К., который спрашивал, делились ли ниндзя по амплуа, как, например, джедаи из вселенной «Звездных войн», консул, страж, хранитель или что-то подобное. Ольга из Новосибирска спрашивала, а вот любопытно, к слову, про Скорпиона, Саб-Зиро и прочую братью. Настоящие ниндзя в реальной жизни ходили все в черном или в лучших традициях Mortal Kombat ярко-богато. Павел К. и Ольга из Новосибирска, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате. Узнайте, как вам получить ваши заслуженные призы. Все остальные готовьте ваши вопросы. И я хочу напомнить еще раз, что у нас, к сожалению, далеко не все, кто, значит, заслуживает эти призы, те, кто выбраны авторами лучших вопросов, обращаются к нам за своими призами. Поэтому, возможно, вы уже выиграли приз, но вы этого не знаете, потому что пропустили эту информацию. Вот у нас в описании к видео есть ссылка на файл, где собраны все авторы всех лучших вопросов, всех наших эфиров. Ищите себя там. Вдруг вы там есть. Вот. А мы, собственно, переходим к нашим вопросам сегодняшним.
1: Кстати, хочу сказать, что вот Павел К., который, собственно, получает футболку за предыдущий стрим, находится у нас сейчас в чатике. Так что, Павел, ваша футболка скоро к вам приедет. Главное, напишите Георгию.
0: Да. Итак, вопрос от Татьяны Александровой. Я так понимаю, что вопрос, он, в принципе, перекликается с комментариями многих других зрителей. Звучит так. Вообще-то, кроме нормандской теории, есть еще масса других взглядов, причем у вполне уважаемых историков, делать вид, что она доказана некрасиво. И с какой радости слово «Русь» происходит вообще от финских «руотси»?
2: Да, это ожидаемый вопрос. Конечно, во время доклада невозможно было осветить все существующие концепции. Вообще-то тема одна из самых спорных и болезненных в истории, вообще в истории России. Дело в том, что... Извините.
0: Песик тоже интересуется, видимо, историей.
1: Это очень мило, мы всегда любим домашних животных, не переживайте. Все любят в нашем чатике.
2: Животное носит скандинавское имя. Уна. Что, естественно, для такого норманиста, как я. Так вот, прежде чем обращаться к этому вопросу, я должна сказать несколько слов о том, что такое вообще исторические исследования. Дело в том, что история – это такая странная, с позволения сказать, наука, которая занимается тем, чего нет, тем, что ушло. И все, что нам осталось, мы называем историческими источниками, археологическими источниками, и ученые-историки, они занимаются всегда реконструкцией прошлого. И чем дальше от нас это прошлое, тем сложнее выстроить одну какую-то однозначную картину и дать четкие ответы на все вопросы. Это же связано с начальным периодом русской истории. Мы все, конечно, знаем, что в 862 году, этот год считается основанием российской государственности, были призваны из-за моря три брата, три варяга, Рюрик, Синеус и Трувор. К ним было направлено послание, в котором содержались такие жизнеутверждающие слова о том, что земля наша велика и обильна, только порядка нет, приходите к нам и княжите. И надо сказать, что именно этот пассаж «Повести временных лет», он породил уже 2,5-вековые споры по поводу того, собственно, откуда есть пошла русская земля, что, кто такая Русь, или кто такие русы. И, собственно, вокруг этого слова «Русь» и уже 2,5 века идут споры. Споры эти начались еще в 18 веке, когда немецкие ученые при русском дворе Байер, Миллер и Шлёцер, Шлёцер чуть позже, в начале 19 века, сформулировали то, что мы сейчас называем нормандской теорией. В чем она состоит? Собственно, опираясь на эту фразу летописца, которую я только что в вольном пересказе вам предоставила, ученые, прежде всего сначала Байер, а потом Миллер, утверждали, что, собственно, вот эта вот самая Русь и название Россия, оно происходит от вот этих варягов, призванных из-за моря. Что, надо сказать, сразу вызвало очень резкую реакцию основателя российской науки во всех ее направлениях Михаила Васильевича Ломоносова. И, собственно, он и положил начало спорам по нормандскому вопросу. Дело в том, что эти споры велись вокруг диссертации Миллера, который рассмотрел вопрос об участии...
1: Я прошу прощения, Вероника. Мы очень активно в наши вопросы вмешивается ваш прекрасный пёсель. Просто интересно, на что он реагирует, и если можно это что-то как-то нивелировать, то лучше сделать так, иначе будет просто плохо слышно.
2: Я вот с ужасом слушаю этот кошмар, но даже запереть собаку в соседней комнате, это превратится в полный ужас. Вы, извините, мне, давайте я попробую дать ей кость.
0: Давайте.
2: Аудиторию.
0: Мы пока пообъявляем.
1: Да, про предыдущие, давай расскажем. Следующий наш стрим.
0: Да, друзья, пока, значит, активного, так сказать, исторического нормандского пса увещевают с помощью косточки, я расскажу про то, что нас ждет в ближайшую неделю. Воспользуюсь этой паузой, значит, в четверг, то есть завтра, 9 сентября, на канале «Антропогенез» будет выложен очередной доклад форума «Ученые против мифов 15». И доклад этот «Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры?» А выступал никто иной, как Дмитрий Соболев, которого многие здесь знают, как упоротый палеонтолог. Значит, канал, который он ведет, а оппонировал ему палеонтолог Дмитрий Пащенко. Это будет завтра в 19:00. В субботу, 11 сентября, нас ждет онлайн-лекция «Фортификация бронзового века на варварской периферии». Выступать будет Иван Семьян, наш большой друг, археолог, реконструктор, руководитель центра «Археос», экспериментальной археологии и так далее. Вот. Эфир будет, что важно, на канале «Научная станция», на нашем новом канале. Мы постепенно переносим все наши прямые эфиры, кроме постскриптумов, на наш новый канал. Имейте это в виду, друзья. И подпишитесь на него, если вы это еще не сделали. Во вторник следующий. Как уже сказал Виталий, у него на канале появится новая лекция Дробышевского «Homo sapiens. Охотники и творцы. Продолжение цикла выступлений», которые он делал в экспедиции летом. Вот, очень интересно, я в этом нисколько не сомневаюсь. А в среду, 15 сентября, через неделю, нас ждет пропущенная часть форума «Ученые против мифов 15». То есть та лекция, которая должна была состояться, но была перенесена, потому что Алексей Водовозов тогда скоропостижно попал в больницу. Так вот, сейчас он жив-здоров и готов выступить на тему «Слезть с сигарет и дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?» Итак, Алексей Водовозов будет читать нам эту лекцию в среду через неделю на канале «Антропогенез». Друзья, пожалуйста, не пропустите. У меня все из объявлений. Я думаю, что мы вернемся к ответу на вопрос. Собака теперь, наверное, внимательно слушает. Продолжайте, собака, пожалуйста.
2: Собака-антинорманистка, вероятно, протестовала против утверждений немецких ученых по поводу начала Руси. Так вот, собственно, спор зародился спор о варягах зародился в середине XVIII века, и уже с самого начала это было невероятно насыщенно эмоциями, собственно, научный спор был невероятно эмоционален, потому что обсуждение диссертации Миллера заняло около 30 заседаний, во время которых Ломоносов невероятно возмущался, серчал, стучал кулаком по кафедре, и, в общем, спор вышел, можно сказать, горячий. Что же не устраивало Ломоносова в концепции варяжского происхождения Руси? Прежде всего, патриотические соображения, скорее не научные, а патриотические соображения, поскольку, собственно, дело происходило в эпоху царствования Елизаветы Петровны, сразу после тяжелого периода царствования Анны Иоанны, в эпоху засилия немцев при русском престоле, и поэтому все, что было связано с германскими племенами, а скандинавы – это тоже часть германского мира, вызывало резкую неприязнь, резкое неприятие у, собственно, патриотически настроенных сограждан, и прежде всего вот у Михаила Васильевича Ломоносова. И вот оттуда, из XVIII века, тянется бесконечный спор о том, что такое, собственно, что такое Русь. Как мне казалось, что в 21 веке этот вопрос должен быть уже как-то окончательно решен. Но на самом деле это не совсем так. И основу для этих споров заложил сам летописец Нестор, который пишет нам о том, кто такая Русь и кто такие варяги. И я позволю себе эту замечательную фразу прочитать вам в прямом эфире. «И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманы и англы, а еще иные готландцы, так вот и эти». Здесь из этого пассажа Нестора летописца в «Повести временных лет» мы, очевидно, видим, что Русь он относит к части скандинавского мира. Однако позже сам автор «Повести временных лет» пишет о том, что язык Руси есть славянский язык. Он же пишет о том, что новгородцы, они тоже варяги, а раньше были славяне. К тому же он нигде не упоминает, в какое именно заморье были отправлены послы за первыми русскими князьями. И мы можем фантазировать на эту тему, можем предложить несколько гипотез. Собственно, так ученые и поступили. И если уже смотреть с точки зрения 21 века, все концепции, связанные с интерпретацией слова «Русь», их можно свести к трем направлениям. Первое направление, его можно назвать автохтонным, его придерживался и Ломоносов, и его последователи многочисленные. Из ученых 20 века это большие, замечательные ученые, такие как Михаил Николаевич Тихомиров, Петр Петрович Толочко. Эта группа ученых считала, что, собственно, Русь – это понятие возникло в Среднем Поднепровье, в районе Киева. Эта же точка зрения, кстати, была поддержана и академиком Рыбаковым, то есть вся официальная советская историография, в общем, этой точки зрения придерживалась. Что слово «Русь» возникло в Среднем Поднепровье в районе расположения племени Поляне, где и подтверждением этому служило название одного из притоков Днепра, речки Рось, которая, собственно, по мнению этих исследователей и породила название Русь. И таким образом, собственно, никакие скандинавы к проблеме образования слова «Русь» никакого отношения иметь не могли. Это исконно среднеднепровские территории, которые так назывались, и потом от этого слова стала называться и территория, собственно, Древней Руси, и собственно, само государство. Так что это самая распространенная точка зрения в эпоху существования советской исторической науки. Вторая точка зрения, она себя тоже все это порождено, по сути дела, одним и тем же источником — «Повести временных лет». Как я уже говорила, Нестор, автор «Повести временных лет», нигде не упоминает, куда именно за моря были отправлены послы. Поэтому мы же можем сказать, что они были вовсе даже отправлены не на северный берег Балтийского моря, а на южный, там, где, например, жили западные славяне. И такой точки зрения придерживается тоже целый круг, целый ряд специалистов. Например, Андрей Николаевич Сахаров или Аполлон Григорьевич Кузьмин и его ученики многочисленные. То есть Русь — это никакие, не дай бог, не скандинавы, относящиеся к германским племенам, а наши братья-славяне, но только западные. И эта группа ученых ищет какие-то параллели слову «Русь», чисто лингвистические, и находит их, например, в славянах острова Рюген, Ругах, или даже в балтском племени прусы. Если убрать букву «П», то получится просто настоящие русы. И это второе направление концепции относительно происхождения слова «Русь». Итак, автохтонная точка зрения, которая считает, что Русь зародилась в Среднем Поднепровье, и доказательством этому является и наличие реки Рось в этом регионе, и тот факт, что, собственно, ядро русского государства – это Среднее Поднепровье с киевской столицей. Вторая точка зрения – это то, что за море отправлены были послы вовсе даже не на территорию северных берегов Балтийского моря, а на южные берега Балтийского моря, где жили западные славяне. Но, то есть Русь не восточные славяне, но тоже свои нормальные братья-славяне. И тот факт, что Русь пришла с территории западных славян, и объясняет быструю ассимиляцию Руси, и то, что Русь, естественно, стала частью восточнославянского общества и благополучно там и правила. Ну и третья точка зрения, которой, собственно, на лекции я уделила максимальное внимание, это, собственно, последователи нормандской теории, к которым я тоже отношусь. Именно поэтому я, собственно, эту точку зрения излагала как ту точку зрения, которая кажется мне наиболее разумной. И я позволю себе, если мне не возразят ведущие, еще немного на ней остановиться. Дело в том, что, как я уже сказала в начале, историки реконструируют прошлое, исходя из совокупности исторических источников и данных разных видов источников. И, собственно, ну, мне бы не хотелось называть эту точку зрения нормандской, но условно, скажем, нормандской. Эта точка зрения, эта концепция, она находит подтверждение в самых разных видах источников. Во-первых, кроме той цитаты из летописи, которую я привела в начале, что Русь и Савионы, и Урмане, норманы – это часть скандинавского мира, кроме этого, существует еще большое количество источников, которые говорят нам о том, что Русь — это слово «Русь» связано с выходцами с территории Скандинавии. Прежде всего, это знаменитые Бертинские аналы, которые я тоже во время лекции упоминала, но с удовольствием еще раз напомню, о чем там речь. Речь идет о событиях 839 года, когда ко двору Людовика Благочестивого в Ингельгейм прибыла делегация от византийского императора Феофила, в составе которой были некие послы от Кагана Росов. Феофил отправил их через Западную Европу возвращаться на родину, потому что их путь назад преграждали, в общем, их ожидали страшные опасности, и они попросили пропустить их через Западную Европу. Так вот, Людовик Благочестивый, будучи человеком подозрительным, стал разбираться с тем, кто же такие посланцы Хакана Росов. И после того, как произошло выяснение, оказалось, что, собственно, это свеоны, то есть шведы. Таким образом, их, к сожалению, дальнейшая судьба их неизвестна, поскольку шведов в эпоху Людовика Благочестивого, то есть викингов, не жаловали, как мы знаем, они наводили страх на всю Западную Европу. Что стало с их судьба, нам неизвестна. Может быть, благочестивый Людовик их отпустил на родину, а может быть, их и ожидало что-то более, что-то менее, гораздо менее приятное. Но, тем не менее, свидетельство о том, что народ рос, посланцы от Кагана Росов, шведы, это еще один камешек в копилку, ну, скажем, условного норманизма. Следующий камешек – это свидетельство византийского императора Константина Багряна Родного, который описывает территорию Восточной Европы, и, в частности, кроме всего прочего, он описывает днепровские пороги, через которые русы двигались в сторону Константинополя, поскольку мы знаем, что Константинополь был одним из центров притяжения этого времени, символом богатства, и преуспеяния и всего прекрасного, что есть на земле. Так вот, Константин Багряный Родный приводит два вида названий днепровских порогов. Один – это русские названия, второй – славянские. И названия русские, все имеют корни скандинавские. Например, четвертый порог называется по-русски Айфор, а по-славянски Неясыть, например. То есть я не лингвист, но могу доверять лингвистам, которые говорят о том, что вот эта вот параллельность названия этих порогов, она нам показывает разницу в языке русском и славянском. То есть, опять же, исследования лингвистов говорят, что эти русские названия, эти названия суть скандинавские. Ну и это, конечно, не все. Есть еще огромный массив арабских источников, которые тоже четко отделяют, которые вообще арабские авторы, они очень были внимательны к этнографическим подробностям. Они очень подробно описывали племена и народы, это их страшно интересовало. И они четко отделяют славян от русов. Ну, например, все, кто бывали в историческом музее, все, наверное, помнят замечательную, огромную картину художника Семирадского, которая называется «Похороны руса». Кто такой рус, спросим мы себя. Дело в том, что эта картина написана точно по описанию замечательного арабского путешественника Ибн Фадлана, который в 922 году вместе с посольством из Багдада двинулся на территорию Среднего Поволжья с целью распространения ислама на территории Волжской Болгарии. И он страшно любопытствовал всеми народами, которые ему встречались на дороге. А дорога была длинная. И вот когда он прибыл на Среднюю Волгу, он услышал, что есть такой народ, русы, у которых особенно чудовищные нравы и особенно чудовищные погребальные обряды. И он мечтал познакомиться с этим обрядом. Ему, вот знаете ли, страшно повезло. Как раз когда он там был, умер знатный рус, и при нем происходили похороны. И он описывает очень подробно похороны знатного руса, который точно повторяет, точно, они являются точным описанием погребения, скандинавского погребения в ладье. Он описывает, как ладью, как совершали погребальный такой помост, как на помост втаскивали ладью. И дальше он очень точно описывает весь хорошо известный в археологии скандинавский погребальный обряд. Он описывает женщин русов, которые носили специальные украшения, такие коробочки, в которых легко узнать скандинавские фибулы, они ни на что не похожи, действительно похожи на коробочки. Он описывает и маниста из монет, арабских монет дирхимов. То есть он такой точный этнограф, который точно нам описывает руса. И в этом русе мы узнаем, конечно, скандинава. Ну и последний камешек вот в нашу нормандскую корзинку – это, конечно же, данные археологии, которые во второй половине XX века принесла огромное количество новых источников археологических. Но как мы шутим, что, что письменные источники, они всегда тенденциозны. То есть их всегда написал какой-то человек, у которого было свое мнение, оно могло быть конъюнктурным, скажем. А вот археологические источники, они никогда не врут. Ну, вот очень сложно заставить их говорить. Но тем не менее, статистические закономерности и большое количество археологических источников конца даже 8, 9 и 10 века говорят нам о том, что на территории Древней Руси, на территории Восточной Европы прибывали в большом количестве жители Скандинавии, которые здесь играли самую разную роль. И в том числе многие из них становились жителями первых русских городов. И мы находим огромное количество скандинавских древностей, которые требуют объяснения, кто такие скандинавы, где их место в русском летописании, почему эти древности так обильны. И в то же время, совершенно несмотря на то, что в составе археологических находок этого периода, который мы называем эпохой образования древнерусского государства, есть, безусловно, и определенный процент древностей, связанных с западными славянами, но это крохи, это капли по сравнению с тем морем скандинавских древностей, которые мы обнаруживаем при раскопках ранних русских городов, таких как Рюриково городище, предшественник Новгорода, таких как Киев, Чернигов. Ну и, конечно, самый лучше всего сохранившийся памятник этой эпохи – это Древний Смоленск, который называется Гнётово, и где сохранился прекрасно сохранилось и поселение, и огромный некрополь. Исследование этого некрополя показывает, что не менее четверти населения этого удивительного памятника составляли выходцы с территории Скандинавии. Таким образом, мы с вами посмотрели различные варианты интерпретации слова «Русь». Вернее, не самого слова «Русь», а как бы понятие, этносоциального понятия «Русь». И большинство фактов все-таки перетягивают весы в сторону, условно говоря, норманизма. Ну, наверное, я и так много говорила, отвечая на этот вопрос, но он важный.
1: В любом случае, очень много вопросов ровно про это. И да, в чате, и до этого было, да, так что ничего страшного в том, что потребовалось столько времени. Так что мы сразу ответили на много вопросов. Ура!
0: Идем дальше.
1: Да.
0: И вопрос нашего постоянного зрителя «Power of Idiocy». насколько произведение «Рыжий Орм» правдоподобно?
2: Произведение «Рыжий Орм»? Боже мой, я такого не знаю. Вы уж меня извините.
0: Я тоже не знаю. Так что, коллега,
2: извините.
0: Или уточните ваш вопрос, или, не знаю, переформулируйте.
2: Я просто не знаю такого произведения «Рыжий Орм», поэтому если вы спросите про «Властелина колец»...
1: Хорошо, тогда я задам следующий вопрос. Павел К. спрашивает. Я, когда учился, мне по нормандский вопрос реферат достался. Честно говоря, ясности не прибавилось. Может, Вероник прокомментирует, кто на кого повлиял больше, наши на викингов или наоборот?
2: О, это прекрасный вопрос. Вот это прекрасный вопрос. Ну, конечно, это влияние было абсолютно обоюдным. Ну, во-первых, мы начнем с того, что на территории Восточной Европы, выходцы с территории Скандинавии, как бы викинги, хотя у нас они назывались викингами, не назывались, назывались варягами, сыграли, в общем, скорее положительную роль, в отличие от Западной Европы, где они наводили ужас в течение 2,5 веков. А здесь они, основная их историческая, можно сказать, роль, это прокладка трансевропейских речных путей через всю территорию Восточной Европы. Эти трансевропейские речные пути вели в два направления. Первое направление – это Исламский Восток, это Донской-Волжские пути, и, собственно, это путь за серебром, а второй путь – это путь из варягов в греки, путь в столицу мира, в Константинополь, куда, конечно, тянуло всех северных варваров, хотя бы просто посмотреть. Вот во время прокладки, то есть, собственно, они не занимались прокладкой дорог, не строили Транссиб или Байкало-Амурскую магистраль, они просто шли по своим делам. Они просто шли за богатством, и славой, и за удачей, с тем, чтобы эти богатства обрести, отобрать или уж как получится. Но по ходу этих своих собственных вожделений они осваивали вот эти вот речные пути в разные стороны. Во время этих путешествий за богатствами, удачей и славой, естественно, они вступали постоянно во взаимодействие с местными славянскими, неславянскими, финскими, балтскими племенами. И таким образом они как бы тоже выводили их за пределы узкого внутриплеменного мира, втягивая их в эти международные экспедиции, что, собственно, прежде всего способствовало и тоже обогащению и местной знати, что в конце концов и привело к созданию государства. Кроме того, что да, и во время, собственно, вот этих вот походов, этих мероприятий росли и расцветали, появлялись, расцветали первые ранние города Древней Руси. Все, которые я уже перечисляла, это и Смоленск, Гнездово, это Полоцк и Чернигов, которые все, и мы можем вспомнить концепцию, торговую концепцию Ключевского, одного из самых замечательных историков XIX века, который говорил, что происхождение городов связано именно с торговыми путями, с торговлей этого периода. Таким образом, первое. Выходцы с территории Скандинавии помогли выйти местным племенам на международную арену. Они принесли и увлекли с собой представителей местных племен, которые тоже приобщились к международной торговле, дальней торговле, к богатству и прочим радостям. Кроме того, вместе со скандинавами пришли на территорию Восточной Европы множество новых технологий и новых знаний, потому что скандинавы, викинги были не только бандитами и пиратами, Они были прекрасными мастерами, прекрасными ювелирами. И надо сказать, что многие знания им достались еще как ниточка из позднеримских времен в уже раннее средневековье. То есть некоторые знания они достались еще от римлян. Ну, например, вот любопытная вещь – замок. Обычный для нас предмет, которым мы запираем дом, ну, навесной замок, прежде всего, навесной замок, который тоже, наверное, многим знаком на дачах и в каких-то других местах. Так вот, пружинный навесной замок, такой кубический замок, он пришел на территорию Древней Руси вместе со скандинавами. И здесь прижился и прекрасно использовался. И эта система, это довольно сложный механизм с внутренней пружинкой, которая открывалась, каждый замок открывался индивидуальным ключом. И этот предмет пришел на территорию Восточной Европы вместе с выходцами с территории Скандинавии. Вместе со скандинавами на территорию Древней Руси пришли мечи. Их не было у славян. И все мечи, их более сотни, которые найдены на территории Восточной Европы и относятся к эпохе образования древнерусского государства, это суть мечи викингов. Они называются еще каролингскими мечами. Это связано с тем, что, вероятно, значительная часть клинков изготавливалась на территории современной Германии, на территории Каролингской империи. И хотя, возможно, что украшения, уже дополнительные украшения мечей, они делались на территории Скандинавии. Кроме этого, например, такие предметы, как костяные гребни, которыми чесали волосы и бороды, тоже пришли, как ни странно, вместе с представителями скандинавских народов, которые сюда устремились в эту эпоху. Но влияние это было абсолютно обоюдным. Недаром здесь скандинавы назывались совсем другим именем, именем русы. Здесь сформировалась совершенно особая такая, особый микромир, в котором варились приправы и восточные, и северные, и местные славянские. И здесь именно на территории Восточной Европы в арсенал скандинавов, устремившихся на восток, попали многие новые виды вооружения. Ну, например, знаменитый вопрос о шлемах. Господи, боже мой, о рогатых шлемах, которых таки у викингов не было. И те шлемы, которые мы находим в погребениях, очевидно, скандинавского характера, совершенно восточные. То есть это такие формы шлемов, из которых потом выросли буденовки, которые в Первую мировую войну назывались богатырками, а потом буденовками, которые там потом еще дети носили в советские времена. Это такой шишак, удивительной формы шлем, который позволял скользить удару меча мимо плеча, потому что такая сфероконическая форма, она позволяла уберечь с помощью шлема не только голову, но еще и даже плечи. И это вошло в арсенал скандинавских дружин. Кроме того, известно, что скандинавы, да и славяне тоже были пешими воинами. То все, что мы знаем о них, они совершенно были лишены конницы. И именно здесь, на территории Восточной Европы, они вплотную начинают сталкиваться с конным войском, потому что вся кочевая степь – это конное войско. И неизбежно приходилось, собственно, садиться на коня, иначе невозможно было взаимодействие немирного характера было невозможно. Кроме того, даже появляется в арсенале русов появляется иногда сабля. Это редкая находка, но тем не менее она тоже встречается. А уж сабля – это вообще восточный элемент, потому что сабля – это элемент конного боя, это однолезвийное оружие, которое нужно именно для того, чтобы рубить с коня. Так что появляются новые элементы в вооружении, появляются новые формы еще топоров, появляются элементы восточной моды. А мода – это всегда страшно важная вещь, и в эпоху викингов тоже важная вещь. На одежду обращали большое внимание, и, как известно, конунги викингские должны были обеспечивать своих дружинников, своих викингов прекрасными одеждами. И это был немаловажный момент. И здесь, на территории Восточной Европы, в арсенал северных воинов входит новый вид наряда. Это кафтан. Кафтан – это короткая куртка на пуговках, которая позволяла ездить верхом, и это такая очень удобная одежда для верховой езды. И такая мода проникает через Восточную Европу, проникает на север, и там прекраснейшим образом начинает расцветать. Так что с точки зрения материальной культуры, влияние Восточной Европы, взаимное влияние Северной и Восточной Европы было, безусловно, взаимным. С точки зрения политических процессов, конечно, можно сказать, что вот эти вот выходцы с территории Скандинавии были такой щепоткой соли, которая в котел Восточной Европы вовремя попала и очень активизировала все социальные процессы, которые привели в конечном итоге вот к складыванию древнерусского государства, в котором эти скандинавы, в общем-то, растворились совершенно почти без следа. Ох, тоже долго.
1: Спасибо.
2: Но тоже важно.
0: Содержательно, интересно.
1: У нас еще огромное количество вопросов, поэтому...
0: вопросами.
1: Я просто хочу сказать о том, что у нас их огромное количество еще, и если есть возможность, чуть-чуть, короче, отвечать в дальнейшем.
0: Думаю, что сейчас это была такая...
2: Это были глобальные вопросы.
0: Да, это была эпоха глобальных вопросов, а сейчас будут такие более частные и лаконичные.
1: Эпоха в этом уверен.
0: Да. Угу. А пока что Сергей Мазурик, он даже ничего не спрашивает, он просто пишет: спасибо за вашу работу, завтра посмотрю, 23:00, спать пора. Ну, просто нас смотрят, так сказать, разные часовые пояса, и где-то уже вот, уже ночь наступает.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо, тогда доброе Сергей, утро и приятного просмотра.
0: Да-да-да. Вот, и Иван Д. пишет: насколько можно доверять так называемым татищевским известиям, Иоакимовской летописи и другим? Они нигде больше не сохранились, а сведения в них весьма противоречивы.
2: Да-да, это интересный тоже вопрос. Дело в том, что 18 век – это тоже это удивительное время. Время, в том числе и время подделок. Иоакимовская летопись, которой пользовался Татищев, действительно вещь полумифическая. Она считается, что она сгорела в пожаре. Господи, найдена она была где-то, я забыла, да, не буду врать. Факт тот, что Иоакимовская летопись, которой пользовался Татищев, откуда все былинные имена типа Гостомысла, она не сохранилась. И ну, в академической среде, давайте так скажем, считается, что сведения Татищева нельзя считать достоверными. Именно в силу того, что доказательства совершенно отсутствуют, во-первых, и во-вторых, потому что XVIII век – это действительно такое особое время. Время, знаете, в это время были страшно модные картины иллюзии, когда на картинах изображались предметы, ну, натюрморт, а на нем муха. Вот почти настоящая. Это время, время подделок, время прекрасных подделок и время фантазий. Поэтому, в общем, пожалуй, нет.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос у человека, который подписался Ихний. И спасибо вам за поддержку. Говорят, что ваны, старые боги, это традиционные божества жителей Скандинавии, когда как асы, новые боги были завезены индоевропейцами. Так ли это?
2: Ну, действительно, во-первых, скандинавы тоже относятся к категории индоевропейцев. Действительно, считается, что в скандинавской мифологии два пласта, более древний и относительно более новый, и более древние боги – это ваны. В соответствии с младшей Эдой, с Нори Стурлсона, который главный энциклопедист и самый знаменитый из всех исландцев, который, собственно, сохранил нам всю мифологию древних, прекрасную, совершенно дивную историю о богах и героях, он пишет о том, что асы вообще-то пришли с Востока. Потому что Восток – это такое место, где вообще все прекрасно, кисельные реки, молочные берега. И вот он представляет Одина и асов как выходцев оттуда, из этих восточных земель, которые пришли и как-то стали налаживать отношения со старыми богами, ванами. Но им вполне это удалось, и в состав пантеона входят части богов из рода ванов. Это прежде всего Фрейр и Фрея, одни из самых популярных богов. И в конце концов произошел симбиоз, и все они были, все боги прекрасно уживались вместе в Асгарде, и более древние, и более как бы молодые, и все это составило единый пантеон. Но это все на самом деле в голове древних скандинавов все было едино и не составляло какой-то существенной разницы. Это все уже исследования лингвистов и историков уже 20-21 века. Так что блиц ответ.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: И Юльке скажем спасибо. Она, как всегда, с нами в стриме и задает следующий вопрос. В институте нам рассказывали, что Синеус и Трувор на самом деле неверно переведены «дом и дружина». Позже читала, что эта гипотеза неверна. Как она появилась? И как она была опровергнута? Спасибо.
2: Если я правильно помню, первый, кому нравилась эта гипотеза, не уверен, что первый, это академик Борис Александрович Рыбаков, ярый антинорманист, кстати. И он считал, что да, что Синеус – это как бы синехус со своим домом, и Трувор с дружиной. И что это неправильно понятые летописцем предания, которым из этих слов «со своим домом, со своей дружиной» он сотворил двух братьев реального Рюрика, Синеуса и Трувора. Однако современные исследования лингвистов, и я могу отослать интересующихся прежде всего к работам Елены Александровны Мельниковой, нашему замечательному скандинависту, которая приводит эти имена, Синеус и Трувор, и показывает, что эти имена, сейчас я скажу, как они правильно читаются, Синеус – это искаженное Синьотр, и это переводится с древнескандинавского как «победу использующий», а «трувор» – это «торвар», то есть это «страж Тора». И эти имена встречаются в скандинавской литературе прежде всего на рунических камнях, поэтому нет никаких оснований полагать, что это искажение и неправильное понимание летописцем слов «со своим домом, со своей дружиной». Таково современное положение, собственно, современные научные знания на эту тему.
1: Спасибо. Серж Любомиров. Ну хорошо, давай я уже начал. И Сергей Серхио, спасибо за поддержку, как всегда. Как вы думаете, почему антинорманисты до сих пор существуют даже среди академических ученых? Это не более чем идеологическая установка или зашоренность? Или эти ученые не очень ученые? Спасибо.
2: Вы знаете, я, пожалуй, даже не могу. Мне сложно ответить на этот вопрос. Мне непонятно, как, почему до сих пор существует такое направление, хотя мне кажется, что все совершенно очевидно, но оно реально существует. Я вам могу даже показать книгу, которая издана в начале 21 века. Она называется «Антинорманизм», где собраны труды исследователей, которые придерживаются, которые не хотят верить, что слово «Русь» скандинавского происхождения, и что варяги – это суть скандинавы. Я не могу, пожалуй, это объяснить. И среди ученых-антинорманистов действительно есть серьезные исследователи, которые вот упорно доказывают, что Русь – это западные славяне, или что… Ну, в основном сейчас, пожалуй, большинство современных антинорманистов склоняется к тому, что Русь – это западные славяне. Объяснить это я, пожалуй, не могу. Мне кажется, что это против очевидности.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Продолжаем. И вопрос от нашего постоянного зрителя Ксении Димитри Целест. Здравствуйте. Где-то читала, что норманов направление призывали не только на Русь. Насколько уникальным в истории Европы было такое явление?
2: Такое, пожалуй, призвание, наверное, призвание норманов, пожалуй, я не скажу еще такие примеры. Хотя, конечно, мы прекрасно знаем истории средневековых государств, где на правящей династии оказывалась этнически другой этнос. Ну, самый яркий пример – это, конечно, Болгария, где мы не можем говорить ни о каком призвании, речь идет о завоевании. И мы знаем, что само название государства Болгария, оно произошло от тюркского племени болгар, орда которых, собственно, сформировалась на территории Северного Причерноморья, потом она распалась, и часть орды под водительством хана Аспаруха двинулась на Балканы и дала название и, собственно, народу, и государству, и успешно правила на протяжении там нескольких веков, по-прежнему называясь сначала ханами, потом уже в христианскую эпоху уже они получили другие имена. Так что и наземная династия – это совершенно не редкость. Но уж я не говорю про Англию, которую в 1066 году завоевал Вильгельм, как положено, завоеватель, который тоже, собственно, родом. Ну вот, пожалуй, да, родом он тоже из потомков викингов нормандских, которые осели в Нормандии, образовали там свое государство. И потом Вильгельм, Гийом по-французски, двинулся в Англию и совершил там, собственно, переворот, захватив трон и совершенно переустроив государственное устройство этой стороны. Так что иностранные династии – это далеко не редкость, а, в общем, вполне нормальное явление для Средневековья. Примерно так.
0: Спасибо. Вопрос от Сергея. Замечательный вопрос. Про Рюрика что-то не понял. А доказали, что он скандинав? Можно ссылку? Этот вопрос, видимо, из комментариев к видео, скорее всего.
2: Да. Ну, понимаете, если бы мы нашли останки Рюрика, Рюрикову могилу и произвели антропологические изыскания, возможно, можно было бы представить точные доказательства. Но останков Рюрика у нас нет. А есть у нас что? Есть, во-первых,

0: пожалуй, не скажу. У нас есть основания говорить о том, что их не было. А единственный шлем, полностью сохранившийся, совершенно не несет никаких вообще даже зачатков маленьких рожек, то мне кажется, что это основание для того, чтобы утверждать, чтобы это утверждение считать все-таки не фактом, но хотя бы достоверным, достоверной гипотезой. Вот так.
1: Спасибо. Так, NoName задает следующий вопрос. Я так понимаю, что он также пришел к нам из комментариев под видео на канале anthropogenes.ru. Правда, что викинги устраивали поэтические поединки, что любой уважающий себя воин умел сложить вису при случае? Или саги приукрашивают?
2: Рэп-батлы такие.
0: Да, действительно. Ну, во всяком случае, в сагах сохранились многочисленные упоминания о том, что существовали соревнования скальдов. И, ну, собственно, какой смысл совершать подвиг, если он не воспет скальдом? Это просто было бессмысленно. Поэтому при дворе конунгов всегда были скальды, и они, конечно, это абсолютно точно. Ну, это зафиксировано, во всяком случае, сагами. У нас нет оснований им не доверять. И скальды соревновались в попытках максимально прекрасно восславить конунга и его подвиги. Это так, да. И вообще поэзия была в это время в большом почете. И, как известно, Один был покровителем поэзии и сам принес мед поэзии в себе, превратясь в сокола.
1: Спасибо. Еще раз спасибо товарищу Ихнему за поддержку и за вопрос. А что известно о происхождении мифа о дикой охоте? Очень много различных версий мифа. В одних источниках говорится, что дикой охотой руководит Один, а в некоторых других – Фрик.
0: Вы знаете, дикая охота – это, собственно, популярный сюжет в скандинавской живописи, в скандинавской живописи эпохи романтизма. И, знаете, наверное, я не скажу истоки его происхождения, могу только сказать о том, что особенную популярность он получил в XVIII и XIX веке. И существуют многочисленные картины художников-романтиков. Но, как правило, все-таки, если я правильно помню, во главе воинства небесного всегда все-таки Один, а не Фрик, его жена. По-моему, все-таки Один. Извините, наверное, более подробно не отвечу.
1: Спасибо. Саша, тебе достается длинный вопрос.
2: Ой-ой-ой. Виталий Пашков. Значит, вопрос, видимо, тоже из комментариев. Там указано время. Этнос определяется по одежде, и чужую одежду люди не носили. Амулеты не могли носить люди другой религиозной принадлежности. Сильные утверждения. Неплохо было бы обосновать. В чем проблема для путешественника, оторванного от своей легкой промышленности, воспользоваться одеждой чужой культуры, взамен изветшавшей собственной? И в чем проблема для язычника воспользоваться атрибутикой местных богов? Это я не к тому, что викингов на Руси не было. Просто уж слишком вольная трактовка статистического метода анализа распространения материальной культуры многих может ввести в заблуждение.
0: Да, прекрасный тоже вопрос, конечно. Мы, собственно, начали нашу беседу с того, что мы никогда не выходим за пределы поля гипотез и реконструкций. Собственно, материалы этнологии говорят нам о том, что все-таки в средние века костюм был этноопределяющим признаком. И поскольку паспортов не было, и это было такой декларацией собственной принадлежности. Поэтому менять собственную принадлежность, ну, наверное, были случаи. Мы же тоже не можем утверждать, что все стопроцентно верно. Но, тем не менее, известно точно, что, во-первых, была разная мода, хотя и были, безусловно, взаимные влияния, но была принципиально разная женская мода на территории Восточной Европы и Северной Европы. На территории Восточной Европы славянские женщины носили юбки.

0: куртку и рубашку. А скандинавские женщины носили рубашку и такой специфический сарафан. Поэтому некоторые детали, некоторые аксессуары, я бы сказала, они характерны исключительно для скандинавского наряда. Например, такие вот большие овальные фибулы, которые скрепляли бретели сарафан. Они не нужны были, эти вещи не нужны были славянской женщине. И, соответственно, наоборот, тоже наряды чуждого племени, ну, понимаете, опять же, на 100% мы же не можем утверждать. Может быть, кто-то там маскировался, и, возможно, были какие-то повороты в сознании. Тоже этого нельзя исключать. Но, тем не менее, как закономерность, все-таки, особенно женская мода, женский наряд, он был этноопределяющим. Что касается амулетов. Ну, маловероятно, чтобы кто-то носил крест, христианский символ веры, просто из соображений эстетического восторга. Даже в современном мире, который, в общем, не, в большинстве своем все-таки не основан на религиозном мировоззрении, это маловероятно. Что касается средних веков, то носить атрибуты чужого бога, ну, во всяком случае, это все-таки кажется маловероятным. Что же касается территории Древней Руси, то на территории Древней Руси найдено огромное количество скандинавских магических предметов, амулетов, которые тоже все-таки считаются маркером присутствия скандинавов. Более того, на территории Древней Руси есть следы производства этих языческих амулетов, которые все-таки, наверное, носили поклонники Тора и Фрейра, а вовсе не поклонники Велеса и Мокоши, я так думаю. Хотя, как я еще раз говорила, сказала в самом начале нашего разговора, стопроцентных утверждений, как правило, в исторических реконструкциях не бывает. Всегда бывают исключения. Может быть, кто-то и носил молот Тора, потому что он красивый, из славян, например.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос Александра Преснякова. Добрый вечер. Викинги, скандинавы оказали значительное влияние на культуру других народов, в том числе и на славян. А вот насколько сами славяне оказали влияние на культуру скандинавов? Уже, по-моему, уже тоже ответили. Были похожие.
0: Да, мы это уже обсуждали.
1: Примерно такое же.
0: Да, мы это обсуждали, наверное, никто.
2: Да, не будем углубляться. Тогда вопрос от Тимми Томас. А точно Олафа Трюгвассона привезли ко двору Владимира, а не его папы? Это по саге об Олафе он приехал ко двору Владимира, а в реальной истории, если не путаю, ко двору Святослава, после чего он рос вместе с Владимиром, и там дальше по тексту.
0: Ой, вы знаете, ну, основной источник об судьбе Олафа Трюгвассона – это все-таки сага об Олафе Трюгвассоне, где абсолютно четко переданы вехи его жизни. И там очень подробно описано, как именно он прибывает ко двору Владимира в Хольмгард. И, в общем, нет никаких оснований думать, что что-то там описано не так. Тем более, что кроме саги об Олафе Трюгвассоне, еще в скандинавских источниках есть и упоминания об этих мытарствах бедного мальчика, которого там то меняли на особенно хорошего козла, то на прекрасные одежды, пока он не оказался все-таки при дворе Вальдемара, а про Святослава нет, я такого не слышала, хотя нет, такой информации, во всяком случае, мне неизвестно.
2: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Есть вопрос про Синеуса. Про Синеуса и Трувора, прибывшими с Рюриком. Это реальные люди были или некое обозначение понятий на варяжском языке? Двор, дружина и т.д.
0: Ну, честно говоря, на этот вопрос, ну, уже как-то мы этот обсудили вопрос, что это была такая концепция, что Синеус это со своим домом, а Трувор со своей дружиной, то есть неправильно понятые слова. Но современные исследования филологов показывают, что это все-таки типично скандинавские имена, которые существовали и известны по руническим камням и прочим-прочим. Так что, скорее всего, это были, если мы вообще верим легенде о призвании варягов про Трувора, Синеуса и Рюрика, то у нас нет никаких оснований думать, что это не люди. Не люди.
1: Спасибо. Как-то так. Вопрос задает доктор Шаген 21 Шагенов. Хороший рассказ, но к чему оценка поведения викингов с позиции морали человека 20 века? Чудовищная жестокость и вероломство с нашей точки зрения в те времена было совершенно обыденным и нормальным поведением.
0: Конечно, конечно, современная мораль очень резко отличается от морали средневекового человека. И, конечно, жестокость, особенно, да, даже, пожалуй, нельзя сказать, что в дохристианской Европе жестокость была обыденным делом, и далеко не только у скандинавов. Да и уже и в христианскую, собственно, эпоху мы знаем и ужасы инквизиции, и жестокости войн, и чудовищные пытки средневековые, которые уже и в христианскую эпоху были, прекрасно существовали. Однако все-таки, и безусловно, ценностные категории современного человека абсолютно отличаются от ценностных категорий эпохи викингов. Но тем не менее, мы же не можем обойти эти слова. И жестокость, она... хоть и была приемлема, но жестокостью оставалась. И никак по-другому мы ее назвать не можем. И это не оценочное суждение, это просто констатация факта. А что эпоха была иной, и гуманистические ценности, появившиеся в эпоху Возрождения, в европейской культуре были совершенно ей не свойственны. Это абсолютно точно, это правда.
1: Спасибо. И Илья Владимирович, наш постоянный зритель, задает следующий вопрос. И на каком языке говорили русские варяги, в русские в кавычках, к чему он был ближе, к норвежскому, шведскому или датскому?
0: Ну, на этот вопрос, конечно, совершенно невозможно ответить. Ну, вообще говоря, филологи считают, что в эпоху викингов можно говорить в целом о древнескандинавском языке и еще его расстроение на шведский, датский и норвежский еще было не столь очевидно. Возможно, были какие-то диалекты, но, тем не менее, был общий древнескандинавский язык. На каком же языке говорили здесь русы? Думаю, что они очень быстро стали говорить на славянском языке, потому что надо было общаться и плодотворно передвигаться по территории Восточной Европы. Но имена, и вот я цитировала в начале нашей беседы Константина Багряна Родного, который приводит название порогов днепровских на древнескандинавском, говорят о том, что, конечно, этот самый древнескандинавский язык был употребим среди русов, но, вероятно, ну, мы можем так предположить, что они были, конечно, двуязычны, наверное, здесь, на нашей территории.
1: Спасибо. Саша? Как-то тебя не очень хорошо слышно.
2: Ой, простите, я не включил микрофон, я так потерялся, где у нас следующий вопрос.
1: Это
2: Антикудзойнен. Господи. Антикудзойнен спрашивает. Насколько я знаю, у скандинавских династий в захваченных землях через многие поколения сохраняются скандинавские имена. А на Руси уже с внука основателя династии имела славянские, за редким исключением, в основном связанное с происхождением матерей князей Рюриковичей. Что-то пошло не так?
0: Ну, что можно сказать? Действительно, довольно быстро скандинавские имена сменились славянскими. Хотя, знаете, это тоже не такая уж простая история, Потому что, например, слово «Владимир», которое кажется нам абсолютно русским, по мнению некоторых филологов, состоит из двух частей, то есть это двухсложное слово, и «влади» – мир, который мы воспринимаем как владение миром. Вторая часть этого слова, она сейчас нами воспринимается как мир, а вообще была как «владимир». И вот этот корень «мер», он скандинавского происхождения, поэтому даже, собственно, и это происхождение этого имени достаточно спорно, оно может быть такой гибрид, такой вот славяно-скандинавский гибрид. Почему они так быстро обрусели, эти русы, трудно сказать, но можно только констатировать факт, что действительно, вот я как раз вспоминала болгарскую династию хана Аспаруха, там действительно тюркские имена довольно долго сохранялись, до, собственно, христианизации. Ну и у нас христианизация была не за горами. Как мы знаем, собственно, она пришла вместе с Владимиром, и уже тогда имена, собственно, сменились и не славянские, и уже были у всех князей и христианские имена, ну и какие-то традиционные славянские действительно были тоже.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Федорини Страпонуччи. Ужас. Могли бы рассказать про руновые камни Гардарики? Варангиан, Рунстоунс, Гардарик, Рунстоунс. Тут, простите, как я прочитал, правильно не знаю.
0: Дело в том, что на территории Восточной Европы есть один единственный рунический камень. То есть на территории Гардарики, Гардарика – это, собственно, Восточная Европа, Древняя Русь, и есть только один. И он на территории острова Березань был найден, и он говорит об упокоении здесь на территории Восточной Европы одного из там, выходцев с территории Скандинавии. А остров Березань – это, собственно, исток… Господи, Боже мой, это исток Днепра, да, недалеко от античного, сейчас я что-нибудь собру точно. Да, это небольшой островок в Черном море, на пути, собственно, на продолжении пути из Варяг в Греки. И это единственный рунический камень на территории Гардарики. Есть упоминания Гардарики на территории Скандинавии на рунических камнях. Это да, их не так много, но они есть. Упоминаются люди, которые живут в Гардах. И упоминаются люди, которые погибли в Гардах и по которым поставили рунические камни. Это, собственно, все, что можно сказать по этой теме.
2: Спасибо
1: большое. А еще спасибо скажем человеку, который подписался 12 и поддержал наш стрим. Спасибо огромное. Так, Максим Джимов спрашивает. Смутила фраза лектора про то, что ни одного целого дракара не было найдено. Что же тогда выставлено в музей кораблей викингов в Осло?
0: В музей кораблей викингов в Осло выставлено прекрасные корабли, два прекрасных корабля. Это корабль из погребения, из кургана Усеберг, и корабль из погребения Гокстад. Два знаменитых корабля, целых, изумительных по красоте. Но ни у одного из них нос не украшен драконом. У корабля из Усеберга он украшен таким дивным завитком, а у корабля из Гокстада просто ничем. Поэтому, собственно, речь идет о том, что ни одного целого дракара, как дракара с головой дракона, их действительно не найдено. Есть огромный музей в Роскиле на территории Дании, на территории побережья. Замечательный музей, где тоже выставлены корабли, найденные поднятые со дна морского, те, которые потерпели кораблекрушение. Там есть корабли самых разных размеров, но ни один из них не украшен головой дракона. И тем не менее, у нас есть множество упоминаний о драконьих головах, например, тоже в той же саге об Олафе Трюгвассоне, там рассказывается долго, как строили корабль, лучший в мире корабль, который звали, по-моему, Большой Змей или Золотой Змей, Большой Змей, кажется, который был украшен головой дракона. И это не единственное упоминание, собственно, драконьих голов на кораблях викингов. Есть и изображения, например, на том же замечательном гобелене на ковре из Байо, там, когда Вильгельм Завоеватель отправлялся на кораблях завоевывать Англию, свою новую родину, все корабли были украшены головами дракона. И это не единственное изображение, которое сохранилось. А тем не менее, вот парадоксально, знаете, бывают такие парадоксы. Казалось бы, ну мы ищем. Вот я ищу гнезда. Думаю, будет. Думаю, будет драконья голова.
2: Ждем с нетерпением.
0: Да, и я жду.
2: Дракона из Гнездова. Да. Так. Значит, зритель с ником Илья Владимирович задает вопрос. А на какую страну из всех своих путей, включая Западную Европу, викинги оказали наибольшее влияние?
0: Ох, ну, не знаю. Но на Западную Европу они оказали скорее отрицательное влияние, потому что они ее, в общем-то, мучили и забирали богатство. Ну, наверное, можно сказать, что все-таки, наверное, территория Восточной Европы, потому что именно здесь они сыграли такую, в общем, можно сказать, положительную роль. Поэтому вот, наверное, так. Да, и что самое главное, что я не сказала за все это время. Сейчас в историческом музее есть выставка, называется «Викинги. Путь на восток». И если вы хотите узнать все о викингах на востоке, немедленно приходите. Я не знаю, возможно ли реклама в рамках нашего стрима.
2: Если вы в Москве, надо еще
1: совершенно
2: добавить.
1: Совершенно не против.
0: Да, в Москве. Красная площадь, дом 1. Выставка «Викинги. Путь на восток». Все артефакты, амулеты, украшения – и все доказательства пребывания викингов вы увидите сейчас на Красной площади.
2: Классно, интересно. А видео никакого нету? Видеоэкскурсии для тех, кто далеко и не сможет добраться до Москвы?
0: Это интересный вопрос. Он достоин
2: майки. Например, устроить видеоэкскурсию с вами, например.
1: Потому что мы-то готовы.
0: Я думаю, что это хорошая мысль.
2: Это
0: прекрасный вопрос. Наверное, майка достанется вам.
1: Мне? Просто, Саш, переложи из одного кармана в другой, и все.
2: Спасибо, конечно. Так, вопрос от Сергея Андреева. Почему Владимир не поставил идолов славянских и скандинавских? Почему там были арийские идолы?
0: Ну как? Почему? Нет, дело не в этом. Во-первых, нет, это не совсем так. В известной истории, которая произошла до крещения, когда Владимир пытался совершить языческую такую всеобъемлющую реформу и поставить на берегу Днепра в Киеве идолов, то по повести временных лет он, нам известно, что он поставил прежде всего идол Перуна, там был Перун, там была Мокаш, там был Симаргл. Из этих богов, по-моему, там был еще Велес, если я правильно помню, но Перун, Мокаш и Симаргл были точно. Из этих трех точно существовавших там богов, из них Перун считается славянским богом. Мокаш – трудно интерпретируемое божество, которое связывают иногда то ли богиня-мать, то ли что-то связано с финно-угорским миром. Ну и, наконец, Симаргл – это абсолютно точно известно. Это иранское действительно божество, крылатая собака, Сен-Мурф, которое тоже каким-то вот образом было включено в этот пантеон. Так что это был такой полиэтничный пантеон, который собственно, был свергнут в 988 году, когда было принято христианство. И, как известно, Перуна сбросили быстро. Старых богов как-то, да, стали сразу уничтожать. Сбросили, Перун поплыл, и летописец восклицает чудесную фразу: «Чудны дела твои, Господи! Вчера еще прославляем, а нынче проклинаем». Так вот и как-то. Такая вот мораль.
1: Спасибо. Валерия Богданова спрашивает: если принять скандинавскую версию, то где генетические подтверждения?
0: Есть генетические подтверждения, хотя, знаете, даже в среде антропологов исследования, генетические исследования на базе ДНК далеко не всеми антропологами поддерживаются как абсолютно достоверные. Но есть еще исследования по изотопу стронция. Это любопытное такое направление исследований, которое заключается в том, что человек рождается в определенном геологическом пространстве. И та вода, которую он пьет, это все, что он употребляет, это все откладывается в костной ткани и прежде всего в зубной эмали. И зубная эмаль несет вот это вот с помощью изотопов стронция, несет эту информацию о месте рождения человека. И есть данные, например, при исследовании Гнездовского археологического комплекса. На самом деле это направление исследования, оно такое достаточно новое, и еще база данных недостаточно. Однако можно сказать, что было сделано исследование двух образцов, костных образцов из Гнездова, Смоленская область, Верхнее Поднепровье. И один из образцов дал отсылку именно к территории Средней Швеции. Поэтому у нас есть и такая информация. Правда, ее пока немного, и это направление исследований только начато. Вот сейчас у нас отобрана очень большая база образцов из того же Гнездова на территории Среднего Поднепровья. И эти образцы сейчас находятся в работе. Посмотрим через некоторое время, что будет, какая информация получится у нас из этой работы.
1: Спасибо большое. Прежде чем следующий вопрос задавать, традиционные для нас объявления. И заранее благодарю всех, кто поставил лайк этому видео уже после того, как стрим закончился, и написал комментарий. Вы молодцы, вы очень крутые. И огромное спасибо нашим подписчикам, которые нажали на правильную кнопочку и к тому же нажали на колокольчик, выбрав пункт меню «Все». Таким образом, они не пропускают ни одно наше видео и ни один наш стрим. Друзья, присоединяйтесь, и вот такие стримы вы будете смотреть в прямом эфире. Ну, а если вы смотрите в записи, то тоже вам огромное за это спасибо, и за поддержку, и за лайки, и все такое. Конкретный данный стрим можно поддержать при помощи ссылки, которая есть в закрепе данного чата. Ну, и суперчат тоже никто не отменял. А также у нас есть Patreon и у проекта antropogenes.ru, у проекта Лаборатория научных видео. Ну, и, конечно же, можно стать спонсором канала здесь, в YouTube. И мы благодарим всех, кто нас таким образом поддерживает, друзья.
2: А я, наверное, в третий раз повторю те анонсы, которые нас ждут в ближайшую неделю. Завтра у нас будет очередной доклад форума «Ученые против мифов 15. Дмитрий Соболев, упоротый палеонтолог, будет говорить о том, знаем ли мы, как выглядели динозавры. В субботу, 11 сентября, онлайн-лекция «Фортификация бронзового века на варварской периферии» в исполнении археолога и реконструктора Ивана Семьяна на канале
1: «Лаборатория станция».
2: На канале «Научная станция», да, это наш, так сказать, относительно новый канал, на который, друзья, призываю вас подписаться, если вы еще этого не сделали. Через неделю, во вторник еще у нас лекция Дробышевского про Homo sapiens. Следующая часть появится на канале «Лаборатория научных видео». В среду, 15 сентября, мы ждем Алексея Водовозова, который в прямом эфире прочитает свой доклад «Слезть с сигареты, дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?». Доклад планировался на форуме «Ученые против мифов 15, но будет только в среду, 15 сентября, на канале «Антропогенеза». Не пропустите.
1: Ну и еще я по традиции скажу, что у нас есть чат в Телеграме. Если вы являетесь нашим подписчиком, если вам нравится общение в чате трансляции, ну, можете туда запрыгивать. Ссылка на нее сейчас появится в чате, собственно говоря, этой трансляции. Ну что, друзья, теперь следующий вопрос.
2: Да, следующий.

0: уже
1: начали стрелять, и люди стали к ним бережнее относиться.
2: Вот это, ребята, красота! Первый раз вижу вот такое.
1: Это не совсем так. Для того, чтобы понять, что обычно вообще, в принципе, делает толковый зоолог или биолог, когда он куда-то приезжает, начинает работать.
3: Вот, Миша, вот так и пасись. А человеческая пища тебе не нужна.
1: Он пытается вплоть до самых первых источников, которые есть об этой территории, информацию поднять. Я работал на территории бассейна Колымы, на Охотском побережье, на Чукотке, и там поднять информацию было довольно легко. Дело в том, что там везде работали геологи, геологи писали отчеты, а к отчетам обычно прилагалось так называемое введение. В страницах от 5 до 50. В зависимости от ленивости или неленивости геолога, который этот отчет сочинял. Эти отчеты, они вообще читались как приключенческие романы всегда. В них описывалось то, что происходило с геологической партией, кроме того, что они там по своим обнажениям лазали и их описывали, образцы собирали. Ну, то есть весь экшен, который там был, как вы сейчас сказали. И что я из этих отчетов понял? Что медведей было очень и очень мало. И это на тех территориях, где людей не было вообще. Это какие-нибудь верховья Колымы, это водораздел Анюэ и Анадыря, это водораздел Анадыря и Пенжины. То есть там, вот, в принципе, реально по 30-40 лет, очевидно, совершенно не было никаких людей. И при этом, при всем, медведей, да и других крупных млекопитающих было не так много. То есть 2-3 встречи за сезон. Причем это счастье было, медведя увидели, они его сразу бэмцы в котел. В общем-то, там, так сказать, соотношение было другое.
4: Амикан, пусть на ручевом бара.
1: И, в общем-то, относительно немногочисленность этого зверья застал еще даже я. Вот, к примеру, я работал на Амалоне в 88-89 годах. И, в общем-то, за два сезона я видел медведей, наверное, глазами, ну, раз 5 или 6. А когда я оказался в том же районе в 2005 году, прошло 15 лет, я медведей видел каждый день, просто глазами. Видеть медведя глазами – это, в общем-то, очень серьезно. Понимаете, вот даже вы когда работаете в месте, где их много, но они находятся в таком потревоженном состоянии, вы можете вообще месяц-два прожить рядом с невестивичьими и вообще их не видеть. Они будут ходить ночью, они будут ходить вот в палатке в 20 метрах, но они будут ночью ходить. Вот. А здесь, в общем-то, была такая картина. А при этом, при всем, тоже интересно, что количество крупных копытных, в частности лосей, вот точно так же органолептически, за это время довольно сильно уменьшилось. Я не отношу это за счет хищничества медведя, просто отношу за счет того, что в природе что-то происходит, чего мы не понимаем. Очень много всего происходит в природе, что мы не понимаем на самом деле. Но медведи становятся больше. Они становятся больше, они становятся настырнее, они начинают вступать в конфликт с человеком очень активно.
5: Что сюда пришли? Ну-ка, марш отсюда! Марш!
1: То есть в советское время, чтобы медведь пришел в гастроном, об этом, в общем-то, конечно, никто не слышал. А в Хабаровске только в позапрошлом году было 3 таких случая.
6: Разгуливает не просто по улицам, а по магазину. Миф о медведях в России этой ночью превратился в реальность.
1: Причем в одном случае медведица с медвежатами поднялась по эскалатору. Смотрите, чем времена отличаются. Во времена, скажем так, даже не до 91-го года, а до 2000-го. В принципе, любой вопрос конфликта с медведем решался однозначно. Когда я лекции свои читаю, я все время людям говорю: вы меня, конечно, слушаете, но осторожно. Потому что по роду своей профессиональной деятельности я, во-первых, этим зверюшкам все время надоедал. А во-вторых, я не расставался с оружием. И это не было вообще чем-то...

0: изрядно вон выдающимся. Точно так же себя вели практически все полевые исследователи, которых я знал. То есть, если ты работаешь на территории, где много дикого зверя, у тебя ружье или за плечами, или на груди, или на таком расстоянии, где его можно взять рукой. И, естественно, совершенно в тот момент, когда хоть какое-то сомнение возникало в том, что зверек настроен недружелюбно, в общем-то, этот вопрос решался выстрелом. Ну вот для меня расстояние, ближе которого я медведя старался не подпускать, оно где-то около 10 метров, чуть ближе, метров 8. Это расстояние, которое он покрывает за полтора кушка. Вот, если он с этой точки решит броситься, ты просто не успеешь его остановить. И лучше попереживать, как я считал тогда, некоторое время, что ты зря положил зверушку, чем, в общем-то, быть чем-то, что завяжут брезентовый мешок и погрузят в вертолет. Сейчас ситуация изменилась. Она изменилась в принципе. Во-первых, сейчас оружие в экспедиции брать нельзя.
1: Вошел отсюда! Вошел!
0: Это, с этого вообще надо исходить. И если вы мои лекции предыдущие про медведей слышите, вы сразу обращайте внимание, что я на этом делаю очень большой акцент. У меня есть еще специальная лекция, где я говорю о том, как организовать свою самооборону от медведя с помощью оружия. И 2/3 ее посвящены бумажным аспектам этого дела. Сколько документов, когда вам придется заполнить для того, чтобы себя прикрыть со всех сторон и не быть обвиненным в злостном браконьерстве.
1: Ну хорош уже на таборе жрать-то.
2: Дай нам расположиться.
0: И поэтому сейчас я вообще оружейную тему выбрасываю из своих лекций полностью.
1: Побахни воздух разок.
0: Люди, которые владеют оружием, они знают, как им владеть и знают, как разбираться. Мои слова им не нужны. Они нужны тем людям, которые без оружия ходят по лесу. Ну и я в своих лекциях делаю упор на самые простые обыденные вещи, которые нам доступны. Вот на тренерский свисток, который, в общем-то, помогает очень большому количеству бродячего люда сберегать себя от медведей. О фонариках я вот недавно услышал и достаточно много, в общем, знаю эпизодов, когда сильный фонарик обращает медведя в бегство, просто удар сильного луча по глазам. А кроме всего прочего, еще есть такой вот способ, о котором я всегда говорю, это попытаться увеличить себя в размерах. Вот медведь же, он тоже увеличивает себя в размерах, когда пытается напугать. Он так надувается, пыхтит, шерсть на нем становится дыбом, и он становится, кажется, раза в два больше, чем есть на самом деле. Вот точно так же и человек, у него есть для этого возможность. Это, например, снять с себя куртку и вот так вот поднять ее над головой. Самый простейший способ, о нем часто говорят, и это эффективно. При этом, при всем, когда вот с этими медведями дело имеешь, я уже говорил, что у людей, вот как мужик-то говорил, который с ружьями, есть такое хобби, медведи боятся. Оно, конечно, мы живем в свободной стране, каждый может какое угодно хобби себе иметь, но при этом надо помнить, что есть очень много чего, чего надо бояться, и в том же самом, в той же самой тайге, в том же самом поле, в тундре есть много вещей, которые гораздо опаснее, чем медведь, причем о которой вы можете споткнуться просто походя совершенно. Я уж про клещей не говорю. Совершенно хрестоматийный пример. Когда меня спрашивают, какое самое опасное животное у нас в стране, я говорю, первое – это деревенский гопник, обкурившийся, а второе – это клещ. Вот. Но не в меньшей степени опасная, например, возможность заражения тулеремией, что очень легко сделать на территориях, где есть очаги заражения, просто попив воды из непроточного источника, из бочага. Есть такая очень неприятная вещь, как альвеокок, который можно получить, просто погладив шерсть добытой лисицы или сбитого псового животного. Там переехали снегоходом чукчи песца там. Опа, ой, какой он симпатичненький. И готово, смертельную болезнь вы себе поймали таким образом. Более того, скажу, что неприятности, связанные с разорением жилищ, они, в общем-то, очень часто бывают связаны с мелкими мышевидными грызунами. Суслик или полевки способны перетаскать любое количество продуктов и его спрятать. Поэтому не медведем единым жив человек. И еще раз, не кажется мне, что этого всего надо бояться. Просто ко всему надо относиться критически и осмысленно. Вот и все. Когда я понял, что мои лекции о медведях пользуются некоторым успехом, я начал анализировать причины этого успеха. Думаю, господи, люди, вы же не совсем не об этом думаете. Риск-то не здесь. Риск совершенно в другом месте. На самом деле, этих медведей вы в жизни можете не увидеть. А клещат вы с себя снимаете, ну, сказать, и хороший человек, который ездит даже на шашлыки, уж раз за весну с себя точно клеща снимет. Именно поэтому я об этом и заговорил, а не потому, что у меня какой-то с ними, не, у меня большой с ними опыт. Но вот в советское время я, например, с ними не общался, я работал там, где клещей не было. В северной 56-й параллели их нет вообще как явление природы. Как недавно в Уфе был разговор, тоже кто-то раз говорил, вот мы там шла с нами приблудившаяся собака, и вечером она лаяла на кусты, там был медведь. Господи, приблудившаяся собака. Может лаять на абсолютно все, что угодно. Мыши там шуршали. Что-то там пахло не то. Там, сказать, накакал другой турист, прошу прощения. Вот все, что хотите. Нет, он уже тут же нарисовал себе картину злобного медведя, сидящего в кустах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Всем известно, что раньше было лучше. И как всем известно, земля это трава зеленее, небо синее, вода мокрее, там что-то еще там ее. И все было прекрасно. И у нас тому есть масса всяческих свидетельств. И везде, и всюду, и вот по всем шкафам понапихано. Ну, с самых наидревнейших времен. Вот, например, были какие-нибудь там проконсулы. Ну, немножко его, конечно, повело за там 18 миллионов лет, но это не беда. Когда они жили, жили прекрасно. Остров Русинга. Ну, в тот момент не факт, что он был островом, но в любом случае в Кении. Там вулкан Кисингири, на склонах вулкана леса. В лесах очень мало хищников, ну, в основном какие-то кориодонты, но они были наземные, тяжеловесные, по деревьям лазать толком не умели. В это время, кстати, кошки появлялись даже, но там даже это название коте удивительно совпало как бы с сущностью. Но оно и есть коте, как бы, вот. А проконсулы не самые, конечно, большие, но все-таки поболее, чем коте. И жилось им прекрасно. Вот они скакали по этим веткам, ели какие-то фрукты, а поскольку там вулканом все засыпало, там сохранились прямо эти фрукты, ну там не мякоть, понятно, а как бы корочки вот известковые, и там каркас какой-то, и там эти дынное какое-то дерево, и еще что-то такое. Ну вот у них даже по этому поводу зубики были маленькие, совсем крошечные, и они были добрые, что мы видим по маленьким клычушечкам. И все из себя такие замечательные. Ну, правда, иногда они срывались с дерева, падали в речку и тонули. И у нас скелетов-то проконсула довольно много. Во-вторых, периодически вулкан извергался, и все засыпало вообще со страшной силой пеплом. И пирокластические потоки пролетали, все сжигая. Ну, а один из скелетов проконсула найден в пеньке, в дупле, вместе с костями каких-то там свиней. Потому что все-таки кориодонт его таки настиг. Как он его настиг, честно говоря, вопрос. Но достал. И скелет погрызенный, и лежит вот кучкой, ну, запасенный про запас. И вот этот какой-то злобный хищник таскал туда добычу, этот самый пенек. Вот, поэтому хорошо жилось в первобытном раю. Но только вас могло сжечь вулканом и сожрать кориодонтом. Ну и в более ранние, более поздние времена, в принципе, следы хищников на костях этих предков встречаются стандартнейшим образом. Ну, например, предки проконсулов Саданиусы, знаменитые тем, что это последнее звено между мартышкообразными и человекообразными. И вот там примерно такая же находка по краям черепа, следы зубов тоже какого-то кориодонта, судя по всему, тоже ему лицо в буквальном смысле откусили. Ну, такое бывало. Вот. Но зато рай. В более поздние времена у австралопитеков подавляющая часть находок обнаружена в брекчиях где-нибудь там Стрекфонтейна, Свардкранца, где это тоже вообще-то еда леопардов, потому что леопарды их хватали, тащили на деревья, роняли в щели, и, собственно, теперь у нас есть палеантропологические запасы немеренной толщины. А жизнь-то была прекрасна, потому что климат менялся, возникли замечательные лужки, такие идиллические, пасторальные. Влажность была больше, чем сейчас, температура была больше, чем сейчас, на 4 градуса, на всякий случай, если кто-то вас будет пугать глобальным потеплением. Вот тогда эволюция перла со страшной силой. Из австралопитеков людьми стали, между прочим. Вот. Но другое дело, что естественной смертью они, видимо, не помирали практически никогда. А в основном их кто-то все-таки съедал. Потому что главная судьба любого растительноядного существа – это быть съеденным каким-то плотоядным существом. Ну, если вы только не слон какой-нибудь там огромного размера, которого уже там никто не может съесть. Вот. Ну, а если это какой-нибудь там миоцен-плиоцен, то и будучи слоном, вас кто-нибудь да съест, потому что близубых тигров тоже хватает. Ну, на самом деле, в этот момент нашим главным спасением было как раз то, что мы были маленькие. Поскольку хищники были большие, они нами не особо-то интересовались. Ну, вот эту вот фигню какую-то гонять, там за ней гоняться, там сил больше потратишь. Ну, вот. Но, тем не менее, леопарды-то уже были где-то с 3 миллионов лет. И поэтому почти на всех костях есть какие-то следы погрызов. Правда, чуть попозже, когда мы стали уже все-таки людьми, количество погрызов резко сокращается. Ну, правда, тоже не без прецедентов. Допустим, у хабелесов на костях бывают следы зубов там, то крокодилов, то леопардов. Вот, но это еще если хабелесы. А попозже мы стали вершиной эволюции. У нас появились копья, каменные орудия и все прекрасно. И вот, например, мы уже даже не то, что там хабелесы и пятикантропы, а уже Homo heidelbergensis, у которых уже 1300 грамм мозгов, и уже все себя такие продвинутые, уже какие-то намеки на искусство появляются, ну хотя бы слабенькие, уже что-то такое наподобие погребальных обрядов возникает, и лицо уже такое осмысленное, прям видно. Но, правда, с таким нюансом, что вот этот череп – это самый старый индивид.
И судя по состоянию швов и зубов, ему было, прям скажем, немного. Ну, все швы это открыты на самом деле. И, ну, это муляж, а по оригиналу это лучше видно. Ему реконструируется где-то примерно 35 лет возрастом. То есть это самый старый, на всякий случай. То есть среди людей Симон Лосуэсос, да и вообще и других гельбергенцев, старше нету. Ну, может быть, Бома Делебезье старше один из индивидов, потому что там нижняя челюсть вообще без зубов. Но радость такая тоже немножко сомнительная, потому что он, конечно, пожилой, но вообще без зубов. И жить ему было, наверное, нелегко. Вот, ну, в принципе, такая еще есть находка в Дманисе с большей древностью. Там тоже какая-то то ли старушка, то ли дедушка, тоже беззубая. Там даже постарше, там может быть и под 80 лет, но без зубов. Вот, поэтому либо долгие годы, но как бы много болезней, либо вы без болезней практически, но недолгие годы. Ну, так, между делом, Симон Лосуэсос, примерно треть черепов с какими-то травмами. Ну, а оставшаяся треть, видимо, просто на этот предмет или хуже сохранилась, или меньше исследована. Ну, вот недавно был пересмотр. Долгое время считалось, что там чуть ли не одно повреждение на черепе, а недавно переследовали, оказалось, что их там штук 20 из 30 с травмами черепа. Причем как прижизненными, так и уже не прижизненными. Ну, то есть, когда там такие дырки в голове здоровые, когда там взяли дубину и убили нафиг. Ну, поэтому как-то тоже так, в общем, рай. Ну, в общем, как бы зато все экологически чисто, без консервантов, искусственных красителей, без ГМО уж точно. А у пятикантропов, правда, почти на каждом черепе, ну, если он маломальски цельный, есть следы повреждения либо на надброви, либо на лобной кости. Вот, что характерно, примерно с равной частотой справа и слева, потому что они еще могли и правой, и левой. Ну, это здорово, когда вы владеете обоими руками, у вас по дубине есть. Вот, и у вас есть сосед, на котором можно это отработать. Так что они не стеснялись. И вот группа Симон Лосуэсос тому примером. Более экзотические персонажи тоже не отставали. Ну, допустим, товарищ с Флориса, хоббит так называемый, у него есть травма на лобной кости пробитая, у него есть травма на затылке, вот тут метина такая хорошо видна. И уж совсем здорово, что у него есть перелом скуловой дуги вмятой. А это классический хук, что там, ну, левой рукой, но хук-то справа получается, наверное, справа-слева. Ну, короче говоря, если левой рукой, в общем, понятно откуда. Ну, вот, тоже, кстати, амбидекстер, видимо, был. И это классика жанра, вот эта вот перебитая скуловая дуга, естественно, никакой медицины. Если уж сломали, то и все, так живи. Вот промятый затылок, пробитый лоб, тут вот трещина, ну, у него вот много этих повреждений на самом деле. И они прижизненные, со следами заживлений. Вот. Ну а там есть от следов копий, у брокенхилла височной кости дырка, у шинидара там одного из в ребре тоже дырка такая пробитая хорошо. Ну то есть скорее всего копьем, потому что такая аккуратненькая, чем еще можно. Вот. Ну и даже если и не травмы, то просто старость не радость. Вот тот самый пресловутый старик из Ле Шапель Люсьен, у которого, во-первых, с зубами была беда бедой, потому что, ну, еще резцы у него там сохранялись с клыками, и то там с этим дентогенным остеомиелитом, а маляров-то с премалярами у него не было уже совсем. Ну, вот у меня слева уже почти то же самое на верхней челюсти. А у него и на верхней, и на нижней, и редукция, ну, с одной стороны, это говорит, что как бы он жил долго, то есть ему лет 40-то уж точно было, ну, вот, и швы у него уже так хорошо заросшие. Вот, а может даже и там 45, а может даже и 50, ну 50 все-таки с сомнением. Но правда без зубов. И правда с жутким артритом, потому что у него и головка мыщелка нижней челюсти просто жуткая, и соответственно височные ямки, эти нижнечелюстные, в смысле ямки височной кости тоже раскуроченные, а уж скелет это просто грусть-тоска. Потому что все кости вот такие вот там винтами скручены, с какими-то ужасными артритическими разрастаниями, и он ходил, скрипел просто со страшной силой. Ну, а также у него есть травма, опять же, на лобной кости, и там еще много чего. Ну, вот. Ну, это еще не рекордсмен. Рекордсмен – это Шинидар первый. У меня нету, к сожалению, его черепа. Вот. Но было бы прикольно его поиметь бы, потому что он не имел глаза, он не имел одной руки. У него была в нескольких местах словно одна стопа, он был глухой, у него были там куча воспалений всяких, ему несколько раз стучали по голове в разных местах, у него были какие-то там переломы ребер, ну то есть если так подытожить, он был одноглазый, однорукий, функционально одноногий, глухой, со стертыми зубами, с кучей шрамов от всяких там повреждений, ну и тоже прожил примерно как Ле Шапель Люсьен, тоже до тех же примерно там 40-45 лет.
Ну вот, зато, опять же, экологически чисто, и его любили. То есть, чем больше таких патологий, тем больше мы видим, что близкие родственнички о них заботились. Проблема в том, что не все были близкими родственничками, и за горой за какой-нибудь сидели не родственнички и не близкие. Вот. Но, будучи охотниками, они очень здорово умели швырять копье и бегать на неблизкие расстояния. Вот. Поэтому периодически добегали, и у неандертальцев по этому поводу, ну, там, каждый третий, по крайней мере, скелет со следами каннибализма. А если он без следов каннибализма, значит, мы невнимательно смотрели, скорее всего, или сохранилось не так много. Потому что надрезанных и покоцанных костей дофига и больше. В том числе классический неандерталь первый. Вот. Ну и, что характерно, в более поздние времена, уже сапиентные, тоже как бы не все, слава богу. Ну, а здесь черепушечка, допустим, с характернейшим шрамом на надбровной дуге. Причем череп женский, это уже совсем поздний, это уже современность практически, там век какой-нибудь 18-й. Ну вот тетка как бы отхватила, видимо, муж был не очень добрый. Ну, а может, какая-нибудь там товарка, соседка, где-нибудь там на этом колодце, там оглоблей какой-нибудь или там этим коромыслом. Взяла и звезданула в глаз. Ну, глаз, может быть, и целый остался. А чтобы такой шрам получился, это надо очень сильно постараться. Ну, и тут воспаление было по полной программе. Это практически современность. Для многих и многих популяций, кстати, показательно, такой лицевой травматизм женских скелетов больше, чем мужской. Ну, потому что мужиков иногда, конечно, бьют, но не так часто, как это кажется. Мужики чаще предпочитают демонстрационную агрессию. То есть там много матов, там вопли, там размахивание руками, там дубинами, там распушение бороды во все стороны, ну, что страх навести. Вот. Но каждый мужик понимает, что другой мужик тоже ему может зазвездить, может быть, даже сильнее, чем он сам. Но обычно более-менее критически к этому относятся и стараются дело не доводить, потому что, ну, получить никто не хочет, на самом деле, если он маломальски адекватный. Ну, вот. А женщины, они, в принципе, слабее физически, мускулатура у них меньше в среднем. Ну вот, поэтому что бы и не звездануть. Вот, к тому же тетки и между собой, ну как показывает этнография, дерутся вообще чаще, чем мужики. А во-вторых, к теткам прилагаются такие мужики, ну вот, которые мужиков-то боятся по морде бить, потому что можно получить обратно, а теток не боятся. Ну вот, поэтому, например, в группах австралийских аборигенов, уже вот совсем недавнего прошлого, там 19 века, на женских черепах травматизма раза в полтора больше, чем на мужских. И там до трети, ну там или уж по крайней мере четверти черепов со сквозными пробоинами на своде, зажившими, вот, а сколько там было не заживших, ну, что оставляет как бы удивление, насколько они были живучие, вот, но когда там каждая пятая, там четвертая, а то и третья тетка ходит с дыркой в голове, пробитой насквозь какой-нибудь там дубинкой нула-нула, ну и как опять же показывает практика, обычно это женщины-женщин фигачат на самом деле. Это как бы показатель, ну, такого как бы простого, незамысловатого бытия, близко к природе, опять же, все как в домострое практически, как вот от природы прописано, чтобы все было сообразно и как бы это, так вот природно. Ну, можно в разные стороны уходить, можно докатиться до состояния каких-нибудь павианов, где будет вот такая вот рожа с такими клыками. И там, на самом деле, агрессия становится резко-резко меньше контактной, а намного больше демонстрационной. Но, правда, все это приводит к тому, что контактная агрессия намного меньше в процентах там, на сутки, допустим, да, или там, на месяц, там, неважно, на год. Но результативность этой агрессии намного выше. И у павианов главная причина смертности самцов павианов – убийство со стороны других павианов. Ну, вот, то есть практически каждый павиан кончает тем, что либо его сожрет леопард, либо его загрызут другие павианы. Вот, ну, можно до такого докатиться. Вот, а можно до современного сапиентного докатиться, когда все-таки мы уже и не такие расслабленные, как проконсулы, и не в таком прям раю живем, как хоббиты, чтобы можно было безнаказанно друг друга бить по мордам, и не в такой жестяной жести, как неандертальцы, где они вынуждены были бить друг друга по мордам. И современное общество дает возможность жить хорошо и не бить друг друга по мордам, а договариваться таки друг с другом. И, как показывает историческая практика, те, кто больше договаривался, больше общался и обменивался какими-то там новациями и технологиями, тот выигрывал.
А тот, кто был намного более агрессивный и дрался, и агрессировал, те вымерли. Чему у нас масса ископаемых примеров. Неандертальцев с нами больше нет. Хоббиты, может, не такие уж прямо злобные были, но лобная доля никакая, поэтому тоже мордовали. И, кстати, это там череп-то он такой один, а там есть, скажем, лучевая кость сломанная, тоже там со страшным смещением. Ну и понятно, что без никакой медицины. То есть медицины не было, естественно, никакой. Ну там у неандертальцев может быть какие-то травки, там пара свидетельств есть. У кроманьонцев тоже там на таком же примерно уровне, ну плюс там бубны добавляются. Вот, а можно как сейчас. Поэтому радуйтесь, что вы не живете ни на Райском острове, ни в замороженной приледниковой степи. Вас не гоняют криодонты, вас, надеюсь, все-таки не бьют дубинками по лбу. А вы живете в 21 веке, в маломальской цивилизованной стране, и можете немножко как бы сами выбирать свой стиль жизни и уж по крайней мере как-то увертываться от всех этих радостей первобытного анархизма. Ну вот, поэтому, будучи людьми разумными, мы можем планировать свое будущее и должны, как мне кажется, планировать свое будущее. Ну вот, пока мы двигались эволюционно в правильном направлении. Альтернативы исчезли, мы все еще живы. Это уже сам по себе факт, что, значит, у нас все хорошо. Но будет ли так и дальше, честно говоря, большой вопрос. Эволюция – вещь непредсказуемая. Может быть, нам ее стоит немножко подрегулировать, подправить. Более того, технологические способы этому известны. Ну, допустим, эксперименты товарища Дельгадо, который там мозги всякие электроды втыкал и делал человека либо очень злобным, либо очень добрым. Вот, не то чтобы это был хороший способ для всех. Не надо всем сверлить дырки в мозгах, вставлять электроды и делать всех какими-то там зомби. Вот, но если это проводить каким-то образом изменение ДНК человека, чтобы это не дырки сверлить в головах, а электродами там фигачить, а чтобы у нас с самого начала мы были добры, договороспособны и мирные, тогда в следующих поколениях мы станем лучше, чем есть. И, может быть, справимся с какими-то новыми вызовами эволюции, которые, без сомнения, последствуют.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня у нас, я бы охарактеризовала, занятная, но, как всегда, научная программа. В гостях миколог Михаил Вишневский, давний друг Издательского дома «Комсомольская правда» и, в частности, передачи данных. Михаил, здравствуйте, приветствую вас.
3: Добрый день, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Ну вот для радиослушателей хочу, конечно, свою таинственность развеять. Почему занятно? Потому что Михаил пишет книгу, и вот-вот ее закончит. И я, конечно же, вцепилась у него. А расскажите нам раньше, чем она увидит свет, потому что тема, которая заглавлена, собственно, эта книга называется «Грибы и секс». Или «Секс и грибы», Михаил?
3: Ну вот, я думал, что мы поинтригуем, а вы прямо с первого же абзаца раскрываете.
2: Надо брать быка за рога. Я так всегда поступаю.
3: Как скажете. Ну, хорошо. Смотрите, если мы не будем рассматривать объем книги, а просто, скажем так, по модулю, да, возьмем, что в ней содержится, то грибы и секс будут присутствовать в ней более или менее в равной пропорции. При этом в плане секса или сексуальности, да, как хотите, я рассмотрим и грибы, и людей. То есть первая часть небольшая, и она гораздо более в сторону науки, научно-популярного изложения, будет посвящена действительно половой жизни грибов, как они размножаются, что они для этого придумали, какие у них есть чрезвычайно интересные особенности поведения в связи с этим, которые не встречаются ни в царстве животных, ни в царстве растений. Но эта часть будет небольшая, потому что я прекрасно понимаю, что наш средний российский читатель гораздо с большим интересом обратит свое внимание на вторую часть книги, которая больше реально по объему, где-то 4/5, в которой я расскажу о том, как на протяжении всей огромной истории человечества, ну, огромной для нас, да, грибы-то гораздо старше, несравнимо старше, чем люди, на фоне взаимного сосуществования людей и грибов, грибы самыми разнообразными способами влияли на человеческий секс.
2: Занятно.
3: Да, но давайте лучше вы.
2: Да, Михаил, вы знаете, я сегодня... Да-да-да, я сегодня, готовясь к интервью, провела эксперимент и задала вопрос своим студентам, как размножаются грибы. Ответ был один – спорами. И все сказали, ну и что тут интересного?
3: В спорах рождается истина.
2: Да? Это правда.
3: Грибы размножаются спорами, да. Это хорошее, правильное утверждение, если мы будем говорить о так называемых высших грибах. Потому что споры – это результат полового процесса, не буду погружаться глубоко, да, полового процесса на клеточном уровне, я не имею в виду сейчас соитие, да, половой акт, которого у грибов как такового, конечно же, не бывает, они не животные. И таким образом размножаются так называемые высшие грибы, это то, к чему мы привыкли, как выглядящие как ножки и шляпки, да, то есть то, что можно различить обычно невооруженным глазом, в отличие от низших грибов, к которым относятся дрожжи, плесени, для которых размножение спорами, то есть классическое половое, встречается гораздо реже. Но дело в том, что даже у таких примитивных с нашей точки зрения организмов, как грибы, начинают возникать такие взаимоотношения между соседними грибницами, разными по знаку, да, условно плюс и минус, как у нас есть два пола, мужской и женский. У большей части грибов все устроено точно так же. Есть грибы, различающиеся по знаку, у них нет половых признаков, как у нас, но у них есть генетические особенности, которые разделяют их так, что вполне можно назвать одну особь, ну, условно мужской, а другую условно женской. Высшие грибы размножаются таким образом, что два мицелия, в которых две грибницы, содержатся одинарный набор хромосом, как в наших человеческих половых клетках. Да? То же самое в сперматозоиде одинарный набор ДНК, и в яйцеклетке женской одинарный набор ДНК. Когда они сливаются после полового акта, возникает первая клетка нового организма, которая называется зигота, она делится дальше, и вот уже с двунаборным количеством хромосом взрослый организм из нее вырастает. У грибов то же самое.
2: Как то же самое? Подождите, подождите. Кто-то сейчас включился и услышал половой акт, зигота и так далее, оплодотворение, и у грибов то же самое. И у него конфликт возникнет.
3: Технически.
2: Технически.
3: У грибов технически то же самое. То есть происходит не красивая человеческая копуляция с предварительным походом в кафе и обрядами ухаживания.
2: Без букета конфетного, мы поняли.
3: Однозначно, да. Без предварительных ласк. Две нити грибницы с противоположным знаком находят друг друга, и в том месте, где они соприкасаются, сливается по одной клетке каждая из них. Между ними возникает мостик. И вот по этому мостику из одной грибницы, из одной клетки в другую перетекают ядра. Эти ядра и в том, и в другом случае с одинарным набором хромосом. И технически та клетка, которая принимает ядра, ее можно считать женской, а та клетка, которая испускает из себя ядра, передает их, ее можно считать мужской. И все было бы как у самых примитивных грибов, или как, допустим, у водорослей, когда ядра одинакового размера, да, и клетки ничем не отличаются. Но у грибов появились такие интересные эволюционные тенденции, которые позволяют действительно сказать, что одни грибницы начинают вести себя как мачо, а одни грибницы начинают, да, другие начинают вести себя как вамп. И, соответственно, просто чисто статистически между ядрами одного типа и другого возникает внутренняя конкуренция. Среди мужских ядер начинают выигрывать те, которые чуть меньше размером, чуть быстрее движутся и умеют перемещаться на более дальние расстояния. А также, естественно, те, которые обладают наиболее привлекательным для женских ядер запахом. И эволюция в этом направлении все дальше и дальше уводит их от женского типа грибницы. И наоборот, среди женских ядер начинают выигрывать те, которые крупнее, которые менее подвижны и которые гораздо более ароматны. Потому что именно к таким мужские ядра устремляются с большим удовольствием.
2: И я вас прерву, главное, Михаил, а вот этот вот аромат перед самым главным, как они его чувствуют, вот это не до конца понятно.
3: Опять-таки все то же самое, как и у людей. Как мы чувствуем запахи? Есть некие молекулы вещества, которые мы воспринимаем как запах, да? Это на самом деле просто чего-то летающее в воздухе. И есть определенные рецепторы, которые сидят на поверхности клеток, с которыми избирательно эти вещества связываются. И в мозг идет сигнал: о, пахнет тем-то. И самое главное, что еще сильнее сближает вот этот начавшийся реальный половой эволюционный процесс у грибов с нами, людьми, это то, что конкуренция в женской среде, то есть среди ядер женского типа, гораздо выше, чем в мужском. Мужской. То есть вот как у нас, кто у нас самый красивый? Хорошо наряженные девушки, да, следящие за собой дамы в разнообразных одеждах со всякими висюльками, бирюльками, да, и прочими украшалками. И подтяжки у нас делают все-таки чаще женщины, чем мужчины, и всяческим образом за собой следят с возрастом. И на самом деле это достаточно редкий тип распределения активности полов, потому что если мы возьмем большую часть представителей животного царства, то самые главные усилия прилагают все-таки мужики.
2: Это да, правда.
3: Отправление хвостов, да, и до всевозможных обрядов ухаживания. Вот у человека сложилось так. Так вот, у грибов среди женских ядер, так же, как и у нас у людей, среди дам идет, хоть они и ядра, эти дамы, конкуренция друг с другом гораздо выше за то, чтобы их заметили ядра мужчины, чем в мужской ядерной среде. И часто случается так, что одно мужское ядро, представьте себе женскую яйцеклетку, да, ее атакуют тысячи сперматозоидов, и вот все они вокруг нее пляшут, и только одному повезло. И вот настоящая конкуренция между мужиками, которая называется условно «спермовые войны». У грибов все наоборот. И вот одна счастливая добирается до, одно счастливое мужское ядро добирается до женских, и случается так, что вокруг одного мужского собирается 2-3, а то и 5 женских ядер. И этот заевшийся мужик еще очень крепко подумает, кому из них передать.

0: размножаются таким способом. Вот что это за представители?
1: Любые.
0: То есть я могу,
1: если
0: глядя на
1: видите...
0: этого мухомора, сказать: «О, это парень».
1: Нет, к сожалению, пока еще нет. Потому что тот организм, который появится в итоге из зиготы, да, первой клетки диплоидной с двойным набором хромосом, который возникнет на месте слияния, он как раз и произведет грибницу, на которой вырастут грибы. А то, о чем я вам рассказывал, грибницы с одним набором хромосом, они не выдают плодовые тела. Они из упавших спор развиваются, они маленькие, слабенькие. И их задача обычно только дожить до того момента, когда они найдут себе партнера, сольются с ним, и дальше уже из места слияния вырастет новый полноценный организм грибной.
0: Понятно.
1: Поэтому все, о чем я рассказывал, да, по проявлению плодовых тел вы не заметите. К сожалению.
0: Друзья мои, мы прервемся буквально на пару мгновений. У нас на связи Михаил Вишневский, миколог. Говорим сегодня о грибах, о сексуальной жизни самих грибов и, конечно же, о традициях, которые вот всю нашу жизнь, я имею в виду жизнь человечества, столько, сколько она существует, полагаю, присутствуют. И поговорим об этом в следующей части, уже отталкиваясь от секса среди людей и грибов, конечно же.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
3: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Мы снова в эфире. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. А разговариваем мы сегодня с микологом. Михаил Вишневский у нас в гостях. И говорим сегодня на тему секса грибы. Вот в первой части удивительный рассказ мы услышали о том, как размножаются грибы, оказывается, не только спорами, но и, в общем, не буду вам пересказывать, друзья. Если вдруг припоздали к прослушиванию, пожалуйста, в подкасты на kp.ru и на всех подкаст-площадках страны к вашим услугам. Любую передачу данных там можно переслушать. Но мы сейчас подобрались под человеческую культуру. Я так полагаю, что грибы в сексуальных практиках разных культур и народов в разные времена играли всегда не последнюю роль. Я права?
1: Да, вы совершенно правы, но надо иметь в виду, что здесь мы подбираемся к достаточно неоднозначной теме с точки зрения, может быть, даже российского законодательства, потому что если полноценно говорить о влиянии грибов на сексуальную жизнь людей, то надо затрагивать и такие вещи, как психоделическое влияние грибов, то есть в том числе разговаривать и об энтеогенных грибах, то есть грибах, которые изменяют сознание. Те грибах, которые раньше называли галлюциногенными, а сейчас уже от этого термина отказались.
0: Ну, Михаил, не хотелось бы, конечно, чтобы эта программа стала последней в моей жизни, а книга в вашей.
1: Я понимаю.
0: Да, мы можем как-то аккуратно, да-да-да, и учитывая, что все-таки время еще не самое позднее, и дети тоже могут нас слушать.
1: Хорошо, тогда я расскажу достаточно подробно о самом обыденном и упомяну одним-двум словом о самом интересном.
0: Хорошо.
1: Да?
0: Давайте
1: хорошо.
0: Попробуем.
1: Ну, смотрите. Значит, если взять глобально, то с точки зрения влияния на секс, то есть буквально на либидо человека и на протекание самого полового акта, грибы можно разделить на три большие категории. Первая категория – это грибы, скорее, лекарственные, да, или обычные афродизиаки. Ну, все более или менее представляют себе, что такое афродизиак. Это вещество или растение, или гриб, или иногда даже животное, которое существенно повышает нашу либидо, нашу привлекательность для партнеров, улучшает качество половых продуктов, спермы или яйцеклеток, и серьезно влияет на и время самого полового акта, и на его, скажем так, эффективность. Есть действительно выдающиеся среди них. Это, допустим, кордицепс или наши трутовики типа чаги, лиши, гриба барана, которые при регулярном употреблении в состоянии очень и очень неплохо

0: наладить нашу половую жизнь. Но истинные афродизиаки, те, которые условно могут сравниться с Виагрой, да, таких грибов, конечно, гораздо меньше. И если говорить о России, то с какой-то натяжкой к ним можно отнести два вида. Это кордицепс и веселка.
1: Веселка, ну, хорошо, наверное, название звучит.
0: Да, представляете, да, а и латинское название звучит как фаллус импудикус, то есть я извиняюсь, член нескромный. И это тот редчайший случай, когда внешний вид действительно соответствует содержанию. Наверное, кто-то знает, что такое симпатическая магия или магия подобия. Кто не знает, поясню. Это когда, если предмет выглядит каким-то образом, да, то люди предполагают, что и влиять он должен на свой внешний вид похоже. Или, допустим, как высказывание, кто пьет чай, тот отчается. Да? Вот это симпатическая магия. Веселка, хотя она именно так и выглядит, совершенно неожиданно, она действительно так и работает.
1: Я сейчас смотрю в интернете на эти фотокарточки.
0: Прикольно, да?
1: И все, да, вы знаете, это удивительно. Вот кроме шуток, если говорить, ну, как взрослые, да, но действительно, кроме шуток, это просто потрясающее сходство. Просто фантастическое. Вот откуда в природе могла быть такая ирония? Я даже боюсь об этом размышлять. Извините, прервала вас. Продолжите, пожалуйста.
0: Нет, ничего страшного. Значит, итак, две большие группы грибов. Одна из них те, которые в целом повышают здоровье человека, его, как сейчас любят говорить врачи, иммунокомпетентность и работу всех его систем, тканей и органов. И причем иногда регионально встречаются очень интересные вещи. Например, я знаю, что в Италии наш обычный белый гриб, а и в Латвии, между прочим, тоже применяется как народное средство для повышения потенции.
1: Ничего себе.
0: Вот откуда это? Я не знаю. Но иногда действительно встречаются очень интересные факты, которые не укладываются прямо в какую-то систему, и мы только эмпирически, да, вот раньше люди знали, что солнце встает на востоке, а садится на западе, и не могли это объяснить. Но принимали это, потому что это происходит каждый день. Значит, итак, если мы пользуемся обычными лекарственными грибами, стандартными, они на протяжении длительного периода способны поправить у нас много чего. Если мы пользуемся истинными грибами-афродизиаками и в состоянии их добыть, то мы оказываем прямое воздействие на само течение полового акта. Некоторые грибы в этом плане устроены очень интересно. Они содержат такие вещества, которые трудно было в них предположить, и поэтому долгое время не могли объяснить их привлекательность для человека именно в этом смысле. И в 90-х годах прошлого века научный мир пришел к выводу, что, скорее всего, это что-то наведенное, искусственное, и древние, наверное, своими рассказами повлияли на такое восприятие грибов, трюфелей и сморчков, а реально за этим ничего нет. Как вдруг, буквально несколько лет назад и по тем и другим грибам были проведены новые современные исследования на новом оборудовании, которые показали, что, оказывается, сморчки содержат высокое количество цинка, а цинк – это колоссальный афродизиак, который отвечает за наше все. Вот просто залезьте в интернет и посмотрите, что он делает. И в плане либидо, особенно мужского, цинка – это ого-го, что такое, какая штука. А в трюфелях, вы не поверите, оказалось, что содержатся некоторые каннабиноиды. То есть мы сейчас не будем рассказывать, да, про коноплю,
1: да,
0: и прочее.
1: Да, мы не будем рассказывать, мы все взрослые понимаем, о чем речь. Так.
0: Которые отвечают буквально, да, за возникновение практически мгновенного счастья.
1: В трюфеле
0: у нас есть. Да,
1: трюфель вот же в ресторанах. Трюфельное масло, трюфельная стружка.
0: Да.
1: Дорого,
0: да,
1: роскошно.
0: Мария. Все так.
1: То есть они нас наркотой подкармливают.
0: Это действительно не просто деликатес, но да, а легчайший наркотик.
1: Угу.
0: И у нас есть соответствующие рецепторы, которые воспринимают действующие вещества трюфелей. Вот почему они для нас, и не только для нас, так привлекательны.
1: Но вот что любопытно мне. Как вы считаете, по какой схеме, вот съедаешь гриб, я сейчас про афродизиак говорю, я понимаю, когда звучит улучшает продуктивность, да, ну, то есть и человеческие какие-то жидкости, и, собственно, все то, что нам нужно для репродуктивной функции. А вот что значит мы привлекательнее для партнера? Я что, более симпатичной, что ли, в этот момент стану, съев какую-нибудь
0: поганку? Да, вы не поверите.
1: Поганку.
0: Только это оценка этой симпатичности происходит не нашим сознанием, грубо говоря, да, а нашим подсознанием. Если вы употребляете грибы-афродизиаки, там, корректоры, энхансеры, то через какое-то время ваши, да, вы все правильно говорите, жидкости и половые продукты улучшаются, приходят в норму, а это выражается в том, что у вас меняется гормональный статус. У вас начинают синтезироваться правильные гормоны и в большем количестве. И пусть это и не отражается напрямую, да, на вашей внешности, у вас не улучшается, может быть, качество волос, вы не толстеете, не худеете, и не вырастаете, но вот этот особый блеск в глазах, да, может быть, легчайшие изменения походки, ритма дыхания и прочее, прочее, то, чего мы разучились воспринимать сознательно, как многие животные, которые еще в дикой природе находятся и прекрасно на это реагируют. Вот подсознательное, вот это легчайшее изменение поведения и облика за счет изменения гормонального баланса ловится моментально. И вы для партнера становитесь гораздо более привлекательным или привлекательной.
1: А скажите мне вот, что еще хочется сказать. Профессор, а что-нибудь еще они лечат? Ну, делают ли нас тому мне? Я не знаю еще, какую экзотику придумать. А, вот, знаете, скажу серьезно. Мы сейчас все-таки не про ум, а про секс разговариваем. И чего уж тут стесняться. А, дети, которые получаются после употребления грибов в качестве афродизиаков, они будут такими же, как и остальные? Или эта наука еще не изучила?
0: Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Мария, нет, по этому поводу ничего не могу сказать. По крайней мере, ну, в любом случае, вы понимаете, что должны быть многолетние исследования, которые распространяются на несколько поколений. И я думаю, что таких исследований пока нету.
1: А вообще тогда заключительный вопрос. А где чаще всего, популярнее всего были вот грибы в этом качестве, о котором мы сегодня говорим? На территории, там, может быть, Древней Руси или Европы? Вот где?
0: Если говорить о грибах в качестве афродизиака, то, конечно, в первую очередь это Средиземноморский бассейн, то есть север Африки и юг Европы. Пожалуй, вот там грибы самого разного толка употреблялись и в первую очередь именно в этом качестве. И я бы сказал, что это центр мирового афродизиатического использования грибов, причем с самых древнейших времен, еще тогда, когда человечество выплеснулось из Африки, будучи гриболюбивым сначала, да, свои традиции распространяло по осваиваемой Евразии.
1: Хорошее слово. Афродизиатизм.
0: Ну ладно, это уже...
1: Да, не-не-не, это замечательная шутка. Михаил, спасибо вам большое. Как всегда, с вами посидишь, и хочется в лес по грибы, даже если не умеешь и не отличишь, я даже не знаю, там... Вот видите, и в пример ничего не приведу. Подберезовик, не знаю, как выглядит, или лисичку.
0: Вы еще не видели, как выглядит надберезовик. Давайте с вами в тундру съездим, где грибы выше деревьев. Вот это классно выглядит.
1: Так, с детьми разберусь, денег заработаю и в тундру. С вами хоть на край света. Итак, друзья мои,
0: спасибо,
1: благодарим
0: Мария.
1: От всего сердца миколога Михаил Вишневский сегодня был в передаче данных. Спасибо.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Это было начало.
4: Это действительно история, которая будоражит.
5: Так вся страна обалдела.
6: И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
7: И самое главное, что же будет дальше?
8: Комсомольская правда. Это радио.

0: Пришло время удивительных историй. Для вас свежая подборка антропологических новостей. Из этого видео вы узнаете, у кого самая большая в мире денисовская примесь, сколько лет самым древним отпечаткам человеческих рук, как у наших предков исчез хвост и что делал с пластиковой бутылкой юный шимпанзе. Номер первый. Генетики продолжают изучать вклад денисовцев в наш генофонд. Хотя число найденных денисовских костей пока что невелико, их генетический след протянулся с Алтая в Юго-Восточную Азию, на острова Океании, в Австралию и даже в Новый Свет. Считалось, что обладатели самой большой денисовской примеси – жители Папуа-Новой Гвинеи. Теперь пальму первенства перехватывают филиппинские аэта. Эти племена относят к негрито. Они живут на Лусоне и некоторых других островах Филиппин. Аэта невысокого роста, темнокожие и считаются потомками древнейших сапиенсов, которые начали заселять острова Юго-Восточной Азии около 50 тысяч лет назад. Авторы нового исследования проанализировали геномы более 1000 представителей различных этнических групп Филиппин, включая 25 популяций негрито. Оказалось, что неандертальская примесь у аборигенов Филиппин такая же, как у всех неафриканцев, а вот денисовская выше, чем у австралийцев и папуасов. Особенно велик процент денисовской ДНК у аэта племени Макбукон, в среднем на 24% больше, чем у папуасов. И это несмотря на наличие у аэта примеси восточных азиатов, которая должна была разбавить архаическую ДНК. Если же делать на это поправку, у предков аэта денисовская доля должна быть на 46% выше, чем у папуасов. Выходит, у аэта самый большой процент денисовской ДНК в мире. Причем, судя по особенностям денисовских последовательностей в геномах аэта, смешивались они с какими-то местными гомининами, лишь отдаленно родственными денисовцам. И происходило это где-то на просторах островов Юго-Восточной Азии и Океании. Но где же тогда на этих островах останки денисовцев? До сих пор о том, как могли выглядеть эти древние люди, известно очень мало. Авторы вспоминают недавно описанный вид Homo luzonensis – странных пигмеев с острова Лусон, известных по находкам в пещере Калао возрастом 67 тысяч лет. Не это ли островные денисовцы? Авторы даже допускают, что и флоресские хоббиты тоже могли быть денисовской роднёй, что кажется совсем уж фантастикой. Впрочем, для проверки таких гипотез требуются генетические исследования костей хоббитов Флореса и Лусона. Пока что об этом можно лишь мечтать. Номер второй. Недалеко от деревни Кисанг, в высокогорьях Тибета, на высоте более 4000 метров когда-то находился термальный источник. Здесь, на застывшем травертине, археологи обнаружили древние отпечатки рук и ног. На поверхности виднеются 5 следов ладоней и 5 следов стоп. 4 отпечатка ног правая, а один левый отпечатан поверх других следов. Судя по размерам, следы стоп могли принадлежать одному индивиду – ребенку 7-8 лет. Отпечатки рук более разнообразны по размерам и форме, но не выходят за пределы изменчивости Homo sapiens. Их мог оставить 12-летний подросток. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались следы, с помощью уранториевого метода. Выяснилось, что слой сформировался около 200 тысяч лет назад. А известно, что травертин затвердевает достаточно быстро. Так что 200 тысяч лет – это примерный возраст отпечатков, которые кто-то оставил в еще не застывшей породе. Вряд ли такой набор следов получился случайно. Этому противоречит наличие рядышком отпечатков и рук, и ног. Подобные сочетания в археологии встречаются крайне редко. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику следов. В результате получилось некое произведение наивного искусства. Для сравнения, другие известные отпечатки ладошек в пещерах, считавшиеся раньше древнейшими, в 4 раза моложе. Получается, самыми первыми художниками среди людей были детишки. И это происходило на высоте 4 километров. Дети гор. Надо добавить, что именно на тибетском плато, в пещере Байшие, не так давно была найдена денисовская челюсть возрастом 160 тысяч лет. Следов сапиенсов такой древности здесь еще никто не находил. Так что очень вероятно, что авторы отпечатков были денисовцами.
1: Самое-то главное, что эти самые древние отпечатки найдены в каких-то таких слоях, которые вроде как там с каким-то перекрыванием более поздними слоями, ну и как-то же они их датировали этими там 200 тысячами лет. А самый цимис в том, что географически это Тибет, где до недавнего времени гипотетически, а теперь уже вполне практически, обнаруживаются денисовцы, те самые пресловутые. То есть у нас денисовцы найдены в Денисовой пещере и в Байшие на Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке все должны быть денисовцы. И вот это Чусанг, этот самый термальный источник с отпечатками, он где-то там как раз в серединке попадает. Ну, условно, в серединке, понятно, но тем не менее. И вот до сих пор у нас следов денисовцев остро не хватало. У нас есть следы австралопитеков, хомо эргастеров, хомо эректусов, хомо гильдебергенсов, неандертальцев, недавно, кстати, новые нашли в большом количестве причем, сапиенсов вообще море всяких разных, практически на всех материках, ну, кроме разве Антарктиды, как обычно, ну, там даже следов пингвинов не нашлось. И вот денисовцев не хватало, а теперь они есть, сердце радуется. Ну, тут два маломальские научных вывода, может быть, сделаны. Первый тот, что ручки и ножки, они какие-то диспропорциональные, ну, то есть, либо они оставлены разными индивидами, что, в общем, запросто может быть, да, то есть, там, одно сильно больше, другое меньше, а может быть, как бы, они и вправду такие перекошенные были, бог их знает, как бы, может быть и так. Ну, для этого нужен скелет нормальной денисовца. Вот. Ну, скорее всего, это все-таки два разных человека просто, причем это дети, да, вот. Но тем не менее. А второе то, что это хоть какое-то вообще поведение. Ну, никакого функционального смысла отпечатывания этих ручек и ножек в этой глине, ну, не глина, там этот какой-то этот слой, да, этот липкий, вообще-то нету. Ну, и тем более, чтобы и руки, и ноги вот на одной поверхности, там, поверх друг друга. То есть для того, чтобы так наляпать, это надо подойти и специально вот как бы туда прилепить эту самую руку и ногу, причем на одном уровне. Вот. А стало быть, раз это не полезно, это символическая деятельность. Ну, понятно, что искать тут какие-то там религиозные мотивы, смысла нету ни малейшего, но, по крайней мере, это сделано по приколу. Ну, пока данных явно маловато, но уже это пища для ума какая-никакая, и как минимум вот еще теперь хоть какая-то информация про морфологию денисовцев. Ну, по крайней мере, размер руки, размер ноги, ну, скорее, правда, детские они какие-то маленькие, но, тем не менее, у нас есть. А может быть, они и не детские, ведь мы же знаем про существование там хоббитов всяких, да, и в Нормандии, в Индии есть какой-то там пигмей. И, может быть, денисовцы сами были такие карликовые маленькие тибетские человечки с огромными зубами, зубище там, ё-моё. Ну, вот, так что интрига стала только интригующей, интригейнее. Это прекрасно.
0: Номер третий. Поговорим о потерях, которые наши предки понесли в тяжелых эволюционных боях. Одна из таких невосполнимых утрат – хвост. Многие приматы могут похвастаться шикарным хвостом, но не человекообразные. У шимпанзе, горилл, орангутанов, гиббонов и человека хвоста нет. Вероятно, около 25 миллионов лет назад у общего предка современных человекообразных хвост пропал, оставив после себя только жалкий копчик. Недавние исследования генетиков позволили пролить кое-какой свет на генетику хвоста. Этому помогло изучение бесхвостых мышей и мутантов. Ученые получили список из 31 гена, играющего роль в формировании хвостов у млекопитающих. Авторы нового исследования сравнили 31 хвостатый ген человека и других приматов. Помимо людей, анализировались гены 5 видов человекообразных обезьян и 15 их хвостатых родственников. И тут исследователей ждала удача. Они обнаружили кусок генетической последовательности длиной около 300 нуклеотидов, вставку в гене TBXT, присутствующую только у человекообразных. Сам ген TBXT очень интересный. Его открыла почти 100 лет назад русский генетик Надежда Добровольская-Завадская. Она исследовала наследственные изменения у мышей под действием радиации и в 1923 году получила мышей-мутантов, обладателей изогнутых или укороченных хвостов. Добровольская-Завадская предположила, что патология связана с потерей функции некого гена, управляющего развитием хвоста, который назвала ген Т от слова tail – хвост. Это и был TBXT – ген, который кодирует белок, важный для развития хорды у эмбриона. Впоследствии было показано, что мутации в генах ортологах ТБХТ приводят к потере хвоста не только у мышей, но и у кошек, собак, рыб. Кстати, именно из-за такой генетической особенности обладают коротенькими хвостиками кошки породы Мэнкс. Так может, найденная мутация и привела к потере хвоста у наших предков? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи методами генной инженерии получили мышей, у которых ген ТБХТ работал так же, как у человека. У многих таких мышат хвост развивался ненормально. Он был либо укорочен, либо искривлен, а у нескольких особей отсутствовал вовсе. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, что именно так у наших предков исчез хвост, но подобный сценарий очень вероятен. А ведь это значит, что древние человекообразные лишились хвоста очень быстро. Для этого не потребовалось тысяч поколений. Какая-то обезьяна, счастливый носитель мутации в гене ТБХТ, 25 миллионов лет назад родилась короткохвостой. И эта особенность почему-то оказалась столь полезной, что распространилась среди всех ее потомков. Конечно, остается вопрос, чем же так полезно исчезновение хвоста?
1: Новость прекрасная. Наконец-то генетики начали открывать то, что антропологи и палеонтологи видели на ископаемых. Ну, другое дело, что палеонтологи хвосты видят, конечно, не так часто. У нас известны были скелеты проконсулов, известны были скелеты всяких там мартышкообразных, еще более древних каких-нибудь там всяких этих проплеопитеков, каких-нибудь там египтопитеков. Но понятно, что хвост сохраняется нечасто. И обычно о существовании или отсутствии хвоста выгадывали по крестцам и копчиковым позвонкам. И рисовалось, что, например, у каких-нибудь там египтопитеков хвост более-менее был, а у плеопитеков был, но короткий, а у каких-нибудь там проконсулов и накалепитеков уже не было вообще. Нахолопитеков, у накалепитека там только челюсть найдена, а у нахолопитека есть копчик, и там хвоста не было. Вот. А теперь же генетики говорят, что это могло быть результатом очень небольшого количества мутаций. Ну, в принципе, охотно верим. Вообще-то хвост исчезал по причине того, что он стал не нужен, и зверюшки стали большие, весить стали довольно много, и хвост как балансир потерял свое значение. Ну и очевидно, мутации возникали такие неоднократно и раньше, и мы это видим. Ну, там конкретная мутация не у всех приматов, конечно, известна, но само по себе укорочение хвоста мы видим у всех, либо самых медленных, либо самых крупных, а потому тоже не очень торопливых приматов. Например, из сравнительно небольших полуобезьян это у Потта и этих лори, Потта в Африке, лори в Азии, и они еле-еле ползают, хвоста у них практически нет. У индри короткохвостого самый крупный лемур на Мадагаскаре, может там весить несколько килограмм вполне себе, и у него опять же хвост совсем коротенький. Какие-нибудь там сайки в Южной Америке, широконосые обезьяны, тоже крупные, не сильно торопливые, тоже у них очень маленький хвост. Макайки самые крупные, самые короткохвостые, павианы, у них хвост, в общем, тоже не функциональный особо, и тоже он довольно-таки небольшой. Ну и закономерно, что первые человекообразные, достигшие маломальски приличного размера, ну весом там больше 5, а то даже и 10 килограмм, этот хвост тоже потеряли. Мы это видели, повторяюсь, в палеонтологии, и теперь мы примерно представляем, как это наследовалось. Вероятно, этот переход мог совершаться довольно-таки резко, практически таки вдруг. То есть если до сих пор эволюция вот такая дарвиновская представлялась вполне постепенно, что вот был длинный хвост, потом чуть покороче по хвосту, потом еще покороче, а потом уж совсем маленький, то, видимо, иногда это могло быть в виде прям-таки вот бац, был только что длинный, а родился детеныш, и у него там какой-то куцый непонятный хвостик, или даже вообще уже нет.
0: Номер четвертый. А это исследование кому-то может показаться смешным или нелепым. Кто-то даже возмущенно вскричит. До чего докатилась западная наука? Но давайте не будем ханжами. Приматологи наблюдают за обезьянами в дикой природе, фиксируя все аспекты их поведения, в том числе и то, что касается половой жизни. А особый интерес для исследователей представляют ситуации, когда приматы используют различные предметы в качестве орудий. Поэтому достоин внимания эпизод, подсмотренный приматологами на западе Уганды. Молодой шимпанзе совокуплялся с пластиковой бутылкой. Мастурбируют разные обезьяны, в том числе и шимпанзе, хотя наблюдать такое их поведение в дикой природе удавалось редко. Случилось это в угандийской области Булинди. Лес в Булинди соседствует с сельскохозяйственными полями и поселками. Шимпанзе фактически ежедневно сталкиваются с людьми и с результатами их труда. 13 августа 2018 года приматологи, исследующие шимпанзе в Булинди, наблюдали в зарослях за группой обезьян. Наблюдатели услышали какой-то шум, а вскоре обнаружили в кустах нашего героя – 9-летнего самца по кличке Араали. Араали спаривался с пластиковой бутылкой из-под гербицидов. Наблюдателям удалось записать короткое видео, на котором видно, как в течение 25 секунд обезьяна совершает характерные движения, сохраняя при этом расслабленное выражение лица. Приматологам не удалось заполучить эту бутылку и обследовать ее изнутри. Поэтому насколько успешным было соитие Араали с пластиковой подругой, неизвестно. Итак, у нас явный пример шимпанзиной секс-игрушки. Авторы обращают внимание, что половой акт Араали продолжался необычно долго. Ведь, как правило, соитие у шимпанзе длится всего около 7 секунд. Зачем же понадобился такой экзотический способ? Возможно, это сексуальная разрядка для юного самца, которому старшие товарищи не дают приблизиться к прекрасному полу. Исследователи пишут, что хотя юному Араали иногда удавалось спариваться, в группе на него недобро посматривали трое матерых самцов. А альфа-самец, лидер группы, фактически монополизировал самок. Ну что еще оставалось бедному юноше? Но особого внимания заслуживает то, что для сексуальных утех Араали выбрал изделия рук человеческих. Шимпанзе, как правило, с опаской относятся к новым для них предметам. Однако, если обезьяны регулярно сталкиваются с результатами человеческого труда, это начинает влиять на их поведение. Инициаторами инновации выступают обычно совсем молодые обезьяны. Вот в таком ключе приматологи рассматривают случай юного Араали и его секс-игрушки. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. И важная информация. 13-14 ноября состоится форум «Ученые против мифов 16». В программе «Ужасы 5G», «История антипрививочников», «Мифы о диагностике рака», «Правда о каргокульте», «Лунный заговор в кино», «Настоящие африканские цивилизации», «Дробышевский против Судариковой» и не только. Срочно регистрируйтесь. Ссылка в описании. С вами был Александр Соколов.

Ну что, потихонечку переходим к теме сегодняшней лекции. Да, животные в медицине – это просто невероятно много всего очень интересного. И, конечно же, да, нужно понимать, что называется-то мышь белая, но здесь, как видите, крыса. Они отличаются, я сегодня немножечко об этом расскажу. Да, действительно, и те, и другие, они, в общем-то, используются в медицине довольно давно, я бы сказал так. Ну как, относительно, конечно, давно. Потому что вот начинаешь опять же все это раскапывать, и вот как понять, с какой точки знаковое, тут раз другое какое-то, что из них важнее, на что опереться и прочее. Поэтому я сегодня буду просто рассказывать, что удалось находить, да, и как это вообще в принципе выглядит. И если мы начинаем говорить про животных именно в медицине, то, наверное, все-таки начинались они именно как лекарства, то есть которые нужно прям вот брать и есть. А если возьмем один из первых дошедших до нас письменных источников, папирус Эберса, вот если с современной точки зрения рассматривать, это такой журнал клинических каких-то случаев. То есть там просто берется, описывается определенная симптоматика, и что с этим пациентом конкретно делали. Так вот, слово «намазать жиром» встречается через раз. Буквально. Ну и, как вы понимаете, жир это, в общем-то, берется совсем не из растений, а, в общем-то, из чего-то более такого высокоорганизованного, что бегает, скорее всего, на четырех ногах. Ну, наверное, мяу не кричит, потому что все-таки это Египет, да, и кошки как бы довольно такие значимые статусные животные, но всякий скот, скажем так, дичь всякая, из которого можно надоить жира, ну, активно очень использовалась. Что интересно, мы даже в средневековых рецептах можем это найти. На одной из лекций я показывал, ну, повторю, потому что вещь действительно крайне интересная. Вот перед вами ингредиенты одного лекарства. То есть прямо ингредиенты. Щеночки тоже туда входят. Прям в описании, да, то есть говорится, что... Так, чёрненько, так, ага, вот. Видите, возьмите недавно родившихся щеночков, нарежьте кусочками и положите в сотейник. Хорошее начало, да? Там дальше все в том же духе, там кошмар, как, что из них потом делают. Добавляют вот это все, утушивают. И да, уже где-то в веке 18-м это критиковали, причем так ярко достаточно, мол, щеночего. И опять же, из щеночков, ну, в лучшем случае, там совсем чуть-чуть жира какой-то может быть вытопиться вот в таких условиях, не более того. Но, тем не менее, невероятно популярное лекарство было от кашля и нервов. Вот, видимо, разделывать щеночков, это нервов никаких не требуется, да? Не знаю, сложно сказать. С другой стороны, вот перед нами российские реалии. То есть вот это ингредиент, когда уже проблема алкоголизма стояла. И понятно, что такое. В основном, конечно, либо деревенское, либо небольших городов. Потому что, как видите, здесь колесо используется. Ступица колеса, если быть точнее. Нужно поймать мышат, которые родились под вот этим колесом телеги. Вот. Из них сделать настойку. То есть водочную настойку, туда же эту ступицу бухнуть, я не представляю, в чем это, в ведре настраивать, видимо, надо, да, либо в бочке, либо в чем-то в этом, и потом по ложечке поить человека, который болен алкоголизмом. По идее, наверное, это такое создание, наверное, не знаю, либо рвотного рефлекса, либо какой-то отрицательной обратной связи, вот что-то в этом роде, ему это будет... Ну, может быть, ему сразу надо рассказать, что вот попробуй, да, говорит, из-под раковины натекло. Вот, что-то в этом роде. И да, то есть очень часто, еще раз, это очень было популярное лекарство, и вряд ли его можно назвать народным, потому что оно дошло до нас в записи, да, то есть его записали, и оно описано именно как используемое. И надо сказать, что современные, в общем-то, реалии не сильно далеко ушли от исторических корней, скажем так, традиции блюдут. И, например, в традиционной китайской медицине у любого живого существа только две, как бы, возможных ипостаси. Их либо съедят как еду, да, которая будет сопровождать лекарство, либо как лекарство, которое будет сопровождать еду. Тут без вариантов. Но и когда, например, австралийцы решили посмотреть у себя биодобавки китайские, оздоравливающие, как вы понимаете, ради интереса, ну ладно, там стряхнин, мышьяк, это как бы мелочь. Но они там нашли ДНК коз, кошек, собак, крыс, змей, лягушек. То есть такое впечатление, что, знаете, вот просто такая газонокосилка огромная идет по какому-нибудь полю, все это собирает вместе, и потом все это измельчают, высушивают, и да, потому что когда супруга училась в РГПУ в Питере, у них был такой
ну, была такая база, как здесь, в Зеленограде, по-моему, да, а там в Ирице. И вот там была такая шутка, вырицкий салат, да, мясной, что вы идете и на ближайшем газончике собираете траву. А без мяса, перед тем, как есть, вы сначала выбираете оттуда улиток. Вот здесь, похоже, было то же самое, только не выбирали это все оттуда. Так что да, с животными мы до сих пор сталкиваемся иногда, и не желая этого, именно как с лекарствами. Но все-таки мы сегодня будем говорить о моделях, например, да, мимимишная, абсолютная крыса, да, ну вот не скажешь, что крыса, да, абсолютно замечательное существо, очень красивое, очень умное такое, и да, действительно, одно из первых модельных животных. Опять же, вот сложно сказать, кто конкретно был, то ли мыши, то ли крысы, потому что если мы начинаем отматывать назад, ну, где-нибудь, скажем, в 19 век, например, то эксперименты проводили и с мышами, и с крысами. Но я все-таки попробовал найти то время, когда они уже стали, понимаете, целенаправленными. То есть, когда их стали выводить для этих целей. Не просто так, вот как Роберт Кох брал их, например, и заражал чем-нибудь, не знаю, сибирской язвой там и что-то в этом роде, что он изучал. Нет, чтобы именно целенаправленные, и это были эксперименты, и чтобы это был уже стандарт, и все остальное прочее. Ну, если мы начнем, например, отматывать историю, как я сказал, туда назад, мы можем докопаться, например, до чумы. Потому что с крысами она вот просто напрямую связана, прямее просто некуда. И да, действительно, это было, скажем так, не заслуга, а наоборот. То есть вещь с отрицательным знаком. И как бы, может быть, за это крысам было послано такое искупление, что вот, смотрите, вы можете быть полезными науке и медицине. То есть все, что вы там вот натворили, положили гигантское количество миллионов жизней, вы теперь можете немножечко помочь. И, наверное, опять же, это может быть спорно, да, это просто до чего удалось докопаться. С бихевиористов начинаем. Довольно известный товарищ в этом смысле, Джон Уотсон. Но не тот, который был с Холмсом, да, все-таки немножко другой. И вот как раз его вот эта диссертация на PhD, то есть на доктора философии, она считается, по крайней мере, по многим источникам, одной из первых экспериментальных работ с крысами, вот именно как с модельными животными. То есть это 1903 год. Получается так, что да, действительно, крысы пока что вот в этой линейке, которую мы рассматриваем, наверное, все-таки будут самые ранние животные. И основные эксперименты, конечно же, велись вот с этой замечательной крысой. Красивой, опять же, умной, синантропной, городской, сельской и прочей. Серая крыса, которые вот везде просто навалом, да, естественно, на них и тренировались в первую очередь. Что интересно, она на латыни называется норвежская крыса. И вот тут одна из ошибок, да, потому что когда в 18 веке один английский натуралист классифицировал это животное и дал имя, то он посчитал ошибочно, что в Англию в 1728 году вот это вот зверька этого завезли из Норвегии. Но, как мы сегодня можем уже знать, в Норвегии в это время, скорее всего, этих крыс не было. Они еще только в Дании были, собирались уже ехать в Норвегию, чемоданы собрали, но не добрались. То есть, скорее всего, это была такая ошибка, и животное получило вот это свое имя абсолютно ошибочно. Ничего не имея, скажем так, никаких родственных отношений с Норвегией в то время не имея. То есть, еще раз, пока что не выводили специально. Просто брали тех, которые есть, ну и если была такая возможность, то размножали. И вот, наконец, мы можем сказать, как выглядят одни из самых распространенных и первые специально выведенные для этого. То есть чистая линия, инбредная, да, то есть в результате близкородственного скрещивания. Вот такие вот шикарные альбиносы совершенно, видите, глазки красные. Вот, и сама по себе вся целиком беленькая. Из Вестаровского института мы получили вестаровских альбиносов. Вот это одна из самых распространенных модельных крыс. Здесь, кстати, это не просто так, она представлена в виде образца. То есть одно из учреждений, которых выращивает и распространяет по миру, оно как бы в качестве образца показывает, вот вам пробничек, да, хотите, посмотрите. Действительно замечательно, используется в очень большом количестве исследований, сейчас с ними что только не делают, их даже гуманизируют, да, то есть у них
дополняют некоторыми человеческими генами, некоторыми там человеческими еще другими частями и смотрят, как именно человеческие вещи ведут себя внутри вот такого вот организма. Ну, опухоли могут быть модельные, человеческие и прочее. То есть, да, действительно, на сегодня мы можем над этими крысами измываться просто вот как хотим. А, конечно, крыса сильно отличается от той же используемой для исследований мыши. Ну, просто потому, что это как бы немного другое животное. И ест она все, что не приколочено. Все, что приколочено, тоже ест. И к чему приколочено, тоже ест. То есть единственное, по-моему, животное в мире, которое отлично питается цементом, железобетоном и прочими вещами. Нужно просто время. Она это дело, да, сточит. Тем более, что зубы у нее растут, да. Переварить нет, но главное, что она может это съесть. Вот это да. То есть сточить она это может, потому что зубы растут, как у грызунов. Регулярно нужно постоянно все это подтачивать. И вот железобетон, например, тоже отлично подходит. Далее, чем еще она отличается? Тем, что, например, она отлично плавает. В отличие от мышей. Вот те плавать совсем не любят, а эта прекрасно плавает. И, кстати, очень многие исследования, они в том числе заточены и на некоторые плавательные тесты. Я еще покажу чуть-чуть. Да, конечно, она неприхотлива в смысле содержания, отлично размножается, и что самое главное, то есть что самое полезное, у нее короткий период жизни, она быстро созревает, у нее небольшая беременность, да, то есть достаточно плодовитое потомство получается, и за жизнь одного исследователя можно отследить несколько поколений крыс, это важно, да, то есть потому что если мы возьмем каких-нибудь, не знаю, там шимпанзе или горилл или что-то близкое к человеку, то мы можем просто даже не дожить. Некоторые гориллы могут даже нас похоронить, скажем так, и станцевать на могиле. Вот. Но получается, что вот это пока что, они, конечно, далеки от человека, но все-таки вот эта их короткоживучесть и близость относительно к человеку, они позволяют использовать их именно как модельные животные. Например, давайте переключимся. Да. Ну вот, известная вещь, довольно водный лабиринт Морриса. И да, крысы им создают определенные условия, они должны найти это самое невидимое пока что для них, там платформа обычно бывает, еще какие-нибудь вещи. То есть куча различных вещей когнитивных, оно изучается вот в том числе на плавающих крысах. Издеваются над ними, например, еще и вот таким образом. То есть понятно, что это из сомнологии, из неврологии, изучение деятельности мозга, изучение того, как работает, как мы спим и прочее. То есть устраивают им депривацию REM-сна вот в такой вот бадье специальной. И потом смотрят, какими словами они ругают, да, этих исследователей и так далее. То есть да, для крыс очень много всего. Сегодня и оптогенетика вперед пошла. То есть мы фактически можем вживлять светопроводящую аппаратуру в головной мозг крысы. Он крупнее, например, чем у мыши, в этом смысле удобнее. И активировать вот буквально по одному нейрону. И смотреть, что происходит, как конкретно на такую активацию то или иное животное реагирует. Так, что же сегодня с переключениями? Да. И если мы поищем в PubMed, то получится что-то около миллиона работ, которые сделаны на крысиных моделях. То есть может создаться такое впечатление, что люди работают на крыс, не на себя. Если мы посмотрим, какие исследования уже проведены на крысах, да, и какие есть результаты, то вот эта крысиная медицинская наука, она ушла намного вперед от человеческой. Тут вам и продление жизни, тут вам и лечение раков самых разнообразных, тут и пересадка органов, и выращивание их внутри вот этих крыс. Ну, яичники, например, им выращивают вполне себе. И прочие вещи, то есть просто фантастика. Я, конечно, понимаю, что и человеческая медицина в 21 веке, она впечатляет, но крысиная медицина, она уже в 22 веке, по-моему. Но крысы, да, это крысы, это как бы одно. А у нас еще есть мыши. И вот с мышами прям совсем интересная история, да, потому что, ну, в общем-то, это сегодня такой исследовательский стандарт, с одной стороны. А с другой стороны, они появились тоже не сразу в медицине, и в основном они были связаны вот с этим очень интересным человеком, Си-Си Кэпфелл, прошу прощения, Литл. Он
генетик американский, занимался в том числе, даже в студенчестве, то есть учась в Гарварде, тут не просто так его эмблема стоит, учась в Гарварде, он занимался вопросами передачи окраски у мышей и вот таким образом натолкнулся на идею чистых линий. И он, еще будучи студентом, фактически начал работать именно в этом направлении, то есть создание специальных модельных организмов. Почему это важно? Смотрите, когда мы изучаем какое-нибудь лекарство, какую-нибудь вакцину, какое-нибудь еще что-нибудь мы изучаем, нам важно, чтобы и эксперимент, и контроль были максимально однородными. Поэтому, если мы специально создадим очень похожих друг на друга животных по всем характеристикам, да, ну почему? Потому что они близкие родственники, то мы сможем получать наиболее достоверные результаты, наиболее надежные. А если еще вперед заглянуть, то было бы совсем здорово создать, например, центры по выращиванию таких животных и по обеспечению лабораторий в мире именно такими какими-то стандартными, наверное, наборами, да, стандартными линиями. И что у нас тогда получится? Вот наша любимая воспроизводимость, да, то есть что мы берем одни и те же условия, мы берем одних и тех же животных абсолютно, мы на них изучаем, если все повторяется, да, мы можем сказать, что да, действительно, наверное, это лекарство, это вакцина, или это заболевание так течет, или еще что-то в этом роде, то есть максимальная однородность. И да, действительно, без этого сегодняшних современных фармакологических исследований просто существовать не может. Но все это появилось вот примерно в то же время с крысами, но чуть-чуть буквально попозже. То есть 1909 год. Вот с него мы можем уже вести отсчет первых линий мышей, потому что Литтл создал... Вот лучше бы он переключатель создал. Нет, ага, во. Ай, назад. Вот эта знаменитая линия в 1921 году появилась, идея появилась, как я сказал, в 1909, а в 1921 уже оформилась вот эти вот черные шестерочки, очень красивые и самые, наверное, одни из самых, наверное, распространенных лабораторных мышей. А почему они удобны? Они черного цвета, да, и если вы будете их пересекать с другого цвета животными, вы сможете отследить, как оно все происходит, да, и передача, как изменяется и цвет, и внутренние характеристики в том числе. И, например, поэтому вот это, именно эта линия, она пригодна для создания трансгенных животных. То есть мы можем перетаскивать туда внутрь все, что угодно. Что даже в космос летали как минимум дважды. На МКС точно летали к нам, и там на них проводили самые разнообразные эксперименты. Да, мышь отличается от крысы, в том числе и внешним видом, в том числе и образом жизни немножко, и потребностями, и всем остальным. Но главное, да, то, что у нас остается, главное – это быстрое размножение, ну, по крайней мере, по сравнению с нашей человеческой жизнью. Опять же, они быстро созревают, еще быстрее, чем крысы. То же самое, короткая 20-дневная беременность. И дальше, пожалуйста, эти поколения можно отслеживать очень долго. Поэтому всякие вопросы, скажем, тератогенности, да, либо там эмбриотоксичности, либо что-то в этом роде, оно все прекрасно изучается именно на этих моделях. Либо на крысиных, либо на мышиных. То есть мы можем точно сказать, что для беременных, например, это лекарство будет опасно. Тогда оно получает особый индекс по классификации FDA, например, и все. Тот же фавипиравир, его нельзя применять при беременности, и мало того, там большими буквами написано, да, что в обязательном порядке обоим партнерам предохраняться. Либо талидомид, опять то же самое, он сейчас вернулся, этот препарат, он тоже используется, он вернулся в медицину, но с такими вот уточнениями в инструкции, что опять же, да, у него есть доказанная тератогенность, и ни в коем случае нельзя не предохраняться, то есть оба партнера всеми возможными способами, да, вот... Имейте как бы это в виду. И вот все вот эти данные мы получили, естественно, в основном на мышах и на крысах. Почему в основном? Потому что с талидомидом, к сожалению, так не получилось. Он немножко был не опасен, не настолько опасен был для крыс, хотя на них тоже делали исследования по нему. А вот на людях выяснилось, что да. И это очень хорошая демонстрация того, что, к сожалению, далеко не все вот эти вот животные исследования мы можем перетащить на людей. Это, конечно, очень плохо, но это лучшее из того, что у нас есть. Так. А, да. И про этого товарища, который Сесиль Литтл,
Про него можно еще одну интересную вещь рассказать, что потом он перешел на темную сторону. То есть он стал председателем научно-консультативного совета Комитета по исследованиям табачной промышленности. То есть это такой институт, который пытался доказать, что курение не вредно, а может быть даже местами и полезно. И вот этот товарищ как раз и на мышах в том числе, на своих, и на всем остальном пропагандировал, что нет, никакого вреда от курения нет. Он даже отказался от своих предыдущих взглядов, когда он был генетиком, когда это все изучал, что вот эти все мелкодисперсные частицы, они не вредят легким. Ну, в общем, не очень хорошие такие у него последствия получились. Хотя начал он, да, очень замечательно, очень хорош, очень хорошо, и за это мы его любим. А вот за это уже нет. То есть нужно понимать, да, что вот до этого все хорошо, а потом все плохо. Такое бывает, к сожалению. Но что еще он полезного сделал? Он основал Джексоновскую лабораторию в 1929 году. И за это мы его тоже любим все еще. Да? И интересно название. Почему? Роско Джексон, он просто дал денег. И стала Джексоновская лаборатория. То есть не по имени основателя, а по имени того, кто дал денег. Ну, все очень просто. Такое часто бывает. Да, действительно, здесь стали накапливать вот именно эти линии, мышиные линии, специально их выращивая, да, специально их выводя, ориентируя их на определенные исследования. Сначала это, конечно, было тяжело, но сейчас вот в наше время именно так уже и делается. Но случился один неприятный инцидент. В 1947 году все, абсолютно все, что было в этой Джексонской лаборатории, оно сгорело вместе с мышами и со всеми остальными. И что произошло? Вот я рассказывал, да, о том, что нам нужен некий центр, из которого мы по всему миру будем распространять вот этот материал для исследований. Так вот, ученые всего мира сделали обратный ход. То есть они прислали тех мышей, которых им в свое время передавал Джексонский центр, и таким образом восстановили коллекцию. То есть вот такая вот замечательная история на самом деле о симбиозе и о взаимодействии ученых. И что, да, действительно это работает в обе стороны. Надо сказать, что на материалах, ну вот на линиях, на мышиных, и на крысиных в том числе, мы можем насчитать, ну вот, от 26 до 30 Нобелевских премий. 26 до 30 Нобелевских премий. Примерно так.

огромное количество, то есть важно. Если мы говорим о клеточной культуре, это 2D-модель. Что это означает? Что она сделана из абсолютно одинаковых клеток. Ну, вот те же клетки, генерианты ЛАКС, например, HeLa, да, клеточная линия, это фактически клетки рака шейки матки. Они многократно изменяются, их сейчас уже не узнать, там творится черт знает что. Либо вакцины вот сегодня современные вирусные выращиваются на HEK, например. Это специальная среда, которая получена из абортированных когда-то сильно давно людей, да, людских эмбрионов, женского пола, кстати, там нет Y-хромосом. И да, они опять же многократно выращиваются, почечные эпители, или Веро, например, тоже известная линия клеточная, зеленых мартышек, почечные эпители и так далее. То есть они как бы плоские в этом смысле. А идея органов на чипе — создать минимальную функциональную единицу какого-нибудь органа. Ну, например, альвеолу, или, например, нефрон, или печеночную дольку. Они состоят из разных клеток. Причем очень сильно разных, да, то есть они с разной функцией, там есть и опорные клетки, и прочие вещи, очень много всего, да. И не исключено, что такой подход, он будет, в общем-то, перспективным и правильным. То есть сегодня очень эффективно это направление развивается, туда вкладываются огромные деньги, да, потому что понимают, что это, да, это будущее. Это позволит нам, во-первых, отказаться от животных, а это и содержание, да, потому что содержать их очень тяжело, в виварии должны быть очень четкие условия, да, то есть там буквально пару градусов туда-сюда, и уже сильно изменяется уровень метаболизма, например, у тех же мышей, там он скакать может по 40% в обе стороны, и, естественно, это влияет на результаты исследований. А здесь мы получаем реальные человеческие клетки, причем, что самое интересное, мы даже можем взять биопсию у конкретного человека, то есть это такой задел на персонализированную медицину. Мы берем конкретные клетки конкретного человека, делаем из них вот такую модель. Там напичкано все датчиками по самые уши. Да, датчики у нас сегодня миниатюрные. И по самым разным направлениям мы можем снимать гору информации, прогонять это через искусственный интеллект и получать необходимые нам результаты. И да, действительно, в институте Вайса, наверное, первыми начали эти вещи делать. Сделали вот легкое такое на чипе. На нем очень много чего было открыто уже нового, в том числе, кстати, по воздействию табачного дыма на человека. И практически почти целиком и полностью мы собрали сегодня человека на чипе из разных вот таких запчастей. Тут, конечно, мозг есть, но вы не обольщайтесь, да, здесь он не вписан еще, уже сделали, да, мозг на чипе в том числе, но это не в том смысле, да, что он подсказывать может на экзаменах там или еще где-нибудь, нет, это модель синаптической связи, да, либо как работает клетка окружения, либо что-то в этом роде. Мыслить он пока не может, не знаю, до чего там дойдут, и... В прошлом году сюда еще добавился гематоэнцефалический барьер. Крайне сложная структура, которую очень долго не могли создать. Потому что он обладает очень избирательной проницаемостью, и воспроизвести вот эту избирательность очень долгое время не получалось. В прошлом году смогли. То есть это прям замечательно. Теперь у нас вообще практически все есть. Какая идея? Мы берем набор вот этих вот минимальных функциональных единиц, соединяем между собой подобием крови, да, гоняем это все по кругу, лекарство-кандидат, и выясняем, как оно влияет на одни клетки, в какие метаболиты превращается, скажем, в гепатоцитах, как выводится через почки, с какой скоростью, и даже как влияет на конкретное заболевание конкретного человека. Ну, в первую очередь, конечно, наверное, это будет опухолевые, заинтересованность все-таки максимальная в онкологии, наверное. И да, это будущее. Правда, я бы не сказал, что прям сильно ближайшее. Дело в том, что вопрос стандартизации, да, то есть вот как с мышами все понятно. То есть мы берем, вот она готовая, эта линия, они все между собой родственники, очень близкие, да, и мы это можем воспроизводить где угодно и как угодно. Со стандартизацией в этом направлении пока плохо, но у нас уже есть три аппарата, как минимум три аппарата гомункулюс. Да, мы вспомнили Парацельса, что он есть такой, и российские аппараты называются гомункулюс. Они есть в трех университетах, как минимум. Я так думаю, что дальше их будет больше. Принцип вот простой, да, то есть вот у нас вот эти органы, да, по сути у нас там эти органы и хранятся. Мы их потом размещаем в необходимом нам порядке, добавляем любую интересующую нас жидкость. Пока что с кровью не научились работать, она все-таки вне человеческих сосудов сворачивается, да, до этого пока не дошли, чтобы там прям натуральная, настоящая кровь циркулировала, но максимально похожая на нее жидкость, да, действительно там используется. Так... Я так понимаю, что попытки переключать слайд надо где-то на середине рассказа предыдущего. Ой, о, вот видите, повыше. Вон оно как ломанулось-то. Да, запомнил.

изменил все остальное. Следующий сюжет. Почему я его взял? Потому что в нем животных вот просто масса. Самых разнообразных. И история сама по себе интересная. Нобелевская история. Дифтерия. Да, очень тяжелое заболевание. Я учился в 80-х в военно-медицинской академии в Питере. Нам не смогли в Ленинграде найти ни одного случая дифтерии, чтобы показать. А зато в 90-х во Владимирской области я их насмотрелся в полный рост. Да, потому что как раз тогда решили очень резко отказываться от всего советского наследия. Прививки тоже считались злом, так сказать, насаждением и прочим-прочим. Но дифтерия, видимо, считалась каким-то благом. Не знаю, видимо, так. Но там всякое приходилось видеть. Наконец-то я посмотрел, как она выглядит. Где-нибудь в веке в 19-м это было огромной проблемой. То есть дети просто вот огромными количествами умирали. В основном она, конечно, опасна для детей. Ну, для взрослых тоже ничего хорошего. Но у детей летальность была просто колоссальная. Детская смертность, как вы понимаете, она складывается в основном из летальности при инфекционных заболеваниях. Дифтерия была просто на первом месте. И тут у нас вот такой замечательный человек, вот прям реально замечательный, Эмиль фон Беринг. Ну, правда, он долгое время был не фоном, а просто Эмилем Берингом, 12-м ребенком простого прусского сельского учителя. Но, тем не менее, он смог добраться до таких высот, ну, до которых немногие добирались. И да, действительно, он получил первую Нобелевскую премию по медицине в 1901 году за создание, да, действительно, серотерапии. То есть лечение, вот как мы сегодня бы сказали, антителами. То есть антитоксической сывороткой. Но тут нужно сделать еще несколько уточнений, да, потому что было далеко не все так просто. И его научный путь в том числе, он, я бы не сказал, что он был сильно простым, потому что он регулярно ругался с Кохом. Генрих Герман Роберт Кох, это, как вы понимаете, величина ого какая, и его учитель, мало того. То есть, да, действительно, это так, но к тому моменту, когда Кох ушел уже так основательно в туберкулез, а Беринг от него отпочковался, они поругались именно на почве туберкулеза. И корова здесь не зря. Она еще будет в следующей серии нашего рассказа, да, 13 числа обязательно. Но она стала коровой раздора между ними. Почему? Потому что сначала Кох утверждал, что мы не можем заразиться туберкулезом от мяса и молока коров больных. Не можем. Беринг говорил, можем. И в этом смысле Беринг был прав. То есть это было первое их такое очень-очень сильное противостояние. Сильнее, наверное, было только противостояние у Коха с его учителем, Свирховым, с которым они тоже поругались очень сильно, потому что тот был, как вы понимаете, еще круче. Он был автором клеточной теории. То есть это просто, я даже не знаю кто. Господь Бог фактически, да? И поскольку он свою эту клеточную теорию активно везде продвигал, он говорил, что и инфекционные заболевания имеют то же самое, наши внутренние причины, то есть какие-то сбои в работе клеток. А вот эта вся ерунда, которой там Пастер занимается, и потом за ним Кох, все эти микробы какие-то, что это такое? Нет, это даже близко нет. Так что проблем там было много. И у Беринга в том числе. Что интересно, они поругались еще раз, примерно на ту же тему, но уже в 1901 году, когда товарищ Беринг уже получил Нобелевскую премию, и он, значит, начал возражать товарищу Коху, который сказал, что возможно заражение человека теми микобактериями туберкулеза, которые есть у крупного рогатого скота. Беринг сказал, нет, это абсолютно разные виды, такое невозможно. В этот раз был неправ Беринг. Потому что мы можем, то есть вот эти микобактерии, они довольно уникальны на самом деле создания, они способны преодолевать межвидовой барьер, и мы можем заражаться туберкулезом от больных, например, коров. Поэтому она здесь вот в полный рост, и об этом я еще отдельно, там большой сюжет, я еще об этом расскажу на следующей лекции. Сегодня мы пока запоминаем, да, что Беринг, к сожалению, вполне в немилость Коха, у Коха была очень неплохо оснащенная лаборатория к тому времени, Берингу приходилось работать вот чуть ли не в конюшне, буквально так. Да, у него были с этим делом проблемы, но зато мотивации у него хватало за глаза. Но начинать нужно все-таки опять, да, то есть опять нужно все это отматывать назад, потому что дифтерию, конечно же, открыл далеко не Беринг и даже не Кох, а вот этот замечательный товарищ Фридрих Лёфлер. И корень бактерии дифтерии, она еще палочкой Лёфлера и называется. Это возбудитель дифтерии. Произошло это в 1884 году. И здесь у нас появляются морские свинки, потому что на них и проводились эксперименты по культивации этой самой бактерии. И Лёфлер
он впал немножечко так, в такой в ступор. Потому что он каждый раз, как свинку вскроет, да, там ужас, что творится внутри, то есть все разрушено. Но саму бактерию он может найти только в месте введения. То есть вот он ввел, и все, она никуда дальше не уходит. Она сидит здесь на месте. Не размножается, не захватывает, не знаю, управление там макрофагами, как делает палочка чумы, не производит еще какие-нибудь другие действия. То есть ничего такого нет. Он, конечно, предположил, он говорит, я, наверное, могу ошибаться, но, наверное, все-таки вот именно эта палочка каким-то образом действует на организм, находясь на одном месте, то есть продуктами своей жизнедеятельности, может быть токсином. И если какой-нибудь ученый этот самый токсин найдет, ну, он будет просто молодец. Молодец нашелся, причем довольно быстро, и им оказался Пьер Поль Эмиль Ру, коллега Пастера. Между прочим, да, то есть француз, опять же, морские свинки, потому что на них все это дело изучалось. И Эмиль Ру, да, действительно, он нашел одну небольшую ошибку в рассуждениях Лёфлера, и точнее даже в его экспериментах. Тот просто не ждал нужное количество времени. То есть палочке дифтерии нужно длительное время на то, чтобы наработать токсин. Поэтому приходилось ждать, то есть выращивать этих самых свинок и в них культивировать эти самые бактерии, дожидаясь того периода. И работ 1888, 89 и 90 в журнале Института Пастера были опубликованы три его знаковых работы как раз на эту тему. И он объяснил, как именно палочка дифтерии убивает своего хозяина, да, своего носителя. Вот так выглядит дифтерийный токсин. То есть мы сегодня знаем, что это такое, такой трехчленный белок. Не сильно крупный, да, но устраивает он очень-очень мощный погром, к сожалению, в том числе с летальными исходами, с возможными. И даже в 21 веке не всегда получается от этой заразы человека спасти. Но все-таки, да, медицина сегодня сильно далеко ушла, а тогда это была проблема. То есть как лечить этих детей? Что с ними делать? Ну и вот тут уже на арену выходит Эмиль Беринг. Он все еще без приставки фон пока что. И он использует кроликов. То есть другое, еще одно лабораторное животное. Плюс у него есть коллега, так, назад. Есть коллега, японский исследователь, японский микробиолог Сибасабуро Китасато. И они вместе работают над этой сывороткой, полагая, что если мы вводим в организм кролика токсин, то его организм вырабатывает антитоксин. То есть мы сегодня это знаем как антитоксические антитела. Но антител тогда не знали. Поэтому называли антитоксином. Соответственно, это животное выработает некоторое количество антитоксина, и мы сможем этим антитоксином спасти людей. И да, действительно, так и было сделано. В рождественскую ночь 1891 года на обреченных детях, то есть те, которые же умирали фактически, была впервые применена вот эта самая дифтерийная сыворотка. И да, произошло небольшое чудо, половина детей выжили. То есть должны были умереть все, но выжила половина. Для Беринга это было мало. То есть он сказал, что это не тот результат, на который я рассчитывал. Да, действительно, они вместе с Китасато пытались найти какие-то обходные маневры, но что-то у них не получалось. На что-то, вот они постоянно упирались. Бывает такое, да, когда исследовательский коллектив, даже такой замечательный, он упирается просто в стену. И тут появляется еще один человек в этой истории, замечательный Пауль Эрлих, который подсказал, а, говорит, вы лошадей используйте. Лошади гораздо больше, чем кролик. И лошади, вот эта вот убивающая кролика доза, она нипочем. То есть можно несколько раз ввести. Повторные иммунизации вызывают лучший иммунный ответ. Это мы сегодня знаем. То есть именно на этом построен принцип вакцинации и ревакцинации. Но тогда-то не знали, но Эрлих был гением, да, действительно, без всяких вопросов, изумительный человек, тоже получивший, кстати, свою Нобелевскую премию, как и Кох, а остальные обошлись без нее. Ру не получил, Лёфлер не получил, Китасато тоже не получил, хотя открыл возбудителя чумы, но ее, эту палочку назвали в честь Йерсона, который примерно в одно время с ним открыл, но не был японцем. В общем, проблемы, да, были у всех, надо сказать так. Беринг действительно воспользовался этим советом. И да, действительно, фактически, ну, у него вот лаборатория превратилась в конюшню. Потому что они закупили, точнее так, им одну лошадь привели, и пару, по-моему, они еще закупили. И это даже было отражено на картинах. Да, то есть вот таким образом собиралась эта самая сыворотка.
вводили животному этот яд, ну, токсин, да, дифтериный, который вырабатывался в кроликах все еще. Для этого они подходили, да, изумительно, нормально. А потом собирали эти образцы, отделяли форменные элементы, оставляли сыворотку. И вот таким образом лечили пострадавших. И надо сказать, что эффективность подскочила в разы. То есть Эрлих им дал правильный совет. И действительно удалось таким образом справиться с дифтерией. Да? То есть это было не профилактическое средство, а терапевтическое, то есть лечебное. Мы обеспечивали организм человека пассивным иммунитетом к токсину, не позволяя таким образом развиться тяжелым осложнением и летальному исходу в том числе. Дети умирать перестали. В общем, это стало таким действительно чудом своеобразным, и не просто так ему за это открытие вручили Нобелевскую премию. Надо сказать, что в 1901 году, когда вручили премию, да, объявили об этом первую, Вильгельм II, кайзер, немедленно присвоил ему приставку фон, то есть он стал дворянином. Но, как вы понимаете, далеко не всем нравилось, поэтому немедленно появились карикатуры на то, как Беринг разливает из лошади, да, вот это вот лекарство от дифтерии. Но это еще не самый плохой вариант, да, на Дженнера рисовали гораздо хуже. Вот это такая, я бы сказал, даже добрая, наверное, карикатура, в том смысле, что вот он как добрый аптекарь, он действительно буквально разливает это чудодейственное лекарство из лошади по людям. И да, действительно, это было огромным достижением. Но, надо сказать, не единственным. То есть потом вот эта замечательная парочка, и Беринг, и Китасато, они открыли следующий этап, то есть уже антистолбнячную сыворотку. Да, там тоже были ошибки, там было пару у них, так сказать, уже таких затыков, но они уже сделали выводы, да, они уже поняли, как можно двигаться вперед, и действительно в Первую мировую войну вот эта сыворотка спасла гигантское количество жизней немецких солдат, потому что, да, действительно, раневой вот этот столбняк, да, это огромная проблема, как раневой ботулизм, например. То есть почему военных прививают от ботулизма, я вот привит, то же самое, и от столбняка, и от ботулизма, потому что обе этих бактерий почвенные, и обе вызывают примерно схожие именно токсические отравления, да, то есть токсические заболевания, поэтому и столбняк, и ботулизм, они бывают раневыми, то есть попало вот эта вот бактерия вместе с землей в рану, все, получите, она там размножается, выделяет токсин. Так вот, Беринг настолько эффективно все это провел в армии, он вообще военный врач, то есть он в некотором смысле мой коллега, да, то есть он заканчивал местный аналог военно-медицинской академии, служил, да, в войсках, но в боевых действиях не участвовал. И это чуть ли не единственный случай в Германии, когда врач, не участвовавший в боевых действиях, получил Железный крест. Вот ему Железный крест дали за спасение жизней солдат, да, за то, что он вот это вот сделал, антитоксическую сыворотку. Кстати, Китасато, несмотря на то, что он участвовал и в ее разработке, ничего не получил. Бывает такое, да. Оно не всегда, как вы понимаете, справедливо. Например, несправедливо, что не переключается опять. Да. Но и это еще не все. Это еще не вся история. Она продолжается. Здесь появляются новые животные. Собаки. Причем в роли доставщиков. Это очень интересная история, которая называется «Великая гонка милосердия». Произошла в 25-м году. В Номе на Аляске вспыхнула дифтерия. И нужно было спасать людей. Тогда уже существовала сыворотка, уже все было хорошо, но она была далековато. Ее доставили до Анкориджа, а дальше еще 1000 миль. Нелетная погода, метель, все остальное, самолет не поднять в воздух, туда еще поездов тогда не ездило, лед стоит и так далее. То есть очень тяжело туда доставить. На чем? На собаках, естественно, да. Замечательные все эти животные, хаски, конкретно вот эти, и Балта. Наверняка слышали, может быть, даже смотрели, потому что про него сняли много чего. И мультики есть, и все остальное. Это просто вот герой из героев. Балта и погонщик Гуннар Кассен, норвежский, кстати, в Соединенных Штатах, который был. И они, почему они известны? Потому что они были на последнем, на финальном участке этой самой гонки. Последние 52 километра доставлял сыворотку именно ведущий Балта. Да, все собаки за ним остались, как Китасато примерно. То есть неизвестными и ненагражденными. Но, тем не менее, да, мы знаем вот эту историю, что они спасли Ном от дифтерии.
Однако, как обычно, скандалы, интриги, расследования. Были же и другие собаки. Было 150 собак. И были еще другие погонщики. И, в частности, еще один норвежец, Леонард Цеппола, и его хаски Тога. Про Тога тоже теперь снят фильм. Как бы в ответ про Балта, да, что черт бы с ним, вы ему памятник поставили и мультик сняли, а мы снимем фильм хорошим с Уильямом Дефо в главной роли. Кстати, похожи. Они вот действительно, актер очень похож на прототип. И почему, то есть почему вот Леонард Цеппола никогда не говорил, да, что это справедливо? Ну, просто потому, что его собака старше на 6 лет. И был риск, что он просто помрет по дороге. То есть настолько перегружалась вся эта упряжка. Он старательно гнал все это. Плюс это было 425 километров, а не 52. Ну и так далее. В общем, такая достаточно интересная и интрига, которая до сих пор разворачивается, да, то есть идут такие драки. А вот предыдущих каюров что-то не слышно, да, и про предыдущих собак то же самое. Это две, а 150 остальных, их же тоже надо как-то знать и увековечить. В общем, интересная достаточно история, и таких встречалось достаточно много. То есть, видите, получается, в истории дифтерии, дифтерийной сыворотки, мы набрали вот всех. От лошадей, собак, кроликов, морских свинок и прочее-прочее. Да, действительно, такого много. И зачастую именно так выглядят любые медицинские истории. То есть там внутри этих животных очень много, которые помогали человеку. Так. И еще один интереснейший сюжет, в котором есть верблюды. Вот для меня это было, если честно говоря, новостью, да, то есть я, конечно, стараюсь быть, что называется, на переднем крае всего, но невозможно же абсолютно по всем направлениям все это отслеживать. А тут появилась возможность съездить в Димитровград, это в Ульяновской области, город ядерной медицины и ядерных исследований в том числе. И столько всего нового узнал, что вот решил поделиться в том числе и животной историей, потому что здесь животные тоже представлены, причем в очень необычном ракурсе. Итак, что у нас с верблюдами? Начнем все-таки не с них, а начнем с радиоиммунотерапии опухоли. Это одно из направлений, то есть как мы можем уничтожить опухоль. Например, если у нее есть характерные антигены на поверхности клеток, а такое очень часто бывает, мы на них можем нацелить антитело. Но для того, чтобы все сработало прям наверняка, потому что антитело просто придет и приклеится, и на этом как бы все. А потом нужно ждать, пока подъедет макрофаг или кто-нибудь еще, пока он разберется, что это помеченное нужно съесть. Это долго. Нет. Нам нужно что-то быстродействующее. Так вот, ученые додумались прикреплять к антителам радионуклиды. То есть вот до таких высот добралась нынче наука, что мы к органической молекуле можем приклеить радионуклид. Что получается? То есть он испускает некое излучение, да, это может быть альфа, бета, гамма, и именно это излучение убивает клетку. А как же остальные клетки? Ну да, то есть тут сразу же возникает вопрос, что а как он сохранит окружающие здоровые, нормальные клетки? Так вот, выясняется, что гораздо лучше, чем скальпель хирурга. Потому что хирургические операции, как вы понимаете, проводятся, что называется, в границах здоровой ткани. То есть вырезается не только опухоль, но еще и с запасом. То есть так, чтобы уже наверняка. И, к сожалению, да, не всегда угадывают. А вот здесь используются такие изотопы, у которых крайне короткий пробег. Очень короткий. Во-первых, они короткоживущие, а во-вторых, у них пробег очень короткий. Причем до такой степени дошли, что пробег составляет 1-2 клетки. Что это означает? Что если он присоединился вот сюда, вот к этой клетке, он убьет эту и соседнюю, и, собственно, все. На этом все закончится. То есть ни излучения больше не будет, ни прочего. Биологический эффект ионизирующего излучения реализовался, и никаких отдаленных, накопленных или прочих эффектов не будет. Да, это срабатывает не всегда. То есть нам нужно, чтобы был четкий рецептор, да, то есть четкий какой-то антиген на этой клетке, которых нет на здоровых клетках. Иначе, естественно, все вот это перебьет и здоровое население, скажем так, нашего организма. И вторая. Еще одна вещь очень неприятная. Наши антитела огромные. То есть это гигантский белок. На самом деле там под 150 килодальтон. И
проникнуть во все вот эти вот щелочки, вы же понимаете, что чаще всего опухоль, да, это вот очень плотное такое образование. Там клетка к клетке, их там гигантское количество, и нужно проникнуть и вглубь опухоли в том числе. Мы с поверхности достать сможем, а вот туда сильно далеко не получится. Да, мы, конечно, мы можем сюда присоединить более мощный источник, но тогда пострадают и здоровые клетки. Это не очень хорошо. Поэтому решили использовать верблюдов. Почему? По одной очень интересной причине, да? Ну, радионуклиды мы можем выработать. Это как бы не проблема. Мы можем либо использовать, например, циклотрон, один из вариантов, то есть ускоритель частиц, и бомбардировать известные изотопы неизвестными, ну или наоборот. Понятно, что там все известны, естественно, и получается то, что мы хотели бы получить. А второй вариант, мы можем использовать даже ядерные реакторы. И вот этот как раз... То учреждение, где мы были на экскурсии, вход был 2 часа. Система безопасности проверяли и все остальные. То есть просто так туда не попасть. И выход тоже был очень долгим. И мало того, еще в каждое здание отдельная проблема входа. Там, значит, мало того, что кабинка мечта интроверта, да, просто, и клаустрофоба. То есть она маленькая, стеклянная, вот такая метр на метр фактически. И тебе сначала ее открывают. Ты внутрь заходишь, и за тобой закрывается дверь. И ты вот на этом маленьком пространстве стоишь и ждешь, пока тебя пропустят. Да, могут и не пропустить, а ты там стоишь. Переживаешь, и не зря переживаешь. Там внизу, оказывается, весы встроены. И сравнивают массу на входе и массу на выходе у тебя. Да, именно так. То есть мало того, что ты потом еще проходишь через рамку детектор ионизирующего излучения, да, и она таким приятным женским голосом говорит «Чисто!» Можно проходить. А если грязно, все, кранты. Значит, и самое неприятное в этом всем, что вот эти все показатели, имеется в виду масса тела, она записывается. И у женщин возникают проблемы, когда они начинают худеть. Через некоторое время их перестают пускать. И им приходится писать объяснительные записки на эту тему, почему у них так резко изменилась масса тела. В общем, как вы понимаете, да, проблемы у всех свои. Но самое главное, что здесь находится 6 ядерных реакторов разных типов. И в том числе исследовательские, и на быстрых нейронах, и на медленных нейронах. Все уже. Нейтронах, конечно же. А может, и нейронах, не знаю. Может, у них там что-нибудь есть в подвале. И здесь же создаются в том числе медицинские изотопы. То есть вот все, о чем я рассказывал, там молибден-99, например, очень распространенный, там технеция, америция, Калифорния и прочие вещи, они не только здесь создаются, но и превращаются в фармацевтическую форму, то есть в радиофармпрепарат. Нам их тоже показывали. Такие красивые бутылочки, разноцветные. Вот, замечательная вещь. И да, действительно, их здесь производят. И здесь же рядышком находится в том числе и центр и протонной терапии, и радиотерапии, и прочих вещей. То есть все вместе у нас здесь. Очень интересная на самом деле вещь, и это федеральный центр, который работает по квотам высокотехнологичной помощи, и как пожаловался один из клинических сотрудников, что мы, говорит, мы не выбираем квоты. У нас 1000 примерно на год, а мы только 300 человек берем. А не знают. Поэтому вот рассказываю, что там есть такой замечательный центр, у него есть сайт, можно связаться, там есть телефон, клиника диагностического центра. Можно выяснить, подходите ли вы или нет для обслуживания в этом центре, то есть для терапии именно в этом центре, потому что есть разные направления терапии, это не всем подходит. Ну, в общем, есть возможность пролечиться и такими методами, да, то есть то, что называется методами ядерной медицины. Так вот, ладно, у нас есть возможность создать эти самые замечательные радионуклиды, но их нужно к чему-то прикрепить. И вот тут нам на помощь пришли верблюды. Просто потому, что у них немножко другие антитела. Они меньше, чем человеческие, а это уже большой плюс. То есть, если посмотреть человеческое, примерно 150 килодальтон и 15 на 8,5 нанометров, то стандартное антитело верблюжье примерно в два раза легче. Ну, не чуть-чуть, да, там один с чем-то, ближе к двум. Но это еще не все. Как оказалось, нам совершенно не обязательно целиком антитело. Мы можем взять просто вот этот маленький участочек, на котором находится паратоп, да, то есть именно тот участок антитела, который будет соединяться с эпитопом, то есть характерным участком антигена. Вот ключ в замок. Нам больше ничего не требуется. И это, таким образом, мы получаем всего-навсего 15 килодальтон, то есть в 10 раз легче, и 4 на 2,5 нанометра. Это называется наномабы. То есть или наноантитела, соответственно, моноклональные, поскольку их еще потом специально продуцируют одинаковыми.
И вот именно к этим вещам мы можем прикреплять эти самые радионуклиды. Те легкие тоже, очень легкие. Эти легкие маленькие. И получается, что мы значительно, то есть там кратно увеличиваем эффективность радиоиммунотерапии при помощи верблюдов. Хотя казалось бы, да? Для чего эти животные еще могут пригодиться? Оказывается, вот. Какие плюсы? Плюсов много. Вот минусов практически нет, а плюсы есть. В чем? Ну, во-первых, стабильность. Они меньше, они стабильнее. То есть они и изменения pH легче переносят, и колебания температуры туда-сюда тоже гораздо легче переносят. Кроме того, они лучше связываются. Они маленькие, они могут к этому антигену с разных сторон подойти, например. И может быть не одно антитело на один антиген, а три штуки. Клетка будет уничтожена. Дальше. Поскольку это маленькие белки, то есть просто невероятно маленькие, они будут сбрасываться через почки. То есть мы получаем быстрый клиренс, то, что называется, да, то есть исчезновение их из крови. Это здорово. Просто потому, что это, еще раз напомню, радиофармпрепараты. Там идет излучение. А проникновение вот в эту вот массу, в клеточную, да, плотно сбитую, они гораздо лучше проникнут, чем человеческие антитела. Они могут пройти внутрь опухоли. Да, действительно, они это могут. По крайней мере, на исследованиях показано. Кроме того, они универсальны, они маленькие, да, то есть к ним можно присоединить практически все, что угодно. Любые вот эти вот радиоизотопы. Ну и последнее, то, что дешевые. Почему? Потому что не нужно ловить уже верблюдов, да? Это Берингу там надо было страдать с лошадьми. А здесь нет, мы его один раз верблюда поймали, поняли, как у него устроено антитело, нашли ген, который это синтезирует, этот ген засунули в кишечную палочку, и дальше у нас бесконечное производство. То есть мы получаем вот эти вот маленькие белки, в которых сложно сделать ошибку, да, и это действительно на сегодня один из вариантов борьбы с онкозаболеваниями. Не все подходят, да, действительно, это правда так, но это один из способов. То есть есть обычная иммунотерапия, есть, там, не знаю, какие-то генотерапии, есть вот радиоиммунотерапия, и да, действительно, это все завязано на вот этих замечательных животных. Причем, что интересно, нам не обязательно использовать именно верблюжьи антитела. Если у нас сейчас переключится все-таки слайд. Немножко осталось. О, ура. Мы эти антитела можем использовать и в диагностических, и в терапевтических целях. То есть вот настолько все здорово. Почему? Потому что мы можем использовать разные изотопы. Ну, например, тот же фтор-18, который распадается бета-позитронным распадом, то есть античастицу к электрону испускает. Мы можем его прикрепить и увидеть, где находится, например, основная опухоль и где ее метастазы. То есть мы можем сделать карту этого самого рака в конкретном человеке. Это да, это здорово. То есть мы можем разные потом методы избрать, какие, да. То есть смотрим, например, в костях. Значит, что мы туда будем запихивать? Что у нас тропно к костям? Стронций, цезий, да? И так далее. То есть мы можем в зависимости от того, где конкретно все это скрывается, использовать уже конкретные потом терапевтические изотопы. Они уже будут, конечно, более высокоэнергетическими, да, они будут испускать либо гамма-кванты, они будут либо испускать альфа-частицы, либо с бета-электронным распадом они будут, либо альфа, либо бета-излучение. Почему? Потому что оно более мощное, да, то есть там более крупные частицы, но тот же нейтрон, да, он прям так шарах, и все, и нет клетки. Это хорошо. А гамма-кванты как раз используются для диагностики. Они проникают через все, и в датчиках позитронной эмиссионной томографии, по сути, мы их и отлавливаем. И да, действительно, мы можем некоторые формы рака, в том числе метастатические, а вы, как понимаете, это огромная проблема на сегодня, да, умудряются люди справляться. То есть понятно, что в основном, конечно, это тема педиатрическая, скажем, протонная терапия, например, это тема педиатрическая. Опять же, как рассказали в этом центре, есть там свои особенности, все остальное еще и стоит как не знаю что. Ужас, короче. Это хорошо, что есть некоторые государства, которые могут себе это позволить. Ну вот наша страна, как выяснилось, одна из немногих государств, которые такие вещи делать умеет. Что не может не радовать. Ну и совершенно не обязательно нам использовать верблюдов. Как выяснилось, их близкие родственники ламы и альпака, для меня это было новостью, если честно, пусть. Ламы и альпака, они... Их антитела примерно сходными характеристиками обладают. То есть они тоже подходят для радиоиммунотерапии.
из них тоже можно вот этих наномабов наштамповать. И сегодня это действительно такое очень мощное, я бы сказал, производство, неплохое направление и в такое обещающее, да, конечно же, но опять повторюсь, не для всех, да, то есть не для всех случаев, не для всех пациентов. Но получается, что это просто еще один инструмент в большом наборе возможных воздействий на ту или иную опухоль. Но это еще не все. Как оказалось, мы можем даже использовать акульи антитела. Да. Но, как вы, да, она как бы не сильно этого хочет. С ламами и с альпака гораздо проще, и с верблюдами они все-таки одомашненные у нас. Поэтому можно использовать их много, их можно размножать, разводить и так далее. Но, с другой стороны, да, нам действительно достаточно поймать одну акулу, а потом остальное сделает кишечная палочка. Ну вот примерно так выглядит первая часть. Как видите, здесь очень много кого не было. То есть не было, по большому счету, собачек вместе с Павловым, да? Не было котиков, естественно, как же без котиков. Они там в основном вредят, надо сказать. Все, что я о них собрал, меня сильно расстроило. Потом про крупный рогатый скот, естественно, как бы нужно обязательно рассказать. Нужно про свинок рассказать. Потому что ксенотрансплантация без свинок практически сегодня нереальна. Да, и прочие-прочие интересные вещи. Это все будет на следующей лекции, через 2 недели, то есть 13 числа. На этом первая часть закончена. Если вдруг есть вопросы именно по этой части, не по ковиду, пожалуйста. Нет, но если будет по ковиду, ну что делать, да, ладно.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: От чудовищных акул перейдем к разговору про чудовищные мумии.
1: Максим Лебедев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, руководитель Центра археологических исследований отдела истории Востока Института Востоковедения РАН, участник экспедиций в Египте и Судане, автор книги «Слуги фараона вдали от Нила».
0: Вы, по-моему, у нас в третий раз выступаете на форуме.
2: Да, в третий раз получается.
0: Ваш рецепт идеального фильма про Древний Египет. Вот хотелось бы услышать.
2: Во-первых, я очень рад, что столько людей собралось, что у такого количества людей нет никаких других проблем в субботу, кроме как древние умершие животные и умершие египтяне. Идеальный фильм. Во-первых, конечно же, это большие пирамиды. Просто огромные, потом такие улыбающиеся какие-то сфинксы в большом количестве, египетские цари, такие напыщенные, потом бритоголовые жрецы. Лучше, конечно, обвалять в золоте в каком-нибудь. Затем, конечно же, проклятая гробница, хорошенькие служанки, прям вот очень хорошенькие, прям реально хорошенькие служанки. Потом два каких-нибудь качка в непонятных платках и перестрелка в пустыне, естественно. Потом мумии. Причем много мумий, желательно, чтобы они были хотя бы двух типов. Одна такая вот медлительная, с волочащейся ногой. И мумии-живчики, для того, чтобы адреналина побольше было. Потом скарабеи, естественно, такие нажористые, такие глаза-бусинки, которые бегут и все уничтожают на своем пути, как хроника объявленной смерти. Злая, гадкая, нехорошая обезьяна, конечно. И котики. Вот так, наверное, будет выглядеть фильм ужасов для египтолога. Но на самом деле все эти сюжеты, они очень глубоко укоренились в нашей культуре, потому что большинство из них идет еще из античных времен. Уже древние греки и римляне писали о каких-то огромных лабиринтах рядом с египетскими пирамидами, о непонятной египетской письменности, где зашифрованы тайные знания древних цивилизаций, о контактах с атлантами. И понятно, что искусство, а кино является искусством, и одновременно бизнесом, создается огромное количество фильмов ежегодно, и не так много, на самом деле, посвящено археологии или истории. Но если взять конкретно категорию фильмов о Древнем мире, то фильмы на сюжеты, связанные так или иначе с Древним Египтом, они занимают там почетное всегда третье место. Все это легко объясняется. Дело в том, что современная западная цивилизация в основе своей, растет из античной цивилизации, поэтому на первом месте с большим отрывом находятся Древняя Греция и Рим, сюжеты на эти темы. Затем современная европейская культура, это в основе своей христианской культуры, поэтому понятно, библейские сюжеты. Но на третьем месте самая понятная для нас древневосточная цивилизация, египетская. В значительной степени именно отсюда растут корни и греческой культуры, и в значительной степени именно здесь зарождалось христианство. И потом Древний Египет еще удачен тем, что, с одной стороны, это очень близкая, понятная цивилизация, самая, пожалуй, понятная нам из древневосточных, а с другой стороны, она достаточно экзотична для того, чтобы, в принципе, поверить во все, что угодно, что могло происходить на территории Нильской долины. И это было характерно уже для древних греков, времен Геродота, ему там лапшу на уши вешали, а он все это записывал. Понятно, что какие-нибудь древние персы, или лидийцы, или шумеры, или майя — это все замечательные ребята, но вряд ли кто-то будет вкладывать деньги

0: тесным остатком иероглифического древнеегипетского языка. На самом деле, тут не стоит путать. Есть древнеегипетский язык, да, есть несколько систем, которые используют для его записи. И на протяжении 3000 лет египетской истории они менялись. Иероглифика – это не единственная система для записи. Ну, так же, как и мы можем и записать, в принципе, русский язык чем угодно. Мы вот в школе там придумали свои собственные иероглифы. Можно кириллицу использовать, можно латиницу использовать в смс-ках. Да? Но если речь идет об изучении египетской иероглифики, то на самом деле нужно не так много. Стандартный такой университетский курс, он занимает 2 года. За это время вы познакомитесь с основами среднеегипетского языка. Есть хорошие учебники на разных языках, в зависимости от того, каким языком вы владеете. Там английский, немецкий, французский. Вот. И потом, в общем, это не так сложно. Самое главное – иметь желание. И потом это полезный навык. Например, вот в Первую мировую войну английские ученые не хотели враждовать с немецкими учеными и наоборот, и переписывались между собой. А чтобы военная разведка и, значит, не встревала в эту переписку, они переписывались как раз на древнеегипетском. И все нормально работало.
1: Прекрасно. Прекрасный пример. А сейчас у нас микрофон отправляется в зал, и давайте в задние ряды. Но я уже сказал, что вот это не работает больше. Так, дайте, вот я вижу там девушка в самом-самом-самом на самом заднем ряду поднимает руку. Да, и вот она сейчас даже так активно ее помахала.
2: Максим, спасибо вам большое за очень интересное выступление.
1: Только представьтесь.
2: Меня зовут Светлана. И я не могла не заметить, что про котиков вы так ничего не сказали. Так значит, про котиков все правда?
0: Про котиков правда. Древние египтяне котов уважали, да, почитали их. Тут недавно была замечательная находка папируса, где говорилось о санкциях, которые, значит, в общем, у человека пропали котята, вот, и его собирались за это судить, потому что непонятно, куда они делись. Да, котиков уважали.
1: Так, спасибо, я их понимаю. Давайте на балкон дадим микрофон. Пожалуйста, вот туда, влево. Там такие звездочки горят. Одна осталась. Утренняя звезда. Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Анастасия, город Пушкин. Хотелось спросить, в каком фильме или каком-нибудь художественном произведении наиболее достоверно и адекватно показан Древний Египет? Быт, какая-нибудь культура или одежда? Спасибо.
0: Классический пример – это фильм «Фараон», который был снят поляками довольно давно, но тем не менее, вот если хочется проникнуться древнеегипетской атмосферой, то это самое оно. Ну и потом там молодая Барбара Брыльска.
1: Да, только хотел я сказать вообще. И не только молодая, но еще и очень, так сказать, скромно одетая.
0: Скромно одетая, да. Молодая, скромно одетая Барбара Брыльска.
1: Да, уже ради этого стоит посмотреть. Так, пожалуйста, дайте микрофон молодому человеку, который за вами машет буклетом.
4: Добрый день, Андрей, Москва. Древний Египет в среде альтернативных историков и вообще изучающих тему альтернативы является одной из центральных областей, потому что огромное число вопросов до сих пор остается неотвеченным в широком информационном поле. Как те же самые тяжелые камни, которые закрывали гробницы, вами упомянутые, отсутствие колесницы, лошадей, это, соответственно, вопросы к перемещению тех самых тяжелых предметов, это те самые диоритовые вазы, о которых тоже знает Александр и так далее. Но мой вопрос относительно того, что было у вас на экране в презентации, а именно факелы. На одном из слайдов фильм «Мумия» они ходят с факелами по гробницам. Ваша фотография вашей группы была сделана с помощью лампы, вспышки фотоаппарата, ну или другого искусственного освещения. Тема копоти, сажи и другие на очень темных проходах, гробницах и так далее, это также одна из тем, которая очень интересует альтернативных историков. Соответственно, чем освещали те самые рабочие, те самые гробницы внутри, когда работали, когда наносили надписи, в том числе и на потолки?

0: Вот.
1: У нас есть хорошая группа источников. Спасибо большое за вопрос. Издер-эль-Медина – это поселок строителей царских гробниц в долине царей. И там сохранилась папирусная документация, что, собственно говоря, этим рабочим выдавали. И, в частности, там выдавали в большом количестве им масло, фитили и лампы, которые учитывались. То есть... помимо всяких там медных орудий, которые, если они ломались, их забирали и взвешивали, вот, учитывались, и вот такая вот мелочь – масло и фитили. Выдавались они в большом количестве, поэтому, судя по всему, использовались очень часто. И поэтому в большинстве случаев, судя по всему, древние египтяне работали именно с такими вот масляными лампами.
2: Но я так понимаю, там вопрос часто возникает, почему, мол, якобы нет копоти, которая должна там все покрывать?
1: Угу.
2: А ее нету?
1: Копоть встречается, но не всегда. Вот. То есть у нас, например, ну, скажем, гробница Древнего Царства, которую мы изучаем, да, там копоть встречается крайне редко. Ну, вот. Но это может просто означать то, что лампа не находилась в непосредственной близости, то есть где-нибудь стояла там на полу, например.
2: Спасибо. Пожалуйста, дайте микрофон... Вот там, опять же, буклет я вижу. Дайте микрофон делегату с
3: Добрый
2: буклетом.
3: Добрый день. Меня зовут Ирина, город Москва. Такой вопрос. Сейчас мы живем веру в вирусологии. Очень много исследований на тему проводится, поднимают тела из разных периодов. И когда вы вскрываете... может быть, какие-то новые захоронения, не боитесь, что там будет какой-нибудь вирус? Как-то, может, обрабатываете себя? Может, как-то не знаю, древние египтяне обрабатывали тела? В принципе, наверное, были пандемии. Они могли умирать от чего-то, того, что не знали. Спасибо.
1: Ну, вообще, правило хорошего тона – работать в египетских гробницах с масками. Вот, если вы работаете с антропологическими материалами, то еще и в перчатках. И, собственно говоря, вот так сейчас работают большинство специалистов. Что касается вирусов, тут сказать, что мне лично сложно. Я знаю, что были случаи вот у коллег заражения аспергиллезом. Это... Значит, ну, вы можете заразиться у себя в ванне, если вы просто долго там не моете и вырастает плесень, да. Вот. В египетских гробницах существует много субстратов, на которых такая плесень может расти. Причем не только древние, туда вот может свалиться какой-нибудь там голубь или собака какая-нибудь, которых мы неоднократно в своей гробнице находили, и на них начинают вот расти различные грибки. Ну вот, и если иммунитет ослаблен, если есть какие-то проблемы с дыхательными путями, то действительно можно заработать себе вот в том числе аспергиллез. Была знаменитая история из «Долины царей», когда группу американских студентов эвакуировали, но там был руководитель практики, который их загнал без масок в гробницу, в которой сотни лет жили летучие мыши. Естественно, там поднялись облака пыли с вот этим вот гуана. И, в общем, они там надышали себе и их отправили обратно в США, знаете, на воды лечиться.
2: Ужас какой. Так, пожалуйста, давайте в задние ряды дадим кому-нибудь микрофон. Так, что-то как-то неактивны как-то задние ряды. Ну вот там я вижу, вот прямо вот в углу что-то такое взметается, взлетает. Да.
4: Здравствуйте, прошу. Меня зовут Татьяна, я приехала из Смоленска. Вопрос такой. Знаете ли вы, что недавно в России у нас появился первый клуб исторической реконструкции, который занимается реконструкцией Древнего Египта? И хотели бы вы вступить в этот клуб, чтобы своим, так сказать, внешним видом и бытом показывать, какие на самом деле были древние египтяне?
2: Надо было бы выйти на сцену уже в костюме соответствующем.
1: Да, я знаю, я видел группу ВКонтакте, и мне кажется, возможно, я даже в ней состою. Мне кажется, это очень здорово и интересно. Очень бы хотелось, конечно, чтобы такие группы появились еще и в самом Египте. Похоже, что пока что современные египтяне от этого довольно далеки. Вот. И у меня у самого есть мечта когда-нибудь, может быть, в известняковых каменоломнях у нас в России вырубить вот, копию нашей гробницы, понять, насколько это сложно, насколько это затратно, чтобы оценить, насколько это было доступно для древних египтян. Это было бы очень круто и классно.
2: Очень мне нравится эта ваша идея. Пока что у нас впереди ваза долеритовая. Ой, диоритовая. Простите, диоритовая ваза, но я про это еще сегодня скажу. Давайте на балкон дадим возможность. Давайте вот все-таки вот в ту часть балкона, наконец, мы перейдем. Как-то мы обходили их стороной. И там кто-то вот очень хочет задать вопрос. Представляйтесь.
0: Да, здравствуйте, спасибо вам за доклад. Я Алекс Фейлс, собственно. Такой вопрос. Вот в Древнем Египте, да, поклонялись кошкам. А как вы думаете, скажем так, возможно ли, что это была какая-то особая форма токсоплазмоза, как вот Александр Панчин предлагает? Как вы относитесь к этой гипотезе?
2: Через гуано летучих мышей, причем они заразились.
1: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что древнеегиптяне не поклонялись кошкам как таковым, они поклонялись богам, воплощением которых являлись различные животные, да, там были самые разные животные. Крокодилы, и известны даже маленькие такие инкубаторы, где выращивали крокодилят, вот, причем неплохо археологизированы, они сегодня раскопаны, вот, там собакам, соколам, соколам, бабуинам, вот. Являлось ли это примером токсоплазмоза?
2: У каждого из них, у крокодилов, тоже какая-нибудь токсоплазма своя живет.
1: Наверное, это просто следствие обаяния этих вот странных пушистых животных.
2: Кстати, можно ощутить на себе, посмотрев на черепа крокодилов. У нас на выставке они очень обаятельные. Так, и сейчас будет, наверное, последний вопрос. И вот прям двумя руками машет коллега вот где-то как раз в середине. Дайте микрофон.
5: Здравствуйте, меня зовут Елена, я из города Саранск. Спасибо вам за интересный доклад. У меня такой вопрос. Про древнеегипетский язык. Был ли он связан с другими древними языками? Дал ли он корни каким-то более современным языкам? А еще у меня в учебнике истории было написано, что хлебушек по-древнеегипетски изображался в форме караваюшка, и это было «Т», правильно?
1: Да, все верно. Так он не изображался в виде каравай, он выписывался с помощью знака, который изображал каравай. Да? То есть мы все время кажется, нам все время кажется, что древнеегиптяне что-то рисовали, да? А они писали таким образом. То есть он выписывался в виде знака, изображающего хлеб. Ну, считается, что древнеегипетский язык относится к семито-хамитской языковой семье. И, соответственно, связан с современными существующими семитскими языками, например. Кроме того, позднейшей стадией развития древнеегипетского языка является коптский язык, на котором можно говорить, хотя он является мертвым языком, да, но тем не менее его египтологи активно изучают. Вот. Поэтому нет, древнеегипетский язык, он не исчез бесследно. И в современном арабском языке, который является семитским языком, да, там довольно много заимствований. Вот. Наши египетские коллеги любят об этом писать. То есть заимствование именно из коптского языка, который является позднейшей стадией развития древнеегипетского языка.
2: А, кстати, вот только что было вот это исследование, где мумия заговорила. И она говорила Вот когда-нибудь заговорит она...
1: Ну, это очень похоже на семито-хамитский язык, да.
2: Когда-нибудь мумия, ну, в данном случае, как это компьютерная реконструкция этой мумии, она, конечно, обратится к нам с каким-то приветствием на древнеегипетском языке. Как вы думаете?
1: Ну, вообще, понятно, что довольно много ведется сейчас исследований, попыток вокализации древнеегипетских, если не там, целых предложений, то хотя бы отдельных слов. И в определенных случаях мы неплохо понимаем, как эти слова должны были звучать, особенно если это там имена собственные. Ну, вот, поэтому вполне такое можно было бы провести, да. То есть если у нас будет какая-то связка, которая будет работать, да, и произносить эти звуки, то мы сможем услышать имя какого-нибудь древнего египтянина.
2: Будем ждать, а пока что вам предстоит выбрать лучший вопрос. Это вопросы о котиках. Ну, там было два вопроса о котиках, но это первый вопрос о котиках. Дальше про достоверный фильм, о освещении в гробницах, о вирусах, о реконструкции Древнего Египта, о токсоплазмозе и о котиках, да? И о древнеегипетском языке. Последний вопрос. Кому достанется книга «История Древнего Рима»?
1: «История Древнего Рима»,
2: да.
1: Который покорил Древний Египет.
2: Да.
1: Ага. И убил Клеопатру. Я думаю, что это будет последний вопрос про древнеегипетский язык.
2: Итак, автор последнего вопроса получает мощную, такую увесистую книгу, очень хорошую. Максим, вам подарок пингвинопитек «Мыслитель», и он, уверен, тоже полиглот в некотором роде. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей Юлии Родиной. Это Максим, так сказать, руководит, наконец, съемкой настоящего такого правдивого фильма про Древний Египет. Спасибо большое, Максим.

0: Привет, друзья! Это «Затевахи на животных». Вы мне задаете вопросы, а я на них отвечаю. Выбираю из вопросов самый интересный. Мне показалось на этой неделе, что самый интересный вопрос звучал примерно так. А как дельфины воспринимают окружающий мир? Я могу сразу сказать вам следующее. Они воспринимают его не так, как мы с вами. Почему? Потому что у дельфинов их восприятие мира прежде всего определяется их способностями слышать. Они слышат звуки в таком диапазоне, в котором человек их слышать не может. Это ультразвуковой диапазон. Они слышат звуки с частотой до 150 кГц. Это ультразвук. И если мы разговариваем с дельфинами, то они воспринимают это как очень-очень сильно замедленную съемку.
1: Замедленная съемка.
0: Так вот, это еще не все. У дельфинов они воспринимают отраженный сигнал с помощью нижней челюсти. Вы, конечно, знаете, что у них есть эхолокационный аппарат, то есть они излучают акустические импульсы, сильные щелчки, которые в виде эха отражаются от какого-то предмета и возвращаются обратно. И вот этот отраженный звук дельфин воспринимает нижней челюстью. И дело в том, что слуховой нерв у него ответвляется в зрительную кору. То есть получается, что дельфин не только слышит звук, но он его еще и видит.
2: Получается, они могут видеть рыбку в мутной воде?
0: Они не только видят рыбку в мутной воде и не только ориентируются с помощью локатора в мутной воде. Они могут понять, из чего эта рыбка состоит, из чего состоит предмет, который они лоцируют. Там, скажем, он деревянный или железный. А если они лоцируют, скажем, своего собрата или человека, млекопитающего, они могут понять, что у него там внутри находится, что он ел, и вообще, если эта девушка перед ним, в каком она положении, не беременна ли она. Это они тоже легко видят и чувствуют, дельфины. Да, то есть у них еще и объемное вот это звуковидение. Они чувствуют структуру предмета, воспринимают. Это первое. А второе, дельфины прекрасно осязают. У них развито осязание. Оно нужно для того, чтобы, когда дельфин выныривает, он ощущал разницу между воздухом, воздушной средой и водой. И как только они выныривают, они выполняют выдох. Выдыхают, а потом вдыхают. Ну и у них очень чувствительное рыло. Это им помогает, когда они копаются, скажем, на дне, ощущать непосредственной близости от своего рыла каких-то животных, съедобных или несъедобных. Но это они решают с помощью эхолокатора. А часто говорят, а как дельфины в воде, насколько они хорошо видят? Ну, они видят в воде более-менее прилично. Более того, у них глаз устроен таким образом, что он может видеть и в воздухе. Но, конечно же, зрение у них это не главное в воде. Кстати, о зрении дельфинов. Дело в том, что глаза у них расположены по бокам головы и чуть-чуть вниз. Поэтому поле зрения, перекрываемое глазами, так называемое бинокулярное, у них находится чуть ниже их линии их тела. Именно поэтому дельфины, когда охотятся, часто переворачиваются на бок, чтобы либо контролировать добычу одним глазом, либо видеть ее вот именно там, где она находится. Изначально-то она находится под ними. Или когда они загоняют рыбу на берег, вот происходит то же самое. Они переворачиваются на бок для того, чтобы видеть ее в той же плоскости, в которой они находятся. Потому что дно выдавливает рыбу наверх. Понятно, на мелководье. Что еще важно знать про глаза дельфинов? Они у дельфинов раскрыты, когда дельфин бодрствует. Но дело в том, что спят они одним полушарием. И бодрствует, поэтому у них тот глаз раскрыт, который связан с бодрствующим полушарием. То есть у дельфинов есть такой феномен, как однополушарный сон. Зачем он нужен? Затем, чтобы вынырнуть и не захлебнуться во время сна. Вот благодаря вот такому сложному устройству органов чувств мозг дельфина превосходит размерами мозг человека. Итак, дельфины видят при помощи слуха, то есть они прекрасно слышат и обладают еще и звуковидением. Они видят более-менее прилично, они ощущают, то есть они осязают хорошо.
2: А они чувствуют вкус?
0: То, что мы называем вкусом, ученые называют хеморецепцией. И дельфины в полной мере обладают хеморецепцией. Они ощущают воду на вкус и благодаря этому тоже ориентируются в пространстве. Потому что разность, допустим, солености воды для них – это очень ценная информация. Куда плыть, в какую сторону. Вот для миграции на дальних расстояниях вкус у них задействован по полной. Для того, чтобы ориентироваться в изменении течений в мировом океане.
2: А они различают на вкус рыбку?
0: Различают, конечно, но дело в том, что они в определенные сезоны охотятся на разную рыбу, и прежде всего они охотятся на ту рыбу, которая им наиболее доступна. То есть они привыкли анализировать массу информации. Они могут искать рыбу, которую им хочется. Благодаря тому, что они знают очертания берегов с помощью эхолокатора, они ориентируются. То есть они должны эту информацию всю запоминать. Более того, они должны как-то координировать свои действия друг с другом.
2: Лирическое отступление.
0: А многие дельфины в стадах, в группах постоянных проводят большую часть своей жизни. Ну, например, белухи. У них группа белух устроены по матриархальному принципу. Примерно так же, как устроены группы слонов. И в этих группах свой опыт молодому поколению передают бабушки, которые знают точно, куда нужно плыть, когда нужно плыть и на кого мы там вот поохотимся. Или как скрыться от врагов. Допустим, на белух охотятся другие интеллектуалы моря, касатки, у которых группы устроены примерно так же, с той лишь разницей, что у них вот самцы часто плавают вместе, так же, как у белух, а бывает, что остаются в материнской группе самцы. Вот они охотятся на белух. И белухи вынуждены прикидывать, примерно понимать, где им лучше молчать, не издавать сигналы, потому что касатки слушают море и слышат, где находится белуха. И тогда белухам нужно помолчать. И вот они должны как-то сориентироваться в пространстве, понять, где находится хищник, которого они глазами не видят, а только слышат. И, соответственно, принять меры. И вот этот колоссальный опыт, где, когда, что, с кем и почему им передают бабушки.
2: А в какое конкретно место вот это вот все помещается?
0: Все это помещается, как это ни странно, у дельфинов в голове. У них огромный мозг, больше мозга человека. Скажем, у афалины мозг весит 1700 граммов, а у человека 1400. Более того, у нее площадь коры больше, и эта кора как бы сжата в большее количество складочек.
2: Классно! Чем больше складок, тем умнее, как у человека, да?
0: У афалины больше извилин, и у нее плотнее соединение нейронных связей. А те зоны мозга, которые отвечают за ассоциативное мышление, что очень важно для стайных групповых животных, которые живут вместе в группах, у них развиты эти зоны не хуже, чем у человека. В общем, по всем показателям кажется, что дельфины должны быть умнее нас. Но все дело в том, что мы никак не можем оценивать их интеллект, потому что, я уже говорил, они мир воспринимают совершенно по-другому. И ни мы не можем придумать адекватную пока шкалу оценок их интеллекта, ни они. Хотя мы знаем, что дельфины способны, скажем, узнавать себя в зеркале, то есть они осознают себя личностями. Есть такой зеркальный тест, да, когда животному наносят метку, скажем, на голову. И если, увидя себя в зеркале, оно начинает его разглядывать, то это прямое свидетельство того, что оно понимает, что перед ним, кто перед ним находится, что вот это именно он разглядывает самого себя в зеркале. Дельфины могут выучивать определенный язык, который им люди предлагают, но это был компьютерный язык, составлять из него предложения всевозможные. Они могут манипулировать с предметами, они могут строить такие долгоиграющие комбинации, они могут приманивать, скажем, птиц, как это делают касатки, балуясь в океанариумах, бросать там какой-то кусочек рыбки и потом ловить неосторожно клюнувшую на это птицу. То есть они могут хулиганить, они могут изобретать различные игры, они могут передавать свой опыт другим. То есть единственное, что люди не могут сделать, так это пока поставить адекватный эксперимент, который бы показал им, что дельфины могут разговаривать друг с другом. Хотя акустическая сигнализация дельфинов настолько запутанная, что ученые уже примерно лет, наверное, 40, как минимум, бьются над расшифровкой сигналов разных дельфинов. Они пока что не могут даже понять вообще, зачем тот или иной звук издается, но за исключением локационных эхолокационных сигналов, о которых я говорил раньше. С помощью эхолокационных сигналов дельфины ориентируются в пространстве, они узнают, какая добыча перед ними, они ее отслеживают, концентрируют на ней внимание, так же, как мы, скажем, глазами, так они делают с помощью эхолокационных сигналов. Это понятно. Если есть эхолокация, значит, дельфин куда-то смотрит, что-то изучает. А вот все их многочисленные свисты, песни, крики и прочее – это пока что для ученых темный лес.
2: Как они со всеми этими ощущениями и чувствами живут в океанариуме?
0: Ну, ответ на этот вопрос очевиден из моего предыдущего рассказа. Если дельфины в основном познают мир с помощью звуков, то в океанариуме количество звуков сильно ограничено, как вы понимаете, они всегда одни и те же. И при этом пользоваться на полную мощность эхолокационным аппаратом дельфины не могут, потому что отраженное эхо от бетонного сигнала, уверен, доставляет не самое большое удовольствие животному. Это совершенно однозначно. Кроме того, дельфины привыкли жить определенным образом структурируясь. Скажем, те же самые афалины, они меняют партнеров время от времени, и структура их сообщества больше всего напоминает структуру сообщества шимпанзе. То есть там особи объединяются друг с другом, некоторое время плавают, потом разъединяются. И самые плотные и, можно сказать, монолитные связи у них между самкой и детенышем, а остальные могут дружить друг с другом, какое-то время плавать вместе, потом расплываться. А в дельфинарии они все время в одном и том же обществе.
2: Наверное, им очень противно плавать в бассейне.
0: Ну, это вот как мы с вами, допустим, мы можем уйти на работу и отдохнуть, скажем, от своего ближнего домочадца, а они не могут этого сделать. А между тем в природе они именно так и поступают. Здесь они такое.

0: карусели, то есть окружают рыбу, или стеночки друг с другом, то есть они реально проплывают значительно больше. А сколько они могут проплыть в дельфинарии? Совсем немного. То есть на прямой вопрос, где лучше живется дельфинам, я даю прямой и однозначный ответ. Конечно же, им лучше живется там, где они привыкли жить, в открытом море.
1: Так давайте их все закроем.
0: Нельзя закрыть дельфинарии, взять вот так и закрыть. Почему? Потому что дельфины, которые привыкли жить в дельфинариях, не могут успешно жить в дикой природе. Это целое дело их адаптировать к жизни в дикой природе. Нужны специальные методики, которые пока еще достаточно плохо разработаны. Дело в том, что дельфины, если говорить о маленьких, которые родились в дельфинариях, тут очень сложный вопрос, потому что, как правило, дельфины учатся у своих матерей или у своих бабушек, если мы говорим о белухах, учатся определенным способом охоты. То есть они не рождаются умелыми охотниками-рыболовами, они учатся у старших товарищей, как и на какую рыбу лучше охотиться. Вот, ну, кто научит дельфиненка, родившегося в дельфинарии, вот этим приемом охоты? Увы, к сожалению, это очень сложно сделать. Возможно, если постараться, можно придумать методику, но очень сложно. То же самое с дельфинами, которые, увы, привыкли получать пищу из рук человека. Их тоже сложно адаптировать, но можно. Это нужна целая методика. Так что сразу закрыть дельфинарии невозможно, потому что дельфины просто погибнут. Нужно просто прекратить их ловить и прекратить оборот дельфинов между дельфинариями. Запретить отлов их. Вот это наиболее эффективная и реальная мера в настоящее время. Как же можно облегчить жизнь дельфинов в океанариумах? Ну, и это единственный способ существует, которым пользуются люди, работающие с дельфинами в дельфинариях, а именно тренеры. Они развлекают их, занимаясь с ними дрессировкой, готовя с ними всевозможные трюки, участвуя в представлениях. Это хорошая замена естественной нагрузки. Конечно, далеко не полная, но это все-таки какая-то активность. Ставя перед дельфинами разнообразные задачи, тренеры загружают их мозг. Оказалось, что дельфинам это очень нужно, потому что они даже привязываются к своим тренерам и испытывают положительные эмоции, когда видят его на бортике. Это даже были такие исследования. Так что чем больше с дельфином занимаются, чем больше он участвует в представлениях, тем лучше. Не надо запрещать тренерам заниматься с ними дрессировкой, не надо запрещать представления. Нужно еще раз запретить отлов новых животных для дельфинариев. Ну что ж, друзья, на сегодня это все, что я хотел вам рассказать о дельфинах, хотя тема эта, поверьте мне, неисчерпаемая. Спасибо вам за внимание, надеюсь, что было интересно. Пока.
2: Дельфины, они же как люди, и даже кормят молоком с груди. Ну разве что они смотрят Дудя. Так за что же закрыли их люди? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем выпуске, друзья. Будет еще интереснее.

0: Неведение добра и зла – самый тревожный факт человеческой жизни. Марк Тулий Цицерон.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Бункер», и у нас в гостях кандидат исторических наук, военный историк Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада, что вы наконец-то до нас добрались.
2: Я тоже рад в этот год поучаствовать в таком интересном проекте.
0: В 2004 году в прокат вышел фильм немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля «Бункер», повествующий о последних днях нацистской Германии. Апрель 1945 года. Советские войска сжимают кольцо вокруг столицы Третьего Рейха – Берлина. Перед лицом неминуемого поражения нацистская верхушка ищет спасения в секретном бункере, не желая покидать обезумевшего фюрера. Отвергнув предложение о побеге, Гитлер утверждает, что победа близка. Он приказывает сравнять Германию с землей и обсуждает детали своего самоубийства. Последнее убежище палачей пронизано атмосферой агонии и страха. И лишь те, кто выйдут живыми из этого бетонного ада, смогут поведать историю о последних минутах жизни и мрачном падении диктатора и его режима.
1: Насколько я понимаю, как неискушенный зритель, этот фильм с исторической точки зрения довольно-таки достоверный. И как я поняла, что там попытались максимально показать четко последние дни жизни Гитлера в бункере. И с художественной точки зрения мне он тоже понравился.
2: Да, он исторически очень достоверный. Понятно, что всегда есть необходимость для драмы что-то там подкручивать. Но в целом опирались на правильные книжки, старались делать правильных персонажей, подбор актеров. Так что с исторической точки зрения я смотрел его с удовольствием. Но с определенными оговорками, понятно, но с удовольствием.
1: И вот я бы хотела вас, ваше мнение узнать по поводу именно образа Гитлера, потому что его всегда показывают таким эксцентричным, импульсивным человеком, который постоянно на всех кричит. А здесь он был такой довольно-таки жалкий уже человек, который кричал «все вокруг предатели». И он постоянно повторяет о том, что «мне плевать на людей, вот, мне плевать на всех, если погибла Германия, пусть погибнут все люди». Насколько действительно он был в последние дни, его было отношение к людям уже настолько предательское, что раз у меня все погибло, погибла моя империя, я сейчас пойду, значит, застрелюсь или отравлюсь, и плевать, что случится с другими людьми. И на фоне этого показывают еще маленьких детей, которые хотят защищать свой город, Берлин, понимая, что, да, советская армия наступает. Насколько это реалистично показано в фильме?
2: Гитлер показан реалистично именно в том виде, в котором он был последние недели. Надо понимать, что Гитлер 41-го года или там даже 39-го года и Гитлер последних недель своей жизни – это очень разные люди.
1: Ну, согласитесь, он редко в таком образе в художественном кино предстает.
2: Ну, как в советском кино он тоже представал таким человеком, который там кричит, истерикует. На самом деле такой стереотип бесноватого фюрера, он все же присутствует в кинематографе, что такой вот человек, его даже таким старались изображать его соратники, когда надо было сваливать на него вину за какие-то свои собственные провалы, всегда удобно сказать, вот фюрер накричал, и мы сделали вот так, и поэтому проиграли.
1: Ну, бесноватый, да, но я имел в виду, что он какой-то жалкий, что ли. Он говорит, я не буду никуда бежать, меня вот поймают. Он вот какой-то такой, какого-то маленького, ну, это грубо, конечно, звучит, какого-то маленького червяка превратился, который думает только о себе, вот, жалеет только себя и вот не думает вообще ни о ком больше.
2: Ну, не знаю, я жалости к этому персонажу не испытывал, может быть, в силу,
1: сам
2: опять же.
1: Сам себя жалеет, я имею в виду.
2: Ну, он, нет, сам себя-то он... Мы не заглянем ему в мозг, кого он жалел, но реально он хотел, да, чтобы Германия была разрушена, то раз не получилось реализовать вот этот проект Тысячелетнего Рейха, то все должно умереть и рухнуть. Это показывается в фильме, когда даже ему Альберт Шпиер говорит, я не выполнял ваши приказы, действительно были приказы о тотальном уничтожении важных экономических объектов Германии. То есть, как должны были жить люди после того, как наступит мир, никто об этом не думал. ну, по крайней мере, вот гитлеровская верхушка. И Шпеер, как он опять же декларирует, вот я не исполнял указания о том, чтобы все разрушить, для того, чтобы люди могли жить, когда наступит тот самый мир, которого на самом деле многие боялись, именно боялись, что будет потом вот за этим, за этой чертой, когда стрелять перестанут, начнется мирная жизнь. И вот многие опасались, что будет. Угу. Вот как оно, как люди будут жить. Ну и оставшиеся ресурсы, конечно, они помогли выжить Германии после войны. Она достаточно быстро экономически восстановилась, на самом деле. В том числе потому, что приказы Гитлера не выполнялись о том, что все уничтожать.
1: Но несмотря на это, я так понимаю, по статистике, по-моему, каждый третий дом все равно был разрушен, да?
2: Ну, понятно, что Берлин очень плотно бомбили, его бомбили союзники. В течение длительного времени бомбили англичане по ночам, потом к ним присоединились американцы днем, поэтому очень многие районы разрушены. Вот я даже смотрел оперативную карту, которую раздавали в соединение Первого Белорусского фронта. Там многие районы просто так заштрихованы такими сеточкой, что там все разрушено. Вот эти все улицы, которые у вас нарисованы, скорее всего, их там нет. И таких районов немало. Хотя понятно, что полностью уничтожить большой город, там 2,5 миллиона, никакими бомбардировками, даже ковровыми, было невозможно, тем более он там прикрывался ПВО, и, конечно, какие-то улицы оставались, какие-то дома оставались, но вот я был в Берлине, там, конечно, по сравнению с тем, что на фотографиях, он неузнаваемо изменился. Вот фотографии военного времени смотришь, и то, как выглядит сейчас, многие вещи просто вот неузнаваемо поменяли свой внешний вид. Вот подход к Рейхстагу. Вот как Красная Армия шла к Рейхстагу, вот этот вот проход через мост Мольтке, он сейчас вообще другой, чем был в 1945 году. И очень много таких мест, там, Потсдамерплац, там, например, я хотел попасть на Потсдамерплац, как она выглядит там. Очень сильно все было разрушено, снесено и перестроено. То есть Берлин пострадал очень здорово. Он не был самым пострадавшим городом. Пострадавший был столица, скорее, там, сталелитейной промышленности, Эссен, если смотреть по количеству бомб. Но да, Берлин был здорово разрушен, в первую очередь, бомбардировками союзников. Потому что Красная Армия при всем желании за 10 дней штурма не могла его обратить в руины до такой степени. Просто ввиду достаточно быстрого развития штурма. В чем была суть штурма? В том, что штурмовался город, который занимался, на самом деле, небольшим количеством войск. 120 тысяч человек против 400 тысяч. И немцы, как правило, занимали один дом в квартале. Этот дом там сносился, штурмовался и шли дальше. И поэтому многое осталось. И даже наши не любили ходить по кварталам, где большие разрушения, потому что там танки просто садились днищем на горы кирпича. Поэтому предпочитали ходить по магистралям, к которым можно было пробиться.
1: А вот этот вот акцент именно на детях, которые воюют за Берлин, и их там большое количество, как вы думаете, почему именно на этом сделали акцент? Потому что с упором на то, что не осталось взрослых людей?
2: Не, ну, это, конечно...
1: Это такая красивая художественная...
2: Ну, я бы так сказал, это, с одной стороны, пожалейка, то есть вот давайте мы их пожалеем, а с другой стороны, объективно недалеко от рейхсканцелярии, что были, позиции зенитных орудий. Зенитные орудия, да, обслуживали в том числе подростки. Если говорить конкретно о Гитлерюгендах, да, они присутствовали в Берлине, они составляли малую часть гарнизона. Они, да, противостояли советским танкам, их там раскатывали в тонкий блин по берлинским улицам, но они составляли меньшую часть гарнизона. Масса была народу пожилого, фолькштурм, то есть те, кто были иной раз даже ветеранами Первой мировой войны. Примерно 40 тысяч человек было регулярных частей, то есть обычные солдаты и офицеры, ну, обычных возрастов, так скажем. Поэтому вот этот вот акцент, он скорее вот дань тому, что надо показать не какой-то воинский коллектив, а показать вот расчет зенитки. Ограниченное число людей, можно их как бы высветить как-то, но вот в угоду художественному замыслу сделали так. Не следует думать, что Берлин реально обороняли гитлерюгенды. Они бы не смогли сражаться 10 дней. сражали все же люди более-менее профессиональные, в том числе танки использовали в Берлине, их было там несколько десятков боевых машин, танков, были эсэсовские части, в том числе, опять же, вот то, что показывает бригада «Монки», которая обороняла центр, 2000 хорошо подготовленных людей нормального возраста, крепких, как говорится, сильных мужиков, которые могли вполне постоять за себя, и поэтому Берлин было штурмовать непросто. Если бы он оборонялся реально детьми, его бы на раз-два взяли. А он оборонялся, в общем, людьми, которые имели боевой опыт и все на свете.
1: А можете развеять, наверное, такой миф? Говорю, я перед тем, как готовлюсь к передаче, мне интересно собирать вообще другие мнения людей и историков, которые там пытаются осветить тему взятия Берлина. И все, ну не все, конечно, много кто говорит о том, что вот Красная Армия любой ценой пыталась первыми захватить этот город. И почему это было важно, захватить Берлин? Я понимаю, что это столица Германии, но просто поподробнее раскрыть эту тему.
2: Ну, Берлин действительно как столица, и самое главное, Гитлер остался в Берлине. И как только Гитлер умирает, это вот как щелкают тумблером, щелк, и вермахт выключается. И они начинают везде сдаваться. Миллион человек под командованием Шернера в Чехословакии бежит, сдается. Курляндия сдается, в устье Вислы сдается. То есть все начинают обвально сдаваться. И реально сдается огромное количество людей. После того, как вот так вот щелкнули тумблером, и Гитлер умер. Поэтому нужно было взять Берлин, нужно было, что называется, обезглавить Третий Рейх. Это вело к тому, что война кончится, потому что на войне каждый день убивают. Даже если это там 45-й год, в любом случае, когда идут боевые действия, идет огонь артиллерии, используют там танки, авиацию, в любом случае гибнут люди. А тут раз это все взяли и выключили, именно штурмом Берлина. И штурм Берлина, опять же, он проходил весьма профессионально. То есть основную массу немецкой, она там упоминает, 9-й армии, ее отрезали от Берлина. Отбросили небольшую часть, 40 тысяч человек, а потом навалились массой и за 10 дней Берлин зачистили. Опять же, действовали очень четко, грамотно, потому что имелся опыт у всех уже боев в городе. То есть там армия Чуйкова брала Познань, имела опыт городских боев, 5-я армия Берзайдена брала Кюстрин, даже поляки брали город Кольберг, он же сейчас Калабжек. Поэтому все имели уже опыт городских боев и шли довольно профессионально по городу, что называется, сметая сопротивление. Достаточно короткое время они справились в сжатые сроки с тем, чтобы дойти до рейхсканцелярии.
1: Но вы еще говорили во многих интервью, да, что именно в Берлине Жуков показал себя с самой наилучшей стороны, потому что уже накопив тот опыт многолетний, который у него появился во время войны, при взятии Берлина он раскрылся максимально.
2: Да, это я даже называю это советская атомная бомба, то есть демонстрация технологии. Фактически это был бокс в лифте, когда до Берлина от Одерского фронта 70 километров, и нужно добиться того, чтобы войска с этого Одерского фронта не вошли на улицы Берлина, когда там отойдет 200 тысяч человек, вооруженных людей, с танками, с пушками, с боевым опытом, будет кровавая баня на месяц. Поэтому этих людей аккуратненько отрезали, разбили в лесах под Берлином, а Берлин уже брали с разных сторон, можно сказать, как нарезали пирог. То есть вот пирог вот так раз со всех сторон. Почему стремились Рейхстаг? Узнаваемая точка в центре. И вот так вот резать, как пирог, на дольки. И потом эти дольки постепенно громить. Весь Берлин не был занят к моменту капитуляции гарнизона. Большие районы оставались под контролем немцев. Но за счет того, что их резали вот как пирог, то есть выходили в одну точку, их отрезали друг от друга и тем самым вынуждали капитулировать в итоге. Вот этот вот выход к рейхсканцелярии, он вот этот вот щелчок тумблера. Проблема была только в том, что наши не знали, что Гитлер рейхсканцелярия.
1: Не знали?
2: Да, они вообще, рейхсканцелярия не фигурировала как цель в оперативных документах. Хотя там был Молотов. В ноябре 40-го года Молотов туда приезжал и смотрел. А наши не знали, где там. Ну, это, с другой стороны, логично, что фюрер будет где-то прятаться, Поэтому задача найти фюрера и его убить не ставилась, а ставилась просто, как говорится, сойтись в одной точке. Рейхсканцелярия, я думаю, что те люди, которые стояли в двух шагах от рейхсканцелярии, они потом думали, вот два шага, может быть, в плен бы взяли. Угу. Но они не знали об этом. Они стояли там, Ангальский вокзал, там, Ландвер-канал, они пошли просто другим путем. Поэтому это все дотянулось до 30 числа.
1: Вот эти вот мифы и легенды про то, что все-таки тело Гитлера нашли и увезли с собой в Москву, и оно где-то у нас тут в тайниках хранится. Насколько это...
2: Немножко не так. Была проведена мощнейшая экспертиза для того времени. Понятно, что тогда генетическая экспертиза существовала, но наши органы в Германии обладали беспредельными возможностями. И они просто нашли зубных врачей.
1: И они подтвердили, что это зубы,
2: да,
1: Гитлера.
2: И они подтвердили, что вот эти останки, им просто сказали, опишите, как выглядела челюсть там Гитлера и Евы Браун. Они написали, потом им предъявляют это, они говорят, да, это. То есть нашли останки, тщательно это все проверили, тем более к нам попали в плен и люди из бункера, попали, опять же, те, кто охранял рейхсканцелярию. И поэтому был даже свидетель, солдат из рейхсканцелярии, который стоял на посту, когда выносили Гитлера, его сжигали. И он, имея опыт службы в рейхсканцелярии, говорит, да, очень характерный его пиджак. Вот его вынесли, это было видно, что это фюрер. Его там сожгли, вот это было так-то при таких-то обстоятельствах. И это все, естественно, раскопали, установили точно так же, как и с телом Геббельса. Угу. Поэтому провели целую кампанию. В Москву, естественно, эти останки не увозили, как говорится, велика честь для негодяя и убийцы. А оставили на территории Германии, которая вскоре стала ГДР. И они были прикопаны на территории одной из советских воинских частей. И уже при Андропове это там куда-то сожгли, еще уничтожили, ну, чтобы, видимо, не было какого-то там поклонения, еще чего-то. Угу. Но факт тот, что провели очень мощную экспертизу для того, чтобы убедиться, что да, фюрер мертв. Хотя пришел Крепс с нашему командованию и сказал, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Но, опять же, опросили тех, кого сумели поймать из ближайшего окружения. На запад сбежал шофер Кемпка, и он на самом деле тоже на западе рассказал, что, как говорится, облили, сожгли труп. Так что, в принципе, информация о том, что покончил самоубийством сожжен, она была. Другой вопрос, что, может быть, из политических соображений делали какие-то там экивоки, но де-факто были уверены 100%, потому что целая кампания для того, чтобы убедиться в том, что это...
1: Угу,
2: что... Все, что осталось от Адольфа Гитлера.
1: Это, конечно, такой вопрос. Для многих, наверное, меня сейчас скажут банальный, но кто-то, может, не знает. Если были американцы, англичане, которые изначально штурмовали Берлин, почему пришла Красная Армия и за 10 дней взяла город? А до этого не получалось.
2: Ответ банальный. Потому что у нас был Георгий Константинович, который, во-первых, прошел как нож сквозь масло через укрепление на границе Германии и Польши. Он просто взял на себя смелость и сделал... У него задача была до города Познань. Кто-то другой мог дойти до Познани и сказать, товарищ Сталин, директива написана, Познань, все, Познань, пожалуйста. Хотите, приезжайте, убедитесь. А он пошел дальше. Из Запада едут войска, для того, чтобы сесть в бетонные доты. А наши передовые отряды эти бетонные доты берут пустыми. Просто буквально разница была иной раз несколько часов. Да подходит передовой отряд, пересекает границу, а ему навстречу двигаются те, кто должен был занимать доты и вставать в крепкую оборону. Этой крепкой обороны нету. Берут плацдармы, а потом уже... как говорится, дело техники. Ну и понятно, что Берлин надо было тоже брать, надо было проявить определенные что называется, полководческие дарования, но реально вот ответ на вопрос, почему Берлин взяла Красная Армия, он первым пунктом идет маршал Жуков. Потому что это человек, который обустроил все так, чтобы Берлин взяли мы. При плохом раскладе, да, Берлин могли взять американцы. Это было бы очень обидно.
1: А сейчас вам не обидно, что они школьникам, студентам на уроках истории говорят, что благодаря им вообще произошла победа, и в первую очередь себе ее приписывают?
2: Ну, в фильме-то они все равно показывают, что Красная Армия бегает по улицам Берлина. Они все равно это знают. Они не могут показать по-другому. Они не могут показать британских парашютистов на улице Берлина. Ну, не могут. Ну, может быть, когда-нибудь там лет через 100 будет какая-нибудь такая инсинуация. Но сейчас они вынуждены показывать, так сказать, бегущих к бункеру Иванов. Ну, вот хоть зарежьте, но это придется делать. Можно их обличать, что Иваны там были, что называется, не той системы, что они были недостаточно хорошо одеты, там еще что-то. Но они же дошли.
1: Там в фильме очень много людей, и вообще я часто задумывалась над этим вопросом, и в фильме это хорошо показано, и в принципе так оно и было, и даже глядя на секретаря, фильм начинается с интервью, да, когда она рассказывает о том, что она работала на него, и потом она готова была умереть вместе с ним, и куча народу после того, как он покончил жизнь самоубийством, тоже застрелились, отравились и так далее. А как вы считаете, на данный момент поменялись ли люди, или ими так же легко управлять и внушить какую-то в голову мысль, что они идут за собой просто тысячи, миллионы людей, которые верят в твою идею и готовы на все, и потом, когда это все рушится, они готовы погибнуть за Гитлера, как это в фильме показывает?
2: Да, людей можно убедить в этом, и они будут фанатиками. Вот эта фанатичная преданность до самого конца. Хотя понятно, что кто-то понимал, что его казнят, но кто-то уехал. Все же, опять же, в фильме показано, честно показано. Гиммлер уехал, Шпеер уехал, Кейтель с Йодлем уехали. Им сказали, ну там, идите, организуйте венка. И там насаживает там какую-то клёцку, и типа разговор окончен. И Кейтель уезжает. То есть ряд народу свалил. Более того, Борман тоже пытался вырваться из Берлина. А кто-то, да, кто-то считал, что надо покончить жизнь самоубийством и стрелялся. Такие люди были и среди верхушки, и среди обычных граждан. Таких был, есть даже такие, прямо скажем, леденящие душу, честно говоря, фотографии из Германии, когда люди сидят на скамейках, там застреленные, застрелившиеся или съевшие яд. Их жизнь рухнула, и они предпочитали не смотреть в будущее, покончить жизнь самоубийством, не видеть, что будет после.
1: Но я еще понимаю верхушку, которая натворила много дел, и они понимали, что будут последствия, и придет все-таки кара за их злодеяния. Но я вот когда смотрела именно фильм, я смотрю, ну думаю, ну секретарша, ты просто сидела, печатала. Ты молодая, у тебя вся жизнь впереди. И она просто за всеми такая, ну раз вы все покончите с собой, давайте мне тоже капсулу, я тоже ее выпью.
2: Ну это вот это уже такая вот эмоциональная привязанность, то есть такие эмоциональные качельки. То есть вот она попала в орбиту вот этой, этого злого гения, этой харизмы Гитлера. Вот это такое вот влияние, он тянул за собой. А так там персонажи же один другого хлещут, вот этот Фигелейн, который расстреляли. Он же был упырь тот еще, он командовал кавалерийской бригадой Фигелейн в 41 году, которая расстреливала евреев, гонялась за партизанами, убивая, невзирая на там, пол и возраст. Это реально упырь. Нам показывают какого-то весельчака, которого расстреливают там, вот, что называется, по воле фюрера, по капризу фюрера. Реально упырь же. Ну, реально упырь. А, опять же, там этот доктор, тоже тот, всякие медицинские эксперименты. Даже этот Брукдорф, один из адъютантов сухопутных войск у него должность называлась. Казалось бы, такой, ну вот военный. он фактически заставил покончить самоубийством Роммеля. Считается, что вот он пришел к Роммелю, сказал: вы участвовали в заговоре, вот вам капсула с ядом, давайте. То есть человек реально заставил покончить жизнь самоубийством Эрвина Роммеля. А так вроде военный. Да, опять же, тот же, вот, что мне в фильме очень не нравится, это отсутствует прошлое персонажей. Ну, понятно, что, может быть, не нашли, как это показать. Ведлинг. Весь из себя такой обсыпанный какой-то штукатуркой, такой солдат, я не меняю свой командный пункт. К нему очень большие вопросы были по отходу Ржевского выступа. Он участвовал в выжженной земле. Он попал к нам в плен, ему задавали кучу вопросов относительно участия в выжженной земле. Вот этот вот солдат-солдат, он тоже был по локоть в крови, у него руки были. Причем в крови мирных граждан Советского Союза. Там все были теми еще персонажами, поэтому кто-то старался уехать до, кто-то кончал жизнь самоубийством, тот же Крепс. Он тоже был в Ржевском выступе. Кстати, опять же, вот недоработка авторов фильма, меня это очень царапнуло, когда Ведлинг приходит к Крепсу, они вместе служили. Ведлинг 100 раз, наверное, был в штабе Моделя, где Крепс был начальником штаба. Они должны были друг к другу броситься на шею с криками: «О, там Ганс!» Они там разговаривают сухо, официально. Да они вместе там пуд соли съели и, что называется, в крови были замараны. А их показывают так чуть-чуть на дистанции. Да не было дистанции, там они все были, они друг друга знали хорошо.
1: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Исаевым.
0: Сюжет фильма основан на воспоминаниях Траудль Юнге, личного секретаря Адольфа Гитлера, а также на книге «Падение. Гитлер и крах Третьего Рейха» историка Иоахима Веста. Съемки велись в Санкт-Петербурге при участии киностудии «Ленфильм». Объясняется это тем, что в России съемочный процесс стоит дешевле, чем в Европе, и осталось еще много домов начала 20 века. Актер Бруно Ганц довольно долго отказывался от роли Адольфа Гитлера, но изменил свое мнение после просмотра картины «Последний акт» 1955 года, решив, что и в этот образ можно привнести достаточную глубину.
1: А что вы скажете про начало фильма? Ну, это, мне кажется, интервью любого человека того времени, который говорит: я ничего не знал, я не имел никакого к этому отношения. Но в конце оно уже потом сознается: молодость — это не оправдание. Вот. И я все-таки была, хоть и молодая, глупа, но все-таки я сейчас понимаю, насколько это было все страшно, то, что они творили. И каждый раз, когда ты смотришь интервью людей, участвующих, они отвечают абсолютно по кальке. И она же еще написала книгу-биографию. Вы, наверное, ее читали.
2: Да, там есть воспоминания. Я почти всех, кто был, то есть и водителя Кемку, и личного пилота. То есть мне было интересно, что, о чем думали все эти люди, которые планировали вот эти походы, там, акции уничтожения. Ну, понятно, что какие-то пешки, какой-то вот секретарь, она всего могла там, допустим, не знать, конечно. То есть она могла там, может быть, искренне отговариваться. Но основная масса тех, кто был в этом бункере, они подписывали там приказы особой подсудности, приказ о комиссарах. Они все это знали, когда шли в Советский Союз. Там вся эта политика уничтожения, она проходила через них. Они все знали. Вот эти знали. Они, я думаю, что они могли ничего там не рассказывать про то, что они не слышали. Какие-то, говорим, пешки могли что-то не слышать. Понятно, что концентрационные лагеря уничтожения выносились в Польшу, как говорится, в дальний угол какой-нибудь Силезии, как Аушвиц, Освенцим. И, как говорится, нюхали горящие трупы жители окрестных деревень и те узники, которых оставляли в живых. До Берлина этот запах не долетал. Но все равно многие вещи, они просачивались. Как бы надо было прилагать усилия, чтобы это не замечать.
1: А какой момент в книге вас удивил больше всего?
2: В книге, потому что книга все же «Фест». Основа фильма – это книга «Феста». Иоахим Фест – биография Гитлера. Угу. И там у него есть просто фрагмент, касающийся момент, касающийся, собственно, пребывания в бункере. То есть у него вообще биография такая всеобъемлющая, а есть вот кусочек про последние дни. Ну так, честно говоря, все.
1: Вас, наверное, сложно чем-то удивить?
2: Нет, вот если честно, вот как бы мне вот позиция, а я вот останусь с вами, фюрер, она как бы для меня она выглядела странно. Вот это вот какая-то вот зависимость такая, вот, как говорится, эмоциональная зависимость от человека попал. То есть рациональных причин не было. Угу. То есть это вот какой-то вот иной раз, как вот, что называется, женщины живут с какими-то там алкоголиками, которые бьют, там колотят, вот какая-то вот эмоциональная непонятная привязанность. Вот мне кажется, хотели, может быть, через это показать, что Гитлер обладал вот этим такой вот магнетичным влиянием на людей. Он все же сумел очень многих повести за собой и повести за собой на страшные вещи. И вот это вот умение влиять, оно, конечно, касалось ближайшего окружения. Но, может быть, люди просто боялись. Они хотели остаться с вот этим вот своим, как говорится, начальником, отдать ему полностью свою судьбу, верить ему свою судьбу, потому что им было страшно куда-то там идти еще, что их там ждет. Хотя на самом деле Гитлер тоже боялся. Почему он остался в Берлине? Потому что у него был пример Муссолини и Клары Петаччи, которых убили и потом повесили вниз головами на бензоколонке. Он не хотел висеть бензоколонки, поэтому он все предложения того же Ведлинга, который говорил, давайте рванем и, может быть, вырвемся. Он отклонял. Потому что он не хотел, чтобы его вот так вот поймали и повесили на бензоколонке. То есть вот его вот ядро, его решение остаться в Берлине, оно вот тут. Оно не то, что там он верил в том, что это там гарнизон из фолькштурма, там из каких-то там зенитчиков, полицейских, Красную армию прогонит обратно до Москвы. Банально боялся того, что вот так вот повиснет, как Муссолини.
1: Ну вот это, мне кажется, тонко подмечено в фильме, да, что люди думали, жизнь закончилась. Я почему-то сразу вспоминаю историю, мне, по крайней мере, она меня очень сильно впечатлила. Давно это было, когда я еще училась. Моя преподавательница была совсем еще маленькой, и она была на похоронах Сталина. Я их, конечно, ни в коем случае не сравниваю, просто вот рассказываю историю, она мне говорила. И похороны же были, прощание на Театральный дворец Советов.
2: Да,
1: Дом Совета. И то, что там было битком людей, ее там запинали, затолкали там куда-то в угол, потому что давка была невыносимая. И как они там все плакали, она говорит, я не понимала, но я тоже плакала. Я говорю, тоже там, ей там было лет 5-6, но она тоже думала, что все, у них у всех жизнь закончилась, и дальше жизни там никакой не будет.
2: Не, ну в Германии все же было еще.
1: Нет, я говорю, я ни в коем случае не сравниваю. Нет,
2: переформатирование общества. Опять же, надо понимать, что на тех, кто жил в Берлине, давила мощная пропаганда, которая говорила, что идут монголы, которые вас угонят в Сибирь и сделают что-то страшное. То есть, как говорится, убьют и съедят. Вот эта пропаганда, она тоже на людей влияла. Они боялись того, что будет потом. Вот придут красноармейцы, что это вот какие-то там монстры с торчащими клыками, которые вот сделают что-то страшное, хотя пришли обычные люди. И на самом деле вот в какой-то мере в фильме, вот когда самый последний момент, ну не смогли показать вот эти торчащие клыки, там веселятся совершенно обычные парни. Ну, обычные люди с улицы. То есть их, как говорится, переодень в гражданскую одежду. Будут обычные люди.
1: Ну, по глазам секретаря было видно, да, когда она пробиралась к
2: столу. Она думала, что вот сейчас убьют и съедят. Ну, потому что мощная пропаганда, конечно. Понятно, что когда там армия миллион человек, там может быть кто угодно. Там может быть там освободившиеся, освобожденные из лагерей, там уголовные преступники. Но все равно это была система, которую совершил преступление, накажут. Это просто элементарное соображение дисциплины. Людей наказывали, хлестали за то, что они там что-то отберут. Там. Причем Жуков этим озадачивался еще в январе, что как бы за грабежи будем наказывать и прочее, прочее. В общем, старались держать по максимуму дисциплину. И поэтому, собственно, и дошли и до Берлина, и до рейс-канцелярии, потому что дисциплина сохранялась, то есть были уже там не самые многочисленные войска, потому что людские ресурсы Советского Союза, они так или иначе подходили к своему пределу. Но была дисциплина, был профессионализм.
1: А вот эта вот сцена, где показано, как отмечают последний день рождения Гитлера, насколько она достоверна?
2: Ну, да, понятно, что показания свидетелей, они всегда разнятся. То есть, как будто бы...
1: Но с чисто художественной точки зрения, мне кажется, это было мощно. Нет,
2: пир во время чумы удалось схватить вот именно пир во время чумы. Но все же справедливости ради, при всей мощи советской артиллерии, она прям вот до рейс-канцелярии достреливать не могла. То есть, прям вот рядом с бункером она еще не долетала. То есть, на момент, когда 20 число Красная Армия подошла, она подошла к окраинам Берлина, но, начав обстрел, они обстреливали, конечно, еще не квартал правительственных зданий. Поэтому это чуть-чуть так преувеличили, так чуть-чуть понагнетали, что вот уже прям русские, вот-вот прям сейчас, вот здесь вот уже стреляют из тяжелых орудий. Там даже забавный разговор происходит, что там что-то из 12-дюймовых орудий. Были 305, но более меньшей дальности. Что какие-то чудо-оружия русских, которые достреливают прямо до рейхсканцелярии. Ну, это даже чуть-чуть улыбнуло. Про то, что прям вот долбят страшные русские, прям вот бах, и в центр Берлина. Ну, незачем, ну, зачем стрелять по каким-то целям, которые где-то там в глубине. Самолеты могли прилететь, там что-то сбросить. Но работали-то в основном по целям, по заявкам войск, а войска еще далеко.
1: Кстати, мне интересно, а что сейчас с этим бункером, он сохранился или нет? И насколько достоверно показаны все локации в кино, и насколько они совпадают с тем, что было в реальности?
2: Ну, из соображений съемки там все же показано чуть более просторно, чем было на самом деле. Он довольно тесный. Сейчас бункер зарыт, заровнен. Там сверху, уж извините, вот я, как говорится, человек далекий от искусства, но мне кажется, это какое-то дегенеративное искусство, там какой-то совершенно ужасный памятник вот, якобы Холокосту. Вот он называется «Памятник Холокосту». Вот когда я туда прихожу, мне кажется, это какое-то нагромождение кубов, которые ни о чем никак не ассоциируют с гибелью миллионов людей. Это какое-то дегенеративное искусство. Но вот это дегенеративное искусство, оно в том числе выполняет функцию крышки над бункером. Угу. Потому что все засыпали, саму рейс-канцелярию снесли, новую рейс-канцелярию. Там есть старое здание, а при Гитлере построили новое. Вот во дворе был бункер. Поэтому в фильме есть как бы две локации. Периодически можно было подниматься в просторные сравнительно залы рейс-канцелярии. А когда какие-то обстрелы или еще как-то усложнения, что называется, оперативной обстановки, спускались в тесный бункер бетонными стенами. Там никакой отделки не было. Это вот были чисто подготовленные для бомбоубежища помещения. Просто чисто бомбоубежище, но Гитлер с определенного момента стал там жить постоянно. Причем это было не очень удачное решение с точки зрения функционала. Он же был все же главнокомандующим, и там просто не было средств связи достаточных для того, чтобы обеспечить командование. Это был просто бункер-бомбоубежище.
1: Я сейчас вспоминаю бункер в Калининграде. Там вот такие вот узенькие коридорчики.
2: Ну вот,
1: да, там очень тесно же, да, насколько я...
2: Да, там все достаточно тесно. Опять же, несмотря на то, что там размещалось довольно много народу, там было тесновато. И понятно, что были там комнаты для совещаний, были там личные покои Гитлера, но само по себе сооружение, оно небольшое.
1: А вот эта история, то, что он уже в последние дни тоже назначают новых генералов, надеются все-таки на спасение, на то, что они выстоят. Это у него уже был какой-то сумасшедший бред. Он же понимал объективно, что происходит, или все-таки надеялся, что все будет хорошо для них?
2: Это дотянулся проклятый Петр III. В XVIII веке была же ситуация, когда у кумира Гитлера Фридриха Великого была вот эта резкая перестановка политической ситуации, когда фактически было перечеркнуто все, что завоевала русская армия, и заключили мир на невыгодных для нас условиях. И вот это воспоминание о временах XVIII века, оно грело верхушку, и что вот сейчас Рузвельт умрет, и будет вот такая же перестановка. Это абсолютно, конечно, дичь, как мы понимаем, что союзники находились в совершенно другом положении. Но воспоминание о том, как в XVIII веке Фридриху Великого так вот жух, и все переигралось, оно оставалось. И вот они на это все надеялись. Это вопрос о влиянии истории на последующие события.
1: Не всегда полезная история, да, изучать получается?
2: Ну, не то, что... А иногда есть исторические примеры, которые заставляют совершать, ну, на самом деле, по большому счету, даже идиотские поступки. Как вот бурная...
1: Обычно, наоборот, говорят, что нужно изучать историю, чтобы не повторять этих ошибок.
2: А тут надежда, а тут лживая надежда на то, что придет новая администрация США после умершего Рузвельта, и она резко поругается с русскими. И вот и все поменяется. На самом деле на союзников была надежда у генералов. Спрашивают, что, о чем думали генералы. Они думали о том, что придут союзники. Это командующий 9-й армией Бюссе сказал, мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки. Соответственно, придут союзники, но и в Сибирь никого не отправят. Так что у генерала было вполне прозрачное желание сражаться до тех пор, пока нельзя будет сдаться в плен американцам-англичанам. И не надо будет отвечать за зверство на территории Советского Союза. А у Гитлера вот это вот, что что-то поменяется, и союзники друг с другом поругаются. Они, конечно, потом поругались, началась холодная война, но произошло это совсем при других обстоятельствах. Тут дожимали Германию до упора, как говорится, до щелчка.
1: А мне, знаете, там еще какая сцена понравилась в фильме, когда Ева Браун пишет письмо своей сестре.
2: Да, печатает на машинке, да.
1: Да. И еще параллельно секретарша там отдает свою шубу, переживает за какие-то долги, кредиты, говорит, иди там оплати, заказ я там откуда-то из ателье не забрала.
2: Какой-то там браслетик отдала ювелиру.
1: И параллельно, значит, такая монтажная склейка, как люди там погибают на улицах. Да. Вот куча, все в крови, там валяются на земле и так далее. И мне интересно, потом вообще человеку было важно, чтобы заплатили ее кредиты, передать там шубу и так далее.
2: Но она была в информационном, то, что сейчас называют информационный пузырь. То есть вот она была в информационном пузыре, что вот что-то случится, вжух, и вот все исправится. А вот даже если умрем там, ну вот надо помнить о браслетике. То есть, ну это, опять же, может быть, частично интеллектуальный уровень.
1: Ну, как минимум, можно было там пофилософствовать о своих прожитых там годах, посмотреть на прошлое. Тут абсолютно бытовые вопросы.
2: Ну, тут, может быть, как говорится, не подсказали. То есть нашелся бы человек, подсказал, надо ехать в США и писать книгу «Моя жизнь фон Гитлера» и стать миллионершей. То есть просто не нашлось, кому подсказать.
1: Правильного продюсера.
2: Да, правильного продюсера, чтобы, как говорится, вот этот вот органчик в голове куда-нибудь в другую сторону повернуть. Хотя понятно, что там тоже не все были гиганты мысли.
1: Угу.
2: Но так еще вот Геббельс бросает Монке, как раз командиру центральной части Берлина, в том числе рейхсканцелярии, что вы нас выбрали, что вы нас поставили. Чего вы сейчас жужжите, что как бы русские танки пришли? Поставили, мы поставили, все, сражаемся до конца.
1: Да, кстати.
2: Все же дурак, они были зверьми, но они не были идиотами. Вот тот же Геббельс. Что придумал Геббельс? Вот трагедия наша 41-го года – это в том числе придумка Геббельса, который придумал выпустить газету не написать Крид как пример, то есть что мы будем немцы будут высаживать парашютный десант в Англии, а потом изъять тираж. И вот, целая комбинация дезинформационных мероприятий, которая в том числе повлияла на наше руководство. Вот то, что случилось 22 июня в таком формате, в том числе заслуга Геббельса, который был в пропаганде, он разбирался в пропаганде. Это были люди, вот эти были злые гении. Они соображали-то хорошо. Тот же Крепс, начальник штаба, он сколько он ЖЭВ-то держал? Он долго держал ЖЭВ. Он был начальником штаба у модуля. Он, мягко говоря, не дурак был. И просто, ну, они объективно проиграли. Их переиграли, но они не были идиотами. Вот из всей этой команды, ну, может, там Фигеляйн был просто упырем, и они, и, ну, тоже ума не палата. И там этот, и Гюнша, тоже эсэсовец, как раз тот, кому приписывают, что он застрелил Гитлера, что Гитлер там не решался, он вот его дострелил. Он тоже, ну, просто, как говорится, простой парень, ума не палата, там солдат, как говорится, здравствуй, дерево, то есть, ну, такой как бы не особо умный. А так все остальные, это Борман, тоже тот еще интриган. То есть они все вот злые гении, там вот эта вот вся верхушка, они были злыми гениями, которые поднялись на большую высоту, которые дошли до Волги, которые дошли до Кавказа, которые за месяц разгромили Францию, но они проиграли. Вот они, и они не могли смириться со своим проигрышем, они оставались вот в этом информационном пузыре. Поэтому вот эта вот искаженная реальность, она, конечно, заставляла им приказывать обороняться дальше. Угу. То есть сражаться до последнего. Понятно, что сражались до последнего, в том числе люди, которым было нечего терять, но так-то и солдаты обычные.
1: Но из всех, наверное, самые сильные сцены вообще из истории Второй мировой всех впечатляет это убийство шестерых детей.
2: Ну, Магда Геббельс, вот опять же, это вот люди из-за своего информационного пузыря не могли предположить, а вот что дальше будет. А вот что там дети, там, что-то там с детьми сделают. Вот они начинали верить в свою же пропаганду, что их, как говорится, убьют и съедят, там еще что-нибудь. И действительно, да, идут и убивают своих детей.
1: Ну, эта сцена в фильме очень страшная, согласитесь. Ну, когда это женщина подходит к маленьким детям и просто их сначала заставляет выпить, что морфий, ну, по-моему. Вот,
2: это может быть все же взгляд женщины. Вот для меня такая вот очень страшная сцена, это, конечно, когда расстреливают практически без суда якобы дезертиров. Когда врач приходит разбирать, что вы там хватаете каких-то якобы дезертиров, и человек, не дрогнув, так бах-бах, валят двух стариков. Ну, может быть, не стариков, может, людей там по 40-50 лет. Просто без суда и следствия, бах-бах, все. Какие-то еще вопросы есть на относительно наших полномочий? Просто вот беззаконные расстрелы. Тут-то, что называется, у людей в тараканы в голове. А тут без тараканов. Просто раз расстреливают тех людей, которые он считает, что они там дезертируют. Причем на самом деле не показали самый страшный вариант. Что вот эти вот гитлер-югенды, они были как раз застрельщиками казней якобы дрогнувших. Вот эти подростки, воспитанные нацистами, они как раз часто составляли костяк тех, кто расстреливал тех, кто якобы дезертировал, якобы не готов был оборонять рейх до последнего патрона и прочее. Они вот ходили и убивали тех, кто вот якобы не на фронте. Это вот люди были, да, с искривленным нацистским сознанием. Вот это не стали показывать. Хотя сейчас вот все эти аллеи висельников, там вот это все, оно постепенно всплывает, как массовые казни осуществляли те, кто не готов был, что называется, сражаться до последнего патрона за тысячелетний рейх.
1: Много таких было?
2: Много. Таких были аллеи висельников. Город Зиелов на подступах к Берлину. Там была одна из улиц, ее называли аллея висельников. То есть там на деревьях просто развешивали тех, кто был. И есть фотографии наших там корреспондентов, солдат там. Я дезертирую. Табличка висела, человек в немецкой форме, и у него висит табличка «Я дезертирую», он там висит. То есть там это приняло, что называется, массовидный характер. И это тоже вот часть вот в бункере, это показали, но показали не самую страшную ипостась этого.
1: Угу.
2: Показали каких-то там партийцев уже, ну, таких, что называется, ношенных жизнью мужиков. А так-то это зачастую вчерашние дети этим развлекались. Вчерашних детей показали именно вот чисто, как вот эти вот, этот расчет зенитки, который в том числе там, девушка говорит парню, убей меня, там, она стреляет.
1: Ну да, мне кажется, для человека, который не глубоко погружен в тему, для него это...
2: Не, ну это фильм. Да, это... Не, ну опять же, я как историк, я просто цепляюсь за какие-то вещи, ну просто вот чисто автоматически, когда он там в себя стреляет, я вижу, что нет работы автоматики пистолета, и гильза не выбрасывается, что пощадили актера, даже пистон ему туда не вставили.
1: Mm-hmm.
2: Он чисто, как говорится, на актерских способностях показал, я застрелился и упал. Или там эту девушку показывают, что она там закрыла глаза, потом как бы подходит этот Гитлер-Юген, там у нее глаза открыты, там торчат, смотрят небо. Ну, такие мелкие косяки. Или там все танки, которые присутствуют, это там тигры первых серий. В Берлине было много уже королевских тигров. Как раз на королевском тигре пытался уехать Борман. Ну, его там счистили. Ну, это там на самом
1: то
2: деле...
1: То есть на реквизите решили сэкономить?
2: Ну, да, на реквизите, но... Показали, на самом деле, очень много по фотографиям. Там вот один из последних кадров вот, в двери бронетранспортера умершая девушка в форме.
1: Mm-hmm.
2: Это на самом деле на фотографии девушка. Это разгром на улице недалеко от Рейхстага. Но на самом деле туда как раз группа из Рейхсканцелярии, она пыталась встроиться в эту колонну. Это улица, по-моему, Фридрихштрассе, и там эту колонну просто вынесли, разгромили полностью, в том числе вот этот бронетранспортер с погибший какой-то, может, вспомогательный персонал. Это фотография, это известная серия фотографий. Этот разгром много кто снимал, потому что это было близко к Рейхстагу. Все ездили к Рейхстагу, ну и, соответственно, попадали на соседнюю улицу. А Борман, он... на королевском тигре, который вел эсэсовец, который выжил, они повернули на боковую улицу и сбежали этого разгрома. Потом в Бормана просто наш солдат выстрелил фуз-патроном по танку, и Борман и какой-то упырь, этот хирург, их сбросило и убило с танка. А танк сам доехал, там этот Дирс потом сбежал на запад, писал мемуары. В общем, ну, танк до выхода из Берлина не доехал, он подорвался на мине, а так сам механик-водитель, а нет, даже не механик, а командир танка, он там вылез, о, Борман был, нету, какие-то ошметки есть, ну ладно, поехали дальше. А так были попытки, да, вот были попытки прорыва. Показано вот про то, как они там по каким-то подземельям, действительно, опять же, идет все по воспоминаниям, как вот эта часть группы рейхсканцелярии прошла по метро. Там был кусок именно метрополитен, то есть который подземки, и они там прошли кусок по подземке. А потом, соответственно, пытались через север Берлина выйти куда-нибудь. То есть, в принципе, это так. Старались максимально следовать тому, что люди описали в своих мемуарах. То есть вот в этом не поленились. То есть не старались воспроизводить какие-то вещи, которые есть в мемуарах, они это все выстраивали.
1: Мы видим эту сцену, когда все, Гитлера нет, каждый как-то сам по себе, все разбрелись, кто-то покончил с собой и так далее. А что было, я не знаю, там первый месяц, полгода после того, как подписали капитуляцию, что было с Берлином и вообще с Германией?
2: На самом деле происходили совершенно бытовые вещи. То есть нужно было для начала оставшееся население накормить. Были предприняты колоссальные усилия для того, чтобы обеспечить город продовольствием. Потому что там в том числе и уничтожение складов было, потому что склады были на окраинах, которые попали под штурм. И занимались вполне простыми вещами. Людей кормили, причем даже поддерживали порядок. Есть фотографии, когда стоят наши солдаты на

0: западных союзников.
1: Это рядом с вами. А второе помогает вам приблизиться к нему. Вот и вся хитрость. Так был изобретен телескоп. Ну, поначалу это была просто подзорная труба для морских разбойников и капитанов дальнего плавания. В начале 17 века ее изобрели. Ну, а потом и астрономы, Галилей I, стали пользоваться телескопом. Итак, одна линза создает изображение объекта, а вторая, окуляр, помогает глазу к нему приблизиться. Две линзы в сочетании дают принцип работы телескопа. Галилей не изобретал телескоп, но он улучшил его, усилил его возможности. Взяв идею у голландских очковых мастеров, которые создали первые зрительные трубы с очень маленьким увеличением, двух-трехкратным. Морякам этого было достаточно. Галилей довел увеличение собственноручно изготовленных труб до 20-30-кратного, и вот это вот 10-кратное улучшение качества открыло перед ним Вселенную. Телескоп рос, рос, рос. Все астрономы понимают, чем крупнее линза объектива, тем больше света можно собрать, тем более слабые, далекие объекты можно увидеть. Наконец, в конце 19 века телескоп такой вот системы, как Галилей, и потом Кеплер помогал ему, изобрел, а он достиг своих максимальных размеров. Посмотрите, один из крупнейших в мире телескопов, вот астроном сидит. Чувствуете, какой размер трубы? И максимального веса объектива. Линза диаметром в метр весит почти тонну. И более тяжелая стеклянная линза уже начинает под собственным весом деформироваться и теряет свои идеальные свойства. Поэтому с конца 19 и по нынешние годы, с конца 19 века, телескоп-рефрактор, то есть использующий линзу в качестве объектива, до сих пор не вырос. Вот остановилась его история именно тогда, 100 с лишним лет назад. Но, к счастью, уже в конце 17 века Исаак Ньютон предложил принципиально иную конструкцию телескопа. А он придумал вместо линзы использовать вогнутое зеркало. Если оно имеет форму параболоида, то и оно фокусирует свет точно так же, как линза. Только не проходящий сквозь него, а отраженный. Ньютон своими руками, так же, как и Галилей когда-то, изготовил вот этот маленький телескопчик. Ну, здесь непонятно, какого размера этот телескоп. А вот тут я вам его демонстрирую. Он действительно, это точная копия один к одному того телескопа, который молодой Ньютон когда-то сделал своими руками. Кстати, эту копию теперь можно купить. Ее в Новосибирске на оптическом заводе делают. Довольно дешево продают. Точная копия первого телескопа-рефлектора, сделанного руками Ньютона. Тогда молодого Ньютона за это открытие приняли в Академию наук, в Королевское общество, и началась его звездная карьера как ученого. Сегодня мы имеем фактически две или две с половиной разных конструкций телескопов. Рефрактор, то, что использовал Галилей, линза в качестве объектива. Рефлектор, то, что изобрел Ньютон, вогнутое зеркало в качестве объектива. Ну и здесь глаз расположен у окуляра. И некая объединенная конструкция, где и зеркало, и линза перед ним совместно позволяют создать наиболее четкое широкоугольное изображение. Это уже изобретение середины 20 века, зеркально-линзовый телескоп. Он объединяет достоинства двух предыдущих и компенсирует недостатки и линзы, и зеркала. Но такая конструкция наиболее дорогая, ее используют сегодня уже и любители, и профессионалы, так что все три варианта сегодня доступны и людям, интересующимся астрономией, и занимающимся профессионально. Теперь поговорим о приемниках света. Недостаточно создать изображение, надо его зафиксировать. Вот перед нами уже знакомый вам кусочек зимнего небосвода, созвездие Орион. На этом изображении все звезды доступны нашему невооруженному глазу. Человек больше здесь никогда ничего не увидит. Это предел для человеческих глаз. Но в природе есть животные, которые лучше нас приспособлены к ночным наблюдениям. Ночные хищники, например, сова. Это же изображение глазами совы, вероятно, выглядит вот так. Ну, фотографию делала не сова, это я с помощью фотошопа, зная возможности совиных глаз, вот так демонстрирую вам. Конечно, можно позавидовать сове, если она вообще смотрит на небосвод. Мне кажется, она больше на землю смотрит в поисках мышей. Но это предел для биологии.

физического приемника света. Наверное, ни одно создание больше на этом участке не увидит. Но у нас есть технические средства. Мы берем телескоп среднего калибра, наводим его вот в эту область созвездия Орион и получаем вот такую фотографию. Тут мы видим межзвездное горячий газ, межзвездное вещество, которое ни один глаз даже самого ночного хищника изощренного никогда не увидит. Перед нами маленький кусочек созвездия, сфотографированный рядовым телескопом. Но это еще не предел для нашей техники. Берем самый крупный телескоп нынешних лет, например, 8-метровый или 10-метровый телескоп-рефлектор, наводим его вот на этот, ну, казалось бы, почти беззвездный участок неба, и вот перед нами такая картина. Это возможности поистине современного крупного телескопа. И мы видим, что чем больше диаметр объектива, тем больше света он способен собрать, и более слабо светящиеся или далеко расположенные от нас звезды может увидеть. Рост возможностей телескопов на Земле ограничен двумя обстоятельствами. Присутствием атмосферы над ним или между ним и космосом и наличием силы тяжести. Вот перед нами два, по сути, одинаковых телескопа диаметром около 2 метра. Середина 19 века ирландский любитель астрономии лорд Росс создал гигантский по тем временам почти 2-метрового диаметра телескоп. И конец 20 века космический телескоп Хаббл. Телескопы одинаковые по размеру, одинаковые по количеству света, которые способны собрать. Но посмотрите, какую гигантскую неуклюжую конструкцию приходится возводить на Земле вокруг телескопа, чтобы обеспечить ему поддержку и возможность направлять его на разные участки неба. А космический телескоп летает сам по себе в невесомости, не требуя никаких подпорок. Вторая неприятность – это, конечно, атмосфера. Воздух, сквозь который из космоса приходит свет, он сильно ухудшает изображение. А этот смотрит сквозь вакуум туда, куда хочет, и не испытывает таких трудностей. Собственно, в борьбе с этими двумя неприятностями, с гравитацией и атмосферой, растут и эволюционируют современные телескопы. Давайте по порядку обсудим некоторые их качества. Например, где работает телескоп, как он вообще устроен. Вот классическая фотография крупнейшего, кстати говоря, в мире телескопа-рефрактора. Как мы привыкли видеть это на картинках, в учебниках, в популярных книжках. Длинная труба, объектив здесь, окуляр и наблюдатель внизу, большой купол, накрывающий его. Такая конструкция сложилась в середине 19 века. Главное здесь, конечно, оптика внутри этой трубы, но немаловажно еще и как укреплен телескоп, и способен ли он медленно и плавно вести наблюдение за каким-то участком неба, сопровождать движущиеся по небосводу звезды. Земля вращается, звезды движутся, и телескоп должен компенсировать это движение. Раньше такая механика была не нужна, но во второй половине 19 века была изобретена фотография. Тогда еще химическая фотография, от которой мы уже начинаем отвыкать, но важно было для получения снимка неба осуществлять длительную экспозицию, десятки минут, а иногда и часы, телескоп должен точно сопровождать движение звезд. Поэтому появилась необходимость в сложном механическом устройстве, в часовом механизме. Ну, это телескоп середины 19 века, внутри него фотопластинка, а все это, вся эта механика позволяет телескопу медленно сопровождать движение звезд, делая вокруг часовой, как говорят, оси, направленной на северный полюс мира, делая один оборот в сутки и компенсируя таким образом вращение Земли. Вот тогда, во второй половине 19 века, и сложился современный телескоп, основные его части. По сути, дальше эволюция происходила только в связи с ростом телескопа. Небольшие любительские конструкции, они на двух осях укреплены, одна позволяет вращаться, делать сопровождение неба, вторая – направлять телескоп на нужный участок неба. Но для крупных инструментов уже приходится изобретать более прочные конструкции вот такого типа, где телескоп находится в окружении нескольких мощных балок, поддерживающих его, не позволяющих изгибаться ему, осуществляющих медленное движение. Это уже
нелегковесные конструкции. Например, середина 20 века. Американские астрономы создали Царь-телескоп по тем временам с диаметром зеркала 5 метров. Во-первых, обратите внимание, труба перестала быть трубой. Это уже фирменная конструкция. Труба слишком тяжелой была бы. Пришлось облегчать ее с помощью, убирая лишние части, оставляя только ребра жесткости. Во-вторых, какая гигантская поддерживающая система. Вес всего подвижного, всей подвижной части телескопа около 1000 тонн. И при этом вы можете подойти к нему и, уперевшись рукой, без особых усилий повернуть. Дело в том, что он вообще не на подшипниках вращается, а на масляной подушке. Грубо говоря, он плавает в масле под высоким давлением, которое здесь вот в подшипниках. Ну, это такие масляные подшипники, ванны с маслом. И поэтому движется практически без сопротивления. Вот в этих частях его металлической конструкции, лаборатории, там люди ходят. А где астроном? Раньше он был рядом с телескопом. А теперь в таких гигантах астроном внутри телескопа оказался. Вот в этой кабине наверху, посмотрите, вот эта кабина, внизу зеркало диаметром 5 метров, а это спина астронома. Великая спина, это Хаббл, который тогда уже не очень активно занимался астрономией, но еще успел, так сказать, попозировать внутри 5-метрового телескопа. И астроном всю ночь проводил внутри инструмента в абсолютной темноте, в абсолютном холоде, никаких обогревательных приборов там нельзя употреблять, иначе теплый воздух будет подниматься, испортит изображение. И, по сути, астроном руководил движением инструмента. Вот здесь вот в фокусе менял фотопластинки. И находился один на один со Вселенной. Вот с телескопом и со Вселенной. Тут уже помощники были ему не нужны, или, по крайней мере, рядом с ним не находились. Ну, прошли годы, электроника заменила нам такие сложные условия наблюдения. Теперь астроном не мерзнет внутри телескопа, а находится в отдельном помещении, иногда вдали, иногда на другом континенте вообще. И через компьютер управляет телескопом, который где-то там стоит в отдаленной обсерватории под куполом, в отсутствии человека. И хорошо, что нет там человека, нет источников тепла. Конечно, романтика при этом из профессии понемножку уходит. Чашечка кофе, друзья, музыка иногда легкая, все это сопровождает нынешнюю работу астронома. Но эффективность, конечно, значительно выше стала. Телескоп не простаивает, от физического состояния человека ничего не зависит. И вот такое удаленное управление инструментом сделало работу инструмента более эффективной. Поговорим о главной части современного телескопа, его объективе – зеркало. Вот перед нами заготовка или почти готовое зеркало всего лишь 3-метрового диаметра. Посмотрите, какая толщина этого стеклянного диска. Если бы он был сплошным, это была бы многотонная конструкция. Чтобы как-то облегчить его, с тыльной его части вынимают довольно много стекла, оставляя только ребра жесткости между ними, ну как принцип пчелиных сот. Зеркало облегчается, а при этом жесткость не теряется. И оно не изгибается при поворотах телескопа. Вот зеркало 5-метрового телескопа. Тоже такая сотовая вафельная конструкция. Кстати говоря, технология очень сложная. И всего лишь несколько оптических предприятий во всем мире освоили создание производства таких сотовых зеркал. Поэтому все равно зеркало весит многие тонны. И, естественно, вот 5-метровый телескоп перед нами, когда он был сооружен, и вся эта конструкция, как выяснилось, с трудом сама свой вес удерживает, вот зеркало в нижней части, астроном здесь сидит, а это все вспомогательное оборудование, вот большой подшипник, вот тут малый подшипник. Я читал работы американских инженеров, сооружавших этот инструмент, и у них было единодушное мнение. Это конец эволюции телескопа-рефлектора. Более крупных никто никогда создать не может. Как кончилась эволюция рефракторов при диаметре в 1 метр, так закончилась и эволюция рефлекторов, достигших диаметра в 5 метров и веса в 1000 тонн. Но оказалось, что это не так. 20 лет спустя, в середине 70-х, в СССР был создан телескоп с диаметром зеркала 6 метров. На 1 метр больше, чем у американцев. Вес зеркала оказался
в 3 раза больше, чем у американцев. Мы так и не освоили сотовую технологию. Тем не менее, телескоп оказался изящным, легким, и его удалось сделать. Он до сих пор очень эффективно работает у нас на Кавказе. В чем же дело? Изменилась механика. Вместо того, чтобы вращать его вокруг наклонной оси, параллельной оси вращения Земли, осуществляется вращение вокруг вертикальной и вокруг горизонтальной, 2 осей одновременно. Такая конструкция требовала участия компьютера в управлении телескопом. И тогда, в середине 70-х, это уже было возможно, и наш отечественный стал крупнейшим в мире. И оставался им примерно 20 лет, ну, пока техника не шагнула дальше. Но эта конструкция до сих пор является прототипом всех современных телескопов. Вот самый-самый-самый из современных. Это телескоп с диаметром зеркала 8 метров. Тем не менее, та же самая азимутальная установка, вращение вокруг 2 осей. Я думаю, что в будущем эта конструкция сохранится, потому что она оказалась единственно возможный для телескопов-гигантов. Так что в этом смысле мы были первопроходцами. Сегодня, например, такой телескоп сооружает мой родной астрономический институт имени Штернберга Московского университета. Тоже, как видите, аналогичная конструкция. Он будет примерно через 1/2 года готов, тоже на Северном Кавказе, вот в этом месте, недалеко от Эльбруса. Но это не гигант. На что денег хватило, то мы и делаем, 2,5-метровый, но он будет вторым в России по размеру после 6-метрового телескопа и, безусловно, самым современным. Любопытно, что изменился подход к жесткости конструкции. Вот когда делали 5-6-метровый телескоп, инженеры полагали, что его конструкция должна быть супержесткой. Любой поворот инструмента не должен приводить ни к каким его деформациям, чтобы относительное положение главного зеркала, вторичного зеркала, фокуса и других оптических деталей ни на йоту не смещалось друг относительно друга. Но ясно, что жесткость требует массы большой, толщины металла и так далее. Можно ли обойти это требование? Оказалось, что можно. Современные инструменты совсем на других принципах проектируется. Вот 5-метровый середины 20 века, вы чувствуете, это груда металла. А вот телескоп современный с диаметром зеркала 10 метров. А при этом посмотрите, какая паутинная конструкция его трубы. Это и трубой-то нельзя назвать, вообще прозрачная совершенно. Там и новые материалы, а главное новый принцип. Телескоп может быть не жестким. При его поворотах он может деформироваться. Единственное требование, чтобы не нарушалось относительное положение его оптических элементов. Оказывается, этого можем достичь, если вести проектирование с помощью суперкомпьютеров, учитывая все требования сопромата. И таким образом телескоп как бы полумягким оказывается, но соответствующим всем оптическим требованиям. Вообще сейчас техника шагнула далеко. Например, недавно студенты Калифорнийского технологического института принципиально новую конструкцию монтировки предложили. Вообще никаких поворотных частей. Зеркало телескопа, приемник света и 6 гидроцилиндров, на которых все это укреплено. Компьютер управляет выдвижением этих цилиндров, и телескоп может повернуться в любое место на небе, с любой скоростью сопровождать, в любом направлении, все под управлением компьютера и вот этих выдвигающихся, называется гексапод, 6 гидроцилиндров. Пока эта конструкция пробная, зеркало небольшое, полуметровое, но в принципе это хороший путь для создания крупных и легких инструментов в будущем. Так что студентам есть над чем подумать. Теперь поговорим о доме, где живет телескоп. Мы этот дом традиционно называем башней. Иногда говорят обсерватория. Нет, обсерватория – это учреждение, где работают астрономы. А вот дом, в котором находится телескоп – это башня. Башня одного из крупнейших рефракторов Медонской обсерватории под Парижем. Середина 19 века. Смотрите, какие архитектурные излишества на нем. То есть хотелось, чтобы это еще и красиво было. Ну, разумеется, современные конструкторы астрономических башен уже отошли от этого требования красоты. Все подчинено рациональным требованиям. Вот башня современного телескопа, кстати, 5-метровый американский. Ничего лишнего. Любой выступающий элемент за пределы вот этого гладкого купола – это
причина для турбулентности воздуха. Дует ветер, спотыкаются какие-то выступающие элементы, начинаются завихрения, и перед объективом телескопа уже неоднородный воздух. Максимум обтекаемости. Верхняя часть, это купол, она поворотная, может на 180, ну, на 360 на самом деле градусов вращаться. И в момент наблюдения открывается вот это окно, мы его называем щель. В данном случае она открывается путем раздвижения вот этих двух створок. Это не абсолютно эффективная конструкция, потому что когда створки раздвинуты, ветер начинает на их краях создавать турбулентные потоки, и перед телескопом уже не совсем однородный воздух. Наш 6-метровый телескоп на Кавказе в этом смысле лучше сделан. Его башня вообще не имеет выступающих элементов. Щель открывается путем перекидывания вот этого забрала на обратную сторону башни. Ну, как шлем у древних рыцарей. Просто открывается забрало, и оно по-прежнему остается прижатым к башне, и никаких выступающих элементов не появляется. Это, вообще, это идеальная башня. Кстати говоря, купол тоже сложное инженерное сооружение. Весит оно тоже 1000 тонн. Потому что это многослойное сооружение между внутренней и внешней поверхностями купола. Там вообще люди ходят, там помещения, лестницы. Работают охлаждающие системы под куполом. Здесь внутри помещения воздух имеет совсем не ту температуру, что днем наружу. Потому что внутри должна быть температура воздуха, которая ночью предстоит телескопу. Если вы откроете забрало, и ночью будет перепад температур между воздухом атмосферным и под куполом, то сразу тепловые потоки нарушат вам работу телескопа. Там создаются специальные климат-контроли, создаются условия, прогнозируемые на будущую ночь. Сегодня телескопы настолько большой диаметр имеют объектива, что иногда щель просто размером в половину башни оказывается. В данном случае часть купола сдвигается в сторону, тоже хорошая конструкция, ничего не торчит наружу, сдвигается и открывает отверстие как раз размером в зеркало телескопа, в его объектив. Ну, не всегда башни такие вот классические, полукруглые. Иногда они похожи на бочку. Это не оптимальная конструкция, но часто это продиктовано финансовыми соображениями. Но вообще башня, вот в данном случае вы видите 4-телескопный комплекс Европейской Южной обсерватории. О нем мы еще поговорим. Башня очень сложное и дорогое сооружение, потому что телескопы работают в горах. В горах часто бывают землетрясения, и ясно, что башня должна охранять тонкий оптический инструмент от любых сотрясений. Вот в частности, эта башня 8-метровых телескопов не так давно, пару лет назад, испытала 7-бальное землетрясение. В Чили она стоит. И телескоп не пострадал совершенно, его оптика абсолютно не почувствовала этого, потому что тут все разведено. Ну и кондишн там определенный должен быть. В общем, требования к башне – это сложная машина. Это не просто укрытие для телескопа, это сложная машина, обеспечивающая работу телескопа внутри нее. Место. Место для обсерватории связано с качеством изображений, с качеством атмосферы над этим местом. Ну, давайте посмотрим, в чем проблема. Берем бинокль, хороший бинокль, морской, смотрим на Луну. Идеальное качество. Картинка лучше некуда, резкость великолепная. Но нам недостаточно увеличения, мы берем телескоп. Хороший профессиональный телескоп. Картинка по-прежнему, ну, в общем, не внушает никаких опасений, резкость хорошая, мы видим участки Луны, можем путешествовать всю ночь по ней, но нам хочется разглядеть детали. Мы ставим другой окуляр в телескоп, делаем увеличение еще больше и чувствуем, что качество уже не столь великолепное, начинает размываться изображение. Ну, например, вот эта деталь, любители астрономии ее знают на Луне, она называется прямая стена, такой скальный выступ, его высота 600 метров. Мы бы его не разглядели, если бы не тень. Солнце светит сбоку, длинная тень, примерно на 2 километра
увеличивает зрительный размер этой детали. Двухкилометровые, даже километрового размера детали на Луне мы замечаем, вот самые маленькие кратеры. А, скажем, полукилометровый уже не замечаем. А если мы еще больше увеличения поставим, ну, все это расползется, но резкости от этого не прибавится. Виновата, конечно, атмосфера. Если бы мы могли с вами, так сказать, в динамике это видеть, то увидели примерно вот такую картину. Изображение дышало бы, потому что воздух колеблется перед телескопом и мешает увидеть мелкие детали. То же самое при наблюдении звезд. При небольшом увеличении видим звезды как точки. Делаем большое увеличение, вот перед нами одна звезда будет выглядеть вот так. Кошмар. А что делать? Поначалу астрономы относились к этому как-то не очень серьезно и строили обсерватории в городах. Вот в середине 50-х, когда Московский университет на Ленинских горах создавали, там же наш институт построили и довольно большие телескопы поставили, и на крыше здесь неплохие. И тогда наблюдение можно было проводить. Весь этот кампус МГУ, он был за пределом Москвы, в полях, вокруг тут картофельные поля были в 50-е годы. Но сегодня Москва уже накрыла нас, далеко дальше ушла, мы почти в центре, и небо над нами, как правило, облачное, потому что много грязи над городом, и конденсируются облака, и засветка очень сильная, видите, городские огни как освещают. Так что наши телескопы внутри города почти перестали научную пользу приносить. Надо уходить из городов. В Европе довольно много гор есть, вот в Альпах. Вы можете не одну такую обсерваторию найти. Вроде бы место замечательное, но Альпы – молодые горы, очень остро конечные вершины. И вот эта небольшая швейцарская обсерватория, если вы с другой стороны подойдете, увидите, что она вот так вот стоит на скале. Ну, понятно, что небольшой телескоп туда можно доставить, а крупный современный инструмент на такую гору не поднимешь, не установишь. Такие горы, конечно, не подходящие для современных больших обсерваторий. Лучшее место в Европе для астрономических наблюдений, по общему впечатлению, это юг Франции, на границе между Францией и Испанией. Вот это вершина горы Пик-дю-Миди. Там уже не первый век работает французская обсерватория с совершенно замечательными возможностями. Вот так она ночью выглядит. Ну, видите, что уже и к ней подбирается цивилизация. Уже в долинах растут поселки, горнолыжников, и засветка неба становится заметной, города вокруг растут. В XIX веке это, конечно, было изумительное место. Вот я вам могу показать, чего добились астрономы на Пик-дю-Миди в XIX веке. Они зарисовывали, фотографии еще не было так качественно, зарисовывали кольцо Сатурна, отмечая в нем много мелких колечек. Никто им тогда не верил, что они это видят. И даже эти рисунки не воспроизводили в книгах, потому что думали, что это какая-то ошибка. Сегодня с орбиты околоземной телескоп Хаббл вот такую картину Сатурнового кольца нам показывает, только с намеком на тонкое деление. А в XIX веке на Пик-дю-Миди астрономы видели вот эту картину. И только подлетев к Сатурну на близкое расстояние с помощью космических аппаратов, мы увидели, что действительно кольцо Сатурна разделено на тысячи-тысячи мелких колечек. Но сегодня уже там на Пик-дю-Миди не такие чудные изображения. А в других горах еще хуже. Вот наши Кавказские горы, башня нашего 6-метрового телескопа. К сожалению, Кавказ не очень подходит для астрономических наблюдений. Это влажное место, там часто туман. Вот видите, я в тумане фотографировал это дело. Ветер довольно сильный. И хотя наш 6-метровый телескоп сам по себе хорош, но в этих условиях он не очень эффективно работает. А где же для астрономов места поистине благожелательные? А вот такие сухие, не очень крутые горные вершины. В данном случае мы с вами попали в Чили. На севере Чили, в Андах, астрономы нашли несколько горных вершин, которые почти идеально соответствуют нашим потребностям. Это Южная Европейская обсерватория. Здесь в одном месте сосредоточились довольно много телескопов разных западноевропейских стран. Ну, потому что работать здесь сложно. Посмотрите, растительности нет, а значит нет осадков. Воздух очень сухой.
Ближайшие селения за сотни километров от этого места. Значит, астрономы за свой счет должны прокладывать хорошие дороги, по которым тяжелые части телескопов можем доставить. Электричество, вода и прочее снабжение. Поэтому, конечно, вся эта инфраструктура дорогая вынуждает астрономов такими научными колхозами жить, когда в одном месте сразу сосредоточен несколько телескопов. Но там, в Чили, есть и другие прекрасные места. Вот вершина, на которой буквально в этом году закончено строительство комплекса из 4 8-метровых телескопов и сопутствующих им еще 2-метровых несколько. И в целом это гигантский многоглазый инструмент, в котором каждый из телескопов может работать по отдельности, но они еще и вместе могут работать, как действительно такой вот многоглазый один большой телескоп, изучающий один объект с очень хорошим качеством. Чуть позже расскажу об этом подробнее. Современный фотоаппарат – это только фотокамера современного телескопа, весит несколько тонн. Конечно, там источник, приемник света – это не фотопластинка, а современный ПЗС-приемник или CCD, как его по-английски называют. У астрономов он охлаждается жидким, ну, иногда жидким азотом, а порой даже жидким водородом до очень низкой температуры, и при этом дает прекрасное качество изображений. Вот такие цветные с тонкой проработкой фотографии неба раньше невозможно было получать, но современные телескопы позволяют это сделать. Наконец, так сказать, стремясь все выше и выше в горы, астрономы практически достигли максимальных высот. Этот комплекс миллиметрового диапазона радио или оптических трудно назвать, это такой граница между радио и оптикой, комплекс из 64 антенн под названием «Большой Атакамский миллиметровый телескоп» или конструкция. Атакама – это пустыня на севере Чили на высоте 5 с лишним километров. Вот на 5 километров астрономы подняли свои приборы, и там, конечно, идеальные условия для наблюдений, но далеко не идеальные для работы. На этой высоте просто трудно дышать, не каждый может там нормально без кислородного прибора работать. Но вот в этом году открылся этот комплекс, и в перспективе у него просто изумительные возможности. Обратимся к дневным астрономам. У них свои проблемы. Телескоп для наблюдения Солнца – это отдельный разговор. Ведь он освещается солнечными лучами. Его башня нагревается потоком солнечного света. Поэтому все башни дневных телескопов солнечных всегда белой краской красят, специальной титановыми белилами, чтобы отражать весь солнечный свет. Но даже если мы это сделаем, поверхность Земли, вот в данном случае это не Земля, но если он стоит на Земле, то теплый воздух днем поднимается от Земли и мешает наблюдать четкие изображения. Поэтому астрономы нашли такой любопытный выход. Вот этот телескоп построен на искусственно насыпанном полуострове на горном озере в Калифорнии, озеро Биг Бёр, и обсерватория тоже называется «Большой Медведь». И там холодная вода. Даже днем солнце не способно нагреть воду горного озера, и от холодной воды нет восходящих потоков. Вот такие изумительные изображения областей солнечной поверхности, вот солнечное пятно, это нормальная поверхность Солнца, можно получить, если в правильном месте поставить солнечный телескоп. Ну, раз эта идея уже кем-то реализована, то и остальные астрономы пошли этим же путем. Если вокруг телескопа холодная вода, то это хорошо. Где у нас холодная вода вокруг телескопа? Если он стоит на острове. И вот в северном полушарии нашлись такие удобные острова, Канарские. На одном из них, вот на этом острове Ла-Пальма, астрономы организовали Северную Европейскую обсерваторию. Тоже такой научный колхоз вот на этом замечательном острове. Этот остров был прототипом таинственного острова Жюль Верна. Вот кто из вас читал его? Тот самый остров-вулкан. Он наполовину заполнен древним вулканом, но кальдера его провалилась уже. И вот тут, на гребне вулкана, астрономы расположили свои башни. Вокруг холодная атлантическая вода. Даже днем облака не поднимаются выше обсерватории. Она на высоте примерно 2 километров находится. Поэтому можно днем над вами голубой чистый купол, а ночью
облака еще ниже опускаются, и условия для наблюдения очень хорошие. Тут и ночные телескопы, тут и вот эти вот башенные солнечные телескопы стоят. И сегодня, кстати, на этой площадке крупнейший в мире телескоп сооружен. Чуть позже я вам его покажу. А лучший в мире остров оказался в середине Тихого океана. Это остров Гавайи. Хорош он тем, что старый гавайский вулкан Мауна-Кеа имеет высоту более 4 километров. И вот на этой вершине как раз находятся самые крутые, самые дорогие и крупные телескопы в мире. 10-метровые, 8-метровые и так далее, принадлежащие в основном богатым странам. Соединенные Штаты, Япония, европейские телескопы. Это, по сути, вот сегодня считается лучшим в мире местом для наблюдения Вселенной. А еще выше? Можно еще выше. Если телескоп поставить на самолет, например. Вот такая летающая обсерватория имени Койпера. 20 лет работала на американскую науку. И вот здесь, в открывающемся небольшом окошечке, на небо смотрел сравнительно небольшой телескоп диаметром 90 сантиметров. Но оказалось, что очень полезный. Потому что, летая в стратосфере, такой самолет оказывается над слоями воздуха, богатыми парами воды. Над ним уже сухая стратосфера. И она не поглощает инфракрасные лучи, идущие из космоса. Так что наблюдать в инфракрасных лучах можно только поднявшись высоко над Землей. Этот самолет отслужил свое, и на смену ему пришел новый. Несколько лет назад американцы стали модернизировать вот такую летающую, создавать ее, то есть модернизировать старый «Боинг», укоротили его, назвали «София», но к Болгарии это не имеет никакого отношения, «Stratospheric Observatory» для инфракрасной астрономии. И вот тут в его кормовой части, теперь он уже покрашен, и вот с прошлого года он такой вид приобрел, находится огромный телескоп. Открывается окно, и там 2,5-метрового диаметра инфракрасный телескоп смотрит на небо. Телескоп немцы сделали, германского производства, самолет американский, так что это совместное такое предприятие. И очень эффективно начал работать, уже пошли научные результаты с него. А еще выше можно забраться с телескопом? Можно, если поднять его на воздушном шаре. Шар поднимается на высоту от 25 до иногда 40 километров. По сути, там уже почти космос над вашей головой. Конечно, люди при этом остаются на Земле, телескоп подвешен на веревочке, управляется по радио. А самым удобным местом для запуска таких стратосферных обсерваторий оказалась Антарктида. По трем соображениям. Первое, в Антарктиде холодно, а значит, воздух выморожен. Все пары воды упали на Землю в виде снега. Он абсолютно сухой и прозрачный для инфракрасного излучения. Второе – длинные ночи. Длинные полярные ночи позволяют долго наблюдать, большие экспозиции делать. Но самое интересное – ветер, который постоянно дует вокруг Южного полюса. Если поднять такой аэростат с побережья Антарктиды, то вот этот циркумполярный ветер, воздушный поток обнесет его в течение, ну, примерно 10 дней вокруг Южного полюса и принесет почти к месту старта. После этого по команде с Земли обрывается нить и на парашюте опускается дорогая научная аппаратура почти к месту своего старта. Ну, баллон, конечно, гибнет, но он большой, кстати, не дешевый, 100-120 метров диаметром. Огромный баллон, ну, сравнительно недорогой по отношению к научной аппаратуре. Каждый раз приходится новый. А, кстати, баллон летит, летит, летит, освободившись от телескопа. И некоторые думают, что это летающая тарелка. А еще выше? Ну, выше только космос. В космосе телескопы работают без помех, но стоят очень дорого. Вот самый лучший космический телескоп, ему уже скоро 25 лет, «Хаббл». То, что он нам показал, конечно, ни один другой не мог. Это новая эпоха в астрономии, благодаря ему совершилась. То, что мы раньше видели в виде размытых клякс каких-то, сегодня видим четко, с большим количеством деталей и часто не понимаем их происхождение. Вот перед нами эпизод смерти звезды. Когда-то через несколько миллиардов лет, это же нашему Солнцу предстоит. Вот звезда,
и она сбрасывает с себя верхние слои. Такие объекты называются планетарными туманностями. Мы понимаем их физическое происхождение, но не понимаем столь удивительную, красивую форму. Когда-нибудь поймем. Главная звезда, для которой создаются космические телескопы, это Солнце. За ним постоянно